0: регламентировалось.
1: То есть такого дресс-кода?
0: Дресс-кода как бы нет, но то есть я так полагаю, что Бог оставляет для нас возможность реализовать себя так, как мы вот, ну, хотим. Но есть определенные принципы. Это, прежде всего, это принцип как бы скромности, не демонстрации своей сексуальности открыто, да. Вот. Второй принцип — это все-таки принцип удобства, чтобы человеку было удобно и комфортно.
1: То есть, ну, он же связан и со здоровьем-то,
0: конечно,
1: по большому счету.
0: Напрямую приведу пример, когда женщина носит вот такие шпильки, да, я еще не встречал ни одну женщину, которая бы сказала, я просто наслаждаюсь от высокого каблука и от шпилек. В основном все говорят, фух, наконец-то сняла.
2: Ну, это про шпильки, да, про вот какую-то такую неудобную обувь.
0: Да,
2: то
0: да.
2: Вот это да. Нет, есть те, которым нравится носить высокий каблук, и это действительно для кого-то удобно, но эта обувь должна соответствовать именно вот стандарту, так скажем, ноги, сделанной, наверное, мне кажется, под ногу человека, да, либо там какую-то такую стельку должна иметь. Но если это вот касаемо...
0: Ну да, но в любом случае, когда стопа находится да, вот так вот, это большое напряжение как бы на опорно-двигательный аппарат. Поэтому
1: это уже получается проблема со здоровьем. То есть ты должен подбирать такой стиль, который бы тебе не разрушал твое здоровье.
0: Конечно. Который был бы удобен, который был бы гармоничен. Это еще один принцип. Да? Бог создал. Мы видим, вот я, по крайней мере, в Боге вижу гармонию. Когда он создает мир, там очень четко прослеживается идея гармонии. То же самое мы можем сказать и о стиле. Бог задумал эту гармонию. Когда человек одевается, даже сейчас, вот, будучи вот в современном мире, хоть и искаженным грехом, принцип гармонии он должен быть. То есть все должно быть гармонично. И некоторые христиане, кстати, в попытке быть правильными, вообще не обращают внимания на свой стиль. И здесь вот, ну, как бы такой принцип, такое ощущение, что они исповедуют. Чем страшнее, тем духовнее.
1: Так это вот тоже неправильно.
0: Это совершенно неправильно. Потому что мы, опять же, видим принцип гармонии, мы видим принцип скромности, мы видим принцип полезности для здоровья, и мы видим принцип удобства. Вот, поэтому вот стиль, мне кажется, стоит рассматривать через призму вот этих постулатов.
2: Очень часто я слышу, что в церкви, что стильно одеваться – это плохо. Почему это плохо?
1: Потому что у многих слово «стиль» и слово «мода»
3: тождественны,
1: да. И они тогда, получается, ага, стильно, значит, модно. Модно – это, значит, какие-то современные тенденции, на которые они смотрят.
2: Это значит, не угнаться.
1: И, значит, с одной стороны, не угнаться, с другой стороны, чрезмерно дорого, а с третьей стороны, еще не факт, что это прилично.
3: Получается, что пастор, который в костюме, он одет стильно?
0: Это классика.
2: Это классика.
0: Да, это всегда красиво.
2: Тогда получается,
0: я обожаю костюм.
2: Просто люди не знают элементарных вещей. Почему
1: вот об этом
2: мы
1: я
2: моду,
1: как бы
2: да,
1: и говорю.
2: Стиль,
1: да?
2: Почему мы это все сводим вот к одному?
1: В одно.
2: И что, да.
1: Выходит, здесь тоже пробел, получается, в информации, донесенной до людей. То
0: конечно.
1: Есть люди не знают того, о чем они говорят, и то, чем в итоге пользуются.
3: Тут я хотел бы еще добавить о том, чтобы на самом деле, вот, когда человек одевается, помимо того, что сказал Александр, все-таки все должно быть еще как бы, ну, гармоничное слово, я по-другому бы сказал бы. То есть все должно, как скажем, подходить по цвету даже, понимаете? Вот, то есть как-то вот не аляпис, а человек одет. Он одет вроде бы удобную одежду, понимаете, в скромную, но без вкуса он одет. Что тоже, я думаю, что не является приемлемым для христианина. Гораздо приятно, я вот не раз замечал, вот и в церкви нашей, да, пожилые, скажем, сестры, да, приходят, уже, казалось бы, им уже там восьмой, там, кому девятый, десяток, но так вот, понимаете, элегантно одеты, со вкусом одеты.
0: По возрасту.
1: По возрасту.
3: По возрасту,
1: вот
3: да.
1: Это, кстати, тоже момент.
2: Да, это очень еще важно.
3: По возрасту, да. И вот всегда, конечно, ну, это привлекает взгляд, и ты понимаешь, что вот как бы, вот какая одежда христианина, ну вот, в принципе, да, вот эти вот позиции, о которых мы сейчас проговорили, ну плюс по вкусу и по возрасту мы еще добавили вот к этим моментам. И все это стильно выглядит, получается, стильно.
2: Все это гармонично.
3: Все это не выпячивается.
2: Ну вот это вот от внутреннего состояния вот зависит. Ну, да. Как мы каждый раз и говорим, сводимся к тому, что это...
0: Потому что это база, это да? Самое главное, по сути.
2: Да.
1: Как быть, когда у человека выбивается понятие? Вот мы сказали, обозвали все эти понятия, но для одного гармонично это, а для другого то. Для одного удобно, то, что для другого нет. По поводу мешает здоровью. А молодежь очень часто не осознает, что это будет мешать их здоровью. Те же самые
3: обтягивающие джинсы.
1: Ныне модные, да, обтягивающая одежда, оголенные эти щиколотки. Это просто...
3: Это очень удобно, понимаете? То есть ты купил джинсы, и еще лет 10 можешь их носить, потому что как бы ты вырастаешь.
2: Растешь.
3: Они... Раньше проблема была, щиколотку видно, все, их нужно менять уже, понимаете?
0: Я думаю...
3: Брюки или штаны.
0: Я думаю, домомод, которые шьют одежду, они не позволят так долго пользоваться своим продуктом, их же важно продавать.
2: Конечно.
0: Поэтому, знаете, сегодня будет короткая щиколотка в моде, а завтра будет king size. Да, вот... Поэтому тут все меняется. Про подростков хотел сказать. И вообще про трансформацию стиля человека, вот, человека на протяжении жизни. Ведь если посмотреть на человека, да, на его жизнь вот, с перспективы, вот родился, да, вот умер, стиль меняется. И если взять подростковый возраст, то здесь подросток, он же ищет себя. И, мне кажется, ему надо дать право на то, чтобы себя искать. Это, с одной стороны.
1: Это время, когда он может себе позволить себя искать. Потому что с него будет брать пример максимум его сосед-подросток. Вот. Взрослые с него пример брать не будут, они должны быть самоопределенные. А вот когда он пропускает этот момент и начинает уже в сознательном возрасте искать себя, пробовать разные стили, смешивать, экспериментировать...
3: Не по возрасту.
1: Это и выглядит ужасно. И с него берут пример младшее поколение.
0: Самое главное, что я хочу сказать, да, надо дать право подросткам это делать, но...
1: То есть это для родителей.
0: Подростками надо заниматься. С ними надо говорить. С ними надо выстраивать взаимоотношения. От этого будет зависеть и их стиль в том числе. Потому что если мы просто, ну, говорим ребенку, как одеваться, как не одеваться, мы фактически мы игнорируем.
1: И в частности, обучить их вот этим, пусть даже этим термином, показать, что они означают и к чему они приводят.
2: Самое главное, не высмеивать, не говорить о том, что «ой,
0: ну,
2: так
0: конечно,
2: смешно».
0: Да.
2: В шутку. То есть мы иногда не понимаем, что сарказм и шутка – это на самом деле скрытая, ну, даже уже не скрытая, это открытая уже агрессия.
0: Конечно.
2: Только завуалировано, как все считают, в шутку. На самом деле нет, это очень сильно ранит.
3: Вот тут вот хотел бы добавить, Мария, то, что вы сказали. Когда мы говорим в шутку, лично с человеком при беседе прилично, это воспринимается даже нормально и разряжает обстановку. Но когда мы говорим шутку к этому человеку в присутствии других людей, то это, конечно, больше выглядит, так скажем, как сарказм определенный, даже где-то, может быть, какое-то давление на него, ну и высмеивание, по большому счету, его взглядов, вкусов там, и стилей. А иногда при личной беседе когда ты шутишь с подростком, вот, шутя, в такой форме говоришь, ты где-то находишь к нему подход определенный, потом можешь говорить и какие-то серьезные вещи. То есть ты не пришел просто тупо читать нотации ему. Вот тебе нужно так, так и так по-другому. Почему родители чаще всего не получается? Потому что чаще всего родители именно серьезно продавливают свою
2: линию. Мне кажется, когда ты по-доброму подходишь и действительно разговариваешь, а именно не научаешь, а просто приводишь пример или действительно это делаешь, ну, из-за любви, да, а не жестким каким-то укором или с серьезным, действительно, сейчас я знаю, как жить, я-то уже жизнь пожил.
3: Вот у нас двое старших детей, сыновей, как бы, да, мы, как бы, вот, по крайней мере, иногда сталкиваемся с этим вопросом, во что пойдут наши дети, так скажем, ну, по крайней мере, один из них пойдет в церковь где-то, ну, с этим нужно где-то, вот, так скажем, внимание, время, и вот это важно, то, что вы подчеркнули, Мария, как бы вот именно, чтобы он понимал, почему все-таки это стоило бы обратить внимание. Угу. Потому что, идя в церковь, мы говорим про христиан, да, все-таки одежда для богопоклонения, она все-таки определенный контекст имеет в себе. Поэтому я говорю детям, своим ребятам, эта одежда должна быть лучшей для у вас, для церкви. Вот. Это не та одежда, где вы ходите, гуляете везде, и потом пошли как бы в церковь. У вас вместе с этим формируется подход определенный к отношению к Богу, так скажем, к Творцу к своему.
1: Угу. Итак, нам действительно нужно заполнять вот эти пробелы, начиная уже с детского возраста, с подросткового возраста, особенно и обучать этому, чтобы люди выходили уже здравыми, полноценными личностями, которые могут транслировать действительно стиль одновременно и скромный, и красивый, и гармоничный. Это очень важно. И, кстати, вот следующая наша тема будет о самоопределении. Это будет особенно касаться вот подросткового возраста и раннего молодежного возраста. Поэтому приглашаю вас на следующий раз. Обсудим тему самоопределения. Спасибо.
4: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
5: Для вас поет Виктория Ицкан.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Привет!
2: Всем привет, друзья! Это программа «Пит-стоп», и вы заехали сегодня к нам в наш гараж. У нас сегодня Велина, Лена, Богдан и я, Сергей. И сегодня мы будем говорить о толерантности.
4: Мне не все равно, и я, ну, считала себя должной как-то об этом сказать. На что я получила ответ, что я гомофоб.
5: Вот поэтому я ничего не... Слушайте, я не даю советов, когда меня не просят.
6: Не любят людей, которые постоянно хотят всех научить чему-то.
5: Это
6: есть у меня знакомые.
4: Ладно, я ухожу.
2: Это очень популярная тема сегодня, которая пришла, можно так сказать, к нам с Запада, наверное. Ну, я так думаю. А как вы понимаете, что такое толерантность?
4: Уважение, терпимость к другим людям, которые от тебя отличаются.
2: Которые просто не похожи на тебя?
4: Ко всем остальным, можно сказать.
2: Ко всем остальным.
6: Толерантность помогает...
2: Терпимость, уважение.
6: Толерантность помогает отношения хорошие, как это... Удержать.
2: Ну, и удержать, строить.
6: Удержать, да. Строить.
2: То есть это...
4: Деликатность.
2: Так скажем, положительное действие, положительная черта, характер, не знаю, или проявление.
4: Понятие
2: проявления, да?
4: Ну, изначально должно быть положительное. То, что люди используют это в каких-то неблагородных целях, ну, или... как-то этим пользуются, это уже, конечно, другой вопрос.
2: Угу. Лен, можно попросить тебя прочитать определение толерантности?
4: Да,
2: вообще, как оно звучит официально?
4: Толерантность – социологический термин, обозначающий терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям.
2: Спасибо. То есть терпимость к новому образу жизни какому-то, иному. Человек там, например, живет этими автостопом, двигается по стране, вообще никак не зарабатывает, вот просто живет и вот так путешествует. Для кого-то это кажется диким и, может быть, каким-то разгильдяйством, каким-то, да, инфантильностью, что ты делаешь, что не займись нормальным делом. Но вот терпимость, это проявить к нему толерантность. Это как маленький пример. Также к мировоззрению другому, к другому образу жизни, другому поведению и обычаям.
6: Ну, по идее, вообще ко всему.
2: Ну. То есть ты, Богдан, я знаю, вот раньше с приятелем жил вместе в одной квартире, да? Сейчас живешь один. Вот, видимо, ты не смог проявить толерантность, и вы разъехались, да? Или он не смог.
4: Кто-то из вас.
2: Такой пример, да? То есть если люди вместе живут, муж и жена живут вместе.
4: Проявляют толерантность каждый день.
2: Каждый день должны, да, получается, проявлять это. Это можно назвать толерантностью?
4: Толерантно к твоим разбросанным носкам, дорогой.
2: Ну вот, то есть, получается, слово толерантность можно распространить на просто принятие человека таким, какой он есть. Согласны вы или нет?
5: Принятие какое-то такое грубое слово. Я не знаю. Как бы даже не то, что принимать. Принятие – это вот, ну, то, что, я не знаю, как будто ты это для себя принимаешь. Mm. А это просто как бы никакое,
6: это
5: по сути, не отношение.
6: Сделал, просто...
5: Да, он просто такой, и ты его не то, что принимаешь, а просто, ну, не ставишь это, ну, какие-то его принципы, мировоззрение или еще что-то выше самого этого человека. Ну, как бы тебе этот человек дорог, поэтому, ну, ты к этому не цепляешься.
2: Это ты вот сейчас про толерантность или про принятие?
5: Да, про
2: толерантность. То есть ты больше, принятие тебе не подходит?
5: Да, выбирать? Принятие какое-то слово, как будто ты принял это и через себя пропустил.
2: Нет, ну, почему? Вот есть, например, в Библии такой хороший стих, братья, принимайте друг друга без взглядов о мнениях. Принимайте, значит, положительно, то есть принимай его. Я тебя люблю таким, какой ты есть. Без проблем. Ну, конечно, у меня другой взгляд на вот эти, да, вот на это, как сказать, ну, в общем, на разные вещи, но я тебя принимаю, я тебя люблю все-таки такой, как ты есть.
4: Ну, это получается, ты говоришь, что толерантность подразумевает собой, то есть равно безразличие?
5: Нет, не безразличие, но ты просто не акцентируешь на это внимание, скажем.
4: Ну, я думаю, что можно не акцентировать внимание или как-то пропустить это мимо, если ты с человеком тесно не контактируешь. А если, допустим, вы, не знаю, работаете вместе, учитесь, и ваши какие-то различия, они прям, ну, сильно тебе мешают, допустим. То, ну, вот здесь как? Все, хватит, закопали меня. Интересно.
6: В таких случаях обычно просто со временем это как-то допритирается. Может быть, ты уже на это не будешь смотреть так остро. Может, человек видит, что тебе там не очень от этого будет как-то, уже тоже уже какой-то компромисс.
5: Но это вот принятие, то, о чем они говорят, поэтому я закопалась, понимаешь?
2: Вопрос. К чему тогда, если мы говорим про толерантность, и говорим, что термин положительный, а есть ли какие-то вещи, так скажем, к которым вы считаете, не стоит проявлять толерантность или терпимость? А есть ли какие-то проявления в людях, их поведении, то, что не стоит игнорировать или проявлять терпимость, а нужно исправлять, нужно осуждать это?
5: Так. В любом случае нельзя осуждать. Мы не имеем на это права.
4: Я согласна, что осуждать нет,
5: да. Но ты не можешь, ты можешь не позволить ему так поступать с тобой. Ты можешь поставить границы. Да, просто сказать, со мной так нельзя.
6: А он все равно продолжает.
5: Тогда ты просто говоришь, либо мы расходимся, вообще совсем дистанцию, если это рабочие моменты, да, скажем, значит, я с тобой вообще не контактирую помимо работы, да?
2: То есть с тобой так поступать нельзя? То есть ты бы ограничила его действия только если они касаются именно тебя?
5: Просто у каждого своя степень дозволенности, правильно? Если мне это неприятно, может, другому человеку это нормально, и он как раз толерантен, и он это принимает. А мне с этого некомфортно, а мое здоровье важнее.
4: Говорят, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Наверное, стоит остановить, если какое-то поведение или какие-то взгляды этого человека, они реально просто дискомфорт людям, которые находятся рядом с ним. Угу. Там, я не знаю, он там вандализмом занимается или ребенок бьет детей в школе. Да. Будем к нему толерантны, он очень активный. Да. То есть это уже, извините.
2: Понятно. Это, мне кажется, такие вот вещи неоспоримые. Ясно, что если человек... такие действия твои, которые мешают тебе, которые нарушают твою свободу, мы не будем молчать, не будем проявлять какое-то внимание, осуждать или останавливать человека. Но когда человек просто имеет другой образ жизни, который или что-то делает, что вам кажется неправильным, но оно вас не задевает. Если это ваш друг,
4: нужно понять, почему.
2: Будете ли вы проявлять терпимость?
4: Почему нам это кажется неправильно?
5: Так, а зачем нам проявлять терпимость, если нас это не задевает?
4: Ты считаешь, что для него хуже, может быть, если он так
2: задевает? Если это ваш друг.
6: Задевает.
2: Если это не задевает тебя, но в плане того, что оно не отражается на твоей жизни, но это задевает в твое сердце, что у тебя другие принципы. Может быть, вот так вот. То есть другое зрение, другое мнение на этот счет. Неужели, если вы... считаете, что нельзя есть вот это, что это очень вредно, а ваш друг ест это, вы промолчите и не скажете.
4: Он просто быстрее умрет.
2: Друг, я тебя люблю, просто умирай побыстрее.
4: Я могу рассказать пример, который случился в моей жизни, что одна моя знакомая, она мне недавно рассказала, призналась, что она встречается с девушкой. И для меня это, конечно, было большим шоком. От нее я не ожидала, но я, в принципе, ни от кого от своих знакомых такого не ожидала, потому что вроде бы все традиционных взглядов. Вот. И тут для меня стал выбор, да? Сказать, окей, это твоя жизнь, делай так, как тебе нравится, я тебе тут не судья, не советчик, никто. Но я, являюсь верующим человеком, поняла, что я не могу не сказать ей о том, что об этом говорит Бог и Библия. Я, естественно, не осуждала, я не говорила ей, ты такая сякая, как ты посмела, да вообще, горит тебе в аду. Я так ей не говорила и не думала так. Но для меня это было большим потрясением, и я чувствовала себя обязанной, просто высказать свою позицию, как я к этому отношусь.
2: Обязанной чувствовала себя почему? Потому что все с меня взятки гладкие, я сказала, все, я галочку поставила. Или почему? С какой мотивацией?
4: Потому что я обладаю знанием, которое находится в Библии. Я знаю, что Бог дает нам только те повеления, которые хороши для нас же самих, для нашего физического, эмоционального, духовного здоровья. Эти правила, принципы, они необходимы. Он наш творец, он знает, как мы устроены и как нам будет лучше. И я просто ей сказала, что, знаешь, я считаю только так, как вот написано в Библии, Бог говорит, что это неправильно. И я верю, что это просто твой выбор, если ты хочешь, ты можешь его изменить.
2: Но ты хотела ей как лучше? Ты хотела, чтобы
4: конечно,
2: для нее лучше?
4: Конечно, я хотела, чтобы ей было.
2: Если бы она тебе была безразлична, то ты вряд ли бы с ней время теряла.
4: Естественно.
2: Ну, выбрала.
4: У меня был похожий случай, например, еще когда я училась в колледже, у меня тоже была одногруппница, которая, ну, как бы, есть все равно мальчики, девочки. Я ей ничего не говорила, потому что мне до нее было все равно. Она как бы такой человек, который, ну, ей на всех плевать, и ты не можешь к ней относиться тоже как бы так близко. Вот, а с этим человеком, ну, как бы, мне не все равно. И я, ну, считала себя должной как-то об этом сказать. На что я получила в ответ, что я гомофоб.
5: Вот поэтому я Слушайте, я не даю советов, когда меня не просят. Ну, как бы, если человек говорит себе что-то, и он такой, и спрашивает, ну, как бы, и он ставит себя не ребром, то, что мне все равно, вот это вот, ну, то, что бы ты ни сказал. Если он спрашивает, что ты, ну, об думаешь этом. Об этом, тогда я говорю, если меня не спрашивают, я считаю, ну, нету надобности говорить, насколько бы близким человек тебе не был. Ну, он не изменит свое мнение, и нету смысла чего-то говорить. Когда этот барьер спадет, тогда ты скажешь, ну, как ты к этому относишься. Если, ну, барьер стоит, нету смысла.
6: Не любят говорить. Людей, которые постоянно хотят всех научить чему-то.
5: Это да. Вот,
6: есть у меня знакомый.
4: Ладно, я ухожу.
6: Ну, короче, ну, как бы тоже не вариант ходить и умничать везде.
2: Ну, это как раз то, о чем мы говорим сегодня. В нашем мире очень распространено вот это понятие толерантности и, ну, многообразие, в том, что все относительное, у каждого своя правда. И нам, людям верующим, которые живут по закону Божьему, в котором есть правда четко, а есть неправда. Не своя правда каждого, а есть Божья правда, которая для нас с вами, она принципиально важна, и она единственная истина, да? Это Божий закон. И смиряться с тем, что вокруг, ну, вам предлагают, так скажем, уважать и терпеть неправду, по сути, ну, то есть то, что не по закону Божьему, вот здесь мы стоим перед вызовом. И я думаю, что тоже многие зрители, они тоже задаются этим вопросом, ну, а что можно терпеть, что нельзя терпеть. И я хочу, чтобы мы сегодня, как христиане, как люди верующие, могли заявить, сказать, что, ну, что вот вы с вашей стороны не стали бы терпеть, и что вам кажется неправильно, к чему неправильно проявлять толерантность, терпимость.
4: Ну, как по мне, хоть она и не просила моего совета, мне казалось именно проявлением безразличия, если бы я никак не отреагировала. Типа, ну, а окей. Сейчас, как бы, после того, как я это высказала, она сказала, ну, хорошо, это твоя позиция. Я сказала, хорошо, это моя позиция. И мы с ней сейчас хорошо общаемся. Как бы я проявляю, можно сказать, толерантность к ней, уважение. Да, я не научаю ее каждый день. Но тогда, ну, я чувствовала, что я должна была это сказать. Я думаю, что Бог нас учит говорить, не молчать. Даже если человек иногда не спрашивает совет, может быть, иногда стоит.
2: Лен, можно тебя попросить открыть книгу в Библии, стих, записанный в втором послании Тимофея, 4 главе, 2 стих? Это как раз очень хорошо, я считаю, подходит к нашей теме, вот это высказывание апостола Павла.
5: «Никогда ни при каких обстоятельствах не переставай проповедовать Слово Божие, обличай согрешающих, предостерегай, терпеливо увещевай и учи неустанно».
2: Это Павел написал Тимофею, молодому служителю, который служил в церкви в Эфесе. И он как бы не знал, как ему, ну, то есть он нуждался в опыте. Павел ему говорит, друг, никогда не переставай проповедовать, говорить, что Бог говорит. Божий закон. Никогда не переставай. Вокруг тебя много будет моментов, людей, которые будут идти против Божьего закона, которые будут говорить, а я хочу, у меня такая правда. Но он говорит, ни в каких обстоятельствах не переставай проповедовать Слово Божие, наставлять вовремя, не вовремя, как тебе кажется. Ой, сейчас не вовремя, да, бывают такие моменты. Ну, не вовремя сейчас. Вот. Ну, потом как-нибудь, там, через пару лет сам поймет. Он говорит, нет, вот вовремя, не вовремя, наставляй, увещевай, что значит, ну, обучай, говори, не молчи. И почему? С какой позиции? С такой, что так же часто апостол Павел говорит, мы не можем быть равнодушными к жизни наших братьев, друзей, родных, если ты их любишь, то ты не будешь молчать. И это первый мотив исправления, это, конечно же, любовь к человеку, неравнодушие. Вот. И поэтому подтверждение тому, что до сих пор мы говорили, вот как раз мы прочитали, что позиция Библии, позиция Бога о том, что мы не должны проявлять терпимость к тому, что
4: является грехом.
2: Является грехом или то, что, да, то, что нарушает закон Божий. Вы согласны с этим?
6: Ну, толерантность надо проявлять, но и при этом надо, ну, сказать, да, как...
2: Да, вот давай тогда посмотрим, как это сделать. То есть толерантность, говоришь, надо проявлять. А что ты под этим подразумеваешь?
6: Ну, ты сказал, что мы не должны проявлять, терпимость к греху. Вот, но, то есть тогда бы Велина бы сейчас не проявляла толерантность, например, к подруге, да?
4: Ну, наверное, не проявить толерантность, это значит осудить, скорее всего, да? Угу. Имеется в виду.
2: Осудить, перестать с человеком общаться, да. Ну, то есть полностью проклясть его, так скажем, закрыть все, в черный список его поместить и так далее, да? Это вот крайняя степень. Вот. Но получается, что сделала Велина, это она не промолчала. Да?
6: Да, она сказала, как она считает, как правильно, и при этом продолжает общаться. То есть...
4: Ну, здесь тоже, да, такая грань, как вот где грань между просто сказать и как-то навязывать свою точку зрения.
2: И увещевать каждый день.
6: Нет, один раз сказать и все. А не надо постоянно мозги-то пытаться промыть. Они услышали прекрасно и знают.
4: Ну да, наверное, остальное это уже работа самого человека, ну, Духа Святого с этим человеком, если он ему открыт.
2: Да, хорошо, давайте подведем выводы определенные. Толерантность. Сегодня мы живем в таком мире, где реально много людей вокруг нас не похожи на нас, много разных мнений, разных истин, истина относительно. Но мы, христиане, у нас есть одна истина, это Слово Божие. А как вот в этом найти золотую середину, чтобы и проявлять уважение, но все же и соблюдать Божьи законы, увещевать об этом других. Где вот эта грань?
5: Говорить о своих чувствах надо. Надо не осуждать человека, а говорить о том, что тебе
2: это неприятно. Не
5: осуждать,
2: а говорить о своих чувствах.
4: Мне больно, как ты погибаешь. Смотреть на это.
5: Ну что ж ты как не ископал? Мое сердце разрывается. Нет, ну как бы сказать, я беспокоюсь за тебя. Ну, мое сердце болит за тебя.
4: Ну да, представь, что этот человек, он, ну если бы, не знаю, твой ребенок или кто-то там младший, он просто там шел куда-нибудь в обрыв, ты бы уже не сказал, я принимаю его выбор, пусть идет куда хочет. Если мы реально понимаем, что человек, ну, погибает, может быть, не прямо вот сейчас физически, а ну, в долгосрочной перспективе, то мы, конечно же, его от этого постараемся как-то оградить.
2: Богдан? Ты совсем согласен, да?
6: Все правильно.
2: Я хочу еще добавить, что интересно, в Библии есть такой стих в Ветхом Завете. Я его сейчас точно не сформулирую, но идею передам. А вы уже будете сами с ним думать, может, найдете, изучите. Бог говорит пророкам своим, если вы видите грех и не исправляете человека, то этот грех даже лежит на вас. То есть вина за этот грех, за смерть этих людей может на вас лечь, если вы вовремя не предупредили. Может быть, эта тема, я думаю, что напрямую связана с толерантностью, и мы об этом задумаемся. Ну что, друзья, мы сегодня говорили о такой сложной теме – толерантность. Надеюсь, что вы нашли какие-то ответы на свои вопросы. Пусть вам Бог поможет в этом. Пока.
4: Пока. Пока.
3: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
1: Мы все оказались в церкви не просто так, потому что, по милости Божией, мы откликнулись на Божий призыв и захотели спасение, которое предлагает Господь. Приняли Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, откликнулись и захотели спасения.

Стал равнодушным. А во что я должен поверить, чтобы эта вера вменилась мне в праведность? Мы с вами многие уже здесь 30 лет, кто-то больше, кто-то меньше. Мы поверили. Но во что конкретно я должен поверить? Я хочу несколько текстов, два текста из Священного Писания прочитать, два отрывка из Священного Писания прочитать. И, может быть, еще коснемся наших с вами историй. Во всяком случае, очень хочется вспомнить свою историю, как это было. Думаю, что в этот день можно. Итак, послание к римлянам, 4 глава, 3-4 текст. Третий даже текст. «Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Конечно, здесь есть контекст выше, ниже, но сегодня, может быть, нет для этого времени, да? Суть. «Поверил». Что говорит Писание? Что говорит Писание? «Поверил Авраам Богу, это вменилось ему в праведность». Вот мой вопрос остается все тот же. А во что? Во что поверил? Во что поверил Авраам, что это вменилось ему в праведность? Я думаю, что если я найду ответ на этот вопрос, то я смогу ответить и на вопрос, во что должен поверить я, чтобы это вменилось мне в праведность. И здесь все на самом деле просто, потому что история Авраама записана на страницах Священного Писания, и она возвращает нас к книге Бытие. Книга Бытие, 15 глава, с 1 по 6 текст. И здесь описывается история. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано: „Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика“. Авраам сказал: „Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем, этот Елиазар из Дамаска“. И сказал Авраам: „Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой“. И было слово Господа к нему, и сказано: „Не будет он твоим наследником. Но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником“. И вывел его вон и сказал: „Посмотри на небо, сосчитай звезды, если ты можешь счесть их“. И сказал ему: „Столько будет у тебя потомков“. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Скажите, пожалуйста, во что поверил Авраам? Во что поверил Авраам, и после этого Бог вменил это ему в праведность? Во что? Очень, с одной стороны, простой вопрос, а с другой стороны, что-то, может быть, нас смущает. Да? Мы знаем, что Авраам в свое время откликнулся на Божье приглашение, оставил свой родной край, потом он еще раз оставил уже отца и пошел в землю Ханаанскую. Да? Бог исполнял свое обещание о том, что должен родиться Христос. И он использовал для этого Авраама и его семью. Он привел его в Ханаанскую землю, и тот там странствовал. Но проблема была, потому что от Авраама должен произойти был наследник, через которого дальше должен в каком-то из поколений родиться Христос. Но наследник не рождался и не рождался. И вот однажды, я думаю, что Авраам переживал об этом, и у него были периоды размышлений, сомнений, вообще каких-то других моментов, осмысления какого-то. Но вот в определенный момент, это был один из этих моментов, потому что это был не однажды. Вот это обетование, обращенное к Богу. Посмотри на небо, видишь звезды. Вот если ты можешь их счесть, да, вот столько будет у тебя потомков. И написано: Авраам поверил в Богу. Почему иногда нам сложно признать, что вера Авраама была очень проста? Что вера Авраама заключалась просто в том, что он поверил, что у него родятся потомки. Потому что мы считаем, что спасительная вера, вера, которая нас спасает, вера, которая вменяется в праведность, это вера во Христа как своего Искупителя. Если я принимаю Христа как своего Господа и Спасителя, как своего Искупителя, вот эта вера, она и вменяется в праведность. Я абсолютно с этим согласен. Но здесь немножко по-другому написано.
Здесь не написано,

написано, что Христос, что Авраам поверил в Христа как своего спасителя. Не написано, друзья. Как хотите, но здесь не написано так. Здесь написано, что Авраам поверил Богу. Авраам поверил в то, что говорил ему Бог. А Бог ему говорил сейчас не об искупителе. Бог ему говорил сейчас не о жертве Иисуса Христа на Голгофском кресте, не об этом. Он просто говорил, что от тебя произойдет потомство. Да? Вывел его, он сказал, посмотри на небо, сосчитай звезды, если можешь, честь их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Очень просто. И вот здесь, может быть, у нас и как бы не состыковывается. С одной стороны, мы понимаем, что вера во Христа спасает, а с другой стороны, Авраам просто поверил Богу, и в этом обращении Божьем не было ни слова, кажется, о Христе. Да? Конечно, Авраам в свое время не мог понимать сотериологию или науку о спасении, или то, как спасается человек. Он не мог понимать так, как это мы понимаем сегодня. Он не мог это понимать, потому что Христос еще не родился тогда. Жертва Христа еще не была принесена. И он не мог, обернувшись назад, посмотреть, вот так надо спасаться. Да? Жертва Христа еще была впереди, у него другая эпоха, другое время, другие обстоятельства, но Бог был тот же. И вот это очень важно понять. Размышляя, друзья, над тем, что такое вера, которая меняется в праведность, которая нас спасает, я пришел к очень такому простому ответу. Вы знаете, вера – это отклик человека на Божье приглашение. Вера – это отклик. То есть если Бог обращается к человеку, одновременно с этим Бог в сердце человека посредством Духа Святого готовит сердце человека, чтобы человек откликнулся на его обращение. Понимаете? И вот когда Бог обращается к человеку, и человек откликается на это обращение и говорит, да, Господи, хорошо, да, аминь, да, так. Вот этот момент и есть проявление веры. Этот момент и есть проявление веры. Потому что Бог что-то говорит, и человек на это откликается. И когда человек откликнулся, появляется вот этот канал, связь человека и Бога. Мы еще с вами говорили много раз, неоднократно слышали, что вера – это есть взаимоотношение с Богом. А что такое взаимоотношение? Да? Такой очень многогранный термин. Но вот одна из составляющих взаимоотношений с Богом – это отклик. Бог приглашает, человек откликается. Бог говорит, человек соглашается. Бог приглашает, человек верою следует за Богом. Вот что произошло в жизни Авраама. Друзья, это очень важно. И нам нужно с вами понять это и признать одну очень простую составляющую веры, природу веры, что вера, она не статична. Вера динамична. Вера развивается. Вера растет. 30 лет мы с вами в церкви. Кто-то меньше, кто-то больше. Друзья, ну скажите, пожалуйста, оглянитесь назад и скажите, ваша вера сегодня такая же, как раньше? Я могу про себя сказать, что моя вера претерпела, чего только не претерпела за эти 30 лет. Трансформацию, переосмысление. Если сказать о том, что я верю абсолютно так же, как 30 лет назад, во многом да, но многие вещи переосмыслены. Переоценка ценности, может быть, не ценности, переоценка многих вещей произошла. Определенный опыт, да. Вера, дорогие друзья, вера в разные периоды жизни, мы должны это понять и признать, вера в разные периоды жизни может и, наверное, должна быть разной. Вера – это комплекс наших взаимоотношений с Богом. И вера может быть как вера убеждения, это вера, да? Вера может быть как доверие, вера может быть как послушание. Вера может быть как принципы, вера может быть как взаимоотношения, вера может быть как уверенность, вера может быть как ожидание. И все это что? И все это вера. Но сегодня, например, что-то одно меня касается, особо трогает меня. Вот, например, я готов сегодня
и сосредоточен больше на принципах и ценностях. Сегодня я отстаиваю их, да, а завтра в моей жизни могут повернуться что-то, и мне обстоятельства меняются, и мне ничего не остается делать, как чтобы моя вера реализовывалась и проявлялась как доверие Богу. Потому что, в принципе, мы уже все, они как бы утряслись, они как бы стали частью меня. Но теперь мне, может быть, в каких-то определенных трудных обстоятельствах доверять Богу, потому что не знаю, что в моей жизни происходит, и не знаю, что в моей жизни творится. Да? В общем, друзья, вот этот момент очень важный. Мы должны понять и принять, что вера динамична. Вера, она меняется. Я попытаюсь сегодня... хочу рассказать вам историю своего обращения. Может быть, многие из вас ее слышали, но мне кажется, я так давно уже не был здесь и так давно. Не помню, где я рассказывал, где не рассказывал эту историю. Но в любом случае сегодня можно. Да? 1991 год. Я подросток, вообще парень, молодой пацан, как 14 лет мне тогда. И в своей... жизни, там, я не считал себя верующим человеком, неверующим подростком. Как-то больше я считал себя даже неверующим. Но иногда считал себя верующим. Было у меня так. В эти 5 минут, день, может, неделю я верующий, но чаще неверующий. Вот в тот день я был неверующим, в общем. И шел со своими друзьями, нас было 4 человек. Мы шли по проспекту Ленина на озеро Силикатное, вот здесь вот, где новости. Я не знаю, как сейчас все называется, может, раньше так было, да? Шли, и мы там очень часто купались. Конечно, делали это без разрешения родителей. Тогда такое было время. И вот один из моих друзей почему-то заговорил о Боге. И мы стали спорить, и они говорили: «Бог есть». А я говорил: «Бога нет». Вот мы разделились. 2 парня говорили: «Бог есть», а нас было двое. Я был не один неверующий в тот день. 2 из нас говорили, что Бога нет. И когда мы пришли на озеро купаться, мы искупались, когда вышли из воды, обнаружили, что у меня украли всю одежду, кроме кроссовок и носков. А у другого моего друга украли половину одежды, штаны оставили, майку сперли. А у 2 других... все оставили, ничего не украли. И когда мы вышли из воды, эти 2 говорят: «Вот мы вам говорили, что Бог есть, и у нас ничего не украли». Я такой: «Вау!» Это я вам рассказываю, как было, это действительно было так. И в тот момент, друзья, вот как торкнуло, понимаете, у меня как вот в сознании переключилось: «Бог есть». И с того момента я стал считать себя всегда верующим. Вот тогда я поверил в Бога. Но если я сейчас анализирую с перспективы вот этих прочитанных библейских текстов, да, во что я поверил? Да я просто-напросто согласился с тем, что Бог есть, и все. Правда? И все. Можно считать, что такая вера вменяется в праведность? Мы можем даже вспомнить: и бесы веруют, и трепещут, и все такое, да? Но, друзья, я вам сказал, что вера динамична, вера развивается. И у одного человека этапы развития веры могут быть разные. И если Бог вот в этот момент достучался до человека и сказал: «Ты вообще пойми, что я есть», и человек откликнулся и сказал: «Да, Господи, Ты есть, аллилуйя», разве это не вера? Это вера. Проблема заключалась бы в том, что если бы человек на этом уровне веры остался все свои 30 лет, вот это тогда проблема, правда? Но если сегодня Бог кому-то открывается, и человек соглашается и говорит: «А вообще я есть». Вот я считаю, что тогда это было такое основное, очень серьезное откровение Божие в моей жизни. Удивительно, там рядом кинотеатр «Россия», вы знаете, до сих пор, по-моему, он так и называется, там работала у меня бабушка. И поскольку там рядом, парни сбегали к ней притащить мне какую-то одежду, притаскивают какие-то штаны и майку. И вы знаете, в то советское время, или постсоветское практически время, на майке была нарисована Ева, Адам и вот этот вот плод с деревом познания добра и зла. 91-й год, где такую майку вообще можно откопать? Я вообще представления не имею. Это же не вот пошли, выбрали там, где их...
сегодня не найдешь так просто такую майку. А тогда они раз и притащили мне эту майку. Я тогда внимания особо не обратил, но в память мне врезалось. Эта картинка, я думаю, да, Бог, наверное, на самом деле есть. Вот. И вот, значит, дальше начались... Ну, что началось? Я был... Ну, мало что тогда на тот момент в жизни поменялось. Но если Бог есть, то захотелось каких-то, ну, дальнейших шагов. Как-то внутренне была такая, ну, вот, нужда. И у меня был друг... Он в соседнем подъезде жил. Сейчас просто переехал в другое место. Там сейчас не живет. Мы жили на проспекте Ленина. И я знал, что он из интеллигентной семьи. Ну, я себя интеллигентом не считал. Я такой, ну, как сказать, ну, не то, что шпана. Нет, не шпана. Я нормальный был. Да, но не так, что прям вообще шпана, но и не интеллигент. А он был из интеллигентной семьи. И мы знали в то время, я знал, я не знаю, я вот рассказываю вам, как есть, может быть, никогда об этом не рассказывал с такой большой кафедры, но я знал, что интеллигенты в Бога не верят. Но так было принято. Может быть, кто-то со мной соглашается. Так было принято. Хотя я что тогда, пацан 14, может, уже тогда 15 лет. И вот однажды, выйдя из дома, я с ним встретился. Ну, я с ним часто встречался, но я знал, что он из интеллигентной семьи, в Бога не верит. Поэтому о своем откровении, которое у меня произошло на озере, а ему особо не рассказывал. Зачем? Он же из интеллигентной семьи. И когда в нашей беседе вдруг выяснилось, что он ходит в церковь, я вообще не понял, что происходит. Я такой, вау! Говорю, ты ходишь в церковь? И я говорю, я тоже стал верующим. Бог меня коснулся. Возьми меня с собой. И он стал брать меня с собой в церковь. И это была не протестантская церковь и не адвентистская церковь, тем более мы ходили в православную церковь, потому что по-другому мы ничего не понимали и по-другому мы ничего не знали. И вот где-то вот около года я ходил с ним в церковь, и что-то было, ну, по-разному, разные были ощущения, разные были моменты. Параллельно с этим, ко мне, я не знаю, каким-то образом приехал Новый Завет по почте, но я не знаю по-другому, как сказать. Кто-то его прислал, какое-то миссионерское общество из-за рубежа. Современный русский перевод Нового Завета, перевод «Благая Весть». Я даже не знаю, где сейчас такой взять можно, но вот тогда. И я стал его читать. И там было написано, ну, если в синодальном переводе написано, кто скажет своему ближнему рака, там, подлежит гиене огненной, что-то такое, да? А там было написано по-нормальному, понятно для подростка. Там было написано, кто скажет ближнему своему дурак, тот будет гореть в аду. Вот так было переведено. Вы знаете, я прочитал, и мне стало страшно, потому что это слово я произносил, ну, несознательно, но... постоянно, и мы тогда не ругались матом, подростки в то время, мы просто на нем разговаривали, да? Ну, в принципе, наверное, сейчас мало что поменялось, но тогда мне стало страшно. И у меня был друг, с которым я ходил на... А, еще я же тогда был неформалом. Я носил длинные волосы, ходил весь в черном и ходил на цоевскую тусовку, которая была в арке Цоя на Покровке. С одним своим другом, который жил в моем дворе, он старше меня был на несколько лет, сейчас он тоже пастор в Москве. Вот. Мы ходили вместе тогда. И вот я пришел к своим друзьям, к своему однокласснику, пришел к этому другу своему и говорю, слушай, говорю, вот я прочитал в Новом Завете, что кто скажет ближнему своему дурак, в аду гореть будет. Слушай, говорю, хорош, надо завязывать. Мы же иначе все. Понимаете? И он, я помню, он был у меня старше, он заламывал мне руки, делал мне больно и добивался, чтобы я кричал ему, дурак, говорю, вместе в аду гореть будем. Вот. Да, это сейчас очень весело вспоминать, действительно, классное было время, но я просто что хочу сказать. Видите, вера, она динамична, и она развивается. И если сегодня ты признаешь, что Бог есть, да, то завтра хочется каких-то перемен, правда? Ты начинаешь его искать, Бог продолжает стучать в твое сердце, Бог продолжает, вот как вот сегодня вот эта песня замечательно писала, «Невидимые руки ведут тебя по жизни всегда». И они ведут тебя к новым откровениям и познаниям о Боге, правда? И
хочется чего-то нового. Вот, в общем, следующий шаг веры, я так считаю, это было просто посещение церкви. Посещение церкви, попытка что-то в жизни изменить. Ну, мало что было открыто, мало что было понятно, но желание, попытка что-то изменить. И вот однажды, это продолжение нашей истории, уже наступила весна. То есть, если это был 91-й, то уже точно наступил 92-й год, весна, и был какой-то праздник, православный праздник. Я не знаю, какой был праздник, я уже забыл. Я помню, мы тогда гуляли в Кремле, гуляли как раз всей нашей компанией, вот тот мой друг с Цоевской тусовки, по-моему, еще мой одноклассник, не помню, гулял ли с нами мой сосед из интеллигентной семьи, не помню. Но, может быть, и был. Мы идем вместе, мы гуляли по Кремлю. И вот, знаете, такое вот мышление примитивное, но сейчас вспоминать о нем приятно. Если сегодня православный праздник, то надо сегодня особо быть добрым. Верующие же люди добрые. Надо к людям проявлять сострадание, сопереживание. Вот так вот я как-то мыслил. Ну, как-то вот жил с этой... Вот весь этот день проходил вот с этой мыслью, вот с такими настроениями. И когда мы возвращались домой... На 40-м автобусе, кто-то, может, еще помнит такие. А, сейчас, по-моему, есть, да? Он возвращался мимо Минина, там как-то проезжал. В общем, автобус этот проезжал по Молитовскому... Все правильно же? По Молитовскому мосту. Вот наш средний мост здесь сейчас. Максидом, вот это, да? Вот по этому мосту он проезжал. И на нем сломался. Вообще просто раз и сломался. Мы вышли на мосту и пошли пешком к метро. Нам уже было не так далеко. И когда мы заходим в метро, одному человеку становится плохо. Ну, просто мужчина какой-то, ему плохо. То ли с сердцем, то ли что. В общем, ему плохо. А мысль какая? Сегодня праздник православный. Сегодня надо быть добрым. Надо сегодня людям помогать. И мы как-то, вот, не знаю, движимы все вот этой идеей, вот этой мысли, ринулись к этому человеку помочь. Ну, там как-то поддержать его, может, до дома проводить, еще что-то. В общем, мы что-то там с ним побеседовали, какие-то там вопросы ему позадавали. В общем, отлегло, и он ушел. И к нам подходит человек, который мыл эту станцию метро. И, увидев, что мы пытались человеку помочь, он подошел к нам и задал очень такой интересный вопрос. Он задал вопрос: «А вы верующие? Ребят, вы верующие?» «Да, конечно, мы же верующие. Видите, мы же верующие, мы же помогаем людям, мы верующие». А он задал следующий вопрос, который меня сильно ошарашил, очень сильно не давал мне покоя. И он задает вопрос следующий: «А какой вы веры?» Что за вопрос вообще? Ну, значит, какой веры? И мы ему сказали, потому что другой веры мы не знали, и вот тут понеслось. Он столько наговорил, столько наговорил. Всего, чего-то вот подобные вещи о том, что дела не спасают и так далее. Но самое главное мне запомнилось, что иконы это, вот им не нужно поклоняться, что крестик с распятием, а Христос, распятие это вообще орудие пыток, а Христос воскрес. И показывает, говорит, я вот крестик ношу не с распятием, а с голубем. Вот берет, показывает крестик, и у него вместо распятого Христа голубь на кресте. Я такой: «Вау, вообще!» Я даже представить не мог, что такое может быть. В общем, он нас куда-то пригласил, но мы туда потом так и не пришли. И я понял, друзья, в тот момент... Ну, что я понял? Я ничего не понял. На самом деле у меня просто произошло полное затуманивание сознания, разума. И у меня столько вопросов появилось, огромное количество. Я стал искать и все что-то. А мы еще ходили в церковь, я уж не буду называть какую, и там батюшка был не из русской православной церкви, а из международной или зарубежной православной церкви, не подчинялся епархии московской, по-моему, вот так оно было, и его все еретиком считали. А мне нравилось, потому что я обошел многие храмы православные, и мне вот именно в этом храме было вот по душе, а в остальных вот как-то вот немножко формально. И у меня так: «Что такое? Батюшку моего, значит, все это... не любят. Значит, этот товарищ вообще наговорил не пойми что». Я еще ходил в книжную лавку Александра Невского, и еще у меня угораздило то, что он мне говорил, сказать это в лавке в книжной Александра Невского, там про крестик, про всякое это дело, там вообще на меня там... Я думаю: «Мама дорогая». И вот в этой путанице всей, вот в этой путанице, я не знаю, это реально было, я не знаю, 15 лет, но это было реально важно для меня. Я приходил домой, ложился спать,
отворачивался к стенке, и вот лежа вот так вот на боку к стене, я молился и говорил: «Господи, покажи мне истину». Вот просто так молился. Я помню эту молитву. «Покажи мне истину». И однажды, не так много времени прошло, идя со своим другом, вот тем же, он был с нами и в том случае, и все. И он тогда начинал как раз в 92-м году, начинали появляться вот эти вот афиши рекламные, которые меня страшно бесили. То их не было, то их как грязи. И он на каждом столбе останавливался и читал их. А меня это страшно бесило, потому что было ходить сложно. И, в общем, очередной раз он остановился у этой афиши и начал ее читать. Я ему говорю: «Леша, пошли». Он говорит: подожди, чего ты тут про Библию? И это была афиша, приглашающая на евангельскую программу Джона Картера. О, класс, отлично, слушай. И мы туда пришли. И вот уже к детали уже не буду рассказывать, потому что время заканчивается мое. И в один из вечеров, я помню, в один из вечеров произошло следующее. Как бы находился в партере, и для меня как бы, как вот знаете, как некое, как инсайт, как какое-то озарение, такое явное озарение, осознание. Слушай, то, что здесь происходит, это ответ на твою молитву. Господи, покажи мне истину. Вот прямо однозначно вот такое было озарение. И тогда, 6 июня, в 15 лет, я пошел, как я считаю, вполне сознательно и осознанно принимать крещение. Хотя после того, как потом учился в духовной академии и там все прочее, я узнавал там какие-то вещи, думаю, как я вообще крещение принял, я не знаю. Надо было только сейчас мне крещение это принимать, а не тогда. Но я не жалею, потому что это был Божий путь, которым он вел, вот как вот, что касается лично меня, лично моего опыта. Друзья, я хочу продолжить уже размышления и скажу вам следующее. Друзья, вера динамична, вера развивается. И если сегодня Бог тебе говорит «Я есть», и ты откликаешься, то это вера, которая меняется тебе в праведность. Но завтра может пойти и должно пойти дальше и глубже. Завтра Бог скажет: «Слушай, я не просто есть, я хочу, чтобы ты что-то изменил в своей жизни». Правда? И вот тогда ты что делаешь? И тогда ты снова откликаешься и говоришь: «Да, Господи, я хочу что-то изменить в своей жизни». А потом Бог дальше пойдет, да? И следующее откровение. Ну, я уже так как бы рисую путь такой, ну, типичный, скажем, путь. У каждого он свой на самом деле. И последовательность может быть разная. Но следующее или одно из откровений может заключаться в том, что Бог тебе скажет: «А вообще есть мои заповеди? Я хочу, чтобы ты соблюдал мои заповеди». В том числе и заповедь о субботе, которая, скажем, не так популярна и практически, ну, мало принимаема в христианском мире. И Бог обращается к тебе с этим. И ты откликаешься, да? И ты откликаешься и говоришь: «Господи, хорошо». И одно из следующих приглашений Божьих может заключаться в том, что Он приглашает тебя к какому-то служению. Он говорит: «Я наделил тебя духовным даром и хочу, чтобы ты этот дар использовал для служения мне». И ты что? И ты откликаешься. И это вера, которая меняется в праведность. А потом могут быть разные какие-то вообще переживания в жизни. Если в твоей жизни происходит «не пойми, что», и ты думаешь, где вообще Бог, как Он может такое допустить, но ты откликаешься и доверяешь Ему, просто, может быть, стиснув зубы, терпишь эту боль, или физическую, или эмоциональную, но ты переживаешь это, и это тоже вера, которая меняется в праведность и так далее. Да? Понимаете, вера развивается, вера динамична, вера – это взаимоотношения твои с Богом на протяжении всей твоей жизни. Вера, дорогие друзья, которая меняется в праведность – это когда невидимые руки тебя ведут по этой жизни, а ты за эти невидимые руки держишься, да? Ты их не отпускаешь, ты с ними, ты не всегда с ними согласен, ты можешь против них бунтовать, тебе может быть с ними иногда очень хорошо и уютно, а завтра тебе может быть наоборот, но ты с ними, ты их не отпускаешь. Ты в этом процессе. Это вера, которая меняется в праведность. И, конечно же, эта вера рано или поздно, она включает осознание, что Христос мой Спаситель, что Он умер за меня на Голгофском кресте. Конечно, однозначно, это часть той спасительной веры, часть того отклика, который Господь хочет, чтобы в нашей жизни произошел. Да? Но иногда эта вера очень проста. Иногда эта вера настолько проста, что она заключается просто в том, что мы говорим Господу: «Господи, да, да, Ты есть». Еще, может быть, пару моментов.
из вот этих вот лет, прожитых, вот эти 30 лет, немножко опять про себя, на основании своего личного опыта некоторые наблюдения. Придя в церковь, уже как бы уже в адвентистскую церковь, крестившись, может быть, немножко там походив, окрепнув, что-то осознав более глубоко, чем в первые там месяцы знакомства с верой. Во всяком, не знаю, как у вас, но во всяком случае у меня, я оцениваю это как некий подростковый период веры. Такой вот радикализм, такое вот категоричное и однозначное желание во всем быть Богу послушным, во всем быть Богу верным. И неважно, кто-то что-то сказал, а вот так вот надо. А почему так надо? Да даже не осознал, а надо ли так вообще? Ну, раз это верующие говорят, значит, это надо. И ты начинаешь принимать все подряд. И, может, даже начинаешь впадать в какие-то крайности, в какие-то, перекосы. Но ты делаешь это искренне. Ты искренне туда окунаешься. Говоришь, Господи, раз так надо, значит, я так буду. Да? Такой подростковый радикализм веры, я его называю. А у кого-то он по-другому проявляется, а кто-то говорит, ведь подростки не всегда радикально все принимают, они чаще всего наоборот. Нормальные подростки что делают? Радикально всегда бунтуют, правда? Но это один из следующих этапов веры, когда ты думаешь, вообще все достало, все надоело, одно лицемерие, люди, там все началось, и ты начинаешь все отвергать, всем недоволен, то не так, это плохо, люди в церкви не такие, пошло бунт и так далее, да? Ну и это проходит. Начинается, может быть, следующий момент, может, какое-то разочарование. Вера и разочарование, да? Кажется, несовместимые вещи. Но скажите, а Авраам в своей жизни не переживал разочарование в своей вере? Не было у него каких-то своих поисков, когда он пытался как-то выкрутиться и думал, Бог, наверное, что-то перепутал. А Бог его за это отверг? Поэтому разочарования тоже могут быть, да, друзья? И когда вот разочарование, я для себя, еще будучи подростком, такое четкое правило. Не надо очаровываться в людях, не будешь в людях очаровываться, не будешь и разочаровываться. Такой барьер такой для всех, души эмоциональной. Никто в мое сердце не лезьте, я буду независим от ваших этих влияний на меня, и боль вы мне не причините. Но... Друзья, потом в определенный момент вера, рано или поздно, она приходит к некой такой зрелости. И ты понимаешь такую простую вещь. Это называется, такой есть термин, называется идентичность. Ты начинаешь понимать, что человек одновременно разный. Твои братья и сестры, да и сам ты, находясь в церкви, ты одновременно разный. В тебе есть что-то хорошее, в тебе есть сильные качества, в тебе есть хорошие качества, в тебе есть то, что у тебя хорошо получается, а есть то, что в тебе плохо. Есть определенные предрасположенности, которые негативны в тебе. И ты из этого состоишь, ты одновременно и хороший, и плохой. И другие братья и сестры, они вокруг тебя такие же. И вот когда вера тебя приводит к тому, что ты начинаешь принимать и себя, и других, да, одновременно так, плохими и хорошими, и ты принимаешь их идентичность, ты принимаешь их разность. Это определенный этап зрелости, после которого становится легче, после которого ты прекращаешь закрываться от людей и коммуницируешь с ними в хорошем, там, где у них хорошие, сильные стороны, там, где у них сильные стороны, и пытаешься их простить и принять там, где, может быть, они не такие, какой ты хотел бы их видеть. И себя начинаешь принимать таким, какой ты есть. Друзья, хорошо, нужно заканчивать. И мне хочется сказать, что за этот период жизни с Богом я безмерно Ему благодарен. Было разное. Оборачиваясь назад, может быть, я иногда думаю, Господи, мне бы мозги, как сейчас, но 25 лет назад. А потом понимаю, да это невозможно. А потом иду дальше и говорю, Господи, да это и не нужно.
Невозможно, друзья, перепрыгнуть эпоху, в которую мы родились и в которую мы что-то приняли и поняли под влиянием этой эпохи, под влиянием того времени. Да? Невозможно перепрыгнуть самого себя. Мы родились, может быть, кто-то с определенными какими-то травмами, психологическими или физическими, или еще что-то, но Бог вот нас вот так вот ведет. Остается только благодарить Бога за тот путь, которым Он нас провел на эти 30 лет, да, и хочу искренне пожелать всем нам, себе в том числе, продолжать держаться за эти невидимые руки, идти с Богом, и никогда, несмотря на какие процессы в нашем мозгу, в нашем сердце, никогда не оставлять Его, и Он приведет нас туда, куда наметил, в жизнь вечную.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться?
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте. Почему и ради чего человек может однажды оставить успешно построенный бизнес? Сегодня поговорим об этом. В гостях у нас священнослужитель, пастор Юрий Михайлович Волобоев. Юрий Михайлович, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Спасибо, что нашли время, приехали к нам.
2: Спасибо вам за приглашение.
1: Юрий Михайлович, у вас было такое состояние, и просто ли это было для вас оставить вдруг бизнес и пойти выбрать все-таки линию священнослужителя, выбрать это направление?
2: Кажется, что это очень непросто, да? Как так? Потому что для мира нашего сегодня и для современного времени бизнес, кажется, что это ощущение свободы, что это безграничный горизонт возможностей, что это открытая площадка для самореализации. Но это как бы, знаете, как реклама. С другой стороны, те, кто так профессионально погружен в ту или иную деятельность предпринимательскую, могут сказать о том, что есть масса побочных факторов, которые не дают, значит, так сильно себя реализовать, и это не всегда безграничные возможности. Но, да, это очень большая ответственность, и много с этим, что с делом связано. Поэтому иногда, да, человек устает. Кто-то говорит о том, что для бизнесмена предельный срок 10 лет, когда у него наступает профессиональное выгорание и желание сменить деятельность. Иногда люди меняют радикально. Что касается меня, то, наверное, тоже я достиг этого момента 8-10 лет занятий этим делом, после чего, в общем-то, пришел к Господу. И не то чтобы как-то для меня это было сложное решение, оно было естественным. Я открыл для себя новый мир, который меня полностью захватил, который для меня был очень интересен, яркий. Я стал погружаться в глубины мудрости библейской. И для меня это стало большим, чем просто желание что-то строить, ремонтировать. Так вот, на том уровне, которым я занимался.
1: Угу. У вас бизнес был связан именно со стройкой непосредственно?
2: Да. В эти лихие 90-е моя предпринимательская карьера началась с того, что мы изготавливали строительный материал, то есть там керамзитобетонные блоки, а потом мы пришли к строительству, а потом мы пришли к крупным заказам по капитальному ремонту. В общем, я был связан вот со всем этим направлением.
1: Угу. Отлично. А вот смотрите, вы росли с мамой, то есть, получается, мамой воспитывались, а в полтора года, когда вам было всего полтора годика, папа вас оставил. И вот насколько для вас вот это время было тяжелым? Вот расскажите немного об этом.
2: Ребенок не ощущает тяжести жизни. Он всегда счастлив, когда его любят. Мама воспитывает или мама и папа. Только потом ты ощущаешь в более зрелом возрасте, да, недостаток, да, там, чего-то внимания. Наверное, я ощутил, что мне чего-то недостает именно тогда, когда создал свою собственную семью, да. То есть вот здесь я понял, что образа отца нет у меня перед глазами, да. То есть, ну, в принципе, я его и не видел. Я привык к жизни, я видел ее, как вот нас мама воспитывала с моей родной сестрой. Вот это была моя модель семьи, да. Оказалось, этого мало. Вот еще раз скажу, что потребность в отце я осознал только когда, вот, собственно, создал свою семью. Да, это вот для меня, я вдруг увидел, что есть большие пробелы, да, вот, где-то в отцовском понимании отцовства, в ответственности отцовской. Мне пришлось многому чему учиться фактически.
1: Да, у вас мама, она вдобавок работала еще в медицинской сфере, и получается, что часто она отсутствовала дома. И почему вот я назвала это время все-таки тяжелым для вас? Потому что, мне кажется, оставаться зачастую одному дома, да, это наверняка больше вас привело к самостоятельности. Можно так сказать?
2: У меня была бабушка, которая была рядом, старшая сестра, которая старше меня на 7 лет. Но на самом деле, да, то есть я как бы с детства фактически уже учился самостоятельности и ответственности за свои решения.
1: А вот смотрите, вы с детства очень разносторонний человек. Это игра в футбол. Вы часто выбегали на улицу с мальчишками, играли в футбол. Также я знаю, что вы играли на фортепиано и до сих пор играете на фортепиано. Занимались бальными танцами, очень много читали, даже раскопками занимались в свое время. Вот расскажите, как вот это все можно было объединять в себе, вот эти разносторонние все направления, как вообще так складывалось? Это все-таки вот воспитание мамы больше сыграло роль или как-то сами все-таки?
2: Это ну, конечно, когда там, я был в первом, втором классе, мама вдруг решила сделать из меня музыканта и отправила меня в музыкальную школу. Это было ее решение. Я не скажу, что как бы это для меня было, знаете, таким восторгом. Тут надо было гамма играть, произведения заучивать, экзамены сдавать. Вот. Но для мальчика и подростка, значит, музыка не в приоритете. Я тут еще... Я еще и занимался еще и дзюдо, на самом деле, кроме всего этого. А для мальчика интересен, конечно, спорт, да, то есть футбол – это страсть, да, то есть у нас класс был очень спортивный, школьный. И, кстати, профессиональные футболисты вышли из нашего класса, поэтому мы участвовали в соревнованиях, в школьных, в региональных по футболу, вот я участвовал. Соответственно, спорт… Ну, для мальчика это как бы самореализация где-то, да, ну и просто интересно. Мы были действительно такие увлеченные спортсмены, потому что, я не знаю, там до определенного возраста, там чуть ли не 25 лет, я мог назвать имена всех футболистов фактически известных. Все сборные, да более того, команды высших лиг европейских стран. Вот, это такое было профессиональное погружение в спорт в свое время. Да, вот попутно, кстати, занимался бальными танцами, но мне это нравилось, конечно. И тоже мы участвовали в концертах. Это было интересно. В школу пришла тренер, женщина, пригласила. И так красивую картинку нам нарисовала, что мы чему мы научимся. Значит, ну, поскольку я музыкой занимался, все-таки мне это было где-то... Мне просто стало это интересно попробовать. Я попробовал. И долгое время танцевал, да, вот, в танцевальном ансамбле. Да, вот выступали мы, еще раз повторюсь, с концертами. Ну, так вот жизнь протекала. Было много свободного времени.
1: Да, и тем не менее, когда вы из армии пришли, вы все-таки выбираете путь бизнесмена. Почему?
2: Это 90-е годы. Мне кажется, это повальное увлечение. Я не знаю человека, который бы не пытался заниматься бизнесом, на самом деле. Да, то есть мне было 20 лет. Это такая романтика... Такие серьезные, знаете, изменения в стране. То есть рушился СССР, Советский Союз, его устои. И мне удалось поработать и при Советском Союзе, да. То есть трудовой путь вообще на заводе начался, на самом деле. Вот. В качестве электрика, да, и там, различных профессий даже. Значит, ну а потом, когда все это вдруг начало рушиться на моих глазах, кстати, участвовал во многих событиях лично, и даже был на баррикадах при штурме Белого дома в Москве. Да, вот, видел танки, которые там стояли перед парламентом. Ну, это романтика, да, то есть я вообще, наверное, человек такой романтичный достаточно, а вот мне это было всегда интересно. Поучаствовать в каких-то таких значимых событиях. Вот. Ну а как же пройти мимо бизнеса для человека, который погружен в романтику? Вот. У нас были свои иллюзии. Вообще, как бы, мы считали, что весь мир, он достаточно узок и тесен для нас. Достаточно сказать о том, что это такая очень интересная история. Я в 22-23 года открыл предприятие, на самом деле, свое. Значит, вообще, так сказать, порой не понимая там многих вещей в жизни, да, и особенно в бизнесе. Ну, в принципе, страна в целом не понимала, что такое бизнес. Это были кооперативы для знающих людей 90-го, 91-го, 92-х годов. Это самое начало, это начало-начало. По сути дела, где и отчеты финансовые стояли всего лишь из двух страничек на самом деле. В общем, тогда это легко было открываться и все это дело вести. Вот. Но дело не в этом, а дело в том, что я подрядился на постройку кислородной подстанции для одной из больниц. Интересно, что профессиональные строители отказывались от этого объекта. А я решил все-таки это осилить, причем не понимая, во что я ввязываюсь.
1: Можно сказать, что вы не боялись рисковать?
2: Абсолютно не боялся рисковать. Как оказалось, это сложнейшее инженерное сооружение, которое принесло не очень много денег, но очень много проблем и, главное, в боли. Потому что там это повышенная опасность сооружения со своими нормами доступа, допусков и так далее. Вот. И по незнанию, да, то есть и то, что вот этот вот предел риска, наверное, для меня был понижен, но мы ввязались в этот проект, и что самое интересное, построили ведь, сдали, и до сих пор это подстанция кислородная стоит.
1: Потрясающе. Юрий Михайлович, а подскажите, вот благодаря чему так успешно в 90-е вы брались вот за такие проекты, реализовывали их? Благодаря чему? Подскажите.
2: На тот момент вряд ли, что я мог вам сказать, почему. Только позже гораздо я понимаю так, что изначально, с самого детства, меня Господь ввел все-таки. Почему? Потому что родился все-таки я в христианской семье. Так вот, мой дедушка был нерукоположенным служителем православной церкви. Он был старостой церкви. Поэтому вот с самого детства мама меня отправляла всегда в деревню на лето. Значит, я рос, когда люди читали Библию, дедушка читал Библию. Вот. Два раза в день молились. И опять же, это для меня было, на меня это повлияло, потому что я начал молиться, когда мне было там 5 лет фактически. Угу. Но когда уже вырос, да, то есть я был и пионером, и комсомольцем, в общем, как обычным советским человеком. Наверное, какую-то религиозность я не осознавал уже в таком подростковом возрасте. Все это пришло гораздо позже. Но вот я думаю, что Бог допускал в моем случае все эти моменты. Ну, это были какие-то этапы, были становления, образования, формирования личности.
1: То есть постепенно Бог вас вел?
2: Да.
1: Угу, отлично. А мама ваша посещала церковь, и вы также посещали церковь вместе с ней, вы приходили и читали газету в стороне. Угу. Подскажите, вот вы читали газету, приходили просто, как бы проводили так время или по другой причине все-таки?
2: Эта газета была «Спорт-экспресс», поэтому я вам говорил, что я был человек, который профессионально был погружен в футбол. Значит, и поэтому я всегда читал «Спорт-экспресс», я покупал все новые номера. И для меня, ну, для обычного светского человека в тот момент, я уже шел в церковь, да, которую посещала моя мама, у меня было для этого свободное время. Ну, а вот, проходя мимо газетного ларька, как было не купить свою любимую газету. Поэтому я с газеты заходил в церковь, садился, да, на стульчик на заднем ряду. А мне была интересна проповедь, я вам скажу.
1: А все-таки интерес был, да?
2: Интерес был очень большой, потому что, опять же, все это Господь так усмотрел в моей жизни. Первое мое посещение церкви адвентистов седьмого дня как раз-таки было в среду, когда проповедовал один из служителей церкви. Его проповедь, не скажу, что была такая вот прямо очень глубокая или яркая, но, наверное, яркая все-таки, да, потому что до сих пор я ее запомнил, она была первой. Она настолько меня своей простотой и глубиной, и яркостью затронула, да, что он просто одну мысль провел. Вот между добром и злом нет нейтральной зоны. Вы или на стороне добра, или на стороне зла. И я как-то задумался, вы знаете, думаю, а где же я? Да, это было интересно. И я стал приходить. Вот в субботу приходить слушать, что говорит служитель церкви с кафедры. Я очень мало понимал субботнюю школу. Там были слова непонятные, мысли такие, знаете, для меня, для вполне светского человека, это было как-то так далеко все. А вот проповедь, да, она была жизненной, близкой. А вот поэтому я как-то старался, ну, вот, слушать, приходить.
1: Угу. То есть интерес все-таки у вас постепенно вот этот вот стал возрастать. Угу. А вот в это непростое время, в 90-е, казалось бы, все было хорошо, все у вас шло замечательно, можно сказать, в бизнесе, постепенно вы росли. Ну вот расскажите мне историю про вашего друга, который однажды вас подставил, вас предал, использовав печать вашу, и, соответственно, вы задолжали крупную сумму денег организации, которую вы совершенно не знали.
2: Ну, вы знаете, такие истории, они уже, наверное, рядовые. Любой предприниматель совершает в жизни ошибки. Это часть его обучения. Ну, естественно, рядом с нами наши друзья, которым мы доверяем, они или партнеры по бизнесу, или просто у нас в команде, да, то есть у каждого предпринимателя есть своя команда, на самом деле, если такой достаточно будет крупный бизнес. Ну и да, в моей жизни тоже такое произошло. Приятель мой попросил помощи в оформлении документов. Но поскольку это товарищ, я ему вполне доверял, как самому себе, но вместе мы много что делали. У нас было общение неформальное, да, то есть да, ему дал пустой бланк предприятия с моей росписью и печатью, чтобы он тут оформил, да, то необходимые документы. А выяснилось совершенно другое, когда он там просто подписал текст долговой расписки, вот, и отнес это дело в суд. И, конечно, для меня это было просто действительно таким шокирующим событием. А не в том, что это такая была, знаете, махинация или удар в спину, хотя это все так и было, да? А прежде всего, что это же товарищ, вот, с которым, извиняюсь, мы там несколько лет, много лет, да, были вместе, общались с семьями, да. А, как бы и его жена, да он же там вот женился-то при мне, собственно говоря. Знаете, вот это был такой...
1: Что вы испытали?
2: Для меня... Наверное, даже не потеря денег является или являлась большой проблемой, сколько потеря отношений. Вот. Все-таки для меня отношения всегда, наверное, были больше, чем деньги. Вот. И поэтому, когда вот это все произошло, я вдруг понял, что я потерял человека, да, то есть и вообще то, что человек это может сделать, да, то есть это, конечно, было потрясением достаточно большим. Вот. Да, целый год мы там ходили по судам с ним, а потом как-то все это очень быстро закончилось. И вот это, конечно, для меня был очень большой духовный опыт, я вам скажу, потому что... Но я как бы сразу понял, что я совершил ошибку, я пошел к юристам за консультацией, что же мне делать, они говорят, ну это же твоя подпись, да, то есть печать твоя, да, ну все, плати. Я говорю, нет таких денег, но что, надо другими путями решать эту проблему. Ну а пути, конечно, лежали за гранью закона, все пути решения этой проблемы. Я уже ходил, более того, я уже был крещенный человек. То есть я уже принял заезд с Господом через водное крещение. И я как бы понял, что я-то на многое уже не смогу пойти. Да? Я не знаю, пошел ли бы я на какие-то, так сказать, действия вне закона, когда еще не ходил в церковь. Ну, не знаю, не могу сказать. Да? То есть история, как говорится, слагательного наклонения не имеет. А вот здесь я понимал, что да, я как бы же вот в церкви, я с Богом, да, то есть, и там совершать какие-то действия вне закона для меня уже невозможно. А что остается? Легальных путей решения нет, значит, нужно платить деньги. Ну, той суммы денег у меня не было на самом деле. А тогда оставался единственный путь, это молитва. И я как бы вот каждый день... Мое утро начиналось с молитвы, Господи, как-то помоги мне выпутаться. Вечер заканчивался тоже с молитвой. И на протяжении этого года было много заседаний судебных, когда там вот нас вызывали, мы давали объяснения, человек давал объяснения, свидетели даже какие-то появлялись. Значит, человек, конечно, рассказал обо мне все самое плохое, что во мне есть. Насколько я ужасный человек. Вот. Я просто молчал в этот момент, сидел. Значит, ну,

0: и с деньгами, да, то есть. И вот мы собрались на это судебное заседание, где судья, в общем, отверг иск по определенным правилам, да, то есть законам Российской Федерации, и все, и дело было закрыто. Мы не ожидали ни он, ни я такого исхода после года разбирательства. И это для меня было большим все-таки духовным уроком, насколько Господь вот, любит, защищает даже в самых сложных ситуациях жизни.
1: Можно, наверное, даже сказать, что это был год духовного роста вашего.
0: Наверное. Хотя, конечно, я могу сказать о том, что не всегда это было таким уж, таким, знаете, ростом с положительными эмоциями, вот, с хорошим настроением. Такой, да, большой год духовной борьбы.
1: Вы простили этого товарища?
0: Да, вот, кстати, вы знаете, вот это было самое еще одно откровение, когда вот мы встретились уже позже. Кстати, он пошел, подал еще в суд высшей инстанции. Ну, там все было очень быстро, в течение 20 минут все закончилось. Просто также подтвердили, что иск не будет рассматриваться. Значит, ну и все, как бы тема закрылась. Прошло время, там тоже еще около, может быть, там 5-7 месяцев. И мы с ним встречаемся. Вот. Но все знали, что я хожу в церковь. И он меня спросил, ты что, типа, в Бога ударился, так интересно выразился. Я говорю, ну, не знаю, но в церковь хожу, говорю, вот, крещение принял и вообще вот там и там. Хочешь, говорю, приходи. Вот тоже очень интересные мысли можно подчеркнуть. Вот. Но, да, знаете, вот я вдруг увидел в глазах, что называется, раскаяние. Ну, вот какое-то сожаление. А ведь глаза – это зеркало души, да, и вы видите настроение. И я действительно увидел такое какое-то глубокое сожаление внутри. Он ни слова не сказал. Вот. И все. И у меня не было ни агрессии, ни какой-то обиды. Я вдруг понял, что да, действительно Господь велик, Он может и примирить людей на самом деле. Вот. Я так понял, что человек все-таки понял свою неправоту.
1: Это очень важно, что он осознал. Угу. А в те годы также существовало такое явление, как рэкет, и это также вас не обошло стороной. Скажите, как вам удалось выйти из тех сложных ситуаций?
0: Ну, опять же, для предпринимателей, бизнесмена 90-х, в общем-то, это понятие достаточно близкое, потому что эти ребята спортивного вида знали всех предпринимателей и бизнесменов, а предприниматели и бизнесмены знали всех спортивного вида ребят в городе. В общем, где-то всегда эти пути пересекались, так или иначе. Ну, таков был тот мир на самом деле. Вот. С кем-то мы дружили, да, то есть с кем-то мы не дружили. Значит, это всегда было очень интересно. Да, но когда спортивные виды ребята подъехали однажды с просьбой о деньгах, так очень убедительными просьбами, здесь, конечно, ну, стало очень волнительно. Но опять повторюсь, что эти ребята подъехали к моменту, когда я уже ходил в церковь. Вот. И ну, назначили день встречи нашей, так вот я уж такими литературными словами говорю, да, если это другие слова. Вот. Я уже, вот, кстати, этот момент побудил меня встать на колени, потому что в церковь-то я ходил, да. А сказать, что я там сильно молился, ну, я вот стоял, как и все вроде, вот, люди молятся. Но вот переход к той самой личной глубокой молитве у меня на самом деле не состоялся. Вот в чем дело. Я читал книги христианские, Библию читал, в церковь по субботам ходил. Вот. А чтобы вот стоять на коленях перед Богом, еще не стоял на самом деле. И когда эти ребята приехали с просьбой помощи денежной, вот, соответственно, вот это был момент такой очень интересный, когда, ну, во-первых, денег-то у меня не было, да, как обычно, когда тебя их просят, у тебя их нет. И отдать ты не сможешь, да, нужную сумму денег, вот. А что делать, да, то есть ситуация такая сложная. Вот я здесь вот в первый раз, здесь, наверное, уже в зрелом возрасте, когда я встал на колени, да, то есть перед Господом, сказал, Господи, помоги мне из этой ситуации каким-то образом выйти, да. Это было очень интересно, что...
1: Это впервые, да, вот такой вот у вас ну, позыв, да, вот такой был обратиться к Богу? Или уже ранее были такие молитвы?
0: Да, кстати, ранее были, гораздо раньше было все это. Вот. Но видите, когда, опять же, повторюсь, да, я был вполне

0: светским человеком-то, вот в зря такие вот подростковые годы и в юношестве. Были моменты, когда там, я Богу обещал: «Господи, я к тебе приду, пожалуйста, помоги». Там, вот, я, там, ну, как я понимал, что значит прийти к Богу? Свечку ему поставить, да? То есть я обещал: «Господи, я вот тебе обязательно свечку поставлю». Вот. Но, соответственно, когда я из сложной ситуации вышел, я никуда не пошел и свечку никакую не поставил. Вот. А потом, знаете, что стало происходить в 90-е годы? Мои друзья стали обращаться к Богу. То есть я учился в институте на тот момент в Астраханском, и мы так слышим, что кто-то принял крещение, один, другой, третий. Это было так интересно, я вам скажу. А потом ко мне подошел мой однокурсник в городе и говорит, ну, он как-то странно выглядел, так очень, очень, очень смущенно. Говорит: «Можно я тебе что-то подарю?» Я еще так удивился, говорю: «Так, ну, конечно, дари, ты что ты такой, такой смущенный?» Значит, ну, я говорю: «Я хочу дать тебе необычный подарок». «Так, ну, хорошо, давай». Он достает из дипломата Евангелие Иоанна, значит, если вы помните такую синенькую книжицу, вот, я взял с удовольствием, говорю: «Такая причина твоей вот этой вот неуверенности в чем-то, да, конечно, спасибо за подарок». Вот. Я даже начал читать, но, правда, опять повторюсь, для меня вот эти первые шаги были сложными, и то, что я прочитал, я ничего не понял, но понял, что это об Иисусе Христе. Поэтому, конечно, Господь все эти, как сказать, годы это работал, да, вот. И звал к себе через вот, друзей, через вот эти подарки книг духовных, да, которые все-таки у меня в руках были. А вот когда уже, ну, на самом деле, мама меня начала звать в церковь, значит, я вот стал посещать проповедь, да, то есть это уже как-то было все это осознанно, это как вот уже кирпичики, которые складываются в некую стену. А когда же эти ребята приехали с просьбами о деньгах, да, то есть здесь уже... как бы, ну что, нужно что-то было решать. Здесь уже надо было делать какой-то, знаете, такой уже ответственный шаг именно к Богу, да. И вот я встал на колени. Это была моя первая молитва, ну, как сказать, уже в сознательном возрасте, да, что: «Господи, помоги мне вот, собственно, из этой ситуации выкарабкаться». Еще когда они приехали, ребята приехали, я еще на самом деле не крестился. Вот. Но в церковь-то ходил по субботам. Причем пастор, который приехал, священнослужитель, он так был удивлен, что я, оказывается, не крещенный человек. Как? Он говорит: «Ты каждую субботу в церкви?» Я говорю: «Ну вот так ходить хожу», говорю, но, собственно, не оформил отношения. Значит, и вот эта встреча с ребятами. Самое интересное, что я уже был готов, я молился эти два дня до той самой встречи, а они не приехали. Я их сознательно ждал, значит, выглядывал в окошко, но когда же они приедут, они не приехали. А вот, ну, думаешь, какая-то ошибка, хотя знаю, что эти ребята никогда таких ошибок не совершают. В назначенное время они всегда приезжают. Вот, на следующий день я все еще оставался дома, молился и ждал, когда они приедут, то и опять не приехали. И только на третий день я понял, что они не приедут. Это для меня было такое освобождение. Вот.
1: А что вы почувствовали, когда вот вы в этом увидели ответ Бога?
0: Я сказал: «Господи, ты есть на самом деле, да, то есть на самом деле ты есть». Я же понимаю, что Бог есть, но как-то вот он такой, знаете, большой и всемогущий, а я-то вот такой маленький и никчемный, вот. А то, что вот он такой большой, знает меня маленького, да, то есть это, конечно, повлияло. Вот для меня это было такое большое откровение.
1: А как повлияло это на вас, как на личность и на вас, на ваш бизнес в целом?
0: Ну, вы знаете, опять повторюсь, наверное, да, что от бизнеса ты начинаешь уставать. Вот. Когда начинаются проблемы с твоими друзьями, когда начинаются проблемы в отношениях, да, то есть когда ради денег ты вдруг видишь, как люди готовы на самом деле пойти на любое преступление. Что-то отжать, что-то украсть. И ты, если этим долго занимаешься, то неизбежно перестаешь категорически доверять людям, причем любым. Поэтому предприниматель или бизнесмен, который в этой сфере себя реализует более там, чем там, 7-8 лет, его уже пару-тройку раз очень сильно кинули, Значит, и поэтому у него нету ни родных, по сути дела, ни близких, ни друзей. Так по-настоящему. Может, кто-то и есть, но, скорее всего, что с ним дела он иметь вообще не будет. Да?
1: А доверие возвращается потом к людям?
0: Это сложный процесс на самом деле, потому что ведь это ж травма. Это травма. И когда я вдруг увидел других людей, я еще хотел бы сказать, что когда вот я стал приходить в церковь послушать проповедь, то для меня эти люди были интересными, то есть христиане.
1: Чем они
0: постоянно улыбались. Они все были в каком-то веселом настроении, но это Астрахань, это лето. Достаточно солнечные вообще люди, так сказать, южные, они очень эмоциональные. Значит, но тем не менее, да, то есть представляете, да, то есть 90-е годы, ну, там зарплату задержат там, по полгода, по году. А здесь абсолютно всем довольные люди, которые песни поют, причем трезвые, да, то есть что самое интересное. Потому что как-то вот в нашем сообществе в России песни-то поют, когда выпьют, да. А здесь гимны интересные, да, вот я так все со стороны наблюдал, смотрел за этим. А, ну и я скажу, что мне это понравилось на самом деле, то есть... Тебе хорошо там, где ты, среди людей с хорошим настроением, да, которые, причем не хотят тебя как-то обмануть, да, вот. Ну, тут моя мама была, да, то есть сразу подошло очень много людей там, которые, оказывается, знают меня по имени, да, через мою маму, вот. Все это было вот так интересно. Доверие возвращается, конечно, доверие возвращается.
1: Слава Богу. Юрий Михайлович, а почему вы выбрали однажды именно путь священнослужителя?
0: Опять-таки, здесь тоже очень интересно, потому что я-то не планировал быть священнослужителем, но, находясь в церкви, так или иначе, я был приобщен к служению в церкви. Да? То есть я разные как бы, служения нес, значит, и участвовал в ремонте, да, на нашего молитвенного дома. Мне очень нравились книги, я очень любил читать с детства, поэтому как-то сразу литературное дело влился, да, то есть распространяли мы книги, то есть посещали различные дома и квартиры, ездили с группой, значит, вот распространителей христианских книг. Это было интересно, да, новые встречи, знакомства. Мы о книгах говорили, мы их читали, нам они нравились. Вот. Да и книги-то были интересные, они очень интересные. Они о смысле жизни говорят, да, то есть о здоровье, да, то есть книги, так сказать, о каких-то там, семейных вопросах, да, то есть поэтому нам было что предложить. И мне это было интересно. Но скажу вам, что больше всего все-таки я полюбил Священное Писание как таковое. Вот. Оно для меня как-то открылось. И мне хотелось все больше и больше, значит, что-то здесь узнавать. Поэтому я покупал все новинки, которые у нас выходили в издательстве «Источник жизни», вот именно о Библии, да, то есть, и там, я не знаю, куда мы ездили, в другие города покупали, выписывали там на Озоне, вот на том, вот, все больше и больше погружаясь в текст, все больше погружаясь в этот древний мир. И неизбежно на каком-то этапе, ну, я узнал о существовании Заокской тогда духовной академии, вот, и мне предложили поучиться, вот, но как-то моя первая там поездка не состоялась, но все-таки я туда поступил, и я хотел поучиться, именно углубиться в знание Священного Писания.
1: Почему вас оно так привлекло?
0: Еще и, наверное, потому что к нам приехал студент на практику, заокчанин. И он привез для нас совершенно другой мир, да? Мир библеистики, академического знания, Евангелия от Матфея, которое для нас открылось в своей красоте и глубине. Оно никак не соответствовало тому нашему знанию, а к этому моменту я уже, наверное, там уже около 6 лет был в церкви, 5, наверное. Вообще мы знали, мы думали, что мы все знаем, да? Оказывается, нет. И для нас это было откровение, и как-то вот мы захотели дальше продолжить работать в этом направлении. Поэтому я поступил на заочное отделение, и эти лекции, и что самое интересное, значит, как раз-таки Евангелие от Матфея, оно было из первых предметов. Наталья Ильична Щеглова преподавала нам. Все, я безумно влюбился в этот предмет, значит, были там предметы из Ветхого Завета. Ну и, соответственно, проживал я, опять-таки, с парнем, молодым человеком, который учился уже на пасторском факультете, очное отделение Зокского, тогда Духовной академии. Ну, и мы обсуждали то, что я услышал, то, что я когда-то читал. И он предложил мне, а почему тебе не перейти именно на научное отделение? Ну, мне было уже 33 года на тот момент. Я говорю, как мне вот учиться? Я уже, в принципе, не студент, возраст не студенческий. А он говорит, так а мне тоже 33 года? Он был моего возраста, а у нас, говорит, учатся здесь ребята старше нас еще. Вот для меня это было большое удивление. Но я написал заявление декану с просьбой все-таки перейти в научное отделение. И его удовлетворили, это заявление. Я приехал, но все еще я для себя не решил, что я буду все-таки пастором. Все еще вот во мне это жила любовь к священному писанию, к тексту, к древней истории. Значит, но первый курс я закончил очень хорошо. А когда пришел ко второму курсу, то выяснилось, что ну, за нас оплачивали спонсоры. Значит, выяснилось, что тот спонсор, который нам оплачивал обучение, он не сможет больше оплачивать. Более того, он первый курс мне не оплатил. И стал вопрос вообще, в принципе, об возможности дальше учиться. Но меня зарегистрировали на условии, что я найду себе оплату. Значит, я написал во все церкви мира. Я в Америку, и в Британию, и в Австралию, и куда-то к ней написал. Значит, на английском языке. Я верил так, что вот сейчас найдутся деньги.
1: Вы сами лично, да?
0: Конечно,
1: рассылали эти письма?
0: Да, да. Я рассылал письма через своих знакомых. Значит, и никакого ответа нет. И тут вдруг мне говорят о том, что есть руководитель, ну, в этот момент в городке в студенческом присутствуют руководители Уральской церкви. И они готовы со мной пообщаться по этому вопросу. Наше общение состоялось, оно было достаточно коротким. Но тем не менее, как-то я себе рассказал, они говорят, ну хорошо, ты готов у нас быть пастором. И тут я как-то, что называется, споткнулся. Да? То есть, а я кто, в общем-то, в будущем? А напомню, что все-таки занимаясь служением, я все еще где-то занимался и стройкой. То есть мой бизнес-то не закончен.
1: Кстати, я хотела еще спросить у вас. Вам же поступило предложение от вашего друга, от партнера под бизнесом.
0: Да.
1: Внутри возникла дилемма?
0: Конечно, большая. Вот, я встал на распутье, куда же мне двигаться? Вот. Тем более, что товарищ-то мой стал очень большим руководителем администрации. Значит, и здесь встал
1: соблазн
0: вопрос,
1: был, да,
0: да, куда двигаться, да. Но вот как-то перевесило желание вот, исследования Священного Писания. Мне больше хотелось. Но все еще, наверное, не было желания именно быть пастором. Я не знал, что это такое, в принципе. То есть для меня это была тема новая. А вот то, что мне хотелось бы изучать Священное Писание, то да. Вот. И мне хотелось бы работать, да, то есть вот именно в этом сообществе.
1: Только это вас привлекало?
0: Ну, это уже много. Это уже было для меня много. Да, поэтому я сделал выбор и стал обучаться в Заокске, вот, и принял решение все-таки, ну, в школе я здесь учусь, то, наверное, я все-таки буду совершать служение пастора.
1: А не было у вас мысли, к примеру, параллельно вести деятельность?
0: Это невозможно, потому что все это время я параллельно вел деятельность. То есть и где-то с книгами участвовал, ездил, распространял и продолжал свою там, предпринимательскую деятельность. Я скажу вам, что сидеть на двух стульях очень сложно. Вот. И я ни там не был, ни там не был. В итоге, в общем, Господь все усмотрел для меня.
1: А предыдущий опыт, он вообще помогает уже в жизни священнослужителя? Опыт бизнеса?
0: Ну, это же общение с людьми, это решение сложных вопросов. Конечно, помогает, потому что в целом личность растет.
1: Когда я общалась с вашей супругой Татьяной, потрясающей женщиной, и она сказала такую очень интересную фразу, которая глубоко мне откликнулась. «Люди не нуждаются в вас, они нуждаются в Боге, который живет в вас». А вы так же думаете?
0: Конечно. Потому что верующий человек — это человек, в котором живет Бог, с которым живет Бог. И человек живет в Боге, да? Но это, может быть, сложные фразы, для понимания нужно здесь много что сказать. Но тем не менее, то есть, видите, мы люди достаточно слабые сами по себе без Бога, да, то есть совершающие ошибки с негативными эмоциями, да, то есть, а те люди, которые вокруг нас, они бы хотели действительно увидеть свет, понять что-то очень важное для себя, соответственно, может быть, углубиться в Священное Писание, потому что это книга мудрости, да, для нас. И это то, что мы можем им сегодня дать. И здесь они нуждаются, конечно же, в том, что, во-первых, в нас воспитал Господь. Тут они нуждаются в той мудрости, которую нам открыл Господь. Люди вокруг нас нуждаются в жизненном опыте, ну, только вот с той точки зрения, как нам, через что нас провел Господь, да, то есть, и вот действительно люди нуждаются в Боге очень сильно, через нас.
1: Они это видят в нашей жизни, в нашем образе мышления, общения или нашей поддержки?
0: Вы знаете, есть очень интересный момент, когда для себя я решил, что я так вот среди своих друзей, да, много говорить о Боге не буду, потому что мои друзья меня не поняли, пытались меня отправить к психологу, сказать, что ну как-то странно, ты вот попал, куда ты попал там, вы знаете, там спиртное не употребляют, да, то есть там еще что-то не едят, какая-то реформа здоровья, и для них это все было очень сложно. Ну, объяснять мне не хотелось, потому что, ну, когда тебя видят немножко так больным человеком, да, это вот в отношениях дружеских не совсем, значит...
1: А тем более, когда вы были успешным бизнесменом.
0: Да. Да мы просто были друзьями, значит. И поэтому я решил, да, я ничего особо говорить не буду. Ну, вот с ними они выпивают, я нет. Общаемся, ну, что, друзья. Куда-то на рыбалку поехали, там, еще куда-то. Я вдруг увидел интерес через некоторое время, когда они меня перестали воспринимать как больного человека, но они со мной что-то о чем-то поговорят, а я реагирую, отвечаю. Знаете, постоянно как бы испытывают так, там, по тому или иному вопросу. Но потом вдруг понял, что я нормальный все-таки человек, да, то есть, ну вот просто верующий, странно. А потом начался вопрос. Да, то есть, а потом как-то... И все равно их это интересует. Вот, ну, как это вот быть верующим? Ну, вот, ну как, что с тобой произошло? Тем более на их глазах это все, что происходит. Вот, поэтому да, тут очень-то очень интересный опыт.
1: Ну, вот для них наверняка пример, хороший пример сейчас, на данный момент.
0: Не знаю. Мне сложно сказать, потому что уж очень давно я уехал из родного города. Вот. Но то, что они видят жизнь... то, наверное, да. Они мало понимают эти глубокие библейские тексты, язык сложный, да, то есть все-таки нужна определенная подготовка. А они видят человека, который живет согласно своих убеждений. И, значит, вот эта жизнь, да, то есть она их привлекает теперь. Я думаю, что я в умах очень многих зародил вопросы.
1: Да, слава Богу за этот путь, за эту удивительную историю. Юрий Михайлович, огромное вам спасибо за то, что вы были с нами и рассказали нам о своей жизни.
0: Спасибо вам за такую возможность.
1: Успеха можно достичь в разных сферах жизни, но когда жизнь теряет смысл, именно Бог помогает обрести его и двигаться дальше.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок». А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.
1: Для вас поет группа «Эдем».

0: Загадки древних рукописей. Ведущий Андрей Лестев.
1: Здравствуйте. Сегодня существуют различные мнения относительно того, как понимать древние обряды, описанные в древних библейских рукописях. И для того, чтобы разобраться в этом, мы пригласили в студию эксперта в области древнего еврейского языка, доктора философских наук Александра Болотникова. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: Александр, многие наши зрители, в частности, просят нас задать вам вопрос относительно очистительных жертв, потому что очень много им непонятного, и я вот, собственно говоря, хочу сегодня вам этот вопрос адресовать. Что они означали, что это за слова, чистый, нечистый, то есть это человек запачкался, должен помыться, или вообще
2: да,
1: непонятно абсолютно это.
2: Да, здесь это очень специфические законы, специфические законы, в частности, если мы откроем книгу Левит, то там такая даже вещь написана. Если кто-либо, имеющий на себе нечистоту, будет есть мясо жертв мирных, то такая душа истребится из народа.
1: Из народа, да. Лишится гражданства.
2: Ну да, мы немножко говорили об этом. Конечно, это не высшее
1: физическое
2: наказание, но человек такой, он лишается
1: права быть гражданином.
2: Права быть гражданином народа израильского.
1: Да.
2: Вот, поэтому...
1: Сурово, кстати.
2: Ну да, ну
1: и
2: да.
1: И что такого, значит, что такого он совершил ужасного, если он...
2: Вообще, мне приходится постоянно сталкиваться вот с этими законами. Они у нас записаны в книге Левит с 12 по 15 главы.
1: Так.
2: И в книге «Числа» 19 глава.
1: Угу.
2: Вот. И...
1: То есть, извините, я снова хочу напомнить нашим зрителям, что это книги, которые были исключительно профессиональные книги для священников.
2: Ну, книга «Левит», так это однозначно была профессиональная книга.
1: Для
2: книга «Числа», она такая... «Числа», она такая разнообразная довольно. Там и повествование, там есть и законы. Вот. Но... Суть вопроса в чем? Люди часто думают, мне приходилось читать многие истолкования, вот как начинают рассказывать о том, что женщина, которая родила младенца мужского пола, должна быть нечиста в течение недели и 30 дней не должна сидеть, а если родит женского пола, то должна 2 недели нечиста и 60 дней должна сидеть, очищаясь от кровей своих. И люди начинают придумывать, что это, дескать, законы здоровья и гигиены.
1: Так, я так полагаю, что это не законы здоровья и гигиены.
2: Да, это действительно так, потому что тут нужно посмотреть, что такое, собственно говоря, происходит? Неужели женщина, родившая младенца, инфекционно заразна? Почему я этот вопрос поднимаю? Да? Потому что тут у нас нечистота есть после родов.
1: Угу. Опять же, что это такое нечистота после родов?
2: А нечистота – это значит прежде всего…
1: Кстати сказать, вот этот термин, он… точно употребляем вот в переводе или как он звучит?
2: Он употребляется на иврите как таме. Таме – это значит нечистый. То есть
1: буквально, это про верный,
2: да, перевод? Да, это, пожалуй, самое буквальное.
1: Угу.
2: Вот, но я хочу привести такой пример, вот, чтобы наши телезрители…
1: Нечистый, да? Томе нечистый.
2: Да-да-да. Таме – это
1: нечистый,
2: нечистый, да. Чтобы наши телезрители могли увидеть, что говорить о нечистоте, как о законе гигиены, санитарии, абсолютно неверно. Возьмем число 19 глава. Речь идет о том, что человек прикоснулся к мертвому телу. То есть
1: так.
2: Похороны.
1: Так.
2: сожалению, печальная необходимость. Что сделаешь? И вот, во время, после похорон, человек нечист 7 дней.
1: Но нечист, это значит...
2: Он не имеет права приходить
1: в храм. Он не моется или что? То есть
2: он не имеет права приходить в храм. То есть я еще раз, кстати, в числах книги Левит, извините, в книге чисел, 19 глава, нам прямо сказано, если человек, имея на себя нечистоту, придет в храм, не очистившись, то он оскверняет святилище, он вообще, ему тогда смертная, вот за это смертная казнь полагается.
1: Александр, но в данном случае нечистый, это не означает, ну, грязный, да?
2: То есть... Нет, это не означает, что человек
1: означает
2: грязный.
1: Ли это грешный или преступный, вот... как вот?
2: Прежде всего...
1: Непонятно вот это.
2: Да, да, прежде всего нам нужно увидеть, что нечистый человек не мог. Первое. Нечистый человек не мог есть мясо мирных жертв.
1: То есть, опять же, храм.
2: Да. Да. И второе, нечистый человек не мог прийти в храм, не очистившийся. Вот здесь это ключевое слово. То есть, всякая нечистота, тума, это ритуальная нечистота. Да. Почему она ритуальная нечистота? Потому что она имеет срок. Допустим, женщина, родившая младенца мужеского пола, 2 недели нечистота, плюс 60 дней она еще очищается.
1: То есть в эти дни эта женщина не может прийти в храм?
2: Не может. То есть, например, в эти дни...
1: То есть она не совершила ничего против закона, она не нарушала закон...
2: Нет, абсолютно.
1: Она просто не может в эти дни прийти в храм.
2: Она просто не может в эти дни прийти. Она, то есть человек, у которого кто-то умер, неделю после этого не может прийти в храм. Он ничего плохого не совершал. У него, наоборот, горе случилось.
1: Да, верно.
2: Но он неделю не может прийти в храм. Что не может? Опять. Не может кушать мясо мирных жертв, не может приходить в храм, пока не очистится. И вот здесь следует обратить внимание на очищение, чтобы увидеть, насколько речь вообще не идет о санитарии.
1: Так.
2: Дело в том, что человек, который после похорон, он очищается пеплом рыжей телицы.
1: Пепел рыжей... То есть это был такой обряд?
2: Ну... Надо рассказать нашим телезрителям, что это такое. Дело в том, что пепел рыжей телицы, это брали специальную рыжую телицу.
1: Так.
2: Вот, кстати говоря, сегодня в Израиле это серьезная проблема. Есть, есть институт, который занимается проектом восстановления храма. Угу. Вот, они, конечно же, ортодоксальные иудеи, они верят, что... должен прийти Мессия и дать им...
1: В храм.
2: Да, не в храм, а должен прийти Мессия, и тогда они получат разрешение на восстановление от Мессии лично. Но у них проблема. У них все есть. У них есть даже семисвешник, минора. У них все одежды первосвященники есть. Но у них нет рыжей телицы. Они не знают, как вывести так, чтобы была рыжая телица.
1: Да.
2: Но тем не менее, почему у нас по-русски «рыжая» написано? Угу. В оригинале написано «адума», «красная».
1: Красная.
2: То есть это красная телица, не просто такой вот оттенок рыжий. Для меня лично это что-то среднее между коричневым и оранжевым, правильно?
1: Ну да, а это какой-то имеет смысл особый?
2: А красная телица, красный цвет, это цвет крови.
1: Цвет крови.
2: Проблема в чем, что любое очищение, оно связано с жертвоприношением. Угу. Вот почему этот закон не является гигиеническим. Извините, можно размышлять, да? Вот человек был на похоронах, а вот там прикосновение и так далее, может быть, инфекция.
1: Инфекция, да. Но да, почему 7 дней? Не 7 же дней. Ну, помыл руки, помылся в душе.
2: Да вот в том, душа тогда не было.
1: Ну, к примеру.
2: Ну руки можно. Да. Вопрос в чем? он не может зайти в храм не просто после семидневного срока, а он должен прийти в то время, во времена...
1: Еще совершить обряд.
2: Да, во времена второго храма это совершалось на горе Елеонской. Значит, закалывали рыжую телицу в храме, сжигали ее полностью, пепел ее брали, смешивали с водой, и вот этой водой ее ставили на горе Елеонской. Приходил человек, который хотел идти в храм, и он, у него были похороны, и должен был кто-то чистый ритуально взять иссоп, это такая трава, которая растет, то есть сорвал, взял, и окропить этого человека, который после похорон был.
1: И он становился чистым.
2: И тогда он мог только прийти в храм. Если этого кропления не проходит, а он себе решил, о, 10 дней прошло, как у меня были похороны в доме, все, пошел-ка я в храм, да еще и с благой целью, я вот там вот согрешил, я вот веду свою овечку, чтобы принести ее в жертву за грех, чтобы мне раскаяться. Да. Если он не зайдет на гору Елеонскую, и если его кто-то чистый не покропит, а он так с овечкой зайдет в храм, то он осквернит святилище Божье.
1: Да,
2: то есть... Так ли числа 19 глава говорит?
1: И так говорится, он должен лишиться, в общем-то...
2: Жизни лишиться.
1: А, даже жизни.
2: Жизни – это смертная казнь за такое.
1: Александр, скажите, правильно ли я вас понял, что вот это понятие, оно показывало... что человек, который столкнулся с вот этими проблемами, ну, допустим, кто-то на похоронах прикоснулся, да, к трупу, женщина, которая родила, ну, и там какие-то еще, да, моменты, что этот человек становился изолированным от храма. То есть это был такой период изоляции.
2: Да, изоляция от храма.
1: От храма.
2: Ну, там был,
1: то есть
2: пример...
1: можно ли в данном случае, ну, может быть, смысловой сделать перевод? Может быть, более точный перевод не чистый, а смысловой, наверное, изолированный, да? То есть...
2: Ну, по смыслу, да.
1: Изолированный.
2: Да, ему запрещалось приходить в храм.
1: Да, он пребывал в состоянии как бы изоляции.
2: Да,
1: временной
2: изоляции. Изоляция, да. Ну, допустим, в случае проказы там изоляция еще и от стана, от общества была.
1: Да.
2: Но это проказа, это особый случай. А все остальные случаи – это изоляция от храма. Не чист до вечера.
1: И вот интересно, интересную я наблюдаю закономерность. То есть вы говорили о том, что если человек... нарушает закон умышленно, неумышленно, он должен был, наоборот, прийти в храм.
2: Ну да.
1: А здесь мы видим, что здесь человек ничего не совершил, никакого плохого поступка не совершил, и он был изолирован. Почему? То есть, вы знаете, вот, да, извините, я уточню немножко свой вопрос. Меня вот что удивляет. Меня удивляет, что... человек, который не совершил ничего плохого, ничего дурного, столкнулся с определенными вот этими, ну, проблемами, там, допустим, похороны, прикоснулся к своему родственнику, да, там, во время похорон, и он становился каким-то особенным и изолированным от храма. То есть в чем смысл? Есть ли смысл и понятен ли он?
2: Я еще более скажу. Я еще более скажу. Угу. Вот посмотрите, если мы возьмем такой закон, Левит, 15 глава. Если у кого будет истечение из тела, то он не чист.
1: Так, это о чем говорится?
2: То есть это вот всякие, любая гнойная рана.
1: Гнойная рана, да?
2: Любая, все что угодно. То есть любое гнойное нагноение крови, что угодно.
1: Что угодно.
2: Этого. И вот смотри.
1: Он не может в этом состоянии идти в храм.
2: Всякая постель, на которой ляжет имеющий истечение, нечиста.
1: Так.
2: Всякая вещь, на которую сядет, нечиста. Кто прикоснется к постели его, тот должен вымыть одежды свои, омыться водою, и нечист будет до вечера.
1: Угу.
2: Это что? Человек, который имеет нечистоту, больной, да? Да. Может быть, это больной человек. Понимаете, одно дело там где-то нарыв на пальце. А если у человека действительно, знаете...
1: Гнойная рана, да,
2: ну, да.
1: Кровотечение длительное.
2: Да если мы, допустим, такое, идет себе человек на охоту там так. Или куда, падает, так. Ломает ногу, так. Открытый перелом,
1: да.
2: Тогда же ни гипса, ничего. Он лежит, и его нога, она может гноение идти, можно что угодно. Это довольно, и что,
1: да, понятно,
2: за,
1: да.
2: За этим больным человеком ухаживать нельзя, потому что станешь нечистым. Вы поднимали этот вопрос, кстати, о том, является ли нечистота грехом? Абсолютно нет. Что я хочу внимательно...
1: То есть это вот, что мы сегодня понимаем, это не нарушение закона?
2: Это не... То есть у нас нет, я хочу, чтобы увидели мы этот текст, у нас нет запрета к тому, чтобы прикасаться к этому человеку. У нас нет запрета, чтобы человек за этим человеком постирал одежду.
1: Да, верно. Да.
2: У нас только факт.
1: На посещение храма запрет.
2: Если ты это делаешь... До вечера ты не можешь прийти в храм.
1: Да, да.
2: А чтобы прийти в храм, тебе нужно омыться водою.
1: Да.
2: Кстати говоря, именно поэтому возле храма мы были неоднократно с вами там, и что мы находили? Миквы, миквы, миквы.
1: Очистительные такие сосуды такие.
2: Не сосуд, ну да, ну как, бассейн.
1: Как бы бассейны.
2: Да, бассейны. То есть, как
1: вокруг храма находились бассейны с водой.
2: Да, то есть без этого нельзя было войти в храм, потому что это было настолько частым явлением.
1: Да. Для людей, то есть...
2: Да. То есть, и опять мы возвращаемся. Где грех? Грех – это нарушение установления Божьего.
1: Да.
2: То есть, где человек нечистый совершает грех? Человек нечистый не совершает грех в том, что ему пришлось похоронить родственника.
1: Конечно.
2: Человек нечистый не совершает грех в том, что ему нужно постирать постель за больным.
1: Угу.
2: Человек нечистый не совершает грех от того, что он упал и у него рана. Человек нечистый не совершает грех из-за того, что женщина не совершает грех, из-за того, что она родила сына или дочь.
1: Да.
2: Человек совершает грех тогда, когда он нарушает установление Божие.
1: Да.
2: А установление Божие, раз, не есть мясо мирной жертвы. То есть...
1: В таком состоянии.
2: В таком состоянии. То есть, если, допустим, вот, в семье прибавление,
1: да.
2: Родилась дочь, вот, мать, 2 недели нечистой, 60 дней. То есть, это 2,5 месяца. Так, теперь возьмем, например, паломнический праздник, Пятидесятница наступает,
1: да.
2: Идет семья в храм, она не может идти, не может. Приходит в храм, приносит мирную жертву, возвращается обратно, как обычно это делается. Возвращает, ну, когда приносили мирные жертвы, то жертва приносилась на жертвенник, а потом священник забирал правое плечо и грудь, а все остальное, те, кто эту жертву приносили, они все это остальное забирали себе, приглашали гостей и кушали вместе. Это был такой благодарственный обед, трапеза такая, нужно было сразу это съесть. Вот. Но если в этой всей семье, да, находится женщина, которая родила девочку, вот все, а ей нельзя было это кушать.
1: Да. Вот я хочу вернуться к вопросу, почему? Почему? И какой у этого смысл, у этого всего? Ну родила, ну там кто-то ухаживает за больным.
2: Да, то есть...
1: Какой смысл в том, что не ходить в таком состоянии в храм?
2: Храм – это... Вот в этом, кстати, уникальность храма. Мы уже неоднократно говорили о том, что храм – понятие исключительно ветхозаветное.
1: Да.
2: Не современное.
1: Не современное, да. Вы говорили о том, что единственное место на земле было когда-то, где был этот храм, где приносились жертвы.
2: И сейчас... там находилось Божье присутствие.
1: Да.
2: Там жил Бог, Шехина.
1: Да.
2: И вот,
1: куда запрещено было входить человек.
2: Да, грешный человек
1: не мог
2: зайти во святилище, только священник.
1: Да.
2: А священник не имел права зайти во святое святых и соприкоснуться с Богом. Даже когда первосвященнику нужно это было делать один раз в год, то он брал большую кадильницу, угли там, чтобы было облако.
1: Дым, чтобы был дым, чтобы, чтобы он, как сказать, чтобы...
2: Лицом к лицу не мог видеть славы Божьей.
1: Да, да.
2: И после этого, естественно, мы видим еще одно следствие. Смерть, да? То есть вот что такое нечистота. Если мы разберемся внимательно, нечистота – это присутствие смерти. Вот почему человек, находящийся на похоронах, который посетил похороны или у него умер кто-то, смерть, прокаженный. И фактически, что такое проказа, мы не знаем, лепра это была или не лепра, но слово, которое там употребляется, цараат, цараат, это означает нарывы.
1: А,
2: то есть,
1: по сути, то же самое, да, то, что вы говорили, когда идет истечение какое-то.
2: Да-да-да, это все видимые признаки смерти.
1: Смерти, да, разложения.
2: Да, вот вы мне задавали вопрос. Это грех? Я отвечаю на этот вопрос. И да, и нет.
1: Непонятно. Объясните, пожалуйста.
2: С одной стороны, мы говорим, если человек заболел, что он нарушил? То есть с точки зрения греха юридической, это не грех. Человек не нарушил никакую заповедь Божью. Человек нарушил.
1: Да.
2: Но с точки зрения того, что такое грех на этой земле, нам сказано, это уже в более поздних манускриптах, в ранней христианской традиции, послании к римлянам, нам говорится о том, что Адам согрешил, и с грехом пришла смерть. Человек был раньше бессмертным. Как только Адам и Ева, как пишет нам книга Бытие, согрешили против Бога, Бог лишил их доступу к дереву жизни, и они уже перестали быть бессмертными. Появилась болезнь, появилась смерть. То есть...
1: Ну, как-то немножко какая-то такая философская концепция, немножко, нет?
2: Нет, это не философская концепция. Мы на предыдущей передаче с вами говорили о том, что когда человек отворачивается от Бога,
1: так,
2: то Исаия описывает, он превращается в разлагающийся трон.
1: А, то есть здесь мы снова видим такую же аналогию.
2: В том-то и дело.
1: Да, да.
2: Бог – это источник жизни.
1: Так.
2: То есть Бог – это источник. Вот, вот что у нас происходит в нашем организме? Почему у нас продолжительность жизни 70-80 лет?
1: Да.
2: Потому что у нас происходит определенный период жизни. У нас количество рождающихся клеток больше, чем количество умирающих. А потом количество умирающих клеток
1: становится
2: больше, чем
1: происходят изменения в организме.
2: И мы стареем и умираем.
1: Да.
2: А что такое, вот если мы говорим проказа, что такое даже эти истечения? Это все умирающие клетки.
1: Я понял. Александр, это не связано с постом? поступками человека.
2: Нет, это связано, состоянием человека. То есть вот почему...
1: А состояние человека рано или поздно – это смерть.
2: Да, вот почему. И вот таким образом, поэтому человек, который приходит в храм, он не может принести в присутствие Бога смерть.
1: Следы
2: смерти. Да, признаки
1: смерти.
2: Да, признаки смерти. И поэтому мы уже неоднократно говорили о том, что многие ритуалы во святилище, они указывали на
1: жизнь.
2: На жизнь. Да. И на то, как Мессия придет и избавит от греха.
1: От смерти.
2: Да, от смерти, естественно. То есть смерть, болезнь, это физическая сторона греха.
1: Да.
2: Наш поступок, наше нарушение заповеди – это духовная сторона греха. И если в духовной стороне, если мы говорим, да, у нас есть сила выбрать, да, мы имеем возможность выбрать, у нас есть контроль над нашим разумом, да. У нас есть...
1: Можем не нарушать. Можем нарушать, но можем же и не нарушать.
2: Не, ну вот об этом мы и говорили. Да. Есть преднамеренный грех, есть непреднамеренный.
1: Да.
2: То есть мы как бы все равно склонны к греху.
1: Это понятно, но вы имеете в виду, что есть поступки, которые мы можем контролировать, а смерть контролировать не может никто.
2: Да, болезнь, болезнь где-то мы что-то
1: сегодня
2: можем.
1: Сегодня как-то отчасти.
2: Конечно, но все равно... По большому счету, да, если поступки, да, мы можем не грешить с умыслом.
1: Да.
2: То есть мы можем, да, вот так поступать, и все. Конечно, наш характер и на духовном уровне у нас тоже есть проблемы, но на физическом уровне это еще более явно видно.
1: Да.
2: И вот когда в человеке, вот, то есть мы смотрим на вот этот вопрос нечистоты, когда человек начинает на себе проявляться вот эти признаки умирания клеток, и они явны, они в Торе классифицируются как нечистота, и человек таким образом изолируется
1: от
2: Бога,
1: да.
2: И тогда... Если он сделает и придет в храм при этом, нарушит, вот это поступок с умыслом.
1: Да, Александр, как я понял, что это не тот случай, когда человек может быть изолирован от церковного здания. Только
2: Никаким
1: храм.
2: Никаким образом, только храм.
1: Спасибо большое. Дорогие друзья, смотрите наши следующие передачи. Всего вам доброго, до свидания.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Анна Богатская.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Для семьи и, в частности, для женщины очень важна вовлеченность мужчины в процессе семьи и, так скажем, в быт семьи. Но насколько это важно в действительности? Сегодня в данном вопросе нам поможет разобраться священнослужитель и семейный консультант Виталий Кисер. Виталий, здравствуйте!
4: Здравствуйте!
3: Виталий, расскажите, пожалуйста, более подробно, что значит вовлеченность мужчины в семью и во взаимоотношении в быт в семье?
4: Знаете, с чего хотелось бы начать? Я человек все-таки верующий и убежден на том, что библейские принципы отношений — это самые правильные и верные принципы. То, что сегодня происходит в мире, как раз есть вот тот сдвиг того, что Бог говорит одно, люди делают совершенно другое и живут совершенно в другой парадигме, то есть выстраивают неправильные отношения. Сегодня, если вы посмотрите на мужчин, которые находятся в этом мире, у меня нет ни одного слова как осуждение этим мужчинам, потому что я знаю, что это продукт своего времени, продукт семьи. Я убежден, что если в семье есть правильные взаимоотношения, то из этих семей выходят правильные люди с правильными взглядами, с правильными установками. Вот, глядя на мужчин, я, понимаете, даже не на внешность хочу сакцентировать внимание, что, допустим, я не могу отличить, где мужчина, а где женщина. Мужчина, есть такое понятие, мужчина, мужской род, это как физиология, а мужчина — это как поведение. То, как выглядят сегодня молодые люди, меня совершенно не волнует, потому что если мы с вами возьмем Библию, то Давид, внешность Давида, можно было сказать, это смазливый юнец такой, белокурый, красивый, длинноволосый парнишка. Но поведение Давида, оно было не таким, как поведение сегодня множества юношей. Да? У них и внешность не такая, как хотелось бы, да? Не мужская, и поведение не мужское. Вот. А для женщин очень важно, чтобы у мужчины было мужское поведение. Это их потребность. Потребность в том, чтобы мужчина был мужчиной. И нам с вами нужно разобраться, что же в это понятие мужчины входит. В чем же у женщин такая потребность? В чем они нуждаются в отношении к своему мужу, к своему избраннику? Я хочу, во-первых, прочитать один библейский текст и одно стихотворение. Маленькое. Апостол Павел, посланник к Тимофею, первое послание, 3 главе, с 3 по 5 стих пишет. То есть, что ожидается? Давайте так, я буду говорить. Мужчина должен быть не пьяница, не бийца. Или муж, не мужчина, а муж. Ну, мужчину это тоже касается. Не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании, со всякою честностью, ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Царстве Божьем. То есть для нас, для мужчин, Бог говорит, что наш дом есть как раз то место, где

0: мы можем проявить все нужные качества как мужчины.
1: То есть культивировать, да, как раз да, в семье да. мужчина должен это
0: культивировать. Это не говорит, что мы уже супер все мужья, и мы все супер поступать будем правильно, но это говорит о том, куда мы должны стремиться. Быть личностью мужского пола – это вопрос рождения, а быть мужчиной – это вопрос решения и вопрос того, в каком вы направлении двигаетесь.
1: То есть здесь как раз и заключены качества мужчины, то, чем он должен обладать, да? Эмоционально сдержан, не сварлив, то да, есть да, он да, да, да, должен, да. так скажем, держать себя под контролем, уметь.
0: Ну, давайте мы сакцентируем внимание вот на чем. Я там подробно тексты не буду читать вам все, но что Библия говорит о мужчине, кем он должен быть, да, то есть к чему он должен стремиться. Во-первых, муж – это священник в своем доме. Во-вторых, муж – это любящий муж. Да, то есть муж, понятно, что он...
1: А поясните, быть. Вот многие, я думаю, слушатели, да, да. священник,
0: и
1: это что значит?
0: В-третьих, муж – это отец. Вот эти три основные как бы качества, которые женщина ожидает от своего мужа, это ее потребность, что все эти качества он должен проявить в семье, и он должен быть активен в этом. Да? Мы прочитали, что если... есть еще один текст, а там написано так, что если о домашних своих не печется, то хуже неверно. Ну ладно, мы об этом тексте чуть позже поговорим. Итак, первое. Что такое священник? Что требуется от мужа, как от священника?
1: Да.
0: Если вы откроете Библию и будете читать о таком герое Иове, Иов, это представитель такой правильного мужа и священника, то мы читаем, что Иов раз в неделю совершал, буду говорить современным языком, что он делал? Он раз в неделю ходил в церковь, ну так, осовременил этот текст, ходил в церковь и представлял пред Богом всех своих домочадцев. Он молился за своих детей, он молился за свою жену, и он обращался к Богу и просил Бога простить детей его, если вдруг они что-то сделали не так. Задача священника заключается не только в том, чтобы дети, или задача мужа как священника заключается не только в том, чтобы дети появились на свет, но его задача заключается в том, чтобы сделать людей, чтобы сделать своих детей или способствовать развитию своих детей в высокодуховных личностей. Это задача перед ним стоит. Задача как священника. И первое, что требуется от него, это ходатайствовать перед Богом, чтобы Господь им дал благословение, чтобы Господь их сохранил, чтобы дал им милость свою, чтобы дал мир свой.
1: Направлял.
0: Чтобы направил на правильный путь.
1: Угу.
0: И также требуется от него, чтобы он, допустим, вечером, ну, не обязательно ждать того момента, когда вы придете в церковь, но можно каждый день вечером склонять свои колени и просить у Бога, чтобы Господь был милостив к детям, потому что вы сами помните, будучи детьми, вы очень многих вещей делали не всегда правильно.
1: Необдуманные какие-то, да.
0: Да, потом, чем старше детки, знаете, маленькие детки,
1: маленькие
0: бедки, да, чем взрослее ваши дети, тем, может быть, необдуманнее их поступки, или они, может быть, обдуманы, но они приняты вне зависимости от вашего суждения, от ваших желаний, от ваших предпочтений. То есть, когда он был маленький, он выполнял ваши предпочтения, а повзрослел, он скажет: слушай, папа, до свидания, там, я имею полное право сам что-то делать. И поэтому ваша задача – быть священником для своей семьи, молиться за них, вразумлять их. Я хочу вам один текст прочитать, чтобы было понятно, что требуется от священника. Малахия 2 глава 7 стих. «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от его уст, потому что он вестник Господа Саваофа». Да? Хранитель знания, ведения. Закона ищут от его уст. То есть это тот человек, который должен быть здравым в суждениях, в общении, в разговоре, в наставлениях. Этот человек должен быть наделен определенной духовной мудростью.
1: То есть я правильно понимаю, человек, который имеет в хороших отношениях с Богом, да, мужчина в частности, который умеет понимать свое состояние, руководить своими эмоциями, соответственно, этот мужчина в здравом уме, да, он может уже и какие-то советы давать мудрые. К нему, соответственно, как к авторитету нужно прислушиваться, да, и дети будут его считать своим авторитетом, будут слушать.
0: Допустим, даже нас слушают мужчины неверующие. Мы должны с вами понимать, верующий вы или неверующий, это не имеет значения совершенно никакого. Почему? Потому что человек — это три составные части. Дух, душа и тело. И если вы муж, то вы должны быть правильно развиты во всех отношениях. И телом вы должны быть здоровы и развиты, и душой вы должны быть развиты, и духом должны быть развиты. То есть вы должны детей учить духовным вещам. Вот. Если вы не верующий человек, это ни о чем не говорит. То есть не верьте в Бога, но духовности вы должны детей учить. Да, духовность во многом может выражаться.
1: А в чем, например, вот как понимать для себя?
0: Больше знакомьте детей, допустим, я не знаю, там, с культурой, с книгами, с там, поэзией, с художественным искусством. То есть приучайте с музыкой, допустим, да, приучайте детей вот к этим вещам. И будьте в этом примером. Вот что важно, да, то есть как быть священником, да, и при этом не быть примером. Я же не могу вести образ жизни такой, какой хочу, а от детей требовать чего-то иного. Поэтому в этом как раз и заключается священство. Вы пример для подражания, вы духовный наставник для детей, вы тот, с кого берут пример. И вы реально будете вот этим человеком, с кого можно брать пример. Жена именно этого и хочет, чтобы вы были человеком, с которого можно брать пример. Она хочет вас уважать, она хочет вас ценить, она хочет вами восторгаться, но вы должны быть примером. Вот. Хоть я и говорил, что для уважения не нужно заслуживать. Да, но мы говорили, что это женщины так будут себя проявлять к вам. Ну и вы должны отвечать на потребность женщин. Второе. То есть это как священник, второе как муж. Женщине очень важно, чтобы вы проявляли себя как муж. А что значит быть настоящим мужем? Муж должен что делать в первую очередь? Любить свою жену. Мужья, любите своих жен. А что значит любить жену? Да? Делать ей комплименты. Да? Там еще интересный есть текст. А вы, мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Не будьте к ним суровы. Знаете, проблема, какая есть в современном обществе в отношениях между мужчиной и женщиной? Они вроде говорят, я люблю свою жену. А в чем это проявляется? Я зарабатываю деньги, я там работаю.
1: Финансово обеспечиваю, да?
0: Да, я обеспечиваю. Это как раз и есть проявление любви и так далее и тому подобное. И вот прямо у него готовая информация. При этом я иногда слушаю вот такие разговоры, когда он может унижать свою жену, говорить какие-то оскорбления в адрес своей жены, говорить о том, какая она бестолковая и так далее и тому подобное. Потребность мужа в уважении, и в уважении входит не выдавать тайны, не раскрывать слабости мужа. Я говорил, что жена не должна слабости мужа говорить. Почему ты, муж, раскрываешь слабости своей жены? Почему ты оскорбляешь свою жену? Да, не проявляешь к ней любви. Я хочу вам, дорогие мужчины, сказать одну вещь. Если вы унизительно относитесь к своей жене, ну, давайте пример приведем. Допустим, муж говорит жене унизительно там какое-то слово. Ты там овца. Ну, к примеру, да, там он ругает ее. Я хочу задать вопрос. Овца — это кто? Если говорить о брачных отношениях. Кто такая овца? Овца — это жена кого?
1: Ну, соответственно, барана.
0: Овца — это жена барана, понимаете? То есть вы должны понять, что если вы унижаете свою жену, если вы ее не любите, вы не любите себя, вы унижаете себя. Ань, помнишь, мы говорили о самооценке, о любви к себе? То есть все, что вы делаете негативно в адрес своей жены, вы как раз тем самым подчеркиваете нелюбовь к себе. Вы не любите себя. То есть вы не цените себя. Человек, который любит себя, ценит себя, он любит свою жену. Это его статус. Это то, в чем у нас, у мужчин, потребность, чтобы жена была красивая, привлекательная, счастливая. Это статус мой. Если я унижаю свою жену, оскорбляю ее, не люблю ее, не проявляю о ней должного внимания и заботы, и я к ней, как вот не случайно же подчеркнуто, мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Не случайно же это подчеркнуто. Это свойство мужчины. Мужчина отличается тем, что он, знаете, вот толстокожий, он менее чувствителен. Да, знаете, что у мужчины толще кожа, он меньше цветов различает, меньше запахов. Да, мы вот такие, мужчины такие. Но, тем не менее, мы должны, Библия говорит о том, что вот жена нуждается в том, чтобы я был хорошим мужем, любящим, заботливым, а не сварливым старым дедом таким, понимаете? Вот что требуется для женщины, вот в чем у нее потребность у женщин. И еще одна потребность – это отцовство. Быть хорошим отцом. Что такое быть хорошим отцом? Мужчины думают о том, что основная задача женщины – воспитывать детей. Вот она воспитывает, она с ними занимается, а моя задача заключается в том, чтобы зарабатывать деньги. Женщины нуждаются в том, чтобы мужчина был активен в воспитательном процессе.
1: А что значит быть активным? Он как должен проявлять эту активность?
0: Сейчас мы с вами прочитаем, да? Угу. Постараемся увидеть, что Библия по этому поводу говорит. Так, смотрите. Отец. Ефесянам 6 глава, 4 стих. «Отцы, не раздражайте детей ваших». Но смотрите, как здесь интересно написано. «Но воспитывайте их в учении и в наставлении Господнем». Воспитывайте их в учении и в наставлении Господнем. То есть речь идет о том, что необходимо принимать активное участие в воспитании наших детей. То есть мы должны воспитывать наших детей. Я хочу вам маленький пример прочитать, который один рассказал папа. То есть сын повзрослел, и в возрасте 17 лет сын, будучи взрослым, решил с отцом поговорить серьезно. И вот этот отец передал свой разговор со своим сыном. Сын подошел ко мне и сказал: «Отец, я хочу тебе что-то сказать. Сейчас последний раз в жизни я называю тебя отцом. Ты мне больше не отец. Я ждал тебя всю жизнь. Я нуждался в тебе. Я хотел, чтобы ты был со мной, чтобы ты со мной общался, чтобы ты со мной играл. Я хотел, чтобы ты проводил со мной время. Я ждал тебя всю жизнь, но ты так ко мне не пришел. Я ждал тебя, ты не пришел, ты мне больше не отец». Вот это разговор, я думаю, который не хотел бы услышать ни один отец, который воспитывает своих детей. Понимаете, нам кажется, что мы зарабатываем деньги, что мы проплачиваем там, их образование, там, мы им покупаем одежду, и мы думаем, что в этом все отцовство. Нет, в этом не все отцовство. В отцовстве еще заключается воспитание. Смотрите, как написано. 1 Тимофею, 5 глава, 8 стих. «Если кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Вот, мужчины, я хочу вам дать совет. Вот то, что я сказал, да, от мужа требуется быть священником, быть мужем, быть отцом. Если возьмете Библию и посмотрите на того же Иова, на Ноя, на Давида, на Соломона и так далее, буду всех героев перечислять, вы увидите, что это не суперпапы, это не супермужья.
1: Все ошибались.
0: У каждого из них были проблемы, начиная даже от Адама, да, который отрекался от своей жены, обвинял свою жену. Но, тем не менее, Библия говорит о том, что мы должны учиться этому. Семья как раз то место, где мы можем по-настоящему стать настоящим мужем, отцом и священником. Поэтому воспользуйтесь этим и восполните потребность своей жены. И она будет счастлива. Она будет на небесах от радости. Если вы придете домой, возьмете ребенка, скажете: давай я с ним позанимаюсь, иди отдохни, иди погуляй, иди поспи. Она будет в восторге, если вы будете принимать участие активное в семье. И да благословит вас Господь.
1: Виталий, благодарю вас за эти ценные советы. Спасибо вам, что были с нами. Дорогие друзья, обратите внимание, в особенности мужчины, насколько важно быть вовлеченным в свою семью, насколько важно совместно с супругой держать общий быт и, так скажем, используя любой момент, сказать, что вы нуждаетесь в своих детях, в своей супруге, дарите им свою любовь и заботу. Пишите нам письма, оставляйте комментарии. Всего самого доброго. До свидания.

0: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Контрасты души. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь очень рады приветствовать вас на очередной программе в рамках цикла «Контрасты души». И сегодня у нас в гостях священнослужитель Андрей Скворцов. Здравствуйте, Андрей.
2: Здравствуйте.
1: Смысл жизни. Вопрос, который заботит людей, мне кажется, во всех поколениях, во все времена люди задавались этим вопросом. В чем смысл жизни? Должен ли быть действительно у человека какой-то смысл для жизни? Ведь многие рождаются, живут, умирают, так ни разу и не задумавшись об этом вопросе, и тем не менее проживать могут счастливую жизнь. Должен ли быть у человека смысл для жизни, для того, чтобы он был счастлив?
2: Угу. Хороший вопрос. Должен ли быть? Да. Я думаю, что человек действительно может не осознавать смысл своей жизни и быть счастливым. Это очень хороший вариант, и я бы сказал, даже счастливый вариант.
1: Более того, чем больше человек задумается над смыслом жизни, тем больше он может в какое-то даже уныние впадать, если он его не находит.
2: Скорее даже не так. Чем чаще человек оказывается в ситуациях, вводящих его в уныние, тем больше он думает о смысле жизни. Причем бывают ситуации, когда человек даже думает о том, а зачем вообще жить, стоит ли дальше жить. И бывают ситуации, когда он не может найти причину. Более того, бывают ситуации жизни, не знаю, так складывается, что человек проживает там год за годом, и он не может вспомнить ничего из того, что произошло за эти годы.
1: Вы имеете в виду, что не может вспомнить? Что имело бы смысл?
2: Что имело бы смысл, что впечатляло бы его, что вдохновляло бы его, радовало бы. Ну, вот знаете, как бывает, да, что вот есть чем поделиться, да, есть что-то, что хочется рассказать, что вот так здорово было, так интересно было. Бывает так, что год за годом пролетают, и это все одно и то же.
1: Так может, и не стоит лишний раз как бы себя вогнать в какие-то размышления о смысле жизни. Может, просто жить и жить спокойно себе. Не переживать ни о чем.
2: Это было бы возможно, вот я говорю, в том случае, если бы у нас не было бы никаких трудностей, никаких проблем, никаких переживаний. Но дело даже не в этом. Бывает так, что мы обладаем талантами, возможностями, способностями. Мы обладаем множеством каких-то преимуществ, которые не реализуются по причине того, что мы, ну, нашли, да, какое-то, может быть, теплое место в жизни, да, к нему пристроились, и выключили все. Выключили все свои интересы, выключили инициативу, выключили...
1: Не, ну почему все? Ведь разве это не смысл жизни? Воспитать детей, иметь хорошую семью, крепкую, здоровую, вести здоровый образ жизни, чтобы прожить долгую, насыщенную жизнь. Ведь многие в этом видят смысл жизни. Заработать достаточно средств для того, чтобы эту жизнь прожить не в бедности, а более-менее в нормальном, благополучном состоянии. И для большинства людей смысл жизни именно в этом. Это неправильный какой-то смысл?
2: Ну вот как? Это выглядит так, что человек накапливает какие-то подпорки, какие-то даже не подпорки, там, не знаю, кто-то инвестирует в богатство, да, там, в средства, в финансы.
1: Да не обязательно в богатство,
2: обязательно,
1: в средства.
2: Конечно.
1: Просто человек работает на нормальной работе, он получил образование хорошее, он нашел хорошую работу. Да, он там не богатый, не миллионер, он просто себе живет спокойно, ему хватает на то, чтобы платить за квартиру, на питание, на одежду, на то, чтобы съездить в отпуск куда-нибудь за границу, или у нас там в Крым, на Северный Кавказ. И при этом он доволен тем,
2: и
1: что у него есть.
2: И в конце концов он оказывается в ситуации, когда ему нужно принимать какое-то важное решение. А когда он жил достаточно ровно, и все его решения, которые принимал он, были без риска, потому что так он жил, чтобы защитить себя от риска, чтобы не было никаких, ну, скажем так, какое бы решение я ни принял, да, там, заплачу в случае чего, да, или там выкручусь, или еще как-то. Получается так, что при отсутствии вот этого вот осознания риска человек теряет возможность накапливать какую-то мудрость. И ну, сейчас кризис, да, заставляет многих по-новому начинать жить. Просто лишает всех сбережений, возможностей.
1: Ну, вот в этом и смысл, чтобы вновь восстановить капитал свой, вновь заработать деньги. И многие в этом смысле...
2: А зачем?
1: А какой вот человек, смысл вы предлагаете?
2: А когда человек разрушается, вот все у него, вот разрушился бизнес, разрушилось здоровье. Вот какой смысл жизни у человека, который, там, не знаю, занимался развитием карьеры, увлечен, там, не знаю, творчеством занимался, и вдруг ему поставили диагноз рак?
1: Ну вот я из ваших слов понимаю, что смысл жизни начинают искать неудачники. Успешные люди смысл жизни и так видят, в достижении все большего и большего успеха. А вот те, кто лишились всего, как вы сейчас сказали, или смертельной болезнью заболели, вот они начинают искать смысл жизни.
2: Нет ни одного успешного человека, который находится в полной безопасности и который не нуждается в том, чтобы иметь мудрость.
1: Понятно. Человек, он внезапно смертен, и в любой момент каждый из нас может умереть. Но если каждый день об этом думать, вы представляете, что это такое? Зачем? Человек живет с мыслью о будущем и каждый день проживает в отсеке сегодняшнего дня, как советуют психологи, и Священное Писание также нам советуют. И он видит радость. Апостол Павел пишет: великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Если человек доволен тем, что у него сегодня есть, какой смысл искать смысл жизни?
2: С этим я полностью согласен. Но возникает такая ситуация все-таки. Вот привели пример, что человек, да, он упал и поднимается. Так вот, как раз именно на подняться часто у людей не хватает внутреннего, не знаю, чувства или воли к жизни, да, чтобы видеть, зачем, почему.
1: И зачем же?
2: Хороший тоже вопрос. Собственно говоря, с него мы начали.
1: Да, мы об этом и говорим.
2: И вот тут как раз момент отношений наших к жизни, да, наших отношений с Богом, он оказывается интересным источником мыслей, размышлений, открывающих перспективу. Поясню. Священное Писание говорит о том, что Бог долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Для многих покаяние представляется собой как, не знаю, там, осознание, что я виновен в чем-то, там, не знаю, ощущение себя грешником. И кажется, что цель там у церкви, у Бога — доказать человеку, что он несостоятелен.
1: Но если в этой жизни, и он не должен здесь вообще прорастать корнями глубоко, и в этой жизни вообще ничего его держать особо не должно. Он должен в любой момент готов быть расстаться со всем, что имеет и так далее. В этом, что ли, смысл жизни?
2: Нет, я вот как раз поясню все-таки. И вот получается, что покаяние, когда воспринимается в таком ключе, да, то мы приходим к мысли о том, или, не знаю, там, в конце концов, к той идее, которая подобна тому, что сделал Иуда. Ведь Иуда, мы знаем, что он пошел и удавился. Да? И, в общем-то, с точки зрения обычного понимания покаяния, он достиг, наверное, в этом совершенства.
1: То есть он в каком плане он достиг?
2: Он раскаялся в том, что предал кровь невинную. Он осознал свою вину, он осознал, что совершил преступление. Он пошел, вернул 30 серебряников, попытался вернуть, их не взяли.
1: То есть все, что возможно было сделать с его стороны, своими силами, и все, что от него зависело, он постарался исправить это.
2: Ну, с точки зрения обычного понимания покаяния, да, он этого достиг.
1: Но почему-то это его не утешило и привело
2: почему-то
1: в такое уныние, что пришлось покончить жизнь самоубийством.
2: Да, то есть он не обрел ни смысла жизни, ни прощения, ни избавления, ни там, надежды. Да? И по большому счету мы часто вот упускаем другие места Писания, которые тоже говорят о покаянии. И, например, то место, которое записано у пророка Малахии, где он говорит о том, что «дам им дух умиления». «Дам им дух умиления, и они восплачут о том, которого пронзили». И вот этот момент, дух умиления, он очень интересен. Апостолы пишут как раз о том, что есть печаль мирская, которая неизменно ведет к смерти, да? И есть печаль ради Бога, которая ведет к покаянию. Вот в чем разница? Как раз Бог желает не того, чтобы мы осознали свою там ничтожность, свою непригодность, чтобы мы много-много смотрели на себя и видели то, какие мы грязные, плохие, недостойные. Его желание, чтобы мы хотя бы на секунду, на минуту, на час обратили внимание на Него. И вообще, когда у Христа спрашивали, какая наибольшая заповедь в законе, он говорил о том, что, ну и все свидетельствовали об этом, возлюби Бога.
1: И если, в этом и есть смысл жизни, по-вашему?
2: Если, я вот чуть-чуть расскажу, да. Если возлюби Бога является наивысшей заповедью, которая, причем, явно достижима сложнее, да, еще более трудно, чем достигнуть там исполнения всех других 10 заповедей, ну, которые входят в это понятие, да, то, наверное, жертва Христа и смерть Христа, которая была как раз актом любви, да, она вела и к тому, чтобы мы возлюбили Бога. Так вот, мое убеждение на основании того, что я вижу в Священном Писании, что Бог ведет с нами не просто там какую-то беседу, да, там, может быть, даже игру, а Он, как режиссер, Он выстраивает нашу жизнь таким образом, чтобы мы, однажды доверившись Ему, почувствовав немножко, там, не знаю, какое-то очарование им, испытали еще больший восторг. Смысл жизни, если так вообще посмотреть с точки зрения человека,
1: да,
2: с точки зрения его реакции.
1: Вы много сказали всего, и это очень важные слова. Просто хотелось бы их сформулировать, может быть, в одном каком-то предложении. Да. Вот с вашей точки зрения, что же является смыслом жизни?
2: Восторг, которому Бог ведет человека, для того, чтобы через этот восторг человек испытал очарование Богом. То есть Бог хочет очаровать. Бог, да, Он воспитывает нас, как об этом говорит Священное Писание, но воспитывает Он нас не просто так. Он воспитывает нас для того, чтобы мы смогли, ну, наверное, даже влюбиться в Него, вот так можно сказать. Это подобно тому, как там, юноша ухаживает за девушкой. Он ухаживает за нами, Он ведет нас к тому, чтобы мы вот испытали эту эмоцию, это чувство в дальнейшем, которое дает восхищение, да, чувство, которое дает нам в дальнейшем возможность большего доверия.
1: Богу.
2: Доверие Богу, да. И когда мы доверяем Ему, то никакие обстоятельства, какие бы они трудными, какими трудными они были бы, да, они побуждают нас к тому, чтобы делать следующие шаги. Причем создается ощущение, не знаю, чувство уверенности в том, что ты в безопасности. В любых обстоятельствах, в любой ситуации абсолютно человек в безопасности.
1: Ну, то есть, если я вас правильно понял, смысл жизни человека — доверить эту жизнь Богу и по тому сценарию, который Он предназначил для нас, жить.
2: Ну,
1: чтобы Он вел нас по этой жизни.
2: Это близко к тому, что Он действительно, Он как сценарист. Да, у Него есть написанная книга.
1: Ну, хорошо, проживет человек эту жизнь в согласии там, с волей Божией, по тому сценарию, который не сам себе напишет, а Бог напишет. И все, ну да, так, наверное, проще, все неудачи, все какие-то потери воспринимать. Ну что ж, это к лучшему, так Господу было угодно и так далее. То есть не является ли это каким-то вот таким самоутешением?
2: Нет,
1: что,
2: нет. Как раз я,
1: ну
2: то,
1: прожил
2: то,
1: он эту жизнь, пусть даже так и есть. А что дальше? Один конец у всего, у того, кто прожил ее со смыслом и кто прожил ее без смысла. Так неужели истинный смысл жизни в том, чтобы прожить ее не по своей воле, а по чьей-то, пусть даже по Божьей?
2: Как раз вот в том-то и смысл, что прожить ее, испытав восторг. Тут нету такого, что Бог берет человека, да, как вот там надевает перчатку, да, и манипулирует им. Бог вообще не манипулирует. Все, что делает человек, человек делает абсолютно
1: согласен.
2: По своей
1: я
2: воле.
1: Согласен, я не об этом немножко сказал.
2: Да.
1: Я говорю, какая разница, от чего человек будет испытывать восторг? От того, что Бог его ведет, или от того, что у него так много денег, что он может себе позволить все, что угодно. И в том и в другом случае человек живет и испытывает жизнь с восторгом, и оба они умирают и попадают в могилу. Какой смысл?
2: Ну, если мы посмотрим, да, конечно, не любой восторг действительно приводит человека к удовлетворению, наверное. Есть пример хорошего царя Соломона, который вкладывался во все. Он искал как раз восторга, он искал удовлетворения, и он пришел к выводу, что суета, сует, все суета. И большинство как раз ищущих, неважно там в чем, да, в богатстве, в славе, еще, в конце концов, приходит к этому чувству неудовлетворения.
1: Почему?
2: А потому что Бог заложил в человека, чтобы мы искали Его, и этот восторг, который действительно Бог хочет, чтобы в нас произошел, чтобы произвести в нас этот восторг, он, естественно, направляет нас на будущее. Естественно, он направляет нас на ту жизнь, которую Бог приготовил для человека. Жизнь,
1: вы имеете в виду жизнь, которая будет после того, как каждый человек умрет, да, либо встретит Иисуса Христа при его
2: жизнь, в которой, да, он сможет и посмотреть, либо это жизнь накануне смерти, когда он должен будет посмотреть назад и испытать что-то, что его повернет на то, чтобы жить дальше. То есть прошедшая жизнь может стать причиной для того, чтобы жить дальше. И другое, что когда в конце концов мы оказываемся перед лицом смерти, нам нужно принять решение. Мы все равно делаем выбор. Кто мы? Мы — земля, которая в землю возвратится.
1: Прах.
2: Или мы — дух, который имеет великое предназначение, великую задачу. И ценность этой души, этого духа, да, ценность представляет собой не только для вот этих вот там, земных, не знаю, сокровищ, да, ярких каких-то вещей, но ценность для будущего, когда, опять же, мы сможем тоже посмотреть на свою жизнь. И эта жизнь, она будет свидетельством. Священное Писание говорит о том, что наша жизнь — свидетельство. И оно свидетельство, да, сначала для нас. Во-вторых, оно свидетельство для наших близких. И свидетельство для всего мира.
1: О чем свидетельство?
2: Свидетельство, но по большому счету, все-таки о Божьей любви. И это главное, ради чего мы все здесь вот живем. Как это ни странно звучит, но это то, чего дает человеку надежду, дает человеку уверенность, дает человеку смысл дальше делать следующие шаги. Потому что, когда мы приходим к выводу, как Соломон, что все суета и томление духа, то, оказавшись перед лицом трудных обстоятельств, перед лицом того, что внушает ужас, страх, мы не делаем следующий шаг. Или мы впадаем в цикл, просто по циклу, по кругу ходим и пытаемся найти спасение, пытаемся изобрести лекарство, которого не смогли изобрести до нас, там, не знаю, академики, профессора, великие ученые за годы, да, мы пытаемся это решить за там, месяц, который, может быть, нам остался, за 3 месяца, пусть за год. Но я видел не раз, к сожалению, человек не может стать сильнее профессионалов в спасении себя самого. Это касается часто и бизнеса. Бывает так, что бизнес полностью разрушается, потому что изменилось все. Изменилась экономика, изменилась ситуация, изменилась политика. И дальше человек просто не знает, что ему делать, потому что его вся жизнь была там.
1: И как простыми словами человеку, вот если сейчас нас смотрят такие люди, которые оказались в такой ситуации, рухнул ли у них бизнес, заболели они какой-то болезнью, от которой они понимают, что в ближайшее время должны умереть. Как им в такой ситуации, о чем задуматься в первую очередь нужно, чтобы обрести смысл, не отчаиваться и видеть впереди вот этот свет надежды?
2: В Библии написано о том, что Христос пришел для того, чтобы избавить людей от страха. В первую очередь от страха смерти. И его жертва, его любовь как раз была направлена на то, чтобы избавить от страха.
1: А написано, как можно избавиться от страха, если ты боишься смерти?
2: В любви нет страха. Совершенная любовь изгоняет страх. Если мы знаем, что Бог нас любит, если мы чувствуем, что каждый шаг нашей жизни, он не находится в безвоздушном пространстве и без внимания. Он неравнодушен к нам, и он ведет нас, он заботится, он поддержит, он утешит. И это трудное время, оно предназначено также нам ко благу. Написано, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И вот эта вот любовь не требуется, чтобы я был там, да, не знаю, там уже посвященным христианином даже, чтобы чувствовать любовь к Богу. Начинается она с маленьких шагов, постепенно.
1: Спасибо большое, Андрей. Дорогие друзья, сегодня мы говорили о смысле жизни и пришли к выводу о том, что смыслом жизни и наполненной жизни здесь может быть восторг по отношению к тому, что Бог делает в твоей жизни. И поняли, что несмотря на то, что эта жизнь наша конечна, это еще не конец. Смерть — это не конец. И если вы верите в жизнь после смерти, жизнь с Богом, то и эта наша жизнь земная обретает полноценный смысл. Всего вам доброго. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
1: Для вас поет Юлия Авструб.
2: Искать и не в собственной праве.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.

0: Здравствуйте, ребята! Вы уже знаете о многих чудесах, которые произошли взаправду. И сегодня мы вам расскажем еще об одном. Марк звонит. Алло, Марк? Что? Ты где? Мылись? Вечку очищали? Уже бежишь? Мы тебя ждем, Марк.
1: Всем привет! Я уже прибежала. Здравствуйте, ребята.
0: Марк, что у тебя произошло? Где твои шнурки?
1: А, я из них лук сделала на случай войны.
0: Витька, война, шнурки, ничего не понимаю. Ты давай по порядку все расскажи.
1: Ну, по порядку дело было так. Пошли мы с Витькой сегодня ко мне домой после школы уроки делать. А то я телевизор редко включаю.
0: А при чем здесь телевизор?
1: Витька мне рассказал, что дома от него просто оторваться не может. А в рекламные паузы просто не успевает сделать уроки.
0: Так может, ему не включать телевизор, когда он уроки учит?
1: Не, ему силы воли не хватает. Говорит, ему помощник нужен.
0: Да, Витьке взаправду нужна помощь.
1: Ну вот, мы и пошли ко мне. А по дороге к нам Васька из 5 класса пристал. Говорит, что он с нами в войну играет. И как-то толкнет Витьку в грязь. Витька упал, а Васька сказал, что половину нашей армии уже победил, а после обеда и вторую половину одолеет. Меня, значит.
0: И что дальше было?
1: Ну, Васька убежал обедать, а мы пошли ко мне домой. И пока Витька мылся и одежду стирал, я себе по-быстрому лук сделал, чтобы от Васьки после обеда защищаться.
0: Марк, а ты помнишь заправдышние истории, которую мы сегодня ребятам хотели рассказать? Народ победил огромную армию без всякого оружия.
1: Взаправду. Это потому, что они попросили помощи у Бога, и он...
0: Подожди, Марк. Давай расскажем все по порядку.
1: Давай.

0: Эта необыкновенная история произошла, когда народ Божий был рабами в Египте.
1: Египтяне очень жестоко заставляли их работать и били всякий раз, когда кто-нибудь из них хотел отдохнуть. А еще фараон, правитель Египта, издал страшное повеление лишать жизни всех маленьких мальчиков, которые рождались в народе Божьем.
0: Весь народ Божий сильно горевал и молил Бога помочь им.
1: В те времена жил человек по имени Моисей. Однажды он пас овец на дальних пастбищах, и вдруг он увидел горящий куст.
0: Куст горел, но не сгорал. Моисей сказал: «Пойду посмотрю, почему куст не сгорает». Но тут же услышал голос Бога из горящего куста.
1: «Моисей, не подходи сюда. Я сейчас говорю с тобой, Бог твой. Увидел я, как тяжело приходится народу моему. Я помогу им выйти из Египта, туда, где им будет очень хорошо. А ты иди к фараону и скажи, чтобы он отпустил их, а я буду помогать тебе».
0: И вот когда народ Божий со своими стадами покинули Египет, фараон пожалел о том, что отпустил их.
1: Он отправил вдогонку всю свою огромную армию, и очень скоро египетское войско настигло их.
0: Сильно, наверное, испугался народ, когда увидел египетскую конницу и боевые колесницы.
1: Еще как сильно! Ведь бежать-то им было некуда. Впереди было огромное глубокое море, а позади грозное вражеское войско.
0: Надь, а вот интересно, там лодочной станции поблизости не было?
2: Нет, парк не было.
0: Эх, жаль. Я вот когда с родителями на море ездил, там можно было лодку на прокат взять. Да еще и спасательный жилет в придачу.
1: В те времена еще такого не придумали. Поэтому народ стал громко плакать.
0: Моисей сказал им: «Не бойтесь, Господь сам будет бороться за нас, а вы будьте спокойны».
1: В это время облачный столб, который шел впереди израильтян и показывал им дорогу, стал позади них, между ними и египтянами. И враги не могли видеть из-за этого облачного столба народ Божий.
0: И вот тогда Бог повелел протянуть Моисею жезл в сторону моря.
1: После того, как Моисей сделал это, подул такой сильный ветер, что и морские волны расступились. И тогда народ Божий смог перейти море по суше.
0: Как по большому коридору, в котором стены были из воды, да, Надь?
2: За правду, как по большому коридору.
0: Но ведь египтяне по нему тоже вдогонку пустились.
1: Тоже, но Моисей снова протянул свой жезл в сторону моря. Оно сомкнулось и поглотило все египетское войско.
0: Вот обрадовался, наверное, народ Божий, что Бог совершил такое чудо.
1: Да, мы еще раз убедились, что Бог всегда рядом. И все вместе запели торжественную песню, как Бог им помог.
0: Надь, я придумал. Сейчас побегу к Витьке, и пока он у меня дома сохнет, расскажу ему эту историю. Ну и удивится же он, когда узнает, как Бог помогать может.
3: Марк, подожди. Я предлагаю не только рассказать, но и показать Витьке то чудо, которое совершил Бог.
0: Показать?
3: Да, на особенной открытке, которую я предлагаю сейчас смастерить. Берем альбомный лист и складываем его краями вовнутрь. Прогладим наши края открытки. А теперь нарисуем людей и Моисея, который протянул жезл. Ну вот, можешь раскрасить море синей краской. Бери кисточку. Ну давай это возьмем.
0: Вроде нормально.
3: Так, ну все, давай теперь я людей нарисую.
0: Вот так же. Угу. Аккуратненько, еще не высохло.
3: Ну ничего, буду внизу пока рисовать. Нет, тоненькую кисточку.

0: Ну вот, с одной стороны у нас открытка готова. По-моему, неплохо. Да. Тебе нравится варка? Так, теперь открываем открытку. И на внутренней стороне, посередине, рисуем дорогу. Так, Марк, ты у нас специалист по морю. Давай нарисуй с обеих сторон стены из морских волн.
1: Ого!
0: Вот, а вот где голова у Моисея? Ага, вот здесь вот голова. Теперь детальки все. Ну что, давай?
1: Ну, вот эти люди остались.
0: Ага, так, осторожно.

0: Открытка готова. Сейчас сделаем фигурные края. Ножницы.
1: Да. А ведь на открытках еще слова пишут. Давай мы тоже напишем.
0: Хорошая идея, Марк. Ну, давай, пиши. Сейчас я

0: Ну вот, открытка у нас готова. Правда, красивый, да, Марк? Угу. Ну, так разворачивается. И в это время можно рассказать и показать то чудо, которое совершил Бог. Я думаю, что все ребята тоже смогут сделать такое же и подарить тем, кто еще не знает, кого нужно просить о помощи, когда не хватает сил или же становится страшно.
1: А я виски подарю. А еще ему надо песню спеть. Ты ведь помнишь, что когда народ перешел через море, он запел песню о том, как им Бог помог?
0: Песня? Это идея.
1: Подпевайте, ребята.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет детский хор «Тропинка».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Когда мы говорим о Пасхе, это очень интересное событие, но, как правило, возникает и немало вопросов. Ну, например, какое отношение к этому событию Пасхи имеют вот эти вещи? Или, к примеру, когда люди на Пасху говорят те или иные слова, там «Христос воскрес», и ответ должен быть «Воистину воскресе». Это все очень интересно, об этом поговорим. Опять же, возникает еще один очень важный вопрос. Апостол Павел говорит, что Пасха наша, Христос, заклан за нас. А мы привыкли слышать, что на Пасху воскрес Христос. Так все-таки воскрес или заклан? Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня мы говорим о Пасхе. Эта тема не просто интересна и не просто важная. Она судьбоносная. Почему? Потому что если мы вернемся в исток, откуда вообще она появилась, то мы понимаем, что речь идет о гибели или о спасении. Или погибнешь, или спасешься. Более того, хочу сказать, что в последнее время, ну, так часто стало, и я это слышу, очень много вопросов возникает относительно того, что, например, а что самое важное? И как только человек узнает, что вот это важное, то все остальное почему-то становится как будто ненужное даже. Не то, что там неважное, ненужное. То есть, вот у меня есть важное, все, мне больше остальное не нужно. Но на самом деле так оно не работает. Ну, так ничто не работает. Ни воспитание детей. Ну, например, что самое важное в воспитании ребенка? Любовь. Все, значит, все, больше остальное не нужно. Ага. Потом мы начинаем понимать, что есть понятие «слепая любовь». Там, и так далее, и так далее. И мы видим, что отсутствует дисциплина. Оказывается, нужна любовь и дисциплина. Дисциплина с любовью. И вот так потихоньку мы приходим ко многим-многим, ну, таким серьезным вещам. Ну, или, например, если брать не воспитание, а обучение. Что главное в обучении? Ну, кто-то скажет, там, внимательно слушать, что говорят на лекции. Ну, все, тогда мне остальное не надо. Нет, тогда нужно внимательно слушать, что говорят на лекции, и практика. То есть, как бы вот эти две вещи, теория, практика, их надо дружить, женить, и тогда оно все будет хорошо. И так будет во всем. То же самое в библейских вопросах. Что самое главное на Пасху? Да? И кто-то скажет, дата. Если ты по лунному календарю вычислишь от самого сотворения, все, вопрос решен. Ну, а кто-то скажет, какая разница, в какой день? Почему? Потому что я знаю, этот вопрос часто звучит.

0: звучит относительно субботы. Есть люди, которые говорят, для меня каждый день суббота. Я не знаю, с чего они так говорят, но я это очень часто слышу. То есть, как бы я элементы субботы привношу в каждый свой день. Ну окей, да, это имеет место быть, может быть, но это неправильно, и это нигде не прописано. Бог это не ожидает. Он наоборот сказал, 6 дней работай, 7-й отдохни. И когда ты живешь, вот какой у тебя день 7-й, да, получается, то и является... тобою, или как, тот часовой пояс или тот регион, он и будет для тебя основным, а не по какому-то другому часовому поясу надо жить. То есть таких вещей очень много. Когда мы возвращаемся к истокам, что такое Пасха, мы должны открыть 12 главу книги «Исход», и там написано, первый стих. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израилевых, в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмут соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца». Вот, кстати, очень интересно, да? Вот здесь уже все начинается об агнце. Обратите на это внимание, когда вот я сейчас буду еще читать. Агнец, агнец, агнец. Даже вот семья сидит и говорит, так, у нас бабушка, дедушка, там папа, мама и двое деток, да? Вот 6 человек. Съедим мы ягненка? Ну, похоже, что нет. Давай пойдем к соседям. И должны были все рассчитать относительно вот этого агнца. То есть опять агнец в центре. И дальше он теперь говорит об агнце. Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз. И пусть он хранится у вас до 14-го дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках, на перекладине дверей в домах, где будут есть его». Пусть едят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом, с горькими травами, пусть едят его. Не ешьте от него недопеченного, как здесь сказано, или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Ешьте его так, пусть будут чресла ваши или пояс припоясаны, и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. Вот, друзья, вы сегодня, может быть, кто-то в первый раз вообще услышали, что такое Пасха. Если мы говорим конкретно, вот по Библии, по тексту, то это Агнец. Само слово «Песах» означает «проходить мимо». Что это значит? Это значит, что когда фараон напрочь отказался отпускать израильтян, Бог начал на него язву за язвой изливать. Для того, чтобы его смирить, потому что фараон представлялся как верховное божество. И он никак не мог согласиться, что есть еще Бог, который выше, чем он. И он решил, что вот эти все люди, которые принадлежат, скажем, мне, фараону, как рабы, да, вот он себя считал царем и богом, и вот это выражение «царь и бог», это как раз о фараонах, потому что он был и бог, и царь. И вдруг какой-то появляется бог, и он, конечно, возмущался, но бог показал превосходство силы Божьей над его силой. Соответственно, когда Египет уже очень сильно потрепало, то была последняя язва. Эта язва касалась того, что если косяки дверей дома не будут помазаны кровью, то ночью будет идти ангел-губитель с мечом и будет поражать первенцев. Таким образом, Бог показал, что это не шутка, и Бог защищает свой народ на условии послушания. Потому что если у израильского народа кто-то бы не помазал кровью косяки дверей, его первенец был бы убит или погиб. Следовательно, к чему мы приходим? Мы видим, что в ту ночь Господь говорит, будут очень серьезные события происходить. Это последняя ночь, когда вы будете в Египте. Это называется еще ночь бдения. То есть они не спали, они кушали этого агнца, они были припоясаны, и они собирались в путь с поспешностью. Они к утру уже вышли. Следовательно, что мы здесь еще интересное находим, а именно то, что когда речь идет о ягненке, он должен быть без пятна, без порока и мужского пола. Вот это очень важная составляющая, что вот это был особенный агнец, который называется пасхальный агнец. И вот он здесь говорит, это Пасха Господня. То есть фактически вся Пасха, да, о агнце. Теперь еще раз возвращаемся к слову «пройти мимо». Вот это слово «писах», «пройти мимо», да, или «переступить», «перескочить», оно означает вот что, что когда ангел-губитель ночью шел и видел, что в этом доме двери помазаны кровью, таким образом он проходил мимо этого дома, и туда губительство, скажем, его не распространялось. Когда он проходил, и дом не был с кровью, косяки не были помазаны, то он заходил, и там погибал первенец. Посмотрите, это старая история, но она идет далеко-далеко вперед. То есть мы четко видим здесь новозаветние все-все-все элементы. То есть кровь Иисуса Христа является очистительной и прощающей для каждого из нас. Более того, агнец, который был здесь заклан, то написано, его даже варить нельзя было, недопеченное нельзя. Он должен был быть совершенный, то есть без пятна и порока, без недостатка. И второе, он должен был правильно и хорошо приготовлен для того, чтобы все семейство могло поучаствовать и его скушать, а все остатки там они должны были сжечь. То есть никакого осквернения, выбросить или там еще что-то. То есть сгорает полностью и кушают. Хорошее и запеченное. То есть вот это все является очень серьезными для нас пунктами, на которые надо обратить внимание. Потому что дальше в 12 стихе написано, Господь сказал так. «А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Видите, он не говорит, что нация, вот эта нация будет спасена, а вот эта нация нет. Он сказал, я иду по земле. На этой земле живут евреи, живут египтяне. Те, которые делают то, что сказал Господь, сохраняются в живых. Те, которые не делают то, что сказал Господь, будут терпеть беду. Что можно сегодня сказать? Конечно, Пасха в таком более распространенном понимании, как бы вот ассоциация на Пасху – это что? Это крашеные яйца. Есть несколько легенд, я не об этом сегодня хочу как раз-таки еще сказать, а именно, что там Мария Магдалина однажды явилась к царю, и яйцо покраснело в ее руках, и так пошло. Ну, верить ли этому, я очень сомнительно к этому отношусь. Может быть, и не стоит этому верить. Но факт остается фактом, что сегодня Пасха ассоциируется с крашенными яйцами и куличом. Есть другие толкования, более неприглядные относительно этого достаточно так укорененного языческого праздника. Но, тем не менее, его принято называть, это праздник Светлого Воскресения Христова. И когда говорят «Христос воскрес», то ожидается, что человек будет подтверждать как бы вот это утверждение «воистину воскрес». И как бы есть доля правды во всем этом утверждении, потому что когда Христа распяли, это были пасхальные праздничные дни. Но вместе с этим, после Христос в пятницу его распяли, суббота, он написано, как в Писании конкретно написано в Евангелии от Луки, он остался в покое по заповеди, и это говорят все три евангелиста, и это важно понять, то есть это не просто такое, знаете, чье-то одно замечание, вот здесь четко написано, вот, 54 стих. День тот был пятница, наступала суббота, когда его сняли, обвили плащаницей. Это 23 глава Евангелия от Луки. И дальше, говорит, последовали женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и как полагалось тело его. То есть Христа распяли, сняли со креста. И, возвратившись же, приготовили благовоние и масть, и в субботу остались в покое по заповеди. И Христос, и женщины, все были в покое по заповеди. В первый же день недели очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, вместе с ними некоторые другие, но нашли камень отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса». И вот здесь явился ангел, написано, перед ним два мужа в блистающих одеждах, и говорит, что вы ищете живого между мертвыми. Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, когда он говорил вам, когда был еще в Галилее, что ему надлежит быть преданным, там пострадать и так далее, и на третий день воскреснут. И они вспомнили слова его. Итак, мы видим, что Христос воскрес, но это уже было после, Пятницы, после субботы, это уже было в первый день недели. Следовательно, опять же, я возвращаюсь к тому принципу, который вначале озвучил. Ну вот воскрес Христос. Это важное событие, архиважное. Действительно, это бесспорно. Мое и ваше спасение, оно зиждется и основывается на том, что Христос воскрес. Но теперь вопрос, а дает ли это право мне, например, да, как современному обычному христианину, аннулировать все остальное, если есть самое главное – Христос воскрес. Нет, не дает. Почему? Потому что вот это очень важное понятие, что ты не держишься за старое, и ты не бежишь впереди. И теперь возникает вопрос, а как апостолы понимали, все-таки на Пасху Христос воскрес или Христа распяли? Я приглашаю вас открыть 1 Коринфянам, 5 глава и с 7 стиха. «Итак, очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины». Итак, что мы здесь находим? Смотрите, апостол Павел очень четко понимает, что Пасха наша Христос, то есть ангел-губитель, проходит мимо, потому что он, Пасха, заклан за нас. То есть пролилась кровь, которой я сегодня верою принимаю ее, эту кровь, потому что мы не приносим жертву, и ангел-губитель проходит мимо. Вот почему Пасха Христос закланный. Он спасает. Фактически, этот агнец был спасительным для всей семьи, для первенца. Агнец, который был съеден, который сыграл свою важную роль в процессе, который мы называем «Ночь бдения» или «Пасхальные дни». Более того, интересно то, что когда мы читаем, что есть закваска старая и новая, нужно понять одну очень важную вещь. А именно, что когда мы читаем, опять же, Ветхий Завет – и уже когда в книге «Числа» мы здесь находим время, что люди празднуют Пасху, да, скажем дальше, то написано, что они должны были обязательно праздновать Пасху. И вот смотрите, 9 глава говорит: «И пусть не оставляют от нее до утра, костей ее не сокрушают, как и Христа, кстати, ни одна кость не была переломана». Иначе он бы, видите, если бы у него были переломы, он не мог бы ходить, например, если бы ему ноги переломили. Поэтому не допущено было Богом, и пророчества были еще от начала, от пятикнижия Моисеева, что он будет истерзан, он будет бит, но он не будет переломан, да, кость не сокрушится. И вот он здесь говорит, нельзя сокрушать костей этой жертвы, и говорит, пусть совершают ее по всем уставам о Пасхе. То есть вот смотрите, да, Бог просит, чтобы все было четко, как я сказал. «А кто чист и не находится в дороге, и не совершит Пасхи, истребится душа-то из народа своего, ибо он не принес приношение Господу в свое время, понесет на себе грех человек тот». И тут сказано, что даже это должно касаться и пришельца, и тех, которые, ну, присоединились к Божьему народу. Опять, я что хочу сказать про этот текст? Обратите внимание. Здесь четко написано, во-первых, время Пасхи, устав Пасхи и более важность Пасхи. То есть, если он не был нечист, то есть, вот этот момент, что Пасха сдвигается на один месяц, для тех, кто был нечист, в дальней дороге, ну, не успевал, для них была такая же возможность. Следовательно, если мы откроем уже Новый Завет, как мы и уже прочитали, что апостол Павел говорит о том, что Пасха наша Христос заклан за нас, то мы теперь начинаем понимать, что после этого у нас появляется повод для праздника, потому что он повел нас и освободил нас. И теперь мы, освобожденные, начинаем немножко по-другому мыслить. А теперь откроем послание к римлянам и 6 глава. Вот с 1 стиха мы находим вот что. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Апостол Павел четко вставит, что нельзя вырывать, вот все, благодать. Видите, как будто он тоже ведет некий диспут и говорит, ну хорошо, благодать это важно. Действительно, мы спасаемся благодатью Христа, не за заслуги, понимаете. Мы невозможем, ну мы не способны, не сможем никогда заработать спасение. Следовательно, он говорит, благодать, оставаться теперь нам в грехе, чтобы умножалась благодать, то есть больше грешу, больше прощения. И пишет, никак, мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Вот это очень важно, что он, ну, фактически для многих, я думаю, слушателей и зрителей сейчас очень неподъемный вопрос прозвучал. Ничего себе, а как это умереть для греха? Это как? А что, вы живете и не грешите, вы можете спросить? Да, и все так как-то, да, и ничтоже сумявшись, можно как-то и сдуться. Но он дальше говорит, неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Как многие люди сегодня говорят о воскресении. Вот Христос воскрес, и поэтому мы теперь каждое воскресенье празднуем. А что вы празднуете? Я не знаю, я не видел ни разу людей, которые бы вместо субботы соблюдали воскресение и праздновали его. Ничего подобного. Очень многие конфессии христианские, да, они в этот день проводят богослужение. Но они также успешно идут на рынок, они делают свои дела, ну, может, не такие грандиозные, большие, но, поверьте, все очень даже. Поэтому явно, что уже воскресенье не вместо субботы. Но почему я не могу с этой точки зрения согласиться? Вроде же хорошо, каждое воскресенье вспоминаем, что Христос воскрес. А знаете, что плохо? А плохо то, что происходит очень сильное привыкание. И поэтому это уже событие становится никаким. А почему суббота не подходит под этот критерий? Потому что Бог ее настолько отделил, что ты в этот день не можешь заниматься обычными делами. И поэтому ты занимаешься духовными делами, духовными вопросами. И тогда они остаются в памяти, потому что ты узнаешь Бога и о Боге. Это очень большая разница. А теперь смотрите, что он дальше говорит. Итак, мы погреблись с ним крещением в смерть. То есть, как бы в воду погрузились, как будто умерли. Дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Вот что означает воскрешение или воскресение Христа. Как он воскрес, а мы умерли для греха. Так точно, и мы теперь встаем, чтобы нам, как он говорит, ходить в обновленной жизни. То есть жить по-новому, а не просто какой-то день говорить, что он там воскрес. Вы же понимаете, вот это разница. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены подобием воскресения. Зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Вот они символы, которые имеют значение. Не это, друзья, поверьте, пожалуйста, а вот этот как раз важнейший принцип смерти и воскресения. Поэтому, да, частично я согласен, что Христос воскрес, воистину воскрес. И здесь нет греха, если я отвечу так же, например, моему соседу или кому-то, кто так верит, что Христос воскрес. Но это не вся истина. Вы видите, где апостол Павел говорит о воскресении? Там, где смерть, там и воскресение. Мы не можем говорить о воскресении, не вспоминая о смерти. А почему он умер? Потому что взял грехи на себя. А почему он взял грехи на себя? Потому что он наша с вами заместительная жертва. Он вот тот агнец, он тот чистый пасхальный агнец, который не знал греха, никогда не согрешил и ни за что пошел на крест как заместитель. Для того, чтобы я верою теперь в этого Спасителя мог обрести и прощение, и спасение. Вот это очень важно понять, что такое настоящая Пасха. И тогда у нас не будет перекосов, потому что перекосы наблюдаются сегодня в христианском мире. Либо одна крайность, это очень такая, знаете, нагроможденная литургия, что все очень важно, важно куличи там посвятить, а то ж не священный, все там пропадет и так далее. Как говорится, там вот только форму исполнить, а то, что сигарета в зубах торчит, а то, что человек не думает совершенно об этом, просто сказали ему, бери вот это, на, иди там, что-то с этим надо сделать, ну все, все, я все сделал, вопросов нет, так, этот галочка стоит. Это крайность, друзья, я не говорю, что кто-то или все так делают, я говорю, что такое имеет место быть, и вы, наверное, тоже со мной согласитесь. Другая крайность, а ничего не надо. А, все хорошо, я уже спасен. А, благодать. А зачем мне что-то надо? Какая Пасха? Я вас умоляю. Христос уже все сделал. Там, на Голгофе, 2000 лет назад, он решил мою судьбу. Поэтому просто живи, просто радуйся, просто ходи на работу каждый день, для тебя каждый день. И суббота каждый день, и воскрес Христос постоянно для тебя. Так все классно, все в голове. Вы понимаете, что это две крайности, а истина, она всегда будет посередине. Поэтому, когда мы сегодня празднуем Пасху, мы делаем так, как это сделал Христос в Евангелии от Иоанна в 13 главе. Там написано, что Он и припоясался, и омыл ноги своим ученикам, и сказал, если я, Господь и Учитель, сделал это вам, то и вы должны омывать ноги друг другу. И потом написано, преломил хлеб, который тоже был чистый, опресночный. А потом Он взял и сок виноградный, кровь виноградных ягод, которая не знала, Его кровь не знала греха, кровь вот этих виноградных ягод не знала брожения, потому что закваска – это символ греха. И вот таким образом Он дал им есть Пасху. Таким, вот именно таким образом мы можем сегодня вкушать этого Агнца, Его ломимое тело. И апостол Павел в 11 главе послания к Коринфянам, он уже говорит здесь очень интересно, так конкретно и определенно, он говорит… «Возблагодарил», да, ну, он, 24 стих 11 главы, «и возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». То есть, тело мое ломимое, он разломил этот хлеб, также чашу после вечери и сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда будете пить в мое воспоминание, ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Вы слышите акцент опять же на смерти, не на воскресение, а на смерти. Посему, кто будет есть хлеб сей и пить, или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. То есть ломаешь хлеб, рассуждаешь о теле. Смотрите, с чем связывает этот вопрос апостол Павел. «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». И вот здесь он говорит, что это служение в конце не должно быть служением осуждения. То есть, если человек пришел на Пасху, да, на вечерю, вот современно уже, ну или новозаветнее, это уже вечеря Господня, то есть когда Христос с учениками преломил хлеб на вечере Господней. Фактически вот та Пасха, или как мы часто любим говорить, тень и действительность сошла. Вот тот Агнец, который указывал на Христа, и вот живой Агнец, они встретились. И таким образом та ночь была, конечно, судьбоносная, она тоже была ночь бдения, никто уже не спал в ту ночь, потому что он вышел в Гефсиманию, туда пришел Иуда, и пошло, пошло, пошло. Таким образом, вот это наказание он взял на себя, и мы сегодня должны очень трепетно относиться к жертве Спасителя Иисуса Христа. Нельзя легкомысленно относиться и к вечере Господней. Поэтому да испытывает же себя человек, говорит апостол Павел. Пусть Бог нас благословит, чтобы мы могли вот к Пасхе относиться правильно, а именно взвешенно. Перечитайте сами эти тексты, о которых мы здесь говорим, и да поможет Господь сегодня каждому из нас обрести эту золотую середину, чтобы мы, благоговея перед Господом, не пренебрегали тем, что важно, и вместе с этим не позволили себе то, чего не должно быть во всем этом важном процессе поклонения. Пусть Господь нас благословит. Помолимся. Отец Небесный, благодарны Тебе за то, что сегодня, когда мы читаем о Пасхе, когда мы читаем об этом освобождении народа, когда они вышли из рабства, они больше уже после той ночи не были рабами, чтобы и мы могли понимать, что вот это духовное значение, оно означает освобождение от греха, освобождение от этой старой прошлой жизни и воскрешение для новой, для того, чтобы ходить и не грешить. Научи нас, Господи, размышлять о теле Господнем. Научи нас думать об этом, и чтобы мы были трепетны, когда мы понимаем, что Ты умирал ради нас, чтобы мы сегодня могли умереть для греха. Сохрани нас от грехов, избавь, очисть, пожалуйста, и будь прославлен наш Господь и Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
1: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Полезная минутка.
2: Киви относят к разряду так называемых экзотов. Действительно, еще лет 10 назад этот фрукт был для нас экзотическим и непонятным. А в 70-х годах 20 века таможенники, увидев в ящиках странные мохнатые мячики, пугались и вызывали саперов. Исследователи университета в Далласе тщательно изучили полезные свойства 27 различных продуктов. В результате исследований именно киви они назвали наиболее полезным плодом. Обилие витаминов в этой небольшой ягоде – это просто клад для организма человека. В нем скрыто больше витамина С, чем в апельсине. Особенно много аскорбинки находится в мелких зернышках киви, поэтому старайтесь их тщательно пережевывать. А еще семена подарят организму магний, славящийся как надежное средство против апатии. В этих плюшевых ягодах содержатся также витамины ПП, Е, В1 и В2, а также очень много калия, железа, кальция и фосфора. Каротина в киви тоже выше, чем в большинстве фруктов. В некоторых странах врачи настолько ценят богатый витаминный и минеральный состав этих ягод, что прописывают их как восстанавливающее средство для спортсменов. Диетологи ратуют за киви как за продукт с идеальным балансом – минимума калорий и максимума полезных веществ. Если вы переели за праздничным столом и мучаетесь от тяжести в желудке, съешьте киви. Эти плоды помогут избавиться от ощущения тяжести, изжоги и прочих неприятностей. В киви содержится много растительной клетчатки и энзимов. Энзимы – это ферменты, которые улучшают пищеварение и помогают сохранить фигуру. Не так давно норвежские ученые установили, что энзимы киви могут помочь в борьбе с болезнями сердца. Сжигая жиры, киви снижает риск образования тромбов. Основываясь на результатах своей работы, ученые рекомендуют ежедневно употреблять в пищу 2-3 плода киви. Эффект такой диеты, по словам норвежских исследователей, проявляется уже через 28 дней. Попробуйте сделать маски для кожи лица с ягодами киви. Благодаря фруктовым кислотам такая маска мягко очистит кожу, увлажнит ее и насытит целым комплексом витаминов. Особенно такая маска будет, кстати, зимой или ранней осенью, когда кожа страдает от недостатка витаминов. Чтобы получить от плодов удовольствие, выбирайте для еды слегка мягкие, но без морщин на кожице ягоды. Если плод слишком жесткий, значит, он еще не созрел. Спелый плод порадует вас изумрудной мякотью и ароматом банана, земляники и лимона. Кушайте на здоровье, и пусть удовольствие принесет вам пользу.
3: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
4: В эфире радиоканал «Три ангела».
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Когда мы знакомимся с библейскими героями, то мы решаем еще одну задачу. Нам легче будет читать саму Библию и понимать то, что в ней сказано.
1: В этой программе рождение Иакова, духовный опыт Иакова, Божий промысел в жизни Иосифа.
3: Поговорим об Иакове и Иосифе, родоначальниках еврейского народа, патриархах. Об этих героях рассказывает нам книга «Бытие».
1: «И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный весь, как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукою своею за пяту Исава, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились от Ревеки».
3: Иаков, сын Исаака, известен нам больше под именем Израиль. Правда, путь этого библейского героя от одного имени, данного им при рождении, до имени, известного сегодня во всем мире как название государства, маленького, но очень значительного на Ближнем Востоке, был очень долг. Иаков родился у Исаака и Ревеки одновременно вместе с братом. Они были очень непохожи внешне. И Исаак был волосатый, а Иаков с гладкой кожей, двойняшки. Но при этом он держался за пятку брата, поэтому и назвали его Иаков, держащийся за пятку. Потом это имя стало значить подставляющий подножку. А чуть позже – обманщик. Все эти значения возникают не на пустом месте. Сам Иаков делает все, чтобы стать первенцем в семье. Ему дорого все то духовное богатство веры, о котором рассказывают ему отец и мать. Ненамного старший брат Исав этим не дорожит. Он охотно за чечевичную похлебку продает свое первородство. Сделка эта была шуточной, ведь отец все равно хочет благословить Исава. Тогда Иаков с помощью матери по ее настоянию решается на обман. Он приходит к слепому и старому отцу за благословением. Ревека одела Иакова в одежду Исава, обложила руки его шкурой козлят, Исав волосат, и приготовила излюбленное блюдо своего супруга.
1: Иаков вошел к отцу и сказал: «Отец мой». «Да, сын мой», — откликнулся Исаак, — «а ты который из моих сыновей?» «Я Исав, твой первенец», — ответил Иаков отцу. «Я сделал все, как ты сказал мне. Прошу, приподнимись, сядь и поешь моей дичи, чтобы мог ты благословить меня». «Сын мой, как удалось тебе так быстро найти дичь?» – спросил Исаак. «Мне Господь, Бог твой, послал ее», – ответил Иаков. «Подойди, сын мой», – велел Исаак Иакову. «Я ощупаю тебя, дабы убедиться мне, ты ли сын мой Исав или нет». Иаков подошел к Исааку, отцу своему. Тот ощупал его и сказал: «Голос, голос Иакова, а руки, руки Исава». Исаак не узнал, что это был Иаков, так как руки его были подобны рукам Исава, брата его, волосатыми были, потому и благословил его.
3: Исаву досталось благословение, но поплоше, поэтому тот сильно рассердился на брата своего. Задумал даже убить его. Иакову пришлось бежать из дому. Он отправился к дяде своему, Лавану, в Харан, где и встретил свою будущую жену Рахиль. Правда, обман брата и отца ему вернулся. Его обманул дядя Лаван.
1: «И служил Иаков за Рахиль 7 лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. И сказал Иаков Лавану: «Дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней». Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Вечером же взял дочь свою Лию и ввел ее к нему, и вошел к ней Иаков. Утром же оказалось, что это Лия. И сказал Лавану: «Что это сделал ты со мною? Не за Рахиль ли я служил у тебя? Зачем ты обманул меня?» Лаван сказал: «В нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей. Окончи неделю этой, потом дадим тебе и ту за службу, которую ты будешь служить у меня еще 7 лет других». Иаков так и сделал, и окончил неделю этой. И Лаван дал Рахиль, дочь свою, ему в жену.
3: Так у Иакова стало 2 жены. С этим возникли и проблемы. В Моисеевых законах будет заповедь, которая запрещает брать в жены сестер, иначе станут они соперницами. Хорошая иллюстрация к этой заповеди в книге Бытие. И все же сыновей Рахиль Иаков считал своими настоящими любимыми сыновьями. Первенца звали Иосиф, хотя по счету это был 11-й сын. А брата его звали Вениамин. При родах этого последнего сына любимая жена Иакова умерла. Про Иосифа мы еще поговорим, а пока вспомним про 2 духовных опыта Иакова. Когда он бежал от своего брата к дяде Лавану, ночью приснился ему сон – большая лестница.
1: «И увидел Иаков во сне лестницу, основание которой покоилось на земле, а верхние ступени достигали неба. Ангелы Божии поднимались и спускались по этой лестнице. Господь стоял перед ним и говорил ему: „Я Господь, Бог Авраама, праотца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дарую тебе и потомкам твоим. Они неисчислимы будут, словно песок на земле. Распространятся поселения их на запад и на восток, на север и на юг. Благословением для всех народов земли будешь ты и потомки твои. Знай же, я с тобою, и буду всюду хранить тебя, куда бы ты ни пошел, и верну тебя в эту страну. Я не оставлю тебя, не исполнив того, что обещал тебе». Пробудившись ото сна, Иаков сказал: «Поистине Господь пребывает на этом месте, а я и не знал».
3: Иаков назвал это место Домом Божьим, поставил там памятный знак и обещал вернуть Богу 10-ю часть того, что приобретет. Это 2-й случай практики десятины в книге Бытие.
1: Десятина – 10-я часть всех доходов, которая уплачивалась всеми совершеннолетними евреями и шла на нужды храма, священников и левитов. Десятины начислялись как с урожая зерна из плодовых деревьев, так и с приплода скота. И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища.
3: Иаков свое обещание держал. Когда он возвращался, он все время отделял от своего стада какую-то часть и отсылал брату вперед, который в отсутствие Иакова выполнял духовные обязанности в виде формального первенца. Этот случай показывает нам, что есть мир земной и есть небесный. Между ними существует связь. Библия многократно показывает нам эту взаимосвязь. 2-й духовный опыт случился на обратном пути к дому отца. На привале у потока Иавок ночью на Иакова кто-то напал. Было в этом что-то странное.
1: Иаков остался один. И вдруг появился некто и боролся с ним до самой зари, пока не стало очевидным, Иакова не победить. Тогда боровшийся с Иаковом с силой коснулся его бедра. Оно тут же вывихнулось. И сказал он Иакову: «Не удерживай меня, я ухожу, заря уже занялась». «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня», — вырвалось у Иакова. И тот спросил его: «Как зовут тебя?» он ответил Иаков.
4: «Отныне имя твое будет не Иаков, а Израиль», — сказал боровшийся с ним, «ибо ты боролся с Богом и с людьми и побеждал».
1: Тогда Иаков попросил: «Назови же и ты мне имя свое». Но тот лишь сказал:
4: «Зачем ты спрашиваешь об имени моем?»
1: И там, расставаясь с Иаковом, он благословил его. Поэтому Иаков назвал то место Пенни-Эль, воскликнув: «Я видел Бога лицом к лицу и остался жив». Уже взошло солнце, когда Иаков, с трудом передвигаясь из-за боли в бедре, покинул Пенни-Эль.
3: Далее я хочу привести цитату из книги христианской писательницы Эллен Уайт об этом отрывке.
1: Думая, что это какой-нибудь разбойник хочет убить его, Иаков постарался освободиться из рук противника. Борьба проходила в полной темноте. Когда он боролся, защищая свою жизнь, сознание вины тяготило его. Все грехи встали перед ним, отдаляя его от Бога. В полном отчаянии он вспомнил о божественных обетованиях и от всего сердца стал умолять Бога смиловаться над ним. Борьба продолжалась до наступления зари, как вдруг, неожиданно, незнакомец коснулся бедра Иакова, и он тотчас же стал хромым. Только теперь патриарх понял, кто был тот, с кем он боролся. Он боролся с небесным вестником. Искалеченный, испытывая острую боль, патриарх не отпустил его. В полном изнеможении и раскаянии он приник к ангелу, плакал и умолял его. Пытаясь освободиться, ангел настаивал: «Отпусти меня, ибо взошла заря». Но Иаков отвечал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Если бы в словах Иакова звучала хвастливая самонадеянность, он был бы тотчас же уничтожен. Но это была уверенность человека, сознающего собственное ничтожество и все же не сомневающегося в верности Бога.
3: После этой ночи Иакову было дано имя Израиль. Обманщик стал богоборцем. В истории Иакова мы видим духовное возрастание человека, который проходил свой земной путь, держась за руку Божью, преодолевая свои человеческие несовершенства. Бог рядом с теми, кто хочет, чтобы его жизнь была угодна ему, и пытается преодолеть все свои слабости и пристрастия во славу его святого имени. Израиль очень любил своего сына Иосифа. Тот купался в этой любви. Носил дорогую разноцветную одежду, которую подарил ему отец. Считал себя лучшим среди всех сыновей, потому что они поступали не всегда хорошо. Иосиф рассказывал отцу о проступках своих братьев. Отец злился на него. А однажды Иосифу приснились сны, в которых было предсказано, что его братья и даже отец будут кланяться ему. Это еще больше возмутило братьев.
1: «И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане. И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И взяли его и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. И сели они есть хлеб, и, взглянув, увидели: вот идет из Галаада караван измаильтян. И сказал Иуда братьям своим: что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша». Братья его послушались, и когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из орва и продали Иосифа измаильтянам за 20 сребреников, а они отвели Иосифа в Египет.
3: Купцы отвезли Иосифа в Египет и там продали богатому царедворцу. При дворе этого богатого вельможи Бог благословил юношу, и вскоре все его дела стали успешны. Он возвысился, стал управлять всем домом этого человека. Все шло хорошо. Пока госпоже не понравился этот раб, она стала искать с ним близости. Иосиф не поддался искушению и отказал госпоже. За это он был оклеветан и отправлен в тюрьму. Бог благословил Иосифа и там, и через какое-то время тот стал соправителем фараона в Египте и спас страну от голода. Лет через 20 после разлуки в Египет пришли за хлебом братья Иосифа. Они его не узнали. Он узнал. Он слышал, как братья беседуют между собой, и убедился, что они сожалеют о том, что сделали тогда с младшим братом. Продали его в рабство.
1: «Я Иосиф», — сказал он братьям, — «жив ли еще отец мой?» Братья, увидев Иосифа лицом к лицу, не могли вымолвить ни слова, стояли в оцепенении. «Так подойдите же ко мне», — позвал он их. Они подошли. «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет», — сказал он. «Но теперь вам уже не стоит сокрушаться и негодовать на себя за то, что продали меня. Это Бог, чтобы спасти вам жизнь, заранее послал меня сюда. Вот уже 2 года по всей земле голод, и еще 5 лет не будут ни сеять, ни жать. А Бог послал меня в эту страну прежде вас, дабы сохранить на земле остаток народа своего и продлить жизнь вашу, совершив великое спасение».
3: Иосиф открылся братьям, пригласил их всех перебраться в Египет. И опять мы видим промысел Божий. Каков здесь Бог? Он невидим, но рядом. Он не действует сверхъестественно, но предупреждает верных ему людей о будущем и готовит их к этому трудному будущему. Иосифа, который должен был вырасти избалованным сыном из-за любви отца, Бог воспитывает тяжелыми обстоятельствами, не оставляя его при этом на произвол судьбы, постоянно указывая ему выход из этих трудностей. Иосиф, живя в Египте, помнит пророчество о возвращении его народа в землю отцов, в Ханаан, и, умирая, просит, чтобы при исходе кости его не забыли взять с собой. Он желает покоиться в земле своих отцов.

0: работает так, как заклинание. Например, ты согрешил и хочешь покаяться. Пожалуйста, в Библии есть ряд покаянных псалмов, которые говорят об этом, и ты можешь подумать, что, прочитав его, ты введёшь себя в состояние такого покаяния, и сразу же это в твоей жизни наступит. Но нет. Это не то, что как ритуал, который работает помимо нашей воли. Иногда бывают дни, когда ты читаешь книгу и эту Библию, читаешь главу, например, и ты ничего не понимаешь. Ты прочел, но это не сработало. Все-таки это та книга, к которой надо подходить с определенным состоянием сердца. Это должно быть по-настоящему. Тогда и она тебе ответит этой же настоящестью.
1: Каждая книга имеет свою, наверное, цель в Библии из этих 66 книг. Для меня так интересней, во всяком случае, размышлять, чем ставить одну какую-то цель.
2: Не знаю я, где святость, где порок, и никого я не сужу, не меряю. Я лишь дрожу пред вечною потерей. Кем не владеет Бог, владеет рок. Ты был на перекрестке трех дорог, и ты не стал лицом к его преддверию. Он удивился твоему неверию и чудо над тобой свершить не мог. Он отошел в соседнее селение. Не поздно, близок он, бежим, бежим, и если хочешь, первый перед ним с бездумной верою склоню колени я. Не он один, все вместе совершим по вере чудо нашего спасения.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.

0: духовное наследие.
1: Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связавши Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ: «Ты говоришь». И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его: «Ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя обвинений?» Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. Почему Христос молчал? Неужели он не мог найти достойного ответа своим обвинителям? Он, который не раз в стыде оставлял фарисеев, пытавшихся уловить его в словах. И вот теперь, казалось бы, в самый ответственный момент он вдруг замолчал. Почему? Может быть, потому, что, как говорит Екклесиаст, есть время говорить и время молчать. Молчание бывает разным. Молчание – это то, что наступает после слов. Иногда оно бывает красноречивее их. Есть молчание, которое выражает изумление и восхищение. Так иногда бывает в зрительном зале. Гром аплодисментов – это большая похвала исполнителю, но полнейшая тишина, когда люди, затаив дыхание, слушают его, это еще большая похвала. Так и в жизни. Молчаливая признательность в глазах иногда дороже нам, чем высказанная вслух дежурная фраза похвалы. Бывает и презрительное молчание. Люди имеют обыкновение не удостаивать ответом тех, кого не уважают, или заявления, которые кажутся им недостойными того, чтобы на них отвечать. Есть молчание из-за страха. Некоторые люди молчат только потому, что боятся говорить. Иногда мы с вами, бывает, постыдно промолчим в тот момент, когда от нашего слова многое зависит. Есть молчание уязвленного сердца. До глубины души оскорбленный или огорченный человек не пускается во взаимные оскорбления, в брань. Он не протестует. Он потрясенно молчит, потому что слишком глубоко ранен. И немая печаль — это, пожалуй, самая глубокая печаль. И, наконец, есть трагическое молчание, когда попросту бесполезно говорить. Такое молчание наступает тогда, когда люди вдруг осознают, что между ними совершенно нет ничего общего, что всякие споры, доказательства совершенно лишние, ненужные, только потому, что говорят они на разных языках. И к чему продолжать такой разговор? Может быть, именно поэтому и молчал Христос. Может быть, потому так нелегко дался Пилату смертный приговор этому галилеянину. Потому что это величественное молчание заставило его почувствовать, что перед ним некто, кто обладает совершенно иной властью и, может быть, сам Сын Божий.

Слово молчание, властно уста загради, в час, когда силой страдания сердце трепещет в груди. Ангел благого молчания, радостным быть помоги, в час, когда шум ликования к небу возносят враги. Ангел благого молчания, душу себе покори, в час, когда блещет сияние долго желанной зари. В тихих глубинах сознания светят святые огни. Ангел благого молчания, душу от слов охрани. Молчащий Христос – это величайшая боль человечества. Страшно, когда Бог перестает говорить с человеком. Страшно, когда Господь понимает, что человек уже не способен услышать его. Образ молчащего Христа не дает людям покоя. Почти 2000 лет минуло с тех пор, как Христос безмолвно стоял перед своими обвинителями, а лучшие умы и таланты человечества и по сей день пытаются воссоздать и осмыслить происходившее накануне распятия, пытаются услышать свое в великом молчании Христа.

0: и отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
1: Мы продолжаем исследование нашей темы «Народ Библии, Израиль. Вчера, сегодня, завтра». И сегодня я хочу поднять вопрос исторического плана, но это очень важный вопрос. Вопрос того, является ли Божьим провидением тот факт, что на протяжении, что, в общем-то, евреи существуют, ну, если так разобраться, как нация, уже на протяжении 3500 лет. Вот. В принципе, такой довольно исторический рекорд. Есть ли в этом что-то от Бога? Или это случайное совпадение? Почему я об этом говорю? Я об этом говорю в связи с тем, что, начиная со второго века нашей эры, многие отцы христианской церкви исповедовали теорию, которая можно охарактеризовать или назвать современным языком как теология замещения. В чем здесь дело? Вот мы возьмем, например, трактат одного из первых христианских мучеников. Его звали Иустин. В католической традиции его считают чуть ли не одним из самых первых римских епископов и даже называют некоторые первым римским папой. Иустин, само, у него есть два разных, прозвища. Вот его называют Иустин мученик, а также его называют Иустин философ. Потому что он действительно был философом, римлянином, и обратился в христианство. И у него есть трактаты различные, и один из его трактатов носит название «Диалог с Трифоном против иудеев». Трифон – это один из эллинизированных евреев, который не по словам Иустина, вот он его убеждает, тот не хочет принимать Иисуса. И в конце концов Иустин как бы, ну что ли, выходит из себя и начинает писать против иудеев, какие они упрямые, какая у них шея негнущаяся, да, жестоковыйные на старорусском, да, и вот то, и другое, и третье, и приходит к выводу, что вот Бог отверг вас, а на вашем месте Он воздвигает новый Израиль, церковь. Подобные мысли, они идут, как я уже сказал, в произведениях многих отцов церкви. Если так посмотреть на римскую традицию, то идея церкви как нового Израиля очень хорошо прослеживается в трудах Августина, который, в частности, говорит и обосновывает этой идеей создание храмовости. То есть, раз церковь – это Израиль, вернее, наоборот, Израиль – это церковь теперь, то у нас и храмы есть израильские, и левитское священство нам принадлежит, и первосвященник у нас есть. Кстати говоря, титул Папы Римского – это первосвященник. И вот это все, оно зиждется на августиновской теологии замещения. Ну, подобные мысли, они всегда были популярны в протестантизме. И в этом плане протестанты делятся на две группы. Одни протестантские богословы и направления именно вот так и исповедуют замещение, то есть Бог отверг Израиля, а другие проповедуют два стандарта и два пути. Вот путь Израиля ко спасению, а вот путь язычников ко спасению. И вот в этом заключается проблема. Фактически, на сегодняшний день мне приходится наблюдать столкновение этих двух экстремальных позиций. Либо Бог полностью евреев убрал на мусорку истории, либо евреи остаются избранными особой высшей расы, и у них есть свой путь ко спасению. А проблема в том, что, в общем-то, Библия ни о том, ни о другом не говорит, и мы это в предыдущих с вами лекциях хорошо увидели, что всегда вот библейская позиция, она-то посередине где-то находится. А этой середины-то у нас зачастую не хватает. Ну, давайте именно поэтому я и хочу показать вам немножечко некоторые аспекты истории еврейского народа после разрушения храма. Почему я это делаю? Потому что для многих верующих известны факты того, что на протяжении, ну, как минимум, 1800 лет иудеи подвергались серьезным гонениям, особенно в Европе. Ну, например, иудеям запрещалось иметь землю. Что им разрешалось? Им разрешалось иметь дело с деньгами. Просто другого ничего не оставалось делать. Поэтому, в конце концов, вышли такие банкирские дома, как Ротшильды и так далее. Не потому что, знаете, я часто такое слышу, а евреи, они такие умные, вот все так, не потому что они умные. Причина того, что евреи создали банки, было две. Первая причина – им ничем другим, им разрешалось заниматься буквально двумя вещами за пределами гетто, потому что их вообще не разрешали ни селиться с христианами. То есть города-то были как устроены, да, цехи. То есть цех сапожников, цех портных, цех кузнецов евреев не брали. Так, то есть, соответственно, ну и селиться нельзя. Евреев селили всегда в гетто. Земли нельзя взять. туда тоже не пускают. То есть тот, кто в пределах гетто, он же и сапожник. То есть он только шьет для своих. А что мог еврей делать за пределами гетто? А он мог заниматься обычно законы той же Франции средневековой, Англии средневековой. А две вещи – медицина и финансы. Вот. А почему финансы? А потому что они, оказывается, быстро… Ну, то есть, допустим, идет торговля, да? Идет купец что-то закупить. Он берет с собой золото, чтобы расплатиться. Его по пути встречает шайка разбойников и золото отбирает. А потом вдруг обнаружили, что если этот купец придет к еврею и договорится с ним, еврей напишет письмо, да? Авраам из Гамбурга напишет своему родственнику, Хаиму из испанской Севильи или с египетской Александрии письмо. Если к тебе придет вот этот вот Джон Смит, то ты ему, пожалуйста, отпусти товара на сумме такой-то, такой-то. Понимаете, это были вот таким образом возникли первые банки. Встречает разбойник этого Джона Смита, давай золото. А нет у меня золота, у меня только бумажечка, и только мне по этой бумажечке отпустят. Понимаете, вот так оно все возникло. Но возникало это все не на пустом месте. Например, одалживать деньги надо. Христиане не хотели одалживать и под проценты заниматься. Евреям отдали. Пусть еврей мучается, пусть еврей будет плохой, когда он будет одалживать под проценты. И вот таким образом развивался вот этот вот стереотип еврея, как что-то такое вот. Поэтому, в общем-то, было известны факты гонений на евреев. И вот многие христианские богословы пытались эти гонения как-то библейски объяснить. И вот часто приходится читать вот нечто подобное и объяснение. «Если не будешь» – это Второзаконие, 28 глава – «если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные в книге сей, и не будешь бояться сего славного, страшного имени Господа Бога твоего, то Господь поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, наведет на тебя язвы египетские, которых ты боялся, всякую болезнь, всякую язву, Господь наведет на тебя, доколе не будешь истреблен». Этот текст применяется очень многими христианскими богословами как объяснение того, что вот евреи страдали, они страдали, потому что не послушались Бога, не приняли Иисуса. А вот, оказывается-то, Голокост пришел, истреблен вот это вот исполнение, понимаете? Ну, мы уже видели, к чему приводятся тексты вне контексте, поэтому давайте задумаемся, а действительно ли Бог намеревался уничтожить евреев? То есть, если мы мыслим рамками теологии замещения, что евреев больше нет, Израиля больше нет, а вместо него церковь, то как так получилось, что прошло с момента отвержения евреев Богом, так называемого отвержения евреев Богом, уже почти 2000 лет, а они все еще есть? Как это им так удается? Такие хитрые, что и Бога могут обхитрить. Ну, давайте приведем несколько примеров, в которых мы явно видим, как Бог реализует свои намерения. Ну, давайте посмотрим, например, вот такой народ аммонитяне. Кто они такие, многие знают, да? Это потомки Лота в результате его инцеста с одной из его дочерей. И большой любовью к Богу они не отличались. Более того, были всегда враждебно настроены Божьему народу. Ну и когда Иуда ушел в плен вавилонский, то они, конечно же, были очень рады этому. В частности, аммонитяне, они явились катализатором диаспоры. Если вы почитаете книги пророка Иеремии, то там интересно рассказывается, что произошло в Иудее после разрушения храма. Когда Навуходоносор ушел, он же всех в плен не забрал. Он оставил народ земли и поставил Гадолию губернатором. То есть Навуходоносор не планировал оставить Иудею полностью без евреев. Он просто, ему надоели эти цари, которые с Египтом все время в союз ходят и так далее. Понимаете, он забрал еще народ в плен, убил этого Сидекию, а потом разрушил Иерусалим, поставил Гадолию там в раме и сказал: пожалуйста, управляй, и народу земли раздал землю, все. Нет. Если вы читаете дальше, там был один из царских родственников. Его подкупили аммонитяне. Тот пришел, Гадолию убил, поднял восстание, а другие военачальники иудейские испугались, что опять придет Навуходоносор, и они ушли, увели весь народ, оставшийся, в Египет. То есть так образовалась египетская диаспора. То есть аммонитяне к этому напрямую причастны. И поэтому Иезекииль говорит эти слова. «Скажи пророчество сыном Амоновым, слушайте слово Господа, как говорит Господь, за то, что ты о святилище моем говоришь». Ну, правильно сказать, ха-ха, то есть насмехаешься, потому что она поругана, и земля Израилева, что она опустошена, то вот я отдам тебе в наследие, тебя в наследие сынам Востока, и построят у тебя овчарни свои, и поставят у тебя шатры свои, и будут есть плоды твои, пить молоко твое, сделаю раву стойлом для верблюдов, а сынов Амоновых пастухами овец. И узнаете, что я Господь. Вы где-нибудь аммонитянина не встречали? И не встретите. Все, что от аммонитян осталось, это то, что мне лично удалось проскапывать. Там вот столько-то кирпичика от этих городов аммонитских. Понимаете? А то, что написано, будут овчарни, так это я очень хорошо себя знаю. Я бываю. Что такое Хашимитское королевство Иордания, я очень хорошо знаю. Я там не раз бывал. И как оно образовалось, я тоже знаю, что это было до 1918 года. Это была пустыня, по которой ходили бедуины с верблюдами. И там таки живут коренное население Иордании – это бедуины. И столица Иордании, Амман, она таки была стойлом для верблюдов. Пока не пришли англичане, там была проблема в Саудовской Аравии, в Мекке, и он забрал Хашими, отца короля Хусейна и нынешнего короля Абдалы, англичане забрали его в Иорданию, и вот выбрали это место, это поселение бедуинское, там построена была столица Амман. То есть пророчество исполнилось в точности, и сегодня в Иордании живут, на территории сынов Амоновых живут бывшие арабы из Саудовской Аравии, бедуины и палестинцы. Никаких аммонитов. Ну, может быть, вы встретили кого-то по национальности филистимлянин? Все, что мне приходилось увидеть, это вот в районе Ашкелона, в районе Кирьят-Гата, это израильские города сейчас, там раскопки, там сейчас собирают все, что от филистимлян остались. Осколки посуды, явно греческих форм, показывающих их происхождение с островов Эгейского моря, там плуги, всякие другие орудия труда. Но ни одного филистимлянина живого я не видел, только скелеты видел. Кости, вернее, разбросаны. И вот вам пророчество. Написано: «Я простру руку мою на филистимлян, истреблю критян, уничтожу остаток их на берегу моря, совершу над ними великое мщение, наказаниями яростными узнают, что я Господь». Филистимляне после нашествия Навуходоносора на Иудею, от них ничего не осталось. Ну, может быть, вы видели вавилонян живых? Вот что будет с вавилонянами сказано. «И Вавилон, краса царств, город халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра, не заселится никогда, и даже аравитянин своего шатра там не раскинет. Будут там обитать звери пустыни» и так далее. Единственное, кого вы можете встретить, это людей, которые называют себя ассирийцами. Но это никакого отношения к вавилонянам не имеет. Неправильное название. Ассирийцы – это потомки сирийских христиан, разговаривающих на арамейском языке. Отношение к царям там, Тиглату-Пилезару или Ашурбанипалу у них никакого нет. Поэтому ни ассирийцев, ни вавилонян, злейших врагов Израиля, сегодня днем с огнем вы не найдете. Эти народы не существуют. Ну, вы меня спросите, а что, Бог их просто вот изничтожил и истребил? Нет. Никакого геноцида не было. Есть очень простой процесс, называется ассимиляция. Вот, посмотрите, например, на, ну, возьмите любых жителей американского континента. Я не говорю про США, я говорю любую страну. Возьмите Перу там, или Колумбию, или Мексику, или Венесуэлу. Спрашиваешь мексиканца: ты что-то знаешь о своих предках? Ну, кто-то там каком-то году, 1500 каком-то, приехал из Испании, а потом какие-то индейцы, а потом то, другое, третье. Все! Понимаете? Он испанец? Нет, он не испанец, он мексиканец, но все те народы, которые там, они ассимилировались, понимаете? А через что они ассимилировались? Что такое мексиканская нация, а есть там и все-таки местные индейцы в Мексике? Оказывается, очень легко увидеть. Ассимиляция происходит через религию. То есть тот, кто католик, тот и мексиканец. Пусть у него там есть индейцы в роду, кто угодно. А вот те, кто в деревнях там живут, индейцы, так у них и верование соответствующее. Понимаете, в чем дело-то оказывается? То же, что я вам говорил с 10 коленами Израиля. Они ушли в этот плен, так как они уже были язычниками, то никакой связи уже с Богом они не имели. А, соответственно, что ему мешает жениться на соседке, которая там верит в какого-то Мардука? Поженились, стали, поставили себе дома какого-то Ваала, там, Мардука, вот там поклоняются их дети, пошло, что будут помнить? Ничего помнить не будут. Религия, вера отцов является основным фактором, с помощью которого человек либо ассимилируется в окружающие народы, либо продолжать будет существовать в своей идентичности. В чем проблема с стихом, который говорит нам об истреблении еврейского народа? Возьмем Второзаконие 28:61, где якобы написано: «Пока не будешь истреблен», и посмотрим Римлянам 11 глава. Вы видите, что необычно? Обычно люди рассуждают так: «Ага, в Ветхом Завете евреи были избранными, в Новом Завете они не избраны». А посмотрите здесь, Ветхозаветная книга говорит, будешь истреблен, а Новозаветная книга, Павел говорит, неужели Бог отверг народ мой? И отвечает, нет. И дальше подчеркивает, не отверг Бог народа своего, которого он наперед знал. Так вопрос возникает теперь. Какова же роль еврейского народа сегодня, если он еще существует? Это совпадение или как эти исторические факты и пророческие исполнения интерпретировать? Об этом в следующей части нашей лекции.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
2: Для вас поет квартет Заокской духовной академии.

0: Программа «Независимость». Татьяна.
1: Я вышла замуж и нашла себе мужья такого же алкоголика, как мой папа. Мне все друзья говорили, что зачем ты выходишь за него замуж. Тем не менее, я сказала, что я тут крутая, это он пьет без меня, а со мной он пить не будет. И я вышла за него замуж, и понеслись вечеринки с друзьями, где мы обязательно выпивали. И я видела, что он перебирает свою норму, да, и мне приходилось выпивать за него, чтобы мы могли дойти до дома, чтобы не приходилось тащить его на своих плечах. И так продолжалось довольно-таки долго, пока этот внутренний голос не перестал у меня показывать, да, что следующая рюмка лишняя. Мне казалось, что я еще в норме, но оказывалось, что я выключалась, мое сознание отключалось вообще напрочь, да, и я не понимала, что происходит. На следующий день я не могла вспомнить, что со мной вообще происходило. А я не верила своим друзьям, которые поутру мне рассказывали о том, что я творила. Я-то помню себя в последний момент, когда я веселая, довольная жизнью, там рассказывала либо анекдот, либо улыбаясь, танцевала. Они мне рассказывали про какую-то злобную фурию, которая на всех бросалась, с кулаками лезла в драку, обзывала и оскорбляла. И они рассказывали это так со смехом, что я им просто не верила. Я думала, что они сговорились и меня там разыгрывают. В моей жизни произошло печальное событие. Я узнала, что муж завел себе любовницу. У нас был долгий, трудный развод в течение 2 лет. Он ушел из дома. Для меня самое лучшее решение вот этой проблемы, как я считала, это взять после работы бутылочку вина и прийти к своим подружкам поплакаться. И рассказывать горько, долго, плача, там, вытирая кулаком слезы, да, и нос, рассказывать о том, какой он нехороший и какая я бедная несчастная. Мы развелись, и вот эти вот последующее мое пьянство, оно усугублялось очень быстро. Дело дошло до того, что я не смогла ухаживать за своими детьми, и мать у меня их забрала к себе и стала их растить. Для меня это оказалось очень удобным. Я знала, что они у матери накормлены, напоены, она их отведет в школу, сделает с ними уроки. Да? Мне не надо там думать, это лишняя головная боль. Я за детей спокойна, и мне стало пить свободнее. У меня изменился круг общения очень сильно. Да? То есть я стала общаться с теми людьми, для которых вот такое поведение оно было нормой. То есть это уже было не стыдно, это уже было нормально. Естественно, выпив, я искала себе приключения, да, то есть меня дома было не удержать, я бежала куда-то, вляпывалась в какие-то истории. Вот, и так было до тех пор, пока, попав в одну пьяную компанию, меня попытались скинуть с 14 этажа, да, то есть меня взяли за руки и за ноги и свесили вниз. Потом там нашелся кто-то умный, и меня обратно просто выкинули с лестницы. Я испытала очень большой стресс, меня это сильно напугало, да, и я стала пить дома, закрывшись, ну, одна, в одиночестве. Пьянство уже очень сильно как бы вошло в мою жизнь, и оказалось в таком положении, что я пила ежедневно, как говорится, иногда уходила в запас.

0: Была дожить до того момента, когда придет с работы муж и опохмелит меня, потому что я сама не могла даже выйти из дома, меня трясло и колотило. Алкоголь уже стал моим хлебом. Мать, родственники, да, и друзья стали мне говорить о том, что у меня проблемы с алкоголем. Мать мне очень много раз пыталась предложить помощь врачей, наркологов, да, и я говорила: нет, я не алкоголичка, я смогу сама с этим справиться. И я пыталась доказать и ей в первую очередь, и себе самой, что я смогу с этим справиться. Я пыталась переламываться сама, и как я не сдохла за это время, за этот период, потому что это были очень тяжелые ломки. Это были судороги, это чуть ли не до остановки сердца, жуткие головные боли, давление высокое, да, но тем не менее я вот это вот как-то вот выходила. Когда я уже дошла до совсем невменяемого состояния, я уже все-таки позвонила матери, да, и сказала, что все, я сдаюсь, вези меня куда хочешь, веди меня куда хочешь. Врач со мной долго разговаривал и поставил мне третью стадию алкоголизма. Говорит: ну вы выйдите в коридор, постойте. Говорит: а мы сейчас с вашим поговорим. И я стою в коридоре, и я вижу женщину, которая идет в рваном халате и синяком под глазом. Я думаю, вот она алкоголичка, а я нет, у меня еще нет никаких проблем. Я еще не в драном халате, у меня есть крыша над головой, у меня нет синяков. Поэтому мне здесь делать нечего. И пока мама разговаривала с наркологом, я ушла и села в машину к брату и сказала, что все, не надо мне никаких больниц, я сама смогу с этим справиться. Через некоторое время я согласилась на первую кодировку. Первая кодировка, я закодировалась на год. Я продержалась 8 месяцев. Причем я сорвалась на работе, было 8 марта, и я потихоньку решила попробовать вина, да, и посмотреть, что из этого будет. И вот таким образом я опять начала пить. Я давала наркологу подписку о том, что я знаю, какие последствия последуют за введенное вещество определенное, да, меня может либо парализовать, либо может сердце остановиться, либо я стану идиоткой. То есть я давала об этом подписку, что я в курсе об этом. Но страх смерти, он играл роль какое-то время, да, потом тяга становилась сильнее все-таки. И уже страх смерти, уже он просто не котировался. Прошло какое-то время, я согласилась на вторую кодировку. Вторая кодировка была уже на полгода. Я продержалась 3 месяца. На третью кодировку мне врач спросил, насколько на год или насколько. И я, уже понимая, что я не могу, сознательно отрицая, да, проблему, подсознательно я понимала, что год мне не выдержать, мне даже не выдержать полгода. Я спросила врача, а на 3 месяца или на месяц у вас нет такой кодировки?
1: Считается, что алкоголизм – это участь слабых людей. Но современные ученые выяснили, что алкоголизм – болезнь, которая может поразить любого выпивающего. В какой момент произойдет переход от контроля человека над алкоголем к контролю алкоголя над человеком, предсказать невозможно.
0: Дочка моя пришла в гости, да, сын уже на тот момент перестал ходить, он старше на 2 года, да, он уже перестал ходить, он от меня... Мать от меня отказалась, она сказала, чтобы ты сдохла. Да? Я поплачу один раз на могилке, и все. Дети тоже, дочка еще приходила. И она, когда увидела, что я сижу со стаканом, она мне сказала: мам, если ты сейчас выпьешь этот стакан, я повернусь и больше никогда к тебе не приду. Вдруг я четко поняла, что постройся вот все живые и умершие родственники, да, и скажи, если сейчас выпьешь этот стакан, мы тебя проклянем. Да? Меня бы это не остановило. Вот весь ужас в том, что я теряю ребенка, я не могу не выпить. Вот что ужасно. Дочка повернулась и ушла. И тогда я стала вот обдумывать, как бы мне себя это убить, да. Но в последний момент, я не знаю, что мною двигало, да, что мною... Наверное, полное отчаяние. Я, будучи пьяной, вышла на балкон, бросилась на колени, да, и стала просить: Боже, Боже, ну сделай хоть что-нибудь, да. Сделай. Я не могу вот больше так жить и не хочу. Я 3 дня была трезвая, вот я опять в очередной раз пыталась сама переломаться, у меня была жуткая тяга. И я уже решила, что все, если мне ничего не поможет, ничего нигде, да, все, я иду вечером и выпиваю, потому что это уже невозможно. И я заехала к подруге, и она мне говорит: слушай, да ты алкоголичка. И

0: Ты туда же, я говорю, ну все обзываются, я говорю, хоть бы кто сказал, что мне с этим делать. Я говорю, знаю я, что я алкоголичка. Вот. А она говорит мне, попробуй до вечера остаться трезвой. Вечером будет группа анонимных алкоголиков, пойдешь? Я говорю, а что там такое? Она говорит, там люди, которые пили и которые на сегодняшний день остаются трезвыми. Я говорю, пойду, я хочу оставаться трезвой. Я первый раз, когда шла на анонимных алкоголиков, мне было очень страшно. Я не знала, куда я иду, что там такое, да. И мне почему-то представлялось, что там сидят мужики небритые в фуфайках, это самое, на столе расстелена газетка, лежит селедка, вокруг граненые стаканы. А дальше мое воображение как-то не работало. Думаю, ну как люди остаются трезвыми, да, вот как-то вот что они, может, они учат пить нормально, да. И когда я пришла, вот увидела вот счастливых людей, да, я увидела улыбки. Я в последнее время разучилась улыбаться, я полгода к зеркалу не подходила. Потому что в один прекрасный момент я поняла, то, что я вижу в зеркале, уже ничем не закрасишь. Поэтому я туда перестала смотреть просто-напросто, вот, чтобы не пугаться. Вот. И я когда увидела счастливые лица и счастливые глаза, да, у людей, и люди рассказывали свои истории, говорили, кто как пил, да, и что они на сегодня остаются трезвыми, меня это очень поразило. Меня это поразило, и вот что я там получил, я получил надежду, которая у меня была напрочь утеряна. Я шла на группу с жуткой тягой. Когда я вышла с группы, я поняла, что я не хочу пить. Вот это было настолько удивительно, что я даже не знала вообще, с чем это связано, да? И мне ребята объяснили, что на группе присутствует высшая сила. Высшая сила. Высшая сила. На тот момент я не могла уже без алкоголя и больше 2 часов. Когда я выпивала, проходило какое-то время, алкоголь начинал выветриваться из организма, и мне требовалась новая доза. А тут вдруг я остаюсь трезвой, да, и... Для меня это было удивительно. Я первый день осталась трезвой. На второй день тяга вернулась, но я вот дотерпела до вечера, прибежала на группу, я вышла с группы, у меня опять нет тяги. Вот это вот чудо произошедшее было для меня очень удивительно. Я-то пришла в анонимные алкоголики, а мой муж продолжал пить. То есть, приходя с группы, я встречалась дома, сидел человек совершенно пьяный, с запахом, со всеми этими самыми, да, и у меня обратно тяга наступала очень быстро. Пока вот впереди идущие ребята, да, которые уже много лет оставались трезвыми, они мне не подсказали, что надо все-таки делать еще какие-то вещи. Надо было понять такую вещь, что всю жизнь я опиралась только на свои силы. И проблема в том, что у меня этих сил маловато для того, чтобы решать свои жизненные проблемы и справляться со своей зависимостью алкогольной. Что надо было искать какую-то силу более высшую, да, чем моя сила собственная, и к ней обращаться за помощью. Я не верила ни в какую силу, и тем не менее я продолжала делать то, что мне говорил наставник. Я молилась. А наставник мне говорил так, да, тебя никто не заставляет верить, тебе сказано, молись, проси о помощи, вот и проси, да, потом поймешь, для чего это надо. И я стала без всякой веры, без всего, да, не веря, что есть какая-то сила, до которой до меня есть дело, и которая будет делать для меня чудеса и помогать мне справляться со своими проблемами, да, и я стала просто делать. Когда стали появляться результаты, когда действительно... стала приходить помощь, да, вот тогда у меня появилась вера. И изменилось вот это вот мышление, да, я перестала опираться на собственные силы. Я доверилась Богу. И Бог вошел в мою жизнь на сегодняшний день. И я знаю, что Он меня любит, Он любящий. Если раньше я думала, что за что мне это бедный, несчастный дает та или иная ситуация, на сегодняшний день я ставлю вопрос по-другому. Для чего? Для чего мне дана эта ситуация? Что я должна понять в этой жизни, и что я должна в ней изменить, чтобы мне в ней было хорошо. Ко мне вернулись дети. В каком плане? Я забрала дочку от матери, да, а сын решил жить с отцом, но тем не менее у нас поддерживаются хорошие отношения до сих пор. Он меня познакомил с девушкой, приезжает в гости постоянно. Дочка живет со мной, и сейчас вот чудеса, те вот самые доверительные отношения. У меня наладились отношения с мамой очень замечательные, хотя раньше мы не могли находиться вместе больше 5 минут. Дело кончалось скандалом. на сегодняшний день любовь и очень светлые чувства друг к другу. Вот это вот чудо. Мой муж бросил пить, он пришел в сообщество, и на сегодняшний день он трезвый до сих пор. Вы знаете, я завтра иду на новую работу, новый коллектив, и у меня нет страха внутри. Потому что я знаю, что с Богом все будет, все будет.
1: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Андрей Балкан.

0: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». Мы продолжаем разговор о том, как утверждения Библии выглядят в свете точно утвержденных, установленных научных фактов. И поговорим в этом свете о динозаврах. Почему Библия ничего не говорит о динозаврах? Этот вопрос мне приходилось слышать довольно часто. Он мог сходить с уст атеиста, который рассматривал его как аргумент о научной несостоятельности Библии. Этот вопрос в недоумении часто задают и христиане. Дескать, странно, что в богодухновенной книге о таком значительном явлении не сказано ни слова. Между тем, как палеонтология убедительно свидетельствует о реальном существовании этих животных в прошлом. Поставленный вопрос сам по себе содержит утверждение: в Библии о динозаврах ничего нет. В действительности ли это так? Упоминает ли Библия динозавров? Описывает ли? Русский синодальный перевод не содержит слова «динозавров». Оно и не мудрено. Сам термин в научной литературе, как указывают материалы Государственного Дарвинского музея, впервые появился только в 1841 году. Его использовал лондонский профессор Ричард Оуэн, который предположил, что открытые животные относятся к самостоятельному виду пресмыкающихся. Он предложил всех представителей этой группы пресмыкающихся назвать динозаврами, что означает «ужасная» или «страшная ящерица». В русской научной литературе этот термин появился еще позднее. Когда в 1876 году был издан синодальный перевод, рассматриваемый термин еще не вошел в обиходное использование. Поэтому в синодальном переводе Библии слова «динозавр» нет. Нет этого слова и в оригинале Библии, ни на древнееврейском, ни арамейском, ни греческом языке. Причина все та же. Такой концепции, как динозавр, до середины 19 столетия не существовало. Ввиду этого, главный вопрос, который следует вначале рассмотреть, будет звучать так. Содержит ли Библия описание животных, которых мы сегодня называем динозаврами? Ответ на этот вопрос утвердительный. Вот что мы читаем в книге Иова в 40 и 41 главе. «Вот сила его в чреслах его, и крепость его в мускулах чрева его. Поворачивает хвостом своим, как кедром. Жилы же на бедрах его переплетены. Ноги у него, как медные трубы. Кости у него, как железные прутья. Только сотворивший его может приблизить к нему меч свой. Горы приносят ему пищу. Не умолчу о членах его, о силе и красивой соразмерности их. Кто может открыть верх одежды его? Кто подойдет к двойным челюстям его? Кто может отворить двери лица его? Круг зубов его — ужас. Крепкие щиты его — великолепие. Они скреплены как бы твердую печатью. Один к другому прикасается близко, так что и воздух не проходит между ними. Один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются. От его чихания показывается свет. Глаза у него, как ресницы зари. Из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры. Из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас. Под ним острые камни, и он на острых камнях лежит в грязи. Нет на земле подобного ему. Он сотворен бесстрашным». Это были стихи с 12 по 14 в 40 главе книги Иова, стихи с 4 по 14 в 41 главе и стихи 22 и 25 там же в 41 главе. Переводчики синодального издания Библии испытывали трудности в том, как назвать описанное выше существо. Один раз они называют его бегемотом в 10 стихе 40 главы, другой раз левиафаном в 20 стихе 40 главы. Совершенно ясно, что описанное существо не бегемот, хотя бы потому, что хвост у бегемота явно не как кедр. Слово же «левиафан» является не переводом, а просто транслитерацией, то есть озвучиванием иностранного слова знаками алфавита того языка, на который осуществляется перевод. То есть попросту это не перевод, а просто русскими буквами обозначение слова, используемого в оригинале в древнееврейском. То есть переводчики испытывали затруднения, пытаясь передать смысл текста на русский язык, и не нашли ничего лучшего, как просто озвучить знаками русского алфавита слова, используемые в оригинале. Вот как «Левиафан» описывается в иных местах Библии. Например, книга «Псалтирь», 103 глава, стихи 25 и 26. «Это море великое и пространное, там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими, там плавают корабли, там этот левиафан, которого ты сотворил, играть в нем. В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым», это пишет уже пророк Исаия в 27 главе в 1 стихе, «и большим и крепким левиафана змея прямо бегущего, и левиафана змея изгибающегося, и убьет чудовище морское». Согласно первому отрывку из 103 главы книги «Псалтирь», левиафан — это морское животное. Во втором отрывке говорится о существовании разных видов левиафанов. Причем в одном контексте вместе с ними упоминается чудовище морское. Достаточно ясная ассоциация с животными, которых мы теперь называем динозаврами. Слово «чудовище» также весьма интересно в Библии. Оно является переводом древнееврейского слова «танин», значение которого в словаре выглядит так – «змей», «дракон», «чудовище». Вот примеры его употребления. «Разве я море или морское чудовище, что ты поставил надо мною стражу?» Книга Иова, 7 глава, 12 стих. Далее. «Ты расторг силою твоею море, ты сокрушил головы змиев в воде, ты сокрушил голову левиафана, отдал его в пищу людям пустыни». Это книга Псалтирь, 73 глава, стихи 13 и 14. Оно здесь переведено словом «змея». Далее. «Поглощал меня, как дракон, наполнял чрево свое». Пророк Иеремия пишет в 51 главе в стихе 34. Здесь слово «танин» переведено как «дракон». Далее. «Как чудовище в морях, кидаешься в реках твоих и мутишь ногами твоими воды и попираешь потоки их», пишет пророк Иезекииль в 32 главе во 2 стихе, переводя слово «танин» словом «чудовище». То есть в синодальном переводе используется слово «чудовище» там, где оригинал использует слово «танин». Пожалуй, еще одно интересное место – это книга пророка Исаии, 14 глава, 29 стих. «Ибо из корня змеиного выйдет аспид, и плодом его будет летучий дракон». Итак, различные виды динозавров в действительности описываются в Библии. Причем важно подчеркнуть, что, согласно Библии, они были сотворены, как мы читали в 103-м псалме, в книге Иова и так далее. Что же произошло с динозаврами? Обыкновенное исчезновение этих животных связывают с какой-то катастрофой, приведшей к так называемому ледниковому периоду. Что говорит Библия по этому вопросу? Почему динозавры исчезли? Об этом мы поговорим с вами в следующий раз во время наступления очередной рубрики «Наука и религия». С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
2: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
0: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
0: Для вас поет Лилия Мурга.

0: эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Буэнос ночес, амиго. Смотрим и слушаем, слушаем и смотрим. С вами программа «Найди свой путь». Вместе с вами мы ищем свои цели и следуем своим жизненным приоритетам. С вами ее ведущий. Меня зовут Борис. Мой коллега Сережа. Сережа, привет.
2: Привет, Борь.
1: Сегодня мы поговорим о своем отношении к себе.
2: Кто у нас в гостях? Давай представим ее.
1: Наши гости сегодня Кристина. Кристина.
3: Привет.
1: Привет.
2: Привет, Кристина. Кристина, расскажи, откуда ты немножко буквально, чуть-чуть о себе. Чем занимаешься?
3: Сейчас я живу в Казани, я учусь в 11 классе.
2: Угу. Учишься?
3: Учусь.
2: Нравится учиться?
3: Очень.
2: Очень. Ясно. Так, немножко, так куда будешь поступать после школы?
3: Ну, скорее это связано с английским языком. И также хочу в Казань поступить.
2: Ясно. Хорошо. Давай немножко освещу тему, потому что он... Мы сегодня будем говорить о нашем отношении к себе. Многие люди очень критикуют себя, они самокритичны, они смотрят на себя в зеркало и ненавидят себя. А многие люди, наоборот, стоят у зеркала с утра до вечера и восхищаются собой.
1: У меня, Сереж, сразу задается вопрос, а на основании чего вообще люди приходят к таким заключениям?
2: Ну, вот видишь, есть, бывают люди разные, бывают люди такие, бывают и такие. Кто-то кому-то нравится, кто-то себе нравится, кто-то не очень. И вот как раз тот вопрос, который ты задаешь. Сегодня мы об этом, наверное, поговорим, да, больше. И не зря у нас сегодня в гостях Кристина. Она нам расскажет свою историю. Вот мы очень хотим, жаждем послушать. Пожалуйста, Кристина.
3: Да, у меня было такое в жизни, когда я очень не любила себя. Это произошло, когда мы переехали в Казань. То есть, если рассматривать, то в Октябрьском в школе меня все любили, уважали, я была отличницей, ну, практически лучшей в классе. А когда я переехала в Казань, я попала в класс отличников, и я просто начала...
2: Там, где уже конкуренция началась, да, так скажем.
3: Начала себя занижать, у меня сразу стали ухудшаться оценки. И не только в школе это было, в художке то же самое. В той школе меня... Ну, учитель очень любил, хвалил, а здесь учительница, она просто вообще ничего не говорила про работы.
2: Вот у меня вопрос такой создается. Вот сейчас Кристина начала рассказывать, мы тут говорим о внешнем виде, задали такую тему, да, о том, что человек mm-hmm. себе не нравится, о том, что ты человек может быть самокритичным, у него падает низкая самооценка, и ты тут говоришь, что а ты переходишь в другую школу, там, где все отличники, там, где все крутые, вот, там, где ты, так скажем, немножко как будто втеряешься, да, в их массе. То есть дело совсем не во внешнем виде. То есть тогда ты начала себя чувствовать плохо не из-за того, что ты выглядела плохо.
1: А больше вопрос уже зависит от, что ли, оценки окружающих или от окружающей среды, от
2: да.
1: нашего общества, куда мы вливаемся, то есть в новом городе,
2: да,
1: да, в Казани.
2: Почему ты там себя так чувствовала, если внешне ты не изменилась никак?
3: Ну, потому что сразу было такое давление, я сразу начала чувствовать себя ненужной, потому что никто на меня не обращал внимания, ну,
2: угу.
3: вот.
2: Угу.
3: И в этой атмосфере я просто начала не любить себя за все, что я делаю, и из этого вытекало, что я не люблю себя, не люблю свою внешность, фигуру, там, вот. Особенно не любила свои волосы.
2: Так, расскажи немножко об этом. Вот у тебя очень прекрасные волосы. За что ты их так не любила?
3: Ко мне, когда подходили люди, говорили: «Вау, у тебя такие шикарные волосы!» Мне просто... Вот смотрю на их идеально лежащие, такие ровные, тонкие.

0: Тонкие волосы. И мне хотелось сказать, ну, хватит издеваться, это уже не смешно.
1: А что тебе было с волосами? Они были немножко не такие, как сейчас?
0: Они пушистые очень.
2: Может, на самом деле ты свои волосы видела в каком-то другом свете? Ожидала какой-то, хотела какой-то другой формы волос, например. Ну, мечтала, так скажем. А имеешь то, что имеешь. И поэтому, когда, может быть, твои новые друзья восхищались ими, ты, может быть, думал, что да я не этого хочу, да что вы тут вообще несете?
0: Да, я хотела быть как окружающий. Я даже начала обвинять Бога за то, что Он создал меня такой. Я спрашивала, почему я такая? Почему я не такая, как все окружающие? Почему ты меня не сделал такой, как все?
1: Почему я кудрявая, а не с ровными волосами?
0: Да.
2: Кристин, а за какие качества вот ты так не взлюбила в Бога? Вот что именно не такого, как у всех, ты в себе находила?
0: Ну, начиналось это все с малого, там... Волосы, фигура, внешность, лицо, а переросло просто во все, что мне вообще ничего не нравится. Вообще не нравится моя жизнь, все, что я делаю. И я просто уже даже задавалась, а зачем я живу? А кому я нужна? А вообще, может, меня бы лучше не было?
1: Ничего себе, то есть тут такая ситуация, что ты вообще, ну, могло дойти это, в принципе, если это обычно вот так у людей доходит до суицида, да, в таких ситуациях люди доходят до суицида, особенно мы знаем, что много, количество это большое среди подростков. Потому что в этом возрасте как раз ты себе меньше всего нравишься, у тебя начинает перестраиваться организм, ты взрослеешь, что-то меняется в тебе, ты просто, тебя бесит то, что, ну, знаем, у ребят, когда появляются здесь усики такие противные.
2: Период комплексов.
1: Это еще, да, это еще не, знаешь, ты еще не хочешь бриться, потому что рано, но уже ты, не знаю, ненавидишь на себе вот то, что растет у тебя, что у тебя меняется, потому что у тебя голос меняется, да? Вот, это, наверное, было примерно в этом возрасте, да Кристина, когда ты вот менялась как-то, и ты это себе не могла принять. Что интересно, я не понимаю, как это связано с тем, что люди, которые вокруг тебя, они были тоже отличники, они были тоже успешные, они, так скажем, не выделяли тебя так, как в том твоем другом городе, там, откуда ты переехала.
0: Ну просто они меня не принимали, и я чувствовала себя ущербно. Найди
1: свой путь. Крис, у меня вот такой вопрос. Ты начала ненавидеть себя.
0: Да.
1: Так? Ты начала не только свою прическу ненавидеть, у тебя переросло до того, что ты просто задавала Богу вопросы, зачем я живу, зачем ты меня создал вообще. А было ли такое, что это отображалось на отношениях твоих с близкими? С папой, с мамой, с братом?
0: Последним пиком вот этим было то, что мама мне один раз сказала, ты знаешь, ты ведешь себя так, словно ты обвиняешь нас с папой, что... Мы тебя родили, что мы родили тебя такой. В этот момент меня просто как будто облили кипятком. Я поняла, что это не только моя проблема, но и проблема моих близких. Ну, это отражается на тех, кого я люблю, на моих друзьях. Вот.
1: То есть, вот видишь, Поль, как мы видим, это на самом деле очень серьезная проблема, которая, мне кажется, не только у Кристины сегодня существует. Я знаю еще много таких ребят, тоже это не только девушки так могут с таким столкнуться, которые действительно ненавидят себя из-за своего носа, может быть, крупного, из-за своих ушей. А все это переходит вот в то, как, например, как у Кристины, в отношения с близкими, на то, что ты начинаешь винить других в чем-то, да, что винить родителей даже своих, что они тебя такими родили, винить Бога, который, может быть, создал тебя с таким носом и с такими волосами. Вот как вообще в такой ситуации, что делать молодому человеку или подростку, который сталкивается с этим?
2: Я хотел
1: бы
2: возразить.
1: Вот твое мнение сначала.
2: Я бы хотел возразить. Во-первых, я не согласен.
1: Ну, понятно, ты красавчик, Боря, у тебя все идеально.
2: Нет, я не об этом. Вот в данный момент, вот все, что мы сейчас узнали о Кристине, мне видится так, что у человека возникли проблемы, у девушки возникли проблемы со своей самооценкой, и со своем возникли проблемы своего отношения к самой себе именно на основании того, что ей, возможно, не хватило внимания от преподавателей, потому что в предыдущем городе ее нахваливали, она была в центре внимания, правильно? А придя в новый город, у нее уже была конкуренция. И уже именно это стало толчком. Потому что если бы, я считаю, она переехала бы в город Казань, и ее обстановка была бы похоже аналогичной, я считаю, что этого всего бы не случилось.
0: Я не согласна.
2: Не согласна?
1: Почему, Кристина?
0: Потому что, как Сережа сказал, это такой переходный возраст, и это случается просто у всех подростков. Ну, им начинается что-то...

0: что-то не нравится в себе. Вот. И возможно. Здесь не только окружение влияет, здесь даже свое внутреннее состояние, ну, влияет на это.
1: Ну, я думаю, что нельзя говорить, что именно только то, что говорит Кристина, только переходный возраст влияет. Я согласен с Борей с тем, что могло повлиять немного окружение в Казани, смена обстановки и не то внимание там, где как в Октябрьском, оно могло добавить, скажем, усилить вот эту вот реакцию, усилить вот это вот, то, что произошло у Кристины, да? Но я хочу вернуться опять к моему вопросу. Как, что делать в такой ситуации?
2: Вот ну, смотри, человек, вот могу вспомнить свой подростковый возраст. У меня тоже были некоторые дефекты, когда человек взрослеет, что-то у него там на лице появляется, как прыщи, например. И я скажу, что и меня это тоже стороной не обошло. И главное, чем я жил в таком случае, я просто понимал, что это все временно. Я смотрел на взрослых, я смотрел на своих родственников, которым уже далеко за 20, за 30 лет, я видел, что ну, у взрослых-то с этим вроде как все нормально. Поэтому я знал, что сейчас я повзрослею, мой переходный возраст пройдет, и все будет нормально. Вот и все.
1: И нормально это тебе?
2: Поэтому я понимал просто то, что это нужно пережить, и все. Ну и я не настолько был зациклен на своей внешности.
1: Может быть. Кстати, у парней, мне кажется, это меньшая проблема, чем у девчонок.
0: Да.
1: Ну, потому что девушки, они все-таки, это венец красоты, они созданы для того, чтобы украшать, они своей красотой, как говорится, берут, всех подкупают, и парни, так скажем, тоже ну, смотрят на эту красоту постоянно. И девушке всегда нужно быть красивой.
0: Все, не смущайся.
2: Ну, еще при этом, что половое созревание не только физическое, но и на умственном, так скажем, плане
1: конечно,
2: у девушек
1: конечно.
2: Происходит гораздо раньше. А парни в этом плане немножко заторможены и затупленные. Они не совсем, так скажем, еще въезжают, и у них в голове...
1: Хорошо, я хочу, чтобы мы перестали наши ответы говорить. Я хочу, чтобы у нас гость Кристина сказала, что ты смогла в этой ситуации сделать, как ты смогла переступить через это. Закончен ли этот процесс или продолжается?
0: Ну вот после тех слов мамы я поняла, что надо что-то делать в своей жизни. Так не может продолжаться. И... Еще я жаловалась, кстати, на то, что у меня нет друзей, что со мной никто не общается. И тут я вспомнила стих из Библии. «Люби ближнего своего, как самого себя». И тут я поняла, что я тем, что я не люблю себя...
1: Я... Зациклилась, может быть, на себе больше?
0: Нет, я сама отталкиваю своих ближних. Угу. То есть вот то, что я ненавижу себя, поэтому ко мне люди не тянутся. И я... Первым делом изменила свои молитвы. Я больше не спрашивала, почему, Бог, ты меня создал такой. Я начала говорить, Иисус, пожалуйста, помоги мне полюбить себя. И моя жизнь начала меняться. Даже в школе ко мне словно развернулись на 180 градусов и стали со мной вообще так общаться, дружить. Ну, и в церкви тоже.
1: Ты знаешь, ты вот рассказываешь, я на самом деле вспоминаю тоже свою молодость. Были у меня проблемы тоже, когда я начинал зацикливаться на себе и начинал уходить реально в депрессию. Ну, у меня не было таких крупных депрессий, как вот сегодня это принято говорить, когда ты несколько, целую неделю там сидишь дома, никуда не выходишь, включаешь грустную музыку, чтобы добить еще, знаете, себя. Некоторые так делают, я удивлялась. Вот, что это им помогает, потом вот так, и потом они выходят из этого, и слава богу. Но я понял тоже, что когда ты сам себя начинаешь жалеть, начинаешь себя говорить, да вот я такой плохой, меня никто не любит и так далее. Со стороны люди, они как будто, как казалось, даже должны тебя поддержать и так далее.
0: А они наоборот, чувствуют это.
1: А наоборот, как будто чувствуется. А вы знаете, в нашем сегодняшнем обществе, которое вот так вот сегодня настроено ну, против друг друга, ну, так скажем, жестко, враждебно, все друг другу. И когда вот в обществе ты находишься, если ты начинаешь давать слабинку, тебя еще больше затопчет. Вот. Ну, конечно же, в хорошем обществе, в идеальном, как это должно быть, по идее, люди должны поддерживать в семье твоей и так далее. И слава богу, если это так. Но если действительно будешь, если ты сам не сможешь взять себя в руки, если сам не сможешь полюбить себя таким, какой ты есть, принять себя, то другие, на самом деле, не сделают это за тебя, не помогут тебе, наоборот, они тебе дальше еще больше в эту яму загонят.
2: Это мне вспомнилась поговорка.
1: И у меня было в жизни такое.
2: Это вот мне сейчас поговорка вспомнилась, на обиженных воду возят.
1: Вот. Ты знаешь, столько я вот именно с этим столько сталкивался, я пытался манипулировать, что я как бы обижался и думал, что они сейчас начнут передо мной, ладно, Сереж, давай. Нет, еще хуже, я понял, что обижаться всегда себе дороже. Ты, когда себя, так скажем, начинаешь жалеть, начинаешь говорить, да вот я такой плохой, другие скажут, да правильно, ты такой плохой. А если ты начнешь себе искать какие-то положительные черты, если начнешь меняться, стараться, идти вперед, другие тебя поддержат. Вот как Кристина сказала, у нее, да, люди развернулись.
0: Да. Ну и это мы считаем, что это наши недостатки. На самом деле другие люди их даже не видят. А порой наши недостатки — это наша изюминка. Именно за нее нас люди и любят, и тянут. Ну, тянутся. Поэтому даже за свои недостатки надо себя любить и принимать себя такой, какой ты есть.
2: Ну, конечно, когда живешь в согласии с собой, тебе гораздо проще ладить с окружающими.
1: Ну вот мне все-таки интересно, Кристина, ты так не сказала, полностью не ответила на мой вопрос. Тебя как ошпарила вот эта фраза мамина, да? О том, что ты ведешь себя так, как будто ты обвиняешь родителей в этом. Ты начала молиться по-другому Богу, ты начала просить, еще раз напомни, что ты просила у него? Чтобы он тебе помог принять себя
0: такую, какая есть.
1: И тогда люди все развернулись тебе лицом. И что дальше происходило? Все, ты идеально, ты стала красивой, ты смотришь в зеркало, теперь ты принцесса. У тебя ровные волосы, красивые. Что случилось?
0: Ну да, моя жизнь начала меняться.
2: Кристина, а отношение с Богом у тебя как-то изменилось после этого? Как-то по-другому, может быть, ты стала смотреть на него? Или да. Отношение к Богу у тебя? Расскажи.
0: Я же его обвиняла, я вообще не понимала, почему так несправедлив ко мне. А сейчас просто все как по маслу идет. То есть... Если я его о чем-то спрашиваю, то он мне иногда даже сам так ответы дает. И я удивляюсь, ну, как он велик и как он это делает. То, что он стал мне как друг теперь. И отношения с ним действительно чудесные теперь.
2: А и в данное время тоже так же, да?
0: Ну, сейчас я не могу сказать, что все, я на пике люблю себя, все хорошо. Нет, именно сейчас происходит этот момент, когда я пытаюсь измениться, когда я, ну, пытаюсь совладать собой, принять себя такую, какая я есть. То есть этот процесс происходит именно сейчас в моей жизни.
1: Хорошо, Кристина, нам пора заканчивать уже, время подходит к концу. Я бы очень хотел, чтобы ты сегодня пожелание сказала вот тем, кто нас сейчас смотрит. Молодые люди сейчас тебя смотрят, девушки.
2: Потому что очень многие подростки сталкиваются с такими трудностями и не знают, куда им деваться.
1: Да, и кто-то уже наверняка, кто-то, может быть, вышел из этого, а кто-то, наоборот, сейчас именно вот с этим борется. Что ты им пожелаешь? Может быть, какой-то алгоритм действий? Что им сейчас делать? Первое, второе, третье? Или, может быть, просто в общем скажешь?
0: Не нужно жаловаться Богу и другим, почему я такой, почему у меня все не так, почему я такой некрасивый. Нужно научиться принимать себя, а для этого у нас есть Бог, который всегда поможет и откроет каждому свой путь принятия себя.
1: Спасибо. И даже в фразе Кристина прозвучала «каждому свой путь». Это созвучно с названием нашей программы «Найди свой путь». Дорогие друзья, сегодня у нас была в гостях замечательный человек Кристина. Она очень красивая, она почти идеальная, так скажем. Все мы не идеальны, но мы желаем вам, чтобы вы посмотрели на себя, чтобы вы спросили у Бога, поблагодарили Бога за то, что Он вас создал такими прекрасными. Если даже у вас есть какие-то изъяны, по вашему мнению, если вам не нравится что-то в себе, волосы, части вашего тела, вы подумайте, как это может служить пользе в вашем обществе, как вы можете понравиться. Это ваша, может быть, изюминка, как сказала Кристина. Любите себя в первую очередь, поэтому и делав это, вы сможете понять, как любить других людей вокруг себя, тоже похожих на вас, тоже не идеальных, тоже несовершенных, потому что нас такими создал Бог.
2: С вами была программа «Найди свой путь». В гостях у нас была Кристина, я ее ведущий Борис, мой коллега Сергей. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши обновления, пишите комментарии. И до скорых встреч. Пока.

0: а я на Тебя, Господи, уповая. Я говорю, Ты мой Бог.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет семья Гапуровых.

0: Небо на земле.
1: Ведущий Алексей Бритов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем цикл «Небо на земле». И в течение ближайших 8 программ мы хотели бы особым образом поговорить о жертвах, как неотъемлемой составляющей служения в Ветхозаветном святилище. И у нас в гостях Виталий Иванович Алиник. Здравствуйте, Виталий Иванович.
3: Добрый день.
2: А почему такую важную роль играли жертвоприношения, жертвы? Многие люди думают так, что Бог, видимо, в Ветхом Завете проявлял особую жестокость. Угу. То есть за какие-то провинности, за грехи требовал обязательно, чтобы была пролита кровь, причем кровь невинных животных. И сегодня все больше и больше в современном обществе говорится о защите животных, о том, чтобы не было жестокого обращения с животными. Например, в нашей стране сейчас правительство думает о том, чтобы ужесточить наказание за жестокое обращение с животными. А в Библии, казалось бы, да, в фундаменте, в мериле христианской веры мы очень много читаем о жертвах, о пролитии крови. Зачем это нужно было?
3: Нужно отметить, как уже шла речь ранее в наших беседах в этом цикле, что способ жертвоприношения, который предписан Священным Писанием и который еще детальнее зафиксирован в документах, дошедших до нас из истории народа Божия, способ жертвоприношения отнюдь не был жестоким. Речь не шла о жестокости. Ну а если поднимать сам вопрос убиения животных, то современное общество делает это в гораздо большем объеме. В древности мясо ели обыкновенно по праздникам. Это было нечто особенное.
2: Потому что, наверное, хранить негде было, не было холодильников и так далее.
3: Так, и потом это и дорого было в экономическом отношении. Богатые могли делать это регулярно. А те, кто жил обыденным способом, да, большая часть народа, они мясо считали на самом деле чем-то изысканным, деликатесом. То есть сегодня современный мир убивает огромное количество животных разным способом, то электричеством, то по-иному, и обыкновенно вот не ставится вопрос о том, что это жестоко. То есть сам факт убиения не надо рассматривать и нельзя рассматривать. Несправедливо было бы рассматривать как проблему нравственную. Вот. А что касается способа убиения, это был самый безболезненный из возможных, согласно тому, как это открыто в Священном Писании и в традиции народа Божия. Но вопрос, конечно же, который мы хотим задать, и который задаем, и который надеемся рассмотреть на протяжении этих 8 встреч, в чем был смысл всего этого? Понятно, зарезал, изжарил и съел. Mm-hmm. Есть смысл. Нужно для питательных веществ и так далее, для продолжения жизни человека. И это считается оправданным. Для тех, кто ест мясо, в чем смысл принесения животных в жертву с точки зрения Священного Писания? Для чего Богу это нужно было? Я хотел бы начать разговор на эту тему с того, чтобы найти в Священном Писании ответы на вопрос, чем эти жертвы не являлись, чем они никогда не представлялись и как Бог их никогда не представлял в Священном Писании.
2: Да, например, мы помним из курса средней школы, когда изучали историю древнего мира, о том, что вот примитивные формы религии, да, языческой религии, там люди приносили жертвы богам, как бы кормили их, идолов, мазали губы кровью этих жертв и так далее. То есть оставляли куски там, этих жертв у идола около этого и думали, что он питается этими жертвами. В Священном Писании иная, да, причина принесения жертв.
3: Коль скоро мы смотрим тоже в прошлое, когда мы говорим о Священном Писании, да, Библия писалась на протяжении приблизительно 15 веков, начиная от 15 века до нашей эры и заканчивая вот первым веком нашей эры, то, конечно же, сразу же автоматически появляется ассоциация.
2: Ну да.
3: Тут же жертвоприношение в Священном Писании, во святилище в Иерусалиме.
2: И рядом языческие.
3: И у, да, язычников, да. Потому вот, если смотреть вот так, не вглядываясь, не вчитываясь в тексты богослужебные, в данном случае Священного Писания, Библии и
2: можно заподозрить, да, заимствование.
3: Можно какие-то увидеть вот так вот чуть ли не тождественность, и совершенно неверно объяснить Для чего это было там, в одном случае, в язычестве, и для чего это предлагает Господь. Потому я предлагаю посмотреть на ряд отрывочков Священного Писания. Исследуя этот вопрос, я нашел минимум 4 ответа в Библии на вопрос, чем жертвы не являются. Вы знаете, порой для того, чтобы построить нечто, нужно вначале разрушить старое, очистить площадку. И вот я надеюсь, мы сможем сделать это для того, чтобы вот подготовить почву, чтобы, начиная с нашей второй беседы, уже задавать вопросы о том, чем же они на самом деле являются. Итак, вот первое место Священного Писания – это книга «Псалтирь», 49 глава. Я хочу предложить стихи 12 и 13 прочитать. Книга «Псалтирь», 49 глава, стихи 12 и 13. «Если бы я взалкал», то есть проголодался,
2: Это

0: Сравнивая вот эти представления с тем, что явлено о Господе, о Творце Вселенной в Священном Писании, мы видим разительную разницу. То есть Господь не питается, Он всех нас питает. Да? Он есть источник жизни, Он не нуждается во внешнем источнике для продолжения
1: жизни. Чтобы люди кормили Его. Да,
0: тем более, чтобы люди кормили. Потому он говорит, ем ли я, пью ли я. И дальше 14 стих. «Принеси в жертву Богу хвалу». И воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Вот такие понятия, как хвала, воздаяние обета и прославление или призови, это уровень взаимоотношений, это разговор о возможности общения. То есть это не питание божества никоим образом. Но, с другой стороны, Библия, описывая этот вот контраст между Богом живым, истинным и языческими божествами, говорит в книге Второзакония, в 32 главе, следующие интересные слова, стихи с 36 по 40.
1: «Но Господь будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится, когда Он увидит, что рука их ослабела, и не стало ни заключенных, ни оставшихся вне, тогда скажет Господь, где боги их? Твердыня, на которую они надеялись, которые ели тук жертв их и пили вино возлияний их. Пусть они восстанут и помогут вам, пусть будут для вас покровом. Видите ныне, что это я и нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю и оживляю, я поражаю и исцеляю, и никто не избавит от руки моей».
0: Вот здесь Господь сравнивает себя с теми божествами, которые на земле распространены, и говорит, где те боги, которые ели тук жертв, которые пили. То есть это ссылка на то, как в тот момент, в 15 веке до нашей эры, в язычестве этот вопрос понимался. И как, к сожалению, в язычестве в некоторых направлениях его до сих пор понимается. То есть иногда это кровные жертвы, иногда это бескровные жертвы, пища, рисли, там, сладости, овощи, фрукты и так далее. То есть многие люди доселе разумеют смысл жертвы как вот именно способ Бога накормить. И потому первый ответ, чем жертвы не являются, согласно Священному Писанию, совершенно определенно, это не пища для Бога.
2: Далее в программе.
0: Жертвы сами по себе не являются значимыми. То есть Бога не обмануть. Что здесь синонимично, это жертва и молитва. Жертва – это не магическое средство. Это категорически не соответствует Божьему замыслу.
2: Небо на земле.
0: Посмотрим на второй ответ. В книге пророка Исаии, в первой главе, в стихах с 11 по 17, Господь поднимает тему жертв. Исаии, первая глава, стихи с 11 по 17. «К чему мне множество жертв ваших, — говорит Господь, — я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу». Парадоксальное заявление.
1: С одной стороны, есть заповедь, да, о жертвах, заповедь, а с другой говорит, не хочу.
0: Не хочу, и мне это не нужно, я пресыщен. И вот объяснение, 12 стих. «Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня».
1: Имеется в виду ладан, да, воскурение, фимиама.
0: Там был состав. Угу. Ладан – это одна составляющая. Есть рецепт изготовления этого курительного состава. Да? Но имеется именно, в виду именно вот это вот воскурение. Так вот, дары могут быть тщетными, напрасными. И вот причина. «Беззаконие тире и празднование». И дальше 16 стих и 17. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову, тогда придите и рассудим, говорит Господь». То есть, если даже принести жертву по писаному, по всей

0: процедуре, по всему ритуалу, который предписан в законе Божьем, то это, тем не менее, может быть тщетным, может быть напрасным.
1: Если внутреннее состояние человека не соответствует, да?
0: Вот это ключевой момент. То есть Священное Писание говорит нам о том, что жертвы сами по себе не являются значимыми. То есть сам факт принесения жертвы ничего в себе действенного не содержит. И потому второй ответ на вопрос, чем жертвы не являются? Они не являются магическим средством. В язычестве, если ты правильно произнес заклинание, если ты правильно сделал последовательность действий предписанных, то это считается способом автоматического и гарантированного воздействия на божество. Это способ манипулирования божеством, способ оказать давление на божество. А Господь говорит, пусть жертва принесена, и тук, и, пожалуйста, вам и курение, и все сделано по правилам, но если это не сопровождается внутренним очищением, если человек, который приносит это, в действительности не выражает этим свое внутреннее состояние, то это все напрасно. И вот на эту тему довольно много сказано в Священном Писании, причем довольно таким вот жестким языком.
1: Безапелляционным.
0: Посмотрите на 66 главу, например, этой же книги. Книга Пророка Исаии, 66 глава. Стихи 3 и 4. «Заколающий вола – то же, что убивающий человека».
1: Интересно.
0: Это уж, ну, да, очень неожиданно звучит. «Приносящий агнца в жертву – то же, что задушающий пса». «Приносящий семидал – то же, что приносящий свиную кровь».
1: Свиную кровь – это же мерзость вообще, да, в жертву?
0: Да, согласно закону Божию, свинья – нечистое животное. «Воскуряющий фимиам – то же, что молящийся идолу».
1: Ну, то есть такой гротеск, он для чего-то в этом контексте здесь используется, да?
0: Господь, безусловно, как-то желает привлечь внимание своего народа, потому что ясно, что это такой гиперболический язык, да? И дальше объяснение. «И как они избрали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их, так и я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное для них, потому что я звал, и не было отвечающего, говорил, и они не слушали, а делали злое в очах моих, и избирали то, что не угодно мне». Господь показывает в своем слове, что если жертва не является откликом человека на Божий призыв, на Божьи заповеди, если человек делает зло, если он свои собственные пути, свое удовольствие и мерзости осуществляет, то в жертвах не будет никакого проку, сколько бы их ни было. Итак, вновь, этот отрывочек показывает нам, что сама по себе жертва, даже принесенная правильно, по канонам, она не имеет силы. Не имеет силы. Более того...
1: Не имеет силы, если, нужно сказать, если...
0: Сама по себе. Да. Да. Если не является выражением того, что она должна выражать, а именно покаяние, желание очищения, приближение к Господу, если она не является выражением послушания Господу. Вот вплоть до того Священное Писание доходит, что такие жертвы называет вот довольно жесткими вновь и довольно такими яркими негативными терминами. Например, книга Притчи, 15 глава, 8 стих говорит, Притчи 15, 8, написано: «Жертва нечестивых – мерзость пред Господом». Жертва нечестивых – мерзость. Вы могли бы целиком текст прочесть, 15.8?
1: «Жертва нечестивых – мерзость пред Господом, а молитва праведных – благоугодна Ему».
0: Итак, что с чем тут сравнивается? Или что чему противопоставляется? Мы видим, что жертва напрямую связана с молитвой. Да? То есть вот способ изложения мысли, который здесь явлен, называется в литературе параллелизмом. И речь идет о том, что одна и та же мысль в случае синонимического параллелизма, она повторяется дважды, но разными способами.
1: А это антонимический, наверное, параллелизм, да? Потому что противопоставляется друг другу.
0: Да, ну, смотря что. То есть, что здесь синонимично, это жертва и молитва. А что противопоставляется, это способ и состояние, в котором одно и другое приносится Господу. То есть, здесь показано, что если жертва не представляет собой молитву, если она не сопровождается молитвой, то это мерзость. Мерзость пред Господом жертвы нечестивых, потому что она не является выражением вот той самой молитвы, которая должна сопровождать жертву. Еще одно место неподалеку – это книга Притчи, 21 глава, 27 стих. Притчи 21:27 говорит:
1: «Жертва нечестивых – мерзость, особенно когда с лукавством приносит ее».
0: То же самое заявление. То есть Бога не обмануть. Господь – сердцеведец. Он знает, что человеком движет, он знает, почему человек это делает. И если это притворство, то не имеет значения, сколько много жертв и насколько верно они по форме, по закону принесены.
2: Небо на земле.
0: Итак, жертва – это не пища для Бога, жертва – это не магическое средство, это не способ воздействия
1: Богом, да.
0: на Бога. Да. В-третьих, при исследовании оказывается, что жертва, как представлена в Священном Писании, не является также и способом купить право на совершение греха. Ну, в действительности, со стороны может показаться так. Если я человек побогаче, у меня скота много, или же я могу купить сколько угодно, то...
1: Все равно, что индульгенция, да?
0: Да. Я могу...
1: сколько хочешь, в любой
0: момент. Я могу грешить, приносить жертву, и все. То есть получается, что мое благосостояние или возможность, или способность вот купить вот эту жертву и принести ее Господу, как бы дает мне теперь право вообще об этом не переживать. И вот, чтобы продемонстрировать, что жертва – это не индульгенция, я хочу предложить посмотреть на книгу пророка Иеремии, 7 главу, стихи с 8 по 10 в начале, и затем 22 и 23. «Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме, сем над которым наречено имя мое, и говорите: мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости». Ну, дом мой – это храм, да, это место жертвоприношения, это место литургии, место богослужения. Так вот, Иеремия выступает против практики, которая была распространена еще в его время, когда люди приходят, поклоняются Господу, и вот удивительное и неожиданное слово «чтобы». Угу. Чтобы впредь делать те же самые мерзости. То есть получается, что тот факт, что они пришли, поклонились, поучаствовали в жертвоприношениях, поучаствовали в литургии, воспринимается теперь как обретение какого-то права на последующие грехи. И стихи 22-23, соответственно, говорят: «Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской, о всесожжении и жертве. Я не давал заповеди о всесожжении и жертве, но такую заповедь дал им: слушайтесь гласа моего, и я буду вашим Богом, и вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо».
1: Ну да, если есть послушание, то и не нужно большого количества жертв. Правильно? То есть ведь жертва приносилась как раз... когда было непослушание.
0: Да, то есть это одна из, как говорится, главных причин. Естественно, не единственная, но по большому счету это вот первая ассоциация, да? Так вот, в действительности, когда мы внимательно исследуем, как Господь заключал завет с народом израильским у горы Синай, то в книге Исход в 19 главе написано так. 19 глава, стихи 3 и далее. «Моисей взошел на гору, к Богу на гору, и воззвал к нему Господь с горы, говоря: так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым: вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилю». Угу. Все условие завета – слушать глас Господа. А если нет этого повиновения, так, и кто-то выбирает себе, как говорится, легкую часть закона Божия, принести жертву, оплатить издержки и так далее, то Господь говорит, не в этом суть завета. Суть завета в наших взаимоотношениях, в том, что вы слушаете голоса моего. Потому когда человек воспринимает жертву как индульгенцию, чтобы обрести себе право грешить, то это категорически не соответствует Божьему замыслу. Еще одно место Священного Писания на эту тему – это известный покаянный псалом Давида, книга Псалтирь, 50 глава, начиная с 18 стиха. «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь».
1: Жертва Богу – дух сокрушенный.
0: Да.
1: Сердце сокрушенного и смиренного.
0: Ты не презришь, Боже. «Облагодетельствуй по благоволению твоему Сион, воздвигни стены Иерусалима, тогда будут благоугодны, тогда благоугодны будут тебе
1: жертвы правды,
0: жертвы правды, возношения и всесожжения, тогда возложат на алтарь твоих тельцов». Давид здесь оплакивает свой грех, свои грехи в контексте того, что произошло во взаимоотношениях с Версавией, и убийство, и ложь, и воровство, и так далее, страшные грехи. И вот он именно в этом контексте говорит, ты не желаешь жертвы. Когда же он осознал свой грех, когда постился, когда плакал пред Господом, когда каялся, когда исповедал этот грех, вот когда есть этот дух сокрушенный, когда есть смирение, то тогда есть смысл, тогда благоугодны будут тебе жертвы. Итак, жертва – это не способ купить себе право на грех, это способ демонстрации желания оставить.
1: То есть это грех. Внешнее проявление внутреннего покаяния. Можно.
0: Именно так, да. Ну и, наконец, четвертый ответ на вопрос, чем жертва не является. Жертву нельзя представить как сделку между Богом и человеком. Жертва – это не способ купить Божье расположение, купить Божью милость. Вот в 49-м псалме, который мы читали в самом начале, есть еще ряд удивительных заявлений на эту тему, начиная с 7 стиха. Книга Псалтирь, 49 глава, стихи 7 по 11.
1: «Слушай, народ мой, я буду говорить. Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я буду укорять тебя. Всесожжения твои всегда предо мною. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих, ибо мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор.
0: Знаю всех птиц на горах, и животные на полях предо мною, ибо, 12 стих, моя вселенная и все, что наполняет ее». Mm-hmm. То есть мы Богу ничего не в состоянии дать. Сколько бы человек жертв не приносил, кровных ли, бескровных ли.
1: Они и так Богу принадлежат. Значит,
0: все Божье.
1: По плану, по праву. Творение, да?
0: Да, по праву творения и позже по праву искупления, ибо сказано, выкуплен дорогою ценою, и Христос говорит, теперь дана мне всякая власть на небе и на земле. Но вот, вот в тот период Господь утверждает, ты ничем не можешь меня подкупить, все и так мое, да? Потому невозможно вот допустить себе мысли о том, что жертвой человек мог как-то вот купить Божье расположение. Это не сделка. Это не сделка. В трактате Вавилонского Талмуда Менахот, в документе, который отражает понимание этого вопроса в народе, который жертвами Торы жил на протяжении многих столетий, написано так. Мудрецы говорят следующее. «Я не повелевал вам приносить жертвы с тем, чтобы вы не говорили, я исполню желание его, а он исполнит желание мое. Поскольку он в этом нуждается, в жертвах, я таким образом смогу его подкупить. Не ради моего ублаготворения, не для удовлетворения моего, так как я не собираюсь обременять вас жертвоприношениями». Не в этом смысл. Итак, жертва, согласно Библии, это не пища для Бога, это не магия, это не индульгенция, это не сделка, это нечто совершенно иное. Угу. Что же это такое? об этом мы надеемся поговорить во время наших следующих бесед.
1: Большое спасибо, Виталий Иванович. Дорогие друзья, мы начали сегодня в рамках цикла «Небо на земле» 8 программ, посвященных жертвам Ветхозаветнего святилища. И сегодня мы рассмотрели одну из них. Надеюсь, что вам эта тема интересна. Приглашаем вас к тому, чтобы вы просмотрели все программы из этого цикла и новые 8 программ, посвященные жертвам. Пусть благословит вас Господь.
0: Адам — человек, а изготовлен он был из Адамы. Он вспоминал причину, почему нужна жертва. И вот он провоцирует Еву на то, чтобы она стала защищаться. То есть по Божьей справедливости и по факту нарушения закона они должны были умереть именно в тот же самый день. Вот это ответ на вопрос, когда появились жертвы.

0: небо на земле.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Часто бывает так, что все наши попытки привить детям высокие, добрые принципы, идеалы, например, сделать их людьми религиозными, духовными, любящими Бога, оборачиваются ничем. И иногда родители, бабушки и дедушки просто отчаиваются, думая, что их слова и наставления так и пропадут впустую, поэтому перестают воспитывать детей. Но подумайте, в природе есть удивительные существа, такие, например, как цикады, которые десятилетиями спят в земле, дожидаясь какого-то определенного момента, когда они все же просыпаются, чтобы сыграть свою роль в этой жизни, чтобы все-таки увидеть свет мира, в котором они существуют. А возьмите, к примеру, кедровое дерево. Его шишки годами не выбрасывают свои семена, пока лесной пожар не раскроют их. И только тогда семена падают на землю и прорастают. Всем, кто желает добра и блага своим детям, нужно приучиться к мысли, что иногда их наставления могут дать плод лишь через многие-многие годы. И, на мой взгляд, письмо Трухановой Виктории Леонидовны довольно ярко свидетельствует о том же самом. Виктория Леонидовна пишет: «Я всегда считала себя христианкой, верующей в Бога. Но Бога представляла как-то абстрактно, думала, что Он где-то далеко, и какой Он в действительности не знала». Бабушка Виктории Леонидовны и ее сестры была женщина верующая и старалась познакомить их с Богом, научить молитвам. Но Виктория Леонидовна со своей сестрой не особенно в те времена прислушивались к ней. Но когда не стало ни мамы, ни бабушки, в трудные минуты Виктория Леонидовна всегда обращалась к Господу, просила благословения и помощи. А вот благодарить порой, конечно, забывала. Но сейчас Виктория Леонидовна знает, наверняка знает точно, какой Он, любящий и милосердный Господь. Произошло это много лет назад. Старший сын Виктории Леонидовны тогда умирал в госпитале после операции по поводу гангрены кишечника. Врачи прямо сказали, обратившись к Виктории Леонидовне: «Готовьтесь к худшему, потому что мы сделали все возможное». Но Виктория Леонидовна не хотела верить этим словам. Она молилась и взывала Господу. И день, и ночь, стоя у больничной койки, на коленях молилась как могла, своими словами. И вот Господь ее услышал. Произошло удивительное. Сын выздоровел, сын выкарабкался, остался жив. Ее сын вновь вернулся к жизни. И все врачи удивлялись этому, прямо в глаза говорили, обращаясь к нему: «Парень, чьими же молитвами ты выжил?» На что он прямо и отвечал: «Мамиными». Для него, для сына Виктории Леонидовны, это тоже было первое знакомство, такое близкое, такое очевидное знакомство с Господом. И теперь Виктория Леонидовна всегда благодарит Бога, живого Бога, за исцеление ее сына. И вот, что она пишет еще. «Я знаю, поскольку тело наше – это дело рук Божьих, мы можем иметь смелость во время болезни обращаться к Богу, который лучше других знает, что необходимо для нашего выздоровления». Труханова Виктория Леонидовна, станица Крыловская, Краснодарский край.
3: «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный».
2: Другое письмо от Безяевой Варвары Ивановны. которая также делится своим опытом ответа на молитву к Богу. И вот что Варвара Ивановна пишет. «В 2002 году мою свекровь положили в кардиоцентр в городе Томске с инфарктом. Я ухаживала за ней в больнице и молилась о ее выздоровлении. Через 22 дня нас выписали домой, но через 2 месяца мама опять попадает в больницу с инфарктом в бессознательном состоянии. Через 3 дня ей стало лучше, и ее перевели из реанимации в общую палату», пишет Варвара Ивановна. Подниматься свекровь Варвары Ивановны тогда не могла, так как была еще очень слаба. И ухаживая за ней, так как Варвара Ивановна в прошлом сама была врачом, ухаживая за ней, она обнаружила у мамы кровотечение из мочевого пузыря. Врачи, как ни старались, остановить кровотечение не могли. Через несколько дней, взяв общий анализ крови, они ужаснулись. Была очевидна большая кровопотеря. Анализы были почти анализами покойника, как выражается Варвара Ивановна в своем письме. Лечащий врач предложил срочно выписаться, чтобы мама умирала дома. Но лечение все-таки назначили и выдали Варваре Ивановне необходимые медикаменты на сутки до прихода участкового врача. Процедуры Варвару Ивановну не пугали, так как она, бывшая медсестра, работала в онкологии, в хирургическом отделении, много лет проработала. И поэтому все, что нужно, Варвара Ивановна могла делать сама. Но пугало другое. Зимнее время, домик старый, холодный, который топить нужно круглосуточно, удобств никаких, и воду нужно было возить с другой улицы. И вот, накануне выписки, когда ночью все спали в палате, Варвара Ивановна встала на колени и молилась. Просила Бога, чтобы кровотечение прекратилось. Утром же на машине скорой помощи их отвезли домой. Варвара Ивановна стала обрабатывать свою свекровь, маму, и обнаружила, что кровяные выделения прекратились. Варвара Ивановна с благодарностью обратилась к Богу. Больше кровотечения не было. Бог ответил на ее молитву чудесным образом. Именно тогда, в ту ночь, когда она его об этом просила. Варвара Ивановна заканчивает свое письмо такими словами. «После этого наша мама пошла на поправку. Появился аппетит. Она начала немного подниматься, а я стала ее водить по квартире. Как благ наш Господь, восклицает Варвара Ивановна. Бог дал нам больше во 100 крат, больше того, о чем я просила в ту ночь. Ибо в Евангелии от Матфея, Варвара Ивановна цитирует этот библейский текст, в Евангелии от Матфея сказано: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». Через 2 недели я поехала в кардиоцентр, чтобы получить дальнейшие рекомендации по лечению от кардиолога. Но там не поверили, что мама жива. После этого она прожила еще 4 года. Вот такие чудеса творит наш дорогой, милосердный, сострадательный Отец и Бог. Безяева Варвара Ивановна, город Томск.

0: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Говоря о жизни Генесарецкого региона во времена Иисуса Христа, следует заметить, что те, кто хотели сделать серьезное или сколько-нибудь достаточное состояние на рыбной ловле, обзаводились лодками. Это могли позволить себе далеко не все люди. Мы читаем о том, что у Петра была лодка. Это означает, что Петр был преуспевающим рыбаком в те времена. К нему могли наниматься на работу те, у кого не было собственной лодки или хотя бы плота. Воссоздана модель лодки первого века, которой пользовались люди в том регионе. Лодка обычно была оснащена парусом. Парус тоже стоил недешево. Дело в том, что выработка ткани в те времена была достаточно дорогостоящим продуктом. Иногда тряпочка, чтобы занавесить тело раба, стоила дороже, чем сам раб. В Римской империи рабы нередко жили полуногими. К счастью, в районе Генесарета рабов не было. Люди нанимались в батраки. Нанимаясь в батраки, они по древним иудейским законам должны были в седьмой год получить от того, кому они нанимаются, целое приданое, чтобы суметь встать на ноги. Но в эти годы уже не соблюдались древние законы. Бизнес рыбной ловли был не готов к тому, чтобы коррелировать с теми законами о седьмом годе, которые были заповеданы в Торе. Однако занимающиеся обработкой земель пытались соблюдать седьмые годы. В седьмой год земля должна была покоиться. Если доход человека зависел от рыбной ловли, то это был не сезонный доход, а ежедневный. Поэтому в седьмой год не соблюдался большинством рыбаков того региона. Те же крестьяне, которые выращивали виноград или зерновые, были свободны в седьмой год от полевых работ, и, как высчитали ученые, Христос начал свое служение именно в юбилейный год. Может быть, именно поэтому, когда Он проповедует в окрестностях Тивериады, в Капернауме, множество людей на первых порах Его служения слушает Его проповеди. Они свободны от полевых работ. Но рыбаки по-прежнему заняты своим делом. И даже во время проповеди Иисуса Петр моет сети. Лодка в представлении иудеев была образом ковчега. Ковчег, который построил Ной, был первым судном в истории человечества. И это было средством спасения. Иудеи понимали, что ковчег, который построил Ной, был также прообразом того ковчега, на котором во святом святых восседала Шехина. Поэтому обычная рыбацкая лодка была овеяна романтикой этих древних сказаний. Избранные люди в лодке — Ной и его семья. Избранные люди в лодке — Иисус и его ученики. Когда Иисус просит Петра отплыть от берега, чтобы можно было проповедовать многочисленной толпе, Иисус проповедует с лодки. Это аналогия тому, что произойдет немного позже, когда мощным свидетельством Его любви станет безмолвная проповедь Его тела, распятого за наши грехи на кресте. Когда Господь проповедует с моря, сидя в лодке. Он проповедует милость и проповедует любовь. Милость и любовь в Ветхом Завете Господь проповедовал из среды огня с горы Синай. Терновый куст, лодка, крест — это образы, которые коррелируют между собой. Находясь в бурном море, ученики испытывали страх перед смертью. Лодка не могла спасти их до тех пор, пока рядом не оказался Господь. Спасает не лодка, не крест, спасает Божье присутствие. Если мы поклоняемся кресту, не осознавая, что спасает Божье присутствие, если мы уповаем на лодку или на какое-либо еще средство, не осознавая, что единственным спасительным средством является Божье присутствие, мы превращаемся в идолопоклонников. Фетишизм в христианстве низводит все достижения Духа, все то, что кровью Господа и потом Его Гефсиманской молитвы было добыто для нас, низводит все это до уровня язычества. Когда мы думаем о тех сложных моментах, которые пережил Господь, страдая за нас и пытаясь поднять наше сознание до новых высот, мы оказываемся в положении учеников. Возможно, Петр, занимаясь рыбной ловлей, помнил, что Господь обещал его сделать ловцами человеков, но вряд ли он осознавал, что это значит. Рыба, которая наиболее распространена в водах Генесарецкого озера, сегодня называется рыбой Петра. Господь однажды дал ему великий улов в начале призвания, но в конце истории, которая записана в Евангелии от Иоанна, рассказывается о том, что это чудо повторилось. Итак, тем утром, когда Господь второй раз дал Петру грандиозный улов, лодка была ориентирована на Вифсаиду или Капернаум. Это означает, что солнце было справа по борту. Ни один рыбак не будет закидывать сеть с той стороны, откуда светит солнце. Ведь в этом случае рыба увидит сеть, и она моментально уйдет в глубину. Но Господь дает огромный улов. И то, что рыба оказалась пойманной в сети, именно при таких условиях, подтверждает чудо, подтверждает сверхъестественность этого события. Петр, его собратья или любой миссионер становятся ловцами человеков не в силу того, что они умелы, не в силу того, что они расчетливы, но только в силу того, что Господь обеспечивает им этот грандиозный успех. Петр насчитал в своем неводе 153 рыбы. Мы не поймем символики этого числа, если не познакомимся с азами ближневосточной цифрологии. Ближневосточная цифрология известна как сфера знания, которая пользовалась большой популярностью в библейские времена. Она не имеет ничего общего с магией. И, как говорит доктор Дюкан, библейская цифрология не имеет отношения к каббалистике. Сам Господь использует идею числа, которая была принята в тех регионах, чтобы сделать понятными те или иные пророчества. Мы утратили эти коды, и поэтому многие библейские пассажи потеряли для нас свою глубину. Цифра 1 связывалась у древних иудеев с идеей многобожия. Господь Бог един есть. Цифра 2 была нагружена идеей истины. Поскольку только при двух или трех свидетелях слово, сказанное в обществе, понималось как достоверное. Два — это минимальное число свидетелей, которое способно убедить судей в спорных ситуациях. Число три понималось как малый круг совершенства. Самая минимальная семья, но полная семья, в которой есть и родители, и дети — это семья из трех человек. Число 4. Оно несет нагрузку идеи четырех ветров или пространства всей Земли. Выражение «четыре ветра» встречается в Писании не раз. Мы видим, что четыре ветра борются на море, когда Даниил видит свое видение. Это означает, что борьба идет во всем мире. Или, например, все цифры, которые кратны четырем, несут идею пространства. Скажем, в Откровении в 19 главе сказано, что кровь потекла на 1600 стадий. Это ни о чем не говорит нам, но древним людям и особенно иудеям времен Иисуса Христа это говорило о многом. 1600 означает 4 умножить на 4 и умножить на 100. 4 — это пространство, помноженное на пространство и умноженное еще на 100, означает огромное пространство. В таких терминах Писание говорит о последней битве, которая названа в книге Откровения битвой Армагеддон. Там также упоминается, что кровь, которая потекла на такое огромное пространство, доставала до уст конских. Конские узды и кровь, которая достает до уст, это аллюзия или косвенная ссылка на исход из Вавилона. Поскольку, когда Вавилон пал, и это обеспечило иудеям возможность вернуться на родину, вода Евфрата была отведена Киром в сторону. И когда Евфрат, текущий под стены Вавилона, обмелел настолько, что кони его войска смогли пройти под стеной пешком, но не плыть, Кир ворвался в город. Началась резня, и воды Евфрата окрасились в кровавый цвет. Поэтому, на наш взгляд, зловещее пророчество звучало для первых христиан и для иудеев тех времен отрадной вестью. Это означало близкое освобождение. Идея пяти связывалась всегда с Торой. Число пять — это число Торы, поскольку Моисей записал Тору в пяти книгах. Когда Соломон построил храм, он выставил в нем амвон. Амвон помещался во дворе и измерялся пятью локтями в вышину, длину и ширину. Это означало, что амвон предназначен исключительно для чтения Торы. Пять крытых ходов при Вифесте означают то, что Иоанн воспринимает Вифезду как символ Торы. Расслабленный лежит возле Торы, но Тора не изживотворит его. Тора не способна сама по себе спасти человека. Спасает его Господь. Число 6 ассоциировалось у древних иудеев с идеей человека. Это число с ярко выраженным антропологическим подтекстом. Если мы говорим, например, о 12 коленах Израиля, то это означает 2 помножить на 6. Это значит люди истины. 2 — идея истины. Идея истины встречается также в связи с тем, что скрижали было 2. Люди Божьего закона. Вот кто такие 12 колен. Идея семи связана с совершенством. С совершенством Господа и полнотой Его силы. Всякий законченный цикл любой реалии, которая подчинена Господу, кратен семи. Семь дней в неделе, семь звуков в звукоряде, семь цветов радуги, а восьмой цвет снова красный. Восьмой звук снова до, восьмой день снова воскресенье в библейском измерении. Таким образом, восемь несет идею нового начала. Человека обрезывали в восьмой день. То есть он рождается просто как человек, который живет на земле. Это не делает израильтянина древних времен выше язычника, не дает ему никаких преимуществ перед человеком любого другого племени. Но когда на восьмой день его обрезывают, он вступает в особенный завет с Господом, он нарекается сыном Авраама. Цифра 10 связывалась с идеей малой доли. Пальцы нельзя разделить меньше, чем на 10. Таким образом, Господь попросил десятую часть, десятину, значит, минимум. 12 несло идею множества. Что же такое число 153? 153 не делится ни на какие цифры. Его трактовали в древности как сумму последовательно сложенных 17 чисел. 17 — это 10 плюс 7. Малая доля наших усилий и полнота Божьего присутствия обеспечивает грандиозный успех. Будьте успешны с Господом!

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

Священного Писания, предлагающего нам спокойствие в наш тяжелый, нелегкий век. Век всяких всевозможных стрессов, нагрузок, переживаний. Молитва Господня, она успокаивает каждого из нас, потому что, вы знаете, здесь человек приходит в соприкосновение с невидимым, с Богом Всевышним, и он отдает свои заботы ему, полагаясь на то, что Бог не перестал делать чудеса. Да, он делал чудеса в древности, мы читаем об этом в Библии. Но неужели он изменился? Конечно, нет. Может быть, мы изменились, и нам чудеса вообще не нужны? Нет, нам нужны чудеса, потому что мы сталкиваемся с нашими нуждами, которые порой мы решить не в состоянии. Вот человек не может запоминать имена. Это большое страдание. Познакомившись с человеком, отошел на несколько минут и никак не может вспомнить, а как же зовут этого человека, который так хорошо на меня сейчас посмотрел, был таким доброжелательным и никак не может вспомнить имя, особенно если оно иностранного происхождения. Так вот, есть несколько правил запоминания имен. Они легкие и простые. Во-первых, никогда не нужно стесняться переспросить, если вы вдруг как бы недоуслышали, как человек представился. Не нужно стесняться, нужно сказать: «Извините, пожалуйста, повторите снова, как ваше имя, отчество?» Ну, найдите любой предлог, чтобы он повторил имя. Потом повторите это имя, рекомендуется 20 раз. Естественно, вы перед человеком не будете повторять это имя 20 раз. В своем уме. И вот здесь опять должен работать четвертый закон, закон готовности к запоминанию. Самоустановка, самоприказ. Мне нужно запомнить имя этого человека. На такое-то время, или, может быть, до вечности и для вечности. И ты в уме повторяешь имя этого человека и его фамилию, а потом искать повода, чтобы вслух повторить это имя. В разговоре с ним постарайтесь использовать обращение к нему по имени, отчеству. И, конечно же, казалось бы, вы уже запомнили. Нет, еще одна рекомендация. Представьте это имя образно в сочетании с внешностью этого человека. Не с одеждой, а вот именно с описанием его головы, как мы с вами говорили о том, как запомнить личность человека. Вот представьте его образно, как он выглядит. Может быть, даже подберите какое-то сравнение для него, не говоря ему об этом. Итак, теперь остается нам только практиковать все эти знания. Эти хорошие советы, они нужны нам, точно так, как и секреты о мужчинах. Мы говорили о секретах, которые должны знать мужчины о женщинах, но не просто знать, нужно их применять. Так вот, первый секрет, который мы должны знать, он заключается и отображен даже в иудейской молитве. «Всевышний, я благодарю Тебя, что я сотворен не женщиной». Оказывается, каждый мужчина горд от того, что он рожден не женщиной. Когда мы, женщины, занижаем его самооценку как мужчины своими словами или действиями, это действует очень отрицательно. Потому что мальчик родился, он растет, ему игрушки покупают, он хвалится перед друзьями и говорит: «Вот какая у меня машинка». Взрослеет он, обязательно друзьям покажет, какой у него мобильный телефон. Я не говорю абсолютно обо всех мужчинах, тем не менее. Когда он женится, он говорит: «Вот какая у меня жена», да? И вдруг эта же жена говорит: «Ну, ты совсем не мужчина». А особенно если в присутствии других, вы знаете, она ставит стену разделения между собой и мужем. Можно привести множество примеров, когда женщины, даже как бы невзначай, не придавая этому значения, ставит мужчину либо наравне с собой, ну, иногда и ниже себя. Второй секрет, основной для мужчины – это работа. Особенно для молодоженов это очень важно, потому что молодая жена требует к себе внимания и говорит: «Ты на работе был, а теперь еще идешь на какой-то дополнительный заработок, или тебя от компьютера не оторвать, потому что он программист, или он ремонтирует автомобиль, или он чертежами какими-то занят, либо вникает в какую-то новую теорию науки своей». И она забывает о том,
что Господь сказал мужчине: «В поте лица будешь добывать хлеб свой». И поэтому

Основное для него – это работа. Но женщины начинают ревновать его к работе. Отсюда возникают многие недоразумения в семье. И женщина думает, что он ее перестал любить. Однажды одна мне моя знакомая сказала: «Он перестал меня любить, он купил землю, он пропадает там, он не тот уже, каким он был в начале». Я говорю: «Потому что подросла ваша дочь, и он готовит ей приданое, он заботится о тебе, он таким образом выражает свою любовь к тебе. Правда, он меня любит, конечно, он тебя любит». Далее мы видим с вами также и очень интересное, это особое выражение любви. Что это за особое выражение любви? А это так называемые интимные отношения. Мужчина очень легко и быстро идет к ним. Женщины, недопонимая потребности мужского организма и его устройства, часто судят по себе, потому что они порой очень заняты домашним хозяйством, детьми, уставшие, и им ни до чего. Они как бы эту грань взаимоотношений оставляют незамеченной, принося дискомфорт в свои отношения. Однажды один человек ко мне обратился и сказал: «Научи мою жену, как со мной относиться». Когда я познакомилась с его женой, это была сельская местность, где она проживала, и я узнала, что у нее трое детей, пасека на ее плечах, две коровы, дом она помогает строить. Я сказала этому человеку: «Дорогой, ты же не создал ей условия для того, чтобы она исполняла то, что она должна делать для тебя, выражать особую свою любовь к тебе». Действительно, жена не властна над своим телом, но муж не для извращенной любви, но тем не менее нужно не уклоняться от того, что сказал Господь, потому что это очень важная близость, она нужна в семейных взаимоотношениях. И, конечно же, нужно понимать, что бывают возрастные перемены, а может быть, что-то связанное с болезнью. И поэтому та любовь, о которой пишется в первом послании к Коринфянам в 13 главе, любовь принципа, она бесконечная любовь. Она поможет преодолеть и этот барьер, чтобы не разрушить семейную жизнь. И мужчина любит видеть эту заботу о себе. И еще один интересный секрет – это то, что мужчины любят юмор. Мы же, женщины, как устроены? Мы устроены именно так, что нами овладевает суета. У нас столько тоже нерешенных проблем. И мы ими нагружаем супруга. И он, уставший, приходит с работы, и мы опять говорим ему свои проблемы. Немножко отвлекитесь. Или он пришел печальный. Ну, вспомните какую-нибудь интересную историю и расскажите своему супругу. Есть же веселые истории, без всякой пошлости, безо всего плохого. И вы можете рассказать эту историю. Посмотрите, кто больше любит анекдоты, женщины или мужчины? Конечно, мужчины любят анекдоты, они делятся ими. Но, конечно же, не нужно те говорить анекдоты, от которых огорчается Святой Дух или, может быть, ваш супруг. Тем не менее, посмеяться можно. Я искала всякий смешной случай, который возникал на моем пути, и вечером пыталась рассказать своему мужу, и проблемы уходили на задний план. Мы вместе смеялись от души. И еще один секрет – привлекательность жены. Ее супругу это нравится. Если муж не визуал, и ему все равно, как вы ходите дома, во что одеты и как причесаны, то когда он выходит с вами в общество, то здесь нужно все-таки одеться прилично, потому что вы его жена, и, конечно же, ему хочется показать: вот какая у меня жена, я о ней забочусь, я стараюсь. И поэтому бывают курьезы такие. Одна молодая женщина говорит: вот он не хочет со мной выходить никуда в люди. Если я в первую дверь автобуса сажусь, он во вторую. Если я во вторую, он в первую. Избегает быть вместе. Я спросила ее: скажи, пожалуйста, а ты всегда в этом спортивном костюме, такого грязно-синего цвета? Она говорит: ну а что, всегда. А почему ты красиво не одеваешься, тем более, когда ты с ним? Ну я ж уже замужем, зачем мне это надо? Некоторые так думают, чтобы привлечь внимание мужчины, надо хорошо одеваться, выйдя замуж, забросить все. Нет, для него это очень важно. И это нужно уметь делать. Потому что это естественно. Каждый любит красоту. И еще секрет всем известный – это голодный муж. Да, можно по-разному приготавливать блюда, самые вкусные, но неправильно кормить.
Потому что муж, например, приходит с работы уставший, промокший. И Христос сказал, будьте как дети. Важно не то, чем кормит, а как кормит, ласково, даже из руки. И она обязательно, жена, получит взаимность. Поэтому это большой такой секрет. Он маленький, но проблемы возникают большие. Когда все на столе приготовлено, может быть, даже свечи зажжены, но вдруг начинаются капризы женские, какие-то старые разногласия вспоминаются, или рассматривается бюджет на Новый год, или как дети учатся. Да, мы можем говорить о проблемах, но желательно не за столом. Дайте насладиться ему тем, что вы приготовили, и это очень большой секрет. Почему люди разочарованы и говорят, вот он ушел к другой? Да потому что там поставлено все на стол, и нет никаких претензий, и нет никаких обучений, потому что во время еды мы часто учим детей наших. Отдайте им это время, пусть они спокойны будут за этим столом. И вот еще один секрет – ободрение. Женщины любят комплименты, но и мы, женщины, должны знать, что каждый муж, он любит тоже ободрение. Муж любит ободрение, любит комплименты. Читайте книгу «Песни песней», и вы увидите, как много комплиментов прочитаете, и увидите, что Суламита называет своего избранника «олень на горах бальзамических», и «друг мой белый румян», и так далее. Вы увидите эти комплименты, применяйте их, но разумно. Если, например, мужчина полный, грузный и такой, скажем, неподъемный, чтобы быстро бегать, а вы ему говорите, «Милый мой, ты как олень на горах бальзамических», он вам никогда не поверит. Поэтому нужно разумно подбирать комплименты, но нужно их высказывать, и он будет рад и счастлив. Мало того, еще Слово Божие говорит о том, что женщина не должна управлять мужчиной. И Господь говорит, что муж – глава семьи, и Сара называла Авраама господином. Наши женщины в наш век отвыкли от такого обращения к мужьям. Но, тем не менее, хороший этот совет, что муж – глава семьи, и он отвечает слово «эш» – огонь, отсюда слово «иш» – мужчина. И этот огонь любви нужно поддерживать, иначе он станет пламенем, который сожжет нас. И еще один секрет – это его забота о вас. Дорогие женщины, мы же привыкли все нести на своих плечах. Вы знаете стихотворение Некрасова, что русская женщина, она коня на скаку остановит, в горячую избу войдет и на плечах своих может нести все. И мы нагружаем себя, потом приходит время перехода к старости, климакс, и мы говорим, ну ты должен помогать мне. А он говорит, ну ты всегда все умела сама делать, справься, пожалуйста, сама. Господь заботится сам о женщинах. Но все-таки очень интересно, когда Роберт Рождественский написал такое стихотворение «Будь немножечко слабее». Ты все можешь, ты все выдержишь, но я тебя прошу, будь слабее, чтобы я почувствовал уверенность в себе. Вы знаете, мужчина сотворен Богом защитником. Почему и слово «за мужем», как «за стеной». И когда какая-то женщина одинокая может пригласить вашего мужа помочь ей. Вот она такая слабая, она гвоздик не может забить, а вы можете и обои клеить, и гвозди забивать, и картофель сажать. А он идет туда, и там она его хорошо похвалит. Это реальный случай с моей подругой. Он был приглашен другой женщиной и помогал ей. Это нормально, но он не устоял. И однажды не пришел домой ночевать. И она потеряла мужа. Потому что она все брала на свои плечи. И заботу о детях, и хозяйство, и все. Да, не нужно притворяться. Тем не менее, дайте возможность мужу ухаживать за вами и помогать вам. И вот еще один секрет, что каждый мужчина любит побеждать. Поймите, это закономерность. Мальчик растет, и он идет на футбол, и они победить должны. Игра в шахматах, он тоже должен победить. Он говорит, я победил, я получил приз. Вот он женится, какой-то спор, что купить, где поставить, как прибить, и все время побеждает жена. И она говорит, вот здесь будет эта картина прибита. Он говорит, нет, надо выше. Дайте ему возможность победить. Однажды, когда мы при очередном переезде осваивали свой новый дом, и мы должны были развешивать картины и часы на стене,
Мой муж говорит, надо повыше, повыше, к потолку. Я говорю, ну почему же? На уровне глаз нужно, чтоб легче было смотреть. Ну пусть он победит. Прибили мы все повыше. Ходит он дня два-три, говорит, слушай, что-то ненормально. Все время вверх голову надо поднимать. Хорошо, давай перебьем. Но ты теперь перебивай опять. И ничего страшного. Но зато не было конфликта. Дайте возможность побеждать. Итак, есть особый мужчина, о котором мы должны знать, потому что он рожден мужчиной и посылает нам ангелов святых на служение. Это наш Господь Иисус Христос, о котором говорит апостол Павел в послании к евреям в первой главе. «Бог, многократно и многообразно говоривший отцам нашим издревле в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне Своем, через Которого и веки сотворил». И рассказывается, что это точная копия Бога, образ ипостаси Его. И все послания апостола Павла, все Евангелия и Ветхий Завет, книги Ветхого Завета говорят о том, что Он есть любовь, что есть тоже секреты особые этой личности, и они открыты нам. И Он стоит у двери нашего сердца сегодня. Книга Откровения, 3 глава, 20 стих. Он говорит, я стою еще, я еще жду тебя, я стучу в твое сердце, я готов тебя записать в книгу жизни. На небесах есть книга жизни, кроме памятных книг. И Господь не доверяет эту книгу ангелам, Он сам пишет имена спасенных в этой книге. И эта книга будет решать участь спасенных. Вы знаете, кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Следующее, что будет на нашей планете Земля, это Царство Божие. Как взять гражданство там, зависит от нас и зависит от Бога. От нас первый шаг – родиться от воды. А потом Господь родит словом истины от Духа Божьего. И тогда есть гарантия, что мы не поклонимся зверю, который выходит на арену Земли, власть – объединение церкви с государством и насилие над человеческой совестью поклоняться Богу в день поклонения Солнцу вместо седьмого дня субботы. Книга жизни определяет участь человека. Вы знаете, Господь не будет спрашивать, какого ты вероисповедания и в каком вероисповедании ты рожден. А Он посмотрит в книгу жизни, есть твое имя там, пожалуйста. И вот мы сегодня можем проверить, записаны ли наши имена в книге жизни. А это очень легко проверить, если мы узнаем, что такое завет. В книгу жизни записывается человек, который вступил в завет с Богом, то есть принял водное крещение. Дорогие друзья, завет – это клятвенный договор человека с Богом. Договариваются две стороны. Но, как вы думаете, вот если составляется договор – должны быть условия этого договора или нет? Конечно, должны быть подписи и печати. И вот давайте посмотрим значение слова «Ветхий Завет». Это не есть книги Священного Писания. Понятие относительно Библии и Слова Божьего «Ветхий и Новый Завет» пришло в 4 столетии от антисемита, который говорил, что нужно все то, что написано до Христа, назвать ветхим. Это все устарело, оно нам не нужно. Слово Божие не может устареть. У Бога не останется бессильным ни одно слово. Устареть не могут Божьи законы, повеления Его. На самом деле Ветхий Завет – это ветхий договор, который обветшал, потерял, утратил свою силу. Давайте посмотрим, как же он заключался. Заключали две стороны этот договор – Бог и все общество израильское, которое крестилось в море, как пишет апостол Павел, и он говорит, все они крестились в море, в облаке и в Моисея. И вот они вышли уже после крещения, заключают этот договор у горы Синай. Условия, закон Божий и вся книга закона Моисея. Интересно, что и награда здесь, как в любом договоре, оговаривается вознаграждение, так и здесь. Награда очень простая. «Будете царством священников, народом святым, людьми, взятыми в удел». Так дословно здесь сказано в Слове Божьем. И, конечно, как вы думаете, дорогие друзья, может быть договор действителен, если нет подписи и печати? Конечно, нет. И
эти подписи есть. Народ, все громко воскликнули: «Все, что сказал Господь, мы исполним». И Господь сказал: «А я не изменяюсь. Вот я в верности своей подписался перед вами, что я Бог Авраама, Исаака, Иакова, и я верен вам». И скрепляется печатью, это была кровь козлов и тельцов, которую Моисей взял и побрызгал весь народ и книгу закона, книгу завета, и сказал: «Это есть печать, скрепляющая этот договор». Теперь посмотрим мы, что такое же Новый Завет. Таким образом проверим, записаны ли мы в книгу жизни. Потому что понятие о книге жизни в Ветхом Завете также было, и оно входило в понятие договора с Богом. Условия те же самые, и стороны те же самые. Посмотрите, как здесь ошибаются очень многие, когда говорят: «Я в завете с Богом, я крещен или крещена во имя Отца, Сына, Духа Святого, дорогие друзья, или я обрезан». Но ведь самое главное – быть записанным в книге жизни. А это значит подходить под условия этого договора, договора, этого завета. И поэтому есть две стороны – Бог и человек. Но условия же должны быть. Бог не может подписаться под пустым листом. У меня был смешной случай, смешное знакомство в Новошарете, где я познакомилась с одной женщиной, Лариса, и я ей объяснила истину, потому что Господь сказал: «Научите народы, потом крестите, потом уча их соблюдать дальше». И я сказала: «Мы едем на Иордан, и будут люди, которые хотят креститься, будет священнослужитель, который их крестит. Лариса, поехали, ты уже знаешь истину». Она говорит: «Я была на Иордане с подругой. Мы взяли в аренду халаты, там дают в аренду халаты. Можешь и купить их, наверное. Это стоит не так уж и дорого. 24 шекеля тогда стоило. И там и полотенце, и так далее, в аренду. Мы все это взяли, мы оделись, мы вошли в воду. Я ее крестила, Ольга Владимировна, она меня крестила. И мы очень хорошо себя чувствовали». О, дорогая, это не договор человека с Богом. А где же условия? А где же присутствие Божие? Ой, было присутствие Божие, нам было так весело, нам так было хорошо. О, ну, наверное, Бог-то не веселился. Потому что человек должен понимать, в кого он крестится, с кем он договор заключает. А ну-ка, аннулируйте вы условия договора. Они немного видоизменились. Уже не на каменных скрижалях, а на скрижалях сердца и разума Господь пишет все 10 заповедей Духом Своим Святым. А из закона Моисея только то, что не встретило своего прообраза, но оно остается в силе, и человек должен быть научен этому. И далее мы видим, что происходит запись в книгу жизни. Вот здесь она уже происходит, запись в книгу жизни. Если человек знаком с этими условиями, он договаривается с Богом. А не так просто призыв, и все идут, и я иду, и слезы у меня льются, эмоции. Нет, дорогие друзья, мы договора на земле не заключаем только на эмоциях. Наверное, мы их тоже проверяем. И Бог тоже не относится лишь бы как-то. И награда слово в слово повторяется та, которая указана при Ветхом Завете, но уже в послании апостола Петра. Но слово в слово. «Вы будете, но вы род избранный, царственное священство, народ, люди, взятые в удел, особые люди. Ваши имена записываются в книгу жизни. И поэтому проверьте себя. Если вы отрицаете десятисловный, оригинальный закон Божий, не катехизисный, не искаженный, то нет этих условий. Если вы Иисуса Христа не признаете, у вас печати нет крови Иисуса Христа, потому что Он ученикам сказал: «О крови своей сияет кровь моя Нового Завета». Это уже не кровь козлов и тельцов. Поэтому так важно, чтобы была и печать, кровь Иисуса Христа, ну и, конечно, условия договора человека с Богом, закон. Чтобы человек, который идет в воду, знал бы хотя бы содержание этих 10 заповедей и
не противоречил, а желал бы с помощью Бога исполнить. Потому что клясться, что я исполню, этого не требует никто. Но желать исполнить закон – это очень важно. Итак, мы видим разницу между Ветхим Заветом и Новым Заветом. И мы могли проверить себя, в Завете ли мы с Богом, печать ли стоит крови Иисуса Христа, верим ли мы в Иисуса Христа, который искупает нас, наш грех. Теперь я хочу задать вопрос. Очень серьезный. Скажите, пожалуйста, можно ли после печати дописывать изменения, причем самовольно вот так? Конечно, нет. Эти добавления недействительны. Так вот, печать, кровь Голгофского страдальца, печать, после которой нельзя делать добавления и изменения. Поэтому все добавления, которые пришли после смерти Иисуса Христа, в 321 году, любая энциклопедия вам открывает это, празднование воскресного дня вместо субботы, это не действительное добавление. Поклонение мощам, иконам, идолам, крестики, все это пришло, начиная с 3 по 5 век, крещение младенцев. Все это недействительно. Господь-то верен этому завету. Он говорит, я не нарушу завета моего, и после моей смерти я не вношу никаких изменений. Какие изменения нужны были, я сказал, до своей смерти. И поэтому, дорогие друзья, обещание его, оно реально. И Бог завет не нарушает. Вы особые люди. Когда читаешь Библию, мы нигде не видим, что Бог говорит: «Дорогой мой племянник, дорогой мой внук». Почему у него нет племянников и внуков? Да потому что не за счет родителей спасаются люди. Ты лично должен вступить в завет с Богом. Ты должен взять эти благословения. Потому что, принимая крещение, во имя Отца и Сына Святого Духа происходит усыновление, удочерение. И это очень важно, потому что сам Христос сказал при прощании с учениками, это его завещание, которое должно исполняться всегда нами. И когда вы слышите человека, который говорит, крещение не спасает, суббота не спасает, да, не спасает, но это повеление Божие. Посредством этого вносится запись в книгу жизни. Ты рождаешься для вечной жизни. И поэтому, дорогие друзья, может быть, такое объявление будет сделано, что в ближайшее время состоится святой обряд водного крещения церкви, которая соблюдает все 10 заповедей Божьих, всемирная церковь, ожидающая второе пришествие Христа, соблюдающая день 7-й субботу как день поклонения Творцу, спешите на это водное крещение, потому что Бог проклятие обратит в благословение и даст вам особое усыновление, и будете вы его детьми, потому что кровью Иисуса Христа будут помазаны косяки сердец ваших детей и вас самих, и в последний день вы будете спасены только кровью Иисуса Христа, потому что вы с ним в завете. Нужно принять полноту истины тому, кто готовится на крещение. А полнота истины вот эта, с которой мы уже знакомы. Три личности Божества – это истина, и о каждом говорится, что это истина. И Отец, и Сын, и Святой Дух. И Библия, не только книги Ветхого Завета или Нового Завета. Все Писание Богодухновенно, говорит апостол Павел к Тимофею. В 3 главе, в 16 тексте, 2 послание к Тимофею. Все Писание Богодухновенно. И самый главный пункт – закон Божий есть истина. Нельзя взять благословение и благодать только частично. Некоторые признают Отца, Сына, Духа Святого, но закон не нужен, суббота не нужна. Другие говорят, ну, субботу мы соблюдаем, но Христос не Бог. Нет, нет. И в этом ошибка. Мы должны избрать путь истины, идти этим путем и понимать, что щит и ограждение истины Божьей вокруг нас в это последнее время. И Господь близок к тем, кто призывает Его в истине, и Бог есть Дух, и поклоняться Ему должны в Духе и в истине. И плод Духа состоит вот в этом признании всех истин Божьих. И Господь ведет в свой город только тех, кто признает полноту истины. И сказано также, да будут осуждены все неверовавшие истине. Правда твоя, правда вечная, и закон твой есть истина. Оказывается, закон – это и есть завет, о котором повторяет и апостол Павел в послании к евреям. Закон – это завет.
Как же можно принимать крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа, игнорируя его 10 заповедей или вторую об иконах и изображениях, или заповедь «Помни день субботний», когда текст Писания конкретно говорит, что Моисей положил в ковчег завет. Закон Божий назван заветом. И поэтому все споры и разногласия, касающиеся закона, они бы прекратились. Или того, правильно ли я крещен, записан ли я в книгу жизни. Конечно, не записан, если ты игнорируешь завет. И самую главную заповедь этого завета – это десятисловный закон Божий, его четвертая заповедь. «Помни день субботний, ибо сыновей иноплеменников я назову своим народом, и мой дом будет называться домом молитвы для всех народов». И печать. Слово Божие не будет иметь силы для человека, который не верит в спасительную кровь Иисуса Христа. Итак, крещение – это выражение нашей веры в смерть и воскресение Иисуса Христа. И тогда мы, будучи в завете с Ним, можем омываться и очищаться Его святой кровью, если вдруг мы после крещения будем согрешать. Есть лжеучение, тройное погружение в воду – это неправильно, кропление, крещение младенцев – оно пришло только в V веке, так говорит компакт-энциклопедия. Читайте. Христос не вводил крещение младенцев, сам вошел в воду со словами «Так надлежит исполнить всякую правду». И Дух Святой сошел на него, потому что это для нас, христиан, принимающих водное крещение, только начало нашей духовной жизни. Время близко, мы должны спешить принимать крещение. Господь Иисус Христос говорит: «Я жду тебя, тебе нужно вступить в завет со мной. Я тебя не подведу. Но если ты меня подведешь, знай, что я готов простить тебя в любую минуту. Ты в завете со мной, я обещал тебе помощь, не уходи. Я буду прощать тебя вплоть до дня моего явления». И, конечно же, дорогие друзья, Христос будет продолжать стучать в дверь каждого человека в его сердце. Но написано: «Кто не будет веровать, тот будет осужден, а кто будет веровать и креститься, спасен будет». И, конечно же, Христос хотел бы крестить разбойника, распятого на кресте. Есть люди, которые не могут в силу обстоятельств принять крещение. За таких принял крещение Спаситель. И вы видите повеление, Он сказал свое: «Идите, научите все народы, исповедуя грехи свои». Ребенок не может исповедовать грехи свои. И очень интересный текст Священного Писания, записанный в Евангелии от Луки в 7 главе с 28 по 30 стих. «Разделился народ на две группы. Кто стал особыми людьми, исполняющими волю Божию? Оказывается, мытари и грешники. Они приняли волю Божию о них, крестившись. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись». А что, они были разве абсолютно святыми? Ну, конечно же, нет, дорогие друзья. Они не были святыми. Отвергли волю Божию о себе. Бог не ждет праведных людей. Он ждет грешников и говорит: «Придите ко мне, исполните эту волю, потому что я хочу, чтобы вы были духовно обрезаны». Обрезание заменено, вот в Новом Завете, оно заменено крещением. Не сам ребенок себя обрезывает. Это совершают специалисты, бритмила этот обряд. Так вот, и при крещении грехи прощаются, остаются все в воде. И это есть выражение нашей веры в смерть, погребение и воскресение Христа. И это залог нашего будущего воскресения из мертвых. Сатана ненавидит эту тему, потому что погрузят девушку в воду, все грехи ее простятся, женщины, старика, старушки. Встанет из воды, она опять будет согрешать, но она будет исповедоваться, она дочь Сына Всевышнего, и все ее грехи будут возложены на дьявола. О, ему это невыгодно. Чем больше людей я отвращу от истины, тем меньше сам буду отвечать. Поэтому массовая гибель людей происходит. Вы замечаете, как пестрит информация вот этими цифрами,
Там 1000, там 100 человек, и поэтому прощены ли твои грехи? Записан ли ты в конце истории Всемирной в книге жизни? Имеешь ли ты адвоката, дорогой друг? В качестве кого ты в этой толпе? Скептик или спасенный, или просто равнодушный зритель? Я не хочу, чтобы Христос сказал вам эти слова, какие Он сказал однажды. «Все оставляется, дом ваш пуст». Да не будут произнесены эти слова над нашими домами, потому что последствия очень плачевные. И апостол Петр сказал однажды: «Да крестится каждый из вас для прощения грехов». У младенца нет грехов. И если вы уповаете на то, что вы были крещены в детстве или в протестантском вероучении, но нарушали субботу, смотрите, как Бог может поставить свою подпись под таким заветом? Как могут вам служить ангелы, когда вы должны Богу истинному поклоняться и иметь дух пророчества и слушаться пророков? И тогда, когда вы на истинном основании идете к Богу, Господь о Церкви Небесной, о Сионе, говорит: «О, еще один человек присоединился к Небесной Церкви. Я записываю его имя в книгу жизни». Итак, дорогие друзья, мы сегодня смогли с вами просмотреть содержание и сущность заветов Ветхого и Нового. И я хочу спросить вас, на законном ли основании вы договорились с Богом? Пусть Бог благословит вас сделать соответствующие выводы. И время торопит нас. Пожалуйста, поспешите договориться с самым главным, кто есть во всей Вселенной, на небе и на земле. Это Творец Вселенной. Он же сам идет первый заключать договор с тобой. Не уходи от него. Да благословит тебя Господь каждого, кто в сердце своем знает, что есть Бог. Не обманывайте себя. Есть Бог, есть Библия, есть Его договор. Не создавайте свои собственные. Всего вам наилучшего.

0: верующий в Сына имеет жизнь вечную. А неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Вавилонский плен, в котором оказался еврейский народ, продолжался всего 70 лет, однако составил целую эпоху в жизни этого народа. Иерусалим был разгромлен до основания, а Иерусалимский храм разрушен. Почему в жизни богоизбранного народа произошло такое драматическое событие? Сегодня мы говорим об этом с магистром богословия Эдуардом Егизаряном. Эдуард, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, Вавилонский плен. Почему Бог допустил, что его народ, израильский народ, оказался в плену у язычников?
3: Наступает время, когда, находясь в плену, евреи фактически должны переосмыслить то, что происходит. На самом деле это серьезнейшая катастрофа, которая произошла в жизни народа. Нужно напомнить, что внутри Вавилона находилось два пророка, чьи произведения позже вошли в канон Ветхого Завета, в канон Священного Писания. Это Даниил, который был пророком, который описывал апокалиптические события последнего времени. И это пророк Иезекииль, который обращался непосредственно к народу, обличал и наставлял. Причем интересно, что Господь избирает себе Иезекииля, поскольку он хочет предъявить народу иск. Он хочет судиться с народом. Он хочет высказать народу свои, что называется, претензии. Вообще в еврейском, так скажем, в еврейском народе и в языке было понятие как тяжба завета. Тяжба завета – это когда пророки от лица Божьего предъявляли претензию со стороны Бога народу. Сначала они говорили об истории взаимоотношений, и потом они говорили о том, в чем народ был неверен.
2: Так вот, то есть в чем было нарушение завета?
3: Совершенно верно. Так вот, Господь избирает Иезекииля для того, чтобы Иезекииль вел тяжбу завета, для того, чтобы Иезекииль представил иск от лица Бога к его народу. И поэтому на протяжении всей своей книги Иезекииль очень четко показывает, с чем связано вот это разрушение Иерусалима и разрушение храма. Хотя надо сказать, что Иезекииль был отведен в плен во время второй осады, второго завоевания Иерусалима. Это произошло во времена правления царя Иехонии, который был взят в плен вавилонский, и вместе с царем Иехонией, вместе с его матерью, были отведены в плен порядка 10 тысяч юношей, девушек, то есть весь цвет нации. Были отведены в плен. Это был 597 год, и Иезекииль вместе с ними попал в Вавилонский плен. Он был сыном священника, и поскольку очень хорошо знал вот эту культовую обрядовую систему, был образованным человеком, поскольку священники были очень образованными людьми, грамотными. И именно через Иезекииля Господь представляет вот эту тяжбу завета и предъявляет иск своему народу. Одна из проблем, которую поднимает Иезекииль очень часто в своей книге, она фактически записана в 5 главе его книги, он пишет следующее. «Так говорит Господь Бог, это Иерусалим, я поставил его среди народов и вокруг него земли, а он поступил против постановлений моих, нечестивее язычников и против уставов моих, хуже, нежели земли вокруг него, ибо они отвергли постановления мои и по уставам моим не поступают. Посему так говорит Господь Бог, за то, что вы умножили беззаконие ваше более, нежели язычники, который вокруг вас, по уставам моим не поступаете и постановлений моих не исполняете, и даже не поступаете и по постановлениям язычников, которые вокруг вас, посему так говорит Господь Бог, вот и я против тебя, я сам произведу среди тебя суд пред глазами язычников». Иными словами, здесь говорится о том, что у Израиля было серьезное законодательство, были определенные правила, традиции, обычаи, по которым евреи не поступали. И даже пророк говорит о том, что даже по постановлениям и правилам и законам язычников вы не поступали. Он здесь четко и ясно говорит, вы стали вести себя хуже, чем язычники. Вот это было одним из таких ярких, это было одно из ярких претензий, которое предъявлено от лица Бога в отношении народа.
2: Вот интересно, как израильский народ мог вообще дойти до такого состояния, что даже люди поступали хуже язычников? Ведь мы знаем, как вели себя язычники в те времена, что это вообще не было никаких законов у этих людей, а израильтяне поступают хуже язычников.
3: Это удивительно. Особенно во свете того, что происходило, если немного пошире раздвинут рамки исторические, мы увидим, например, вот известный философ Карл Ясперс, он обозначил вот этот период времени, где-то примерно с 800 года до Рождества Христова до 200 года до Рождества Христова, вот эти вот примерно 600 лет истории Земли, он обозначил как осевое время. Осевое время – это момент, когда фактически все те цивилизации, которые существовали вот к тому времени, вот на протяжении этого отрезка, они все искали пути духовного развития какого-то. Это происходит и в Китае, величайшая цивилизация на Востоке. Появляются там известнейшие люди, известнейшие философы. Конфуций, Лао-цзы, несколько позже Шаньян. Если говорить об Индии, тоже примерно этот же период времени появляется Сиддхартха Гаутама, которого стали звать Будда, то есть просветленный. Отсюда появление целой религии, которая сегодня является одной из мировых религий, буддизм, и множество последователей, миллионы и миллионы последователей у буддизма. Кроме того, если говорить о Западе, западной цивилизации, мы видим, что в Греции появляются классические философы. Сначала до Сократики, потом Сократ, Платон, Аристотель. То есть это люди, которые стали классиками греческой философии, которые искали ответы на множество серьезных вопросов. И именно в этот момент времени, это удивительно, но именно в этот период времени, когда представители серьезных цивилизаций ищут ответы на вопросы, когда появляется плеяда мощных мыслителей даже внутри иудаизма, внутри вот иудейской религии, появляются Исаия, Еремея, Иезекииль, другие какие-то пророки и мыслители появляются, чьи идеи представлены на страницах Священного Писания, мы встречаемся с катастрофой еврейского народа, который, как здесь говорит Иезекииль, мы уже прочитали, он ведет себя хуже, чем язычники.
2: Можно сказать, что языческие народы находятся в поисках Бога, но если, может быть, не в поисках Бога как такового, как личности, а хотя бы просто в поисках смысла жизни,
3: конечно,
2: пока еще не зная, где его искать.
3: Они пытаются найти истину, Бога. А евреи, да, которые имеют эту истину и которого Господь как раз переселил на эту территорию, а он здесь и говорит о земле, что вы землю наследовали, но ею неправильно воспользовались. Почему? Потому что эта земля как раз была центром трех континентов. Именно туда Господь их привел для того, чтобы как можно быстрее эти идеи через купцов, через каких-то путешественников, чтобы эти идеи были распространены по всей земле. Но мы видим с вами, что вместо того, чтобы произошло распространение этих идей, наоборот, еврейский народ идет в вавилонский плен. И та самая дорога, по которой примерно 1500 лет назад до этого шел Авраам, выходя из Ура Халдейского, Господь призвал его и сказал: «Оставь землю отца твоего» и так далее. Выйдя из Ура Халдейского, та самая дорога, по которой шел Авраам, покидая Вавилон и идя по направлению к земле обетованной, к Палестине, где он жил, пишет апостол Павел, как не на своей. По этой самой дороге теперь еврейский народ вновь возвращается в Вавилон. И вот это на самом деле национальная трагедия, это духовная трагедия этого народа.
1: Открытая книга.
3: Еще один текст, который в этой связи просто хотелось бы заметить и прочитать. В 7 главе Иезекииль пишет очень важный текст. Он говорит: «И отвращу от них лицо мое, и осквернят сокровенное мое, и придут туда грабители и осквернят его». И речь идет об Иерусалиме. «И осквернят его. Сделай цепь, он говорит, ибо земля эта наполнена кровавыми злодеяниями, и город полон насилий». Я бы хотел обратить внимание на эту последнюю фразу. «Город полон насилий». Любой человек, который читает в оригинале этот текст, когда евреи читали этот текст, естественно, на еврейском языке, это очень важное выражение. Наверное, нам оно ничего не скажет, но это было выражение, которое открывало целую идею, концепцию наказания Божьего и судов Божьих. Дело в том, что это идиоматическое выражение «полон насилий», оно взято из истории о потопе. Если мы с вами читаем 6 главу книги «Бытие», это предзнаменование потопа. В 6 главе говорится о том, что Бог призвал Ноя, повелел, чтобы Ной строил ковчег. Там говорится о том, что «и земля наполнилась злодеяниями». Угу. То же самое в еврейском языке выражение «полон насилий». Это выражение, только там говорится о земле, а здесь говорится о городе. То же самое выражение, как описание состояния, которое происходило в городе Иерусалиме, оно соответствует тому, что происходило во всей земле в допотопный период. За что Господь уничтожил землю наводнением и потопом. Иными словами, а там было сказано о том, что никто не ищет Бога, всякая плоть извратила свои пути перед лицом Божьим. И мы видим, что здесь появляется это выражение, и Иезекииль, он, его язык, язык пророка Иезекииля, он очень взвешенный, и очень часто говорят, даже ученые, библеисты говорят о том, что его язык, он просто, это совершенство. То есть у него настолько грамотный, настолько такой вот проникновенный язык, он очень, так скажем, он преисполнен всевозможными описаниями, он преисполнен всевозможными образами.
2: Поэтический,
3: можно так сказать. Поэтический язык. И это, так скажем, у него очень богатый словарный запас, у Иезекииля. И поэтому нельзя говорить о том, что он спонтанно выбирает какое-то выражение и пишет. Нет, ни в коем случае. Это выражение взято из истории о потопе, которая фактически иллюстрирует состояние того мира, и которая сейчас, в данном случае, оно иллюстрирует состояние еврейского народа.
2: Получается, что вавилонский плен был наказанием.
3: Совершенно
2: подобно
3: верно.
2: Тому, как потоп был наказанием.
3: Вавилонский плен был наказанием. Но еще одна интересная концепция, которая проглядывается и просматривается в писаниях Иезекииля, так это то, что Иезекииль порядка 60 раз, если говорить о том, что его книга содержит всего 48 глав, порядка 60 раз Иезекииль использует понятие «знание Бога». Он использует это понятие для того, чтобы проиллюстрировать, что израильский народ попал в плен именно потому, что они не знали Бога. Они не знают Бога. Как это так? Народ, который был фактически носителем вот этого света, народ, который был носителем вот этих божественных идей, божественных истин, Иезекииль вынужден констатировать факт, что вы попали в плен потому что вы не знаете Бога. Господь говорит, я накажу именно за то, что, именно для того, чтобы вы узнали. Интересно, что иногда Господь использует вот такие вот меры из дидактических таких вот целей, научительных, для того, чтобы проиллюстрировать какие-то истины. Угу. И если человек часто не понимает вот таких взаимоотношений хороших, очень часто Господь, будучи строгим небесным Отцом, Он использует иногда и наказание.
2: Ну, я думаю, оказаться в плену было все-таки лучше, чем умереть в водах потопа. Как говорится, живая собака лучше мертвого льва. То есть, по крайней мере, находясь в плену, человек мог покаяться, он оставался живым.
3: Совершенно верно. Именно поэтому Господь их ведет туда на 70 лет в плен, для того, чтобы они могли бы пересмотреть свои взаимоотношения с Богом, для того, чтобы они могли бы осознать, что привело их в плен. Но дело в том, что какие бы условия их не ожидали в плену в Вавилоне, все-таки надо сказать, что вавилонский плен – это не египетский плен. Рабство вообще в древнем мире, оно, мы знаем, что оно отличалось. В разных народах, в разных государствах был разный тип рабства. В Египте это было одно рабство, когда человек просто не стоил ничего. Очень часто одежда стоила дороже человека. В Вавилоне было другое рабство. В Вавилоне еврейский народ мог строить дома, им была выделена территория, вот некая такая вот, некая такая резервация, иногда это еще называют словом гетто, то есть территория, отведенная для жизни и деятельности определенного народа. Вот они жили в этой резервации, они могли строить себе дома, насаждать виноградники, и пророчество, которое еще до Иезекииля. Хотя Иезекииль является, так скажем, современником Еремии, он его застал, но Еремия был уже постарше. Еремия говорит о том, что израильский народ пробудет в плену 70 лет. Очень часто Еремию представляли как лжепророка, потому что всем хотелось надеяться на лучшее. Все надеялись на то, что Бог все-таки помилует в храм, помилует город. У них был такой храм, храм Соломонов. Это было чудо света. И поэтому многие из них просто не верили в то, что Бог готов будет, так скажем, отдать храм на растерзание язычникам. Они в это не верили. Поэтому очень часто говорили, Еремея, кстати говоря, за это осуждал. Говорит, и не говорите, у нас храм Господень, у нас храм Господень. Они думали, что вот это неправильное понимание Бога. Они думали, что Бог привязан к материальному вот этому строению. Но это не так. Бог к этому не привязан. И поэтому Бог отдал храм для того, чтобы продемонстрировать, что им нельзя манипулировать. Да, он дорожит храмом, да, его имя пребывает в этом храме, оно наречено над этим храмом, на этом храме, как было сказано, но тем не менее Бог не привязан к этому храму, и им нельзя манипулировать, нельзя его заточить, так скажем, в какую-то коробку и сказать, вот мы теперь Бога поймали. Угу. Как очень часто дети пытаются муху поймать банкой. Нельзя подобным образом поступать с Богом, потому что Бог – это суверенное существо. У него есть свои порядки, свои законы. И поэтому они думали, таким образом Бог сдержит наступление вавилонян. Поэтому Еремею называли лжепророком. Всем хотелось верить, что они не пойдут надолго. Поэтому многие из них приостанавливали народ, хотя воля Божия состояла в том, чтобы народ все-таки ушел в плен. В этом была воля Божия.
2: Что значит приостанавливали? Что у народа был выбор не идти в плен?
3: Дело в том, что можно было спасти множество жизней, если бы царь и царское окружение, старейшины, поняли бы весть пророка Еремии и сказали бы о том, что открыли бы просто ворота и не препятствовали бы царю Вавилонскому, не сопротивлялись бы вот этому завоеванию. К сожалению, вот эта ярость вавилонского царя Навуходоносора и его армии, она была спровоцирована тем, что царь Сидекия, который к тому времени, к 586 году, к моменту разрушения Иерусалима, царь Сидекия, он отложился от царя Вавилонского, и он направил свои надежды на Египет, на врага Вавилонского. И поэтому в ярости из-за того, что, вот, так скажем, в этих действиях просматривалось предательство и измена, помимо этого еще и закрыли ворота, ворота Иерусалима, и поэтому это было, эти действия были расценены как предательство и как продолжение вот этой войны. И поэтому в тот момент, когда Иерусалим был взят, была пробита брешь в стене, армия прошла, она

0: народу. Но этого не было сделано. И поэтому мы видим, что на 70 лет все-таки народ должен был пойти в плен. Это было божественное определение.
1: Открытая книга.
0: Потом, через какое-то время, после возвращения из плена, этот срок будет, так скажем, переосмыслен, и мы будем говорить о том, с чем это было связано.
2: Угу. Но это был раз и навсегда заданный срок, или там могла быть амнистия, если бы израильский народ, так скажем, хорошо себя вел, если бы раскаялся?
0: Ну, все-таки мы видим, что изначально Еремей определяет это как 70-летний плен. Причем интересно, что, по-видимому, все-таки в истории было два 70-летних периода. Это период разрушения, это период самого рабства. Если говорить, например, о периоде рабства, вот в 605 году первое поколение ушло в рабство, и фактически вернулись из рабства в 536 году, то есть вот 70 лет. Это период рабства. И был еще один 70-летний период, это период фактически запустения в Иерусалиме, когда храм был в руинах, то есть 586 год. Был храм разрушен, в 516 году храм был восстановлен и посвящен, то есть опять 70 лет. Поэтому вот два таких периода мы наблюдаем в истории. И поэтому все-таки это был период времени, когда потом дальше сказано будет, что земля должна была отпраздновать субботы свои за эти 70
2: что
0: лет.
2: Это значит? 10
0: субботних лет должно было пройти. Каждый седьмой год в истории израильского народа это был субботний год. Земля должна была покоиться, и запрещалось что-либо сеять на земле и так далее. То есть нужно было дать покой земле, отдых. И вот как раз в дальнейшем, когда произошло переосмысление вообще, божественный автор запишет, что «доколе земля не отпраздновала суббот своих». Вот таких 10 субботних лет должно было пройти 70 лет всего. Поэтому, но мы с вами вернемся. То есть мы говорили с вами о том, почему. И видим, что масштабы этой трагедии таковы, что это происходит именно потому, что народ не знал своего Бога. И использовались эти меры для того, чтобы они могли бы понять Бога, для того, чтобы вот через это наказание хотя бы обратиться к ним, воззвать к их сознанию.
2: У народа была такая возможность, поскольку вы сказали о том, что вавилонский плен был мягче, чем и плен египетский, и у еврейского народа была возможность, в общем-то, поклоняться Богу и свою религию, сохранять приверженность своей религии.
0: Да, конечно. То есть у них была возможность, им никто не препятствовал поклоняться своему Богу, и даже обращаясь к народу через Иезекииля, Господь говорит: для тех, кто верит, я буду малым святилищем в плену. То есть у них была возможность такая отправлять свои какие-то обряды, жить своей какой-то жизнью, хотя уже не было храма, они не приносили жертвы. Но, тем не менее, они жили друг с другом рядом, они общались друг с другом. И поэтому, кстати говоря, условия вавилонского рабства, они привели к тому, что через фактически 2-3 поколения, когда прошел 70-летний период времени, мы видим, что многие не захотели вернуться. Жизнь в Вавилоне, а на тот момент времени это был величайший город. Это был один из самых процветающих городов мира. Даже возьмем вот висячие сады Семирамиды, одно из семи чудес света. Это то, что находилось в Вавилоне. Величайшие дворцы, крепости, храмы. Это все просто поражало путешественников и тех, кто жил в Вавилоне. Люди действительно гордились этим городом. И поэтому существовавшая система банковская, вот ростовщичество, очень часто это приводило к тому, что евреи, они, так скажем, вкусив вот этой жизни и обретя какие-то вот профессии, специальности там, в Вавилоне, многие из них не захотели возвращаться, к сожалению.
2: Так значит, потом... Вавилон тоже был своего рода сетью.
0: Совершенно верно.
2: Хоть и говорят, что чем больше скорбь, тем ближе.

0: же Бог, но вот вавилонский плен оказался не столь уж мрачным, что ли,
1: ну,
0: для
1: во всяком
0: израильтян.
1: Случае, для последующих поколений, которые уже родились в Вавилоне. Многие из них, мы знаем, когда возвращаются из плена, Ездра потом дальше он будет выговаривать за то, что дети уже не знают языка.
0: Угу.
1: Дети уже не знали языка. Почему и понадобилось, кстати говоря, это вот заслуга Ездры, что он произвел реформу алфавита, потому что вот было введено так называемое квадратное письмо, то есть взятое из арамейского языка, из общеупотребимого языка того региона, на котором говорили в Вавилоне в том числе. То есть уже какие-то такие были сделаны, вот, так скажем, действия для того, чтобы те люди, которые родились в Вавилоне, чтобы они как-то вот приобщились к своей собственной культуре. И поэтому, да, действительно, многие не захотели покидать Вавилон. Кстати говоря, впоследствии там появится в Вавилоне, будет большая еврейская община. Со временем, там через несколько столетий, будет написан Вавилонский Талмуд, очень авторитетный. Вот, то есть, как бы община жила своей жизнью, но тем не менее многие из них не захотели возвращаться.
0: Это не было волей Божией оставаться в Вавилоне. Нужно было все-таки,
1: конечно,
0: когда
1: все-таки
0: время
1: они
0: истекло,
1: быть. Совершенно
0: уйти
1: верно.
0: Оттуда,
1: все-таки
0: подобно
1: они
0: к тому,
1: должны
0: как
1: были.
0: Из Египта вышли.
1: Да, они должны были вернуться на свою родину, они должны были вернуться на свою землю. Но, к сожалению, многие из них предпочли все-таки богатство и удобство Вавилона, нежели преодолевать, опять же, 1500 километров. Своими ногами, что называется, и там заново в Палестине отстраивать дома, начинать жизнь, а многие из них просто на это не рассчитывали, не желали и так далее. Поэтому это то же самое, что сегодня мы, если вот перенесли какую-то трагедию и так далее, какую-то национальную, если мы будем говорить своим детям и внукам, возвращайтесь на старые места, где родились родители. Это для них неприемлемо, потому что, так скажем, у них новая жизнь, у них совершенно другие перспективы. И поэтому, по-видимому, перспективы открывались в Вавилоне, поэтому многие не
0: захотели. Но ведь у Бога свои перспективы. И вот какой урок в этом для нас заключается? Что для нас может быть Вавилоном? Ведь жизнь каждого человека – это, в общем-то, как история израильского народа. Это постоянные взлеты и падения, жизнь верующего человека.
1: Нужно сказать, что вот этот плен – это не что иное, как иллюстрация того, в каком состоянии оказывается человек, когда он перестает общаться с Богом, повиноваться Ему, поклоняться Ему, и когда он, так скажем, разменивает взаимоотношения с Богом с чем-то еще, на что-то еще. И поэтому результатом вот этого, так скажем, отпадения от Бога все равно является плен. Он не физический, но это плен духовный, потому что мы попадаем в плен наших каких-то страстей, мы попадаем в плен наших каких-то стереотипов, мы попадаем в плен того образа жизни, который нам навязывается с экранов телевизора, в средствах массовой информации, вот этой массовой культурой, медиакультурой. Вот этот образ жизни, он нам навязывается, и это становится для нас сетью, это для нас становится пленом. Очень часто вот эти взаимоотношения с Богом, которые являются самым драгоценным, вот этот размен, он приводит к гибели, он приводит к фактически к плену. Это плен духовный.
0: Эдуард, я благодарю вас за эту беседу. Мы продолжим разговор о Вавилонском плене в нашей следующей программе. Спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Это была программа «Открытая книга». Звоните и пишите нам. Мы ждем ваших откликов, пожеланий и вопросов. Всего доброго. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
2: Для вас поет Юрий Байков.

богатый жил король. Пил, ел, гулял, с друзьями веселился. Но вот со временем одежду съела моль.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз –

0: Привет, ребята! Мы продолжаем путешествие в мир гимнастики. Присоединяйтесь к нам. Сегодня мы будем делать упражнения с обручем. Но для начала разминка. Так, что у нас здесь? А где Марина? Вот это да, она у нас спит. Наверное, тяжелый день был. Ну-ка, давайте поможем ей встать, проснуться. Марина, все хорошо.
1: Что,
0: сейчас
1: уже?
0: Будешь себя чувствовать хорошо. Так, встаем, подышим свежим воздухом на поляне. И вдох, выдох, вдох, и выдох, вдох энергично, выдох. Марина просыпается. Хорошо. Так, упражнение для шеи. Птичка чистит перышки на грудке. Раз, два.
2: Раз,
0: два. Раз, два. Хорошо, но не торопимся. Так, плечи не поднимаем. Спина прямая. Молодцы. Следующее упражнение. Маятник. Положили голову на правое плечо. И потом на левое. Раз, два, три, четыре. Еще пять, шесть, семь. 8. Закончили. Сова крутит головой по сторонам. Посмотрели направо, налево, направо, налево. Молодцы. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Следующее упражнение. Мячик. Перекатываем голову к левому плечу и к правому. Хорошо у нас получается. Просыпаемся, не зеваем. Молодцы. И последний раз. Завершили. Упражнение для плечей. Пожалуйста, круговые движения назад. И раз, два, три, четыре, пять. Энергично. Шесть, семь, восемь. И вперед. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть. Марина, ты же не руками, а плечами работай. Ну-ка, давай, давай, давай, давай, шевелись. Молодец. Шесть, семь, восемь. Закончили. Продолжаем заряжаться. Упражнение переходы. Стоим, обруч держим правой рукой сбоку от себя. Нагибаемся, приседаем. Переходим через обруч. И встаем, держим обруч левой рукой. Пожалуйста, теперь налево. И раз присели, перешли, два стоим. Так, приседаем, приседаем, переходим, перехватываем рукой. Встали, молодцы. И еще поехали. Раз, два. Еще раз. Раз. Пролезли через обруч. Два. Влево. Раз. Два. И еще по разику в каждую сторону. Раз. Два. И налево. Три. И четыре. Приседаем, Марина. Не халтурим. Хорошо? Следующее упражнение – перемахи. Стоим также, обруч держим правой рукой. Сбоку от себя. Смотрите. Мы перекидываем ногу через обруч и перехватываем ее левой рукой. Левой рукой обруч перехватили. Так. А теперь левую ногу перемахиваем через обруч и перехватываем. Раз. И левой ногой. Раз. Ванечка, молодец. Теперь стоим, слева держим обруч. Поехали левой ногой. Раз. Перехватили. Теперь правой. Два. Стоим справа. И правой ногой. Раз. И левой. Два. Молодцы. Не падаем, осторожно. Левой ногой. И раз. Правой. Два. Перехватили. И еще по разу скажет она. Раз. Два. Перемахнули. Молодцы. Налево. И раз. Правой ногой. Два. Закончили. Молодцы. Сложное упражнение, но мы с ним справились. Садимся. Итак, следующее упражнение. Короткие и длинные ноги. Сидим, обруч держим вот таким образом под коленями. Сгибаем ноги и подтягиваем их к себе. Раз. Вытянули. Два. И раз. Два. Вот у нас короткие ноги и длинные. И раз. И два. стихи. Раз, два. Молодцы. Раз, два, три, четыре. Опустили обруч за собой, оперлись руками и прогнулись. Молодцы. Следующее упражнение. Лодочка. Ложимся на живот. На живот. Хорошо. Обруч за спиной. Я сейчас вам помогу. За спиной. Держим руками над собой. Так, зацепляем обручем носки ног. Ванечка, ложись на живот. Ложись. Зацепляем обруч носками ног. Так. И прогибаемся. Вот такая у нас красивая лодочка. Молодцы. Вот молодцы, так? Марина. Умница. Ой, как хорошо Ульяна получает. Опустились на живот, полежали. И еще раз лодочка, прогнулись. Раз. Красота. Вот так повыше ручки можно еще, Ульяна. Молодцы. Опустились. И последний раз лодочка. Раз. Прогнулись. Умницы. Ульяна. Ульяночка. Вот, молодцы. И полежали, отдохнули. Молодцы. Хорошо. Встаем. Теперь у нас будет серия прыжков. Обруч у нас на полу лежит. Встаем справа от обруча. Встаем. Руки на поясе. И прыгаем вокруг обруча на 8 раз. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8. А теперь походим на месте. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Повернулись, попрыгали налево. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И походили. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Следующее упражнение. Стоим справа от обруча. Руки на поясе. Мы прыгаем 8 раз в обруч и из обруча. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И походили. И раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь. А теперь опять в обруч. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Походили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Зайцы продолжают прыгать. Встаем в обруч. В обруч. Сейчас мы будем прыгать из обруча. Чуть-чуть наклонились вперед, присели, руки назад отвели и выпрыгиваем из обруча. Раз. Повернулись прыжком к обручу. Два. В обруч. Три. Повернулись. Четыре. И раз. Два. Три. Четыре. И раз. Повернулись. Два. Три. Повернулись. Четыре. И раз. Два. Три. Повернулись. Четыре. Берем обруч. Последнее у нас упражнение. И мы крутим его на своей талии. Повернулись туда. И раз. Крутим. Молодцы. Так, Марина, пробуй еще раз. Хорошо. Крутим, крутим, крутим, крутим. Умницы. О, Марина, я думаю, что у тебя постепенно будет лучше. И лучше. Хорошо. И теперь у нас обруч внизу. Закончили. Подышим немножко. Вдохнули. Опустили. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Повисели, расслабились. Ну вот, ребята, мы с вами разучили новый комплекс упражнений. Я надеюсь, что он вам понравился. И мы ждем вас завтра, потому что зарядку делать вместе веселей! Пока!
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603 028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
4: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Мы продолжаем изучение главной темы Священного Писания, того, что оно говорит о Боге, каков Он и какова Его сущность, какова Его природа. В частности, мы рассматриваем вопрос о том, есть ли у Бога образ, видим ли Он и можно ли Его созерцать. Мы указали целый ряд стихов Священного Писания, как в Ветхом, так и в Новом Завете, где Бог описывается, и причем описывается тождественно у всех, кто Его видел. Затем мы рассмотрели кратко путь формирования взгляда о Боге как о существе бесформенном, не имеющем внешнего вида. И увидели, что это наследие греческой философии. Краткий обзор формирования современного взгляда на образ Божий в христианском богословии показывает, что идея невидимости Бога, отсутствие у него образа, берет свои корни именно там, в греческой философии. Постепенно этот греческий взгляд перешел в христианство, став его неотъемлемой частью, вопреки Библии. Конечно, современные богословы и христиане, не осознавая этой преемственности, могут отречься, иногда отрекаются от каких-либо связей, обнаруженных нами в процессе исследования. Сторонники взгляда безликости Бога приводят, как им кажется, библейские свидетельства своего взгляда. И в действительности мы обнаружим ряд стихов в Священном Писании, на первый взгляд подтверждающих эту позицию, позицию о том, что у Бога нет внешнего вида. Почему так случается? Очевидно, проблема отчасти в том, что существует неосознаваемая опасность вкладывать в библейские термины смысл греческой метафизики, идеи, которые неосознанно живут в современном мышлении. В данном разделе мы рассмотрим обычные доводы в пользу отсутствия образа у Бога в современной богословской христианской литературе и дадим предварительные замечания по каждому из них. Позже мы займемся в действительности библейскими стихами, которые вроде бы говорят о том, что Бог безлик. Но перед этим мы рассмотрим данные, которые встречаются в современной богословской литературе, потому что часто именно этими данными пользуются христиане и иные, кто пытается сформировать свое представление о Боге для того, чтобы решить вопрос Божьей природы. Вот главные соображения, предлагаемые обычно для объяснения необходимости того, чтобы Бог был бесформенным в некоторых книгах современного богословия. Первый момент здесь – это духовность Бога. Довод сторонников безликости Бога выглядит приблизительно так. Почти все учебники систематического богословия, начиная разговор о природе Бога, цитируют Евангелие от Иоанна, 4 главу, 24 стих, где сказано «Бог есть Дух» в качестве свидетельства о том, что Он не обладает образом. Например, в книге Генри Кларенс Тиссона «Лекции по систематическому богословию» сказано, Иисус сказал «Бог есть Дух». Не обладая артиклем в греческом языке, это утверждение определяет природу Бога как духовную. «Дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Далее книга Милларда Эриксона «Христианское богословие» пишет, «В принципе, Бога вообще нельзя представить себе находящимся в пространстве. Его нельзя расположить в какой-то точке, в какой-то сети координат. Это качество относится к его нематериальности или духовности». Иными словами, некоторые богословы полагают, что поскольку сказано, что Бог есть Дух, то это означает, что его невозможно представить в пространстве, в какой-то точке, в какой-то сети координат. Каков предварительный ответ на этот довод, исходя из того, что мы уже выяснили о Боге? Во-первых, не безинтересно привести рассуждения на эту тему, подчеркнутые в одном из подобных учебников, автор которого разделяет взгляд о безликости Бога. Это книга Чарльза Ходжа «Систематическое богословие» во втором томе. Он пишет, «У нас очень мало знаний о том, как Дух соотносится с пространством. Мы знаем, что занятие определенной части пространства телом исключает другие тела, но мы не знаем, не могут ли духи сосуществовать в одном и том же объеме пространства. Легион бесов, например, обитал в одном человеке». Таким образом, автор как бы признает слабость этого аргумента об отсутствии образа у Бога по той простой причине, что наши знания об области духовного весьма ограничены. Мы не знаем, означает ли духовность бестелесность, бесформенность. Позже мы увидим, что духовность вовсе не означает бесформенность в Священном Писании. Во-вторых, в отношении Евангелия от Луки, 24 главы 39 стиха, который цитирует богослов Тиссен, необходимо сказать следующее. Во-первых, прочитаем, что этот стих говорит. Евангелие от Луки, 24 глава, 39 стих. Луки 24, 39. «Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осежите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Итак, на основании того, что дух плоти и костей не имеет, некоторые приходят к выводу, что у духа нет и внешней формы. Однако, здесь, на самом деле, в этом стихе ничего не говорится о том, что у духа нет образа. Христос лишь говорит о том, что у духа нет плоти и костей, то есть осязаемой материи. И в качестве доказательства того, что он не дух, ученики имеют возможность прикоснуться к нему. Но фактически это место доказывает, что у духа есть образ. Почему? Ученики увидели Христа и подумали, что это дух. Следовательно, дух можно увидеть. У него есть образ, по крайней мере, по представлению учеников. Более того, они решили, что это не просто дух какой-либо, а именно дух Иисуса Христа. Иногда можно встретить еще упоминания третьей книги Царств, 8 главы 27 стиха и второй книги Паралипоменон, 2 главы 6 стиха, где говорится, что небо и небеса небес не вмещают Бога, что некоторые понимают как духовную природу, неограниченную пространством, что Бога невозможно представить себе находящимся в каком-то одном месте. В отношении этого следует заметить, что данные стихи не говорят о соответствии размеров Бога размерам Вселенной. Напротив, утверждается, что небо не вмещает его. Что же это значит? Если рассматривать эти стихи с точки зрения описания природы Бога, тогда необходимо предположить, что есть еще пространство за пределами пространства. Рассказано, что вся Вселенная не вмещает Бога, что абсурдно. Однако, если принять, что эти стихи являются описанием величия Божия, а не его природы, тогда подобных проблем не возникает. Второй довод, второй аргумент в попытке сказать, что Бог безлик и у него нет формы, который можно встретить в современных книгах, это аргумент о запрещении идолопоклонства. Этот довод звучит так. Снова это из книги Тиссена. Вторая заповедь Деколога, которая запрещает изготовление какого-то кумира, идола или подобия чего-то, основана на бестелесной природе Бога. На этом же основаны бесчисленные заповеди, направленные против идолопоклонства. То есть автор полагает, что делать кумиры для поклонения и поклоняться им нельзя, потому что у Бога нет образа. Каков будет ответ на этот довод? Во-первых, важно отметить, что ни в одном из приведенных в данном утверждении ссылок эта аргументация, то есть бестелесность Бога, просто не приводится. То есть есть перед нами пример искусственно навязываемого мнения библейскому отрывку, изначально ему не присущий. Во-вторых, если следовать логике этого утверждения, тогда можно поклоняться кумирам, идолам, изображающим то, что реально можно изобразить. Если единственная причина, или если причиной того, что нельзя поклоняться изображениям, является бесформенность и невозможность Бога изобразить, то тогда, как говорит вторая заповедь, не делай себе кумира того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. То, что можно изобразить, то, что не бестелесно и не бесформенно, тогда можно этому поклоняться. Подобная идея, очевидно, совершенно неприемлема, потому что есть другая причина, по которой нельзя поклоняться изображениям, а вовсе не бестелесность Бога. На самом же деле вторая заповедь запрещает обожествление чего-либо по той причине, что есть только один Бог, и все остальные объекты поклонения, даже изображение этого истинного Бога, это нарушение. Запрет идолопоклонства во второй заповеди также основывается на уникальности Бога. Он не терпит никакого поклонения предметам, созданным руками человека, ибо Бог только Он единственный, кто принадлежит уникальной категории истинного божества. Мы продолжим разговор на эту тему во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
0: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Всегда радуйтесь!
3: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Живой источник.
2: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Часто человек, который курит, утверждает, что он сам принял для себя такое решение – стать курящим. Так ли это на самом деле? Какие предшествующие события привели его к тому? Попробуем разобраться сегодня в этом с нашим гостем Владимиром Ивановым. Владимир – психолог, руководитель проекта «Дышите свободно». Здравствуйте, Владимир!
4: Здравствуйте!
3: Итак, Владимир, хотелось бы обратиться к вашему личному опыту. Я думаю, будет очень интересно узнать, как вы закурили, как это происходило с вами, почему вы вдруг решили бросить курить.
4: Да, это увлекательная история. Я думаю, что многие курящие что-то также вспомнят, когда обратятся в историю своей жизни и попробуют восстановить все события, которые происходили. Конечно же, попытки узнать, что такое, у меня были многократно, но после них я еще не становился курящим
3: человеком. Сколько вам было лет?
4: Ну, самое раннее, что я могу вспомнить, 4 года. Я себя вспоминаю в песочнице, я играл какой-то машинкой, и мимо прошел дядя, пыхтя папиросой. И тогда, видимо, детское воображение сразу же сработала ассоциация с паровозом. Я подумал, дядя паровоз, как интересно. Идет человек и пускает дым. Для ребенка это может быть зрелище, которое необходимо пояснить, узнать, что это такое. И однажды также очередной дядя, проходя мимо меня, выбросил окурок. Я из любопытства узнать же, что же это такое, подбежал, подобрал, попробовал затянуться. У меня голова кругом пошла.
3: Ну, куда смотрели ваши родители? Вопрос.
4: В советское время, в общем-то, было достаточно распространено, что детей отпускали во двор. Единственное, что мы понимали, что есть границы этого двора, за которые мы не уходили. А курящие люди-то, они присутствуют везде. Не обязательно это может быть на улице, это может быть и дома, в курящей семье.
3: Да, просто же ребенок, например, уважает своего папу. Папа так делает, папа сигаретку выбросил.
4: Да, что это такое? Да. Были еще какие-то попытки узнать, что же это такое, почему люди курят. Это для некурящего человека, по-моему, один из самых интригующих вопросов. Зачем? Что извлекает из этого человека? Но одно из событий, которое я могу в памяти восстановить, послужило именно принятию решения стать курящим человеком. Я думаю, что у каждого курящего человека, который сейчас продолжает курить, кто в состоянии зависимости находится, у него был такой момент, когда он принял решение стать курящим человеком.
3: То есть не просто иногда он что-то пробовал, а уже
4: целенаправленно.
1: Живой источник.
4: История такова. Однажды возле нашего дома остановилась черная машина. На тот момент, в советское время, это автомобиль ГАЗ, чистая. Она в тени летней листвы играла переливами, значит, лучей, которые пробивались сквозь эту листву. Хромированные детали сверкали. В общем, зрелище было такое очаровательное. Красивая машина. Я лица самого водителя не видел, но он оставался в машине, сидел вальяжно так расположившись на водительском месте. Видимо, ждал кого-то или что-то и высунул руку из окна автомобиля. И на этой руке, рука такая мужская, волосатая, могучая, на этой руке виден был, его невозможно было не заметить, большой перстень золотой. Я не знаю, сколько он весит, но чувствовалось по положению кисти, что он достаточно тяжелый был. Он рвался к земле под свойствами гравитации. Знаете, рука такая отвисала. А между двумя другими пальцами была зажата сигарета. Все вот это великолепие,
3: богатство.
4: Меня тогда, да, роскошь и достаточность вот это, меня тогда зачаровали. Я стоял и смотрел на это зрелище. Конечно же, для меня в то время не были доступны ни автомобиль, ни кольцо.
3: Никогда.
4: Все для подростка было недостижимо. Но один атрибут этой роскошной жизни я себе обеспечил. Именно тогда я принял решение стать курящим человеком. Я рассказываю об этом искренне, так как оно и было. Многие курящие действительно думают о том, что они сами принимают такое решение, но под воздействием чего?
3: Сколько лет вам было уже?
4: Лет, наверное, 12. Или 13.
3: Очень рано.
4: Очень рано, да. И потом я прокурил где-то 15 лет. Как это обычно бывает? Прежде чем люди вступят в партию табачных компаний, изберут образ жизни курящего человека, что-то происходит сначала. Возможно, это попытки узнать, поинтересоваться, в чем заключается прелесть курения. Баловство или, наверное, недостаточность осознания опасности, которую влечет сигарета. Все это способствует к легкомысленности к этому явлению. И распространенные явления, мы можем видеть это среди родственников и множество людей, окружающих нас,
3: в том числе уважаемых нами.
4: Да. Все это располагает к тому, чтобы не относиться к сигарете как к какой-то опасности в нашей
3: жизни. Но ведь вы, наверное, тоже в тот момент не относились к ней как к какой-то опасности. Наверное, вам, может быть, казалось, что вы бросите в любой момент. Вы вообще собирались курить, до самой старости, скажем так, быть всегда курильщиком?
4: Я думал, что я держу все под контролем. Я был уверен в том, что я в любой момент могу это прекратить.
3: Так как вы можете снять перстень или пересесть в другую машину.
4: Да, это атрибут. Это не господин мой, это я держу, наоборот, все под контролем. Я решаю, купить мне сигареты, какие сигареты, или не курить. Я чувствовал, что я свободный человек и управляю всем. И так многие люди думают, но потом что-то происходит. Прежде чем вступить в партию курящих людей, человек сначала принимает решение попробовать, а потом втягивается в это. И, наверное, мы часто слышали такие слова: сначала баловался, потом втянулся.
2: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
4: У меня есть пример одного молодого человека, студента. Как он описывает свое состояние? Я могу отрывки слов его просто привести. Курить стал только с этой зимней сессии. До этого всегда было интересно, как чувствуют себя курящие люди. Пытался выкурить пачку за день, чтобы потом еще и кинуть. Он имеет в виду, это молодежный сленг такой, выкурить пачку, а потом бросить. То есть он экспериментировал на себе, на своей силе воли.
3: Я и бросить могу.
4: Да, то есть он руководил, как и я когда-то, вот всем этим процессом и считал, что держит все под контролем. Чисто поиздеваться над своей силой воли. Он объясняет, для чего это он делает. Увы, на следующий день обычно от сигарет мутило, а сейчас, походу, уже затянуло. Увы, я пока не вижу для себя причин, чтобы бросить это дело. Так, в кайф, утром с кофейком, сигаретой пройтись к универу, в перерыве между парами с одногруппниками покурить, после пивка покурить и тому подобное. Лишать себя удовольствия, пробовать дорогие сигареты и тому подобное, пока оно мне не мешает. Потом посмотрим.
3: Есть несколько, интересных моментов.
4: Да, вот посмотрите, как человек говорит об этом. Многие сейчас даже с иронической улыбкой, наверное, все это прослушали. И, возможно,
3: так
4: себя вспоминают.
3: Молодость.
4: Всем кажется, что действительно, если человек начинает курить, то это не навсегда. В любой момент он это прекратит. Но насколько оправдываются эти надежды, мы видим, они сами говорят о том, что «я уже не могу, мне это надо». И сигарета уже диктует человеку, как поступать. Если ты работаешь, то будь добр, часть зарплаты удели на это дело.
3: Да, а если ты в кармане не нащупываешь пачки, будь добр, беги в магазин.
4: Да, а если цены поднялись, то никуда не денешься, все равно будешь платить. А если цены сравняются с западными, что по прогнозам, в случае мы вступим в ВТО, Всемирную торговую организацию, тогда сигареты будут стоить несколько раз дороже. Тогда будешь платить, исходя из того, на что ты готов заплатить. Поэтому, прежде чем взяться за сигарету, стоило бы, конечно, несколько более основательно подумать, принимая решение, стать курящим или нет. Но, увы, нету оснований для того, чтобы располагало к такому размышлению. Повсюду мы видим легкомысленное к этому отношение. Мы видим множество людей курит, и, как вы уже сказали, достаточно уважаемых. Трудно поверить, что они занимаются чем-то не тем в своей жизни.
3: Да, действительно. Мне кажется, мало кто вообще анализирует, почему он закурил и почему он курит. Спасибо, Владимир. Дорогие друзья, мы желаем вам быть действительно свободными. И такую свободу дарует нам Бог, потому что Он – живой источник всего лучшего и прекрасного. Будьте здоровы и счастливы. Всего вам самого доброго.
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Начало мудрости – страх Господень.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Пророки в Коране. Ведущий – магистр теологии и религиовед Сергей Николаевич Ларионов.
2: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». И сегодня в нашей студии гость, очень знающий, опытный человек, магистр теологии, религиовед Джабир Исмаилович Исхаков. Джабир Исмаилович, мы рады вас приветствовать в нашей студии. Спасибо, что вы выбрали время и пришли к нам.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Спасибо и вам тоже.
2: Джабир Исмаилович, раз у нас такая тема – пророки в Коране. Ну, тогда сразу первый вопрос. Вот пророк – это кто?
3: Да, Бог или человек.
2: Да? Ну да, Бог или человек, или там, ну, допустим, ну, бизнесмен, да, у которого есть какой-то план развития, который может заранее прочитать рынок, аспекты его, и говорит, вот я четко знаю, что у меня будет прибыль в этом году, если я продам вот то-то и вот это.
3: Он бизнесмен.
2: Не, но он же предвидит будущее.
3: Нет. Пророк –

0: жизнь о вопрошении всегда к Богу. И вот таковым людям Бог открывает свою волю. Волю на какой-то определенный момент.
1: Понятно. То есть пророк – это тот человек, который не просто ищет, потому что можно всю жизнь искать Бога, всю жизнь заниматься аскетизмом, жить где-то отдельно в какой-то келье или где-то в уединенном месте в пустыне, но это тот, который получает ответ еще. А вот дальше с ответом. Что он делает?
0: Видите, Бог открывает пророку свою волю для того, чтобы он донес эту волю для людей. Для людей того времени, того места и того периода.
1: Ага, то есть, скажем так, пророк в пещере – это не пророк.
0: Он...
1: Пророк должен идти к людям,
0: конечно,
1: потом с этой вестью.
0: То есть, если он получил весть от Бога и прячется в пещере, то он может даже получить наказание от Бога, потому что Бог на него возлагает какую-то ответственную миссию донести до определенных. Может быть, это может быть один человек, может быть, семья, может быть, народ, может быть, город. Но есть весть от Бога у этого человека.
1: Понятно. А вот сколько вообще было пророков? Можете приблизительно сказать?
0: Вы знаете, написано, что 24 тысячи пророков было, более 24 тысяч пророков.
1: То есть это Коран говорит?
0: Да, это Коран говорит.
1: То есть фактически на каждое время был пророк. То есть не было времени, когда люди не могли ничего знать.
0: Видите,
1: о Всевышнем.
0: Чем отличаются пророки, скажем, Торы и Евангелия от пророков Корана? В Коране все те, кто общался с Богом, Коран их называет пророками. Угу. И вы знаете, может быть, в наших будущих передачах, когда мы будем называть чье-то личное имя пророка, так принято в культуре, так принято в исламских традициях, что нужно с почетом и с уважением относиться к имени пророку и желать ему добра или желать ему мира от Бога.
1: Да, то есть мир и благословение может Всевышнего.
0: Да, поэтому, может быть, мы сейчас пока говорим просто о пророках, но в будущем мы, когда будем говорить о пророках и называть чье-то личное имя, мы приемлем эту традицию и приветствуем, чтобы у каждого пророка был мир от Бога. Потому что в традициях исламской культуры
1: так положено
0: нужно, да, называть саллаллаху алейхи вассалям, или да будет с ним мир, или да будет с ним благословение Божие. Но я хочу точно сказать, что называя каждое имя пророка или его личность, мы будем иметь это в виду.
1: Спасибо. А можно перечислить хотя бы некоторых пророков, о которых говорится в Коране?
0: Да. Вот посмотрите. В Коране шестая сура Аль-Анам, 84-й текст. Аль-Анам переводится как «скот». Сура Аль-Анам 6, 84 аят. Здесь перечисляются следующие имена. «И дали мы ему Исхака и Якуба», имеется в виду Аврааму. Аврааму.
1: А можно тогда сразу какую-то, если они созвучны с библейским текстом, как-то...
0: Да, понял. Хорошо, я буду называть сначала...
1: Да.
0: Восточное название, а потом буду говорить.
1: Хорошо.
0: Это. «И дали мы ему Исаака и Якуба, Иакова, и всех направили по верному пути, а прежде мы стезю прямую Нуху, Ною указали, и из его потомства Дауду, Давиду, Сулейману, Соломону, Аюбу, Иову, Юсуфу, Иосифу, Мусе, Моисею и Харуну, Аарону. Так воздаем мы тем, кто делает добро. И Захарии, и Яхье, Иоанну, и Исе, Иисусу, и Ильясу, это Елисей, ведь они все из ряда правоверных. И Исмаилу, это Измаил, и Аль-Исаю, Юнусу, это Иона, и Луту, Лот. Их всех вознесли мы над мирами.
1: Слушайте, но это же перечисление фактически всех библейских героев в данном случае.
0: В данном случае абсолютно.
1: То
0: даже,
1: есть,
0: даже Лот, да, назван возвышенным над мирами.
1: Так, посмотрите тогда взаимосвязь опять Библии.

0: И Корана в данном случае. Библия говорит, это великие люди, это пророки. Ну, может быть, о некоторых не говорится, что это пророки, но это патриархи, да? То есть это которые согласен. Предводители, скажем, народа или семьи своей. Но Коран говорит о том, что это тоже великие люди.
1: Это люди, которые шли прямым путем.
2: Пророки в Коране. В Коране.
1: Это люди, которые всегда искали этот верный путь. Вы знаете, первая сура Аль-Фатиха, она переводится как «начинающая», она состоит из 7 стихов. И в этой суре каждый день правоверный представитель ислама начинает обращаться к Богу и просит, ну там первые 4 стиха, они возносящие и прославляющие, и хвалящие Бога, но самая суть, когда проситель обращается и говорит «Сират аль-лазина анамта алейхим». Сират, путь, укажи мне путь, прямой путь, по которому шли праведники. Ага. И вот здесь вот описано, кто эти праведники. И мы ясно читали, что Бог вел их прямым путем.
0: А тогда вопрос. Вот смотрите, каждый мусульманин ежедневно, минимум 5 раз в день просит «веди меня прямым путем».
1: Да.
0: Аллах говорит, вот пророки, смотри, пожалуйста. То есть их пример – это и есть прямой путь. Так получается.
1: Их жизнь.
0: Их жизнь.
1: Их действия.
0: Их действия.
1: Их отношение к Богу. Вот это является примером для всех, скажем, мусульман сегодня. Ага.
0: Вот интересно, вот это даже такая аллюзия своеобразная, вот прямой путь. То есть какой-то определенный знак, да, вот где Аллах показывает вот направление, туда иди, да. То есть вот есть знак прямая дорога, да, есть знак поворот направо. И вот, кстати, здесь, может быть, и вот развить эту дорожную тематику. А так или иначе, у Аллаха есть определенные знамения, да, которые он показывает. Вот так, так, так. Что сегодня еще может быть знаменем Аллаха?
1: Вы знаете, вот если мы коснулись дорожную тему, да, то эти знаки, которые Бог давал через своих пророков, он имеет в виду направление. Мы в наших передачах будем рассматривать, что у каждого пророка есть свое знамение, своя миссия, и каждый пророк призван, знаете, ну, как бы начальную работу закончить до, скажем, от Вышнего. Ну, вот, к примеру, если мы забежим немного вперед, Адам – первый пророк, но он не справился с возложенным на него миссией, не справился. И вот теперь пророки нужны были для того, чтобы вести остальное человечество по прямому пути. И вот на этом пути нужны были знаки и знамения или какие-то подсказки.
0: Куда двигаться?
1: Вот для этого пророки нужны были, чтобы человечество искало этот прямой путь. Угу. Этот прямой путь. Вы знаете, многие делают, может быть, какую-то заведомо ошибочную строят, может быть, какую-то теологию того, что те, кто не пошел прямым путем, это определенные уже на сегодняшний день известные люди. Знаете, вот в некоторых, скажем, переводах Корана указано, что неправедными уже являются те, кто сегодня есть. Угу. Я не хочу перечислять, я не хочу говорить, не хочу людей как-то направлять на то, что вот это неправильно. Просто когда идет речь о правильности пути, то есть там идет прошение, укажи нам праведный путь, но чтобы это был не путь неблагочестивых или
0: не
1: грешников.
0: Путь в погибель.
1: Понимаете? Тут приводится две классификации людей. Праведные и неправедные, или падшие. И вот некоторые сегодня люди стараются указать, что падшие люди – это определенные сегодня живущие религиозные миры, понимаете? Это религиозные народы, что якобы Бог на них возложил какую-то ответственность,
0: а они, не
1: они не справились, и все.
0: Понятно.
1: Я думаю, что это... Вот,
0: ну, если мы так дальше пойдем, то, в принципе, у любого пророка были проблемы. Любой пророк, он просил прощения у Всевышнего за одно или другое или третье. То есть пророки были только знаками на пути. Если я еду, и я вижу грязный знак, я ж не возмущаюсь, что вы тут мне поставили. Да. Я смотрю все равно на стрелку, на направление, куда мне нужно двигаться.
1: Да.
0: Точно так же, наверное, здесь. Если, допустим, и были проблемы, но это не значит, что это путь плохой. Это значит направление, вот туда дальше иди.
1: Это значит, что перед вами стоит испытание, но это испытание Бог вас уже предупредил. То есть ему интересно, чтобы вы прошли это испытание, но были, вот, сохранили свое достоинство, свои отношения с Богом. И вот этим пророки и были нужны народам, семьям, городам для того, чтобы их спасти. Понимаете, как знаки нужны для того, чтобы спасти нам жизнь, так и пророки были теми, скажем, знаками от Всевышнего, чтобы спасти или народ, или город, или семью, или отдельно взятого человека.
0: Хорошо. А какая еще вот награда тем людям, которые, допустим, следуют за пророком? Ведь не всегда следование указкам пророка, ну, оно приносит тебе добро. Так или иначе это подразумевает какое-то отречение, а так или иначе подразумевает, что ты должен что-то сделать, что тебе не свойственно иногда. Ну, даже элементарно жертву какую-то принести, может быть, там жертвуя там, работой своей, там, или элементарно жертвуя деньги кому-то. И вот это вроде бы, с одной стороны, благое дело, но это же убыток для меня. А какое вознаграждение? Ведь не труден ли этот путь?
1: Видите, когда мы ожидаем благословения от Бога, сегодня мир настолько испорчен, что он ожидает благословения в арабском языке, это будет баракат, баракат Аллах. И вот люди ожидают, что вот эта барака или барака от Бога на меня изольется в качестве какого-то ощутимого богатства.
0: Ага, то есть какой-то вот такой подарок, что я двумя руками понесу.
1: Да, а может быть и не понесу, может быть поеду на этом подарке, понимаете?
0: И заеду в какое-то новое здание там.
1: Да, да, понимаете, вот. То есть сегодня мир настолько испорчен, что он считает, что благословение Божие, или вот барака Аллаха, баракат Аллаха, это ощутимые вещи, которые мы должны получить в своей жизни за какие-то наши благие деяния.
0: То есть хорошо заработал, хорошо получил.
1: Знаете, я вам что скажу, вот это очень хорошо сказывается, когда человек становится уже пожилым и седым, и очень, скажем, человеком пожилых лет. Когда вы приходите в какое-то селение, заезжаете в какой-то город, приезжаете на какую-то улицу, и абсолютно незнакомые люди приходят, встречаются с вами, обнимают вас, кланяются, благодарят вас и оказывают вам уважение и честь. И вы удивляетесь. Вы говорите, за что мне такое? Я вас никого не знаю. И вы меня не знаете. А они говорят, нет, мы знаем вас. Откуда вы меня знаете? Мы знаем ваших детей. Или говорят, мы знаем вашего сына. Или говорят, мы знаем вашего внука. Он очень добрый человек. Он в нашем обществе уважаемый человек, потому что он делает добро нам. Мы его любим. Мы стараемся вот уважать его родных и близких. И вот мы сегодня узнали, что вы его отец, вот это самое почетное место, будь то свадьба или какое-то мероприятие, вот это почетное место для вас.
0: То есть это не купишь ни за какие деньги.
1: Абсолютно.
0: Да, то есть ты это не возьмешь.
1: Сергей, если вы приедете даже на дорогом Мерседесе, знаете, будут уважать Мерседес, но не вас.
0: Да, а кто-то на другом приедет.
1: Есть одна очень смешная история, когда человек приходит в костюме, сначала в одном старом костюме, потом в другом костюме, и его видят, что у него новый костюм и дорогой, его пускают, а потом он садится и начинает кормить свой костюм. Ему говорят, что ты делаешь? Он говорит, я кормлю костюм. Почему? Потому что не я сюда пришел, а костюм мой сюда пришел, понимаете? А вот благословение, о котором я сейчас сказал, вы его не купите. Это плоды вашей жизни, которые вы посвятили ради Бога. И Бог никогда в долгу не останется.
0: Спасибо. Итак, оказывается, благословение – это доброе имя, это честь, это уважение, это незапятный характер, это добрая репутация, это продолжение твоего характера в детях.
1: Я хотел бы сказать, это ваши отношения с Богом, которые вы сохранили с детских, юношеских лет.
0: Ага, спасибо. И как раз пророки, они должны были вот это вот в людях воспитывать. Они указывали на это.
1: Доносить это.
0: Спасибо. Спасибо огромное за такую беседу. Мы теперь знаем, кто такие пророки. Спасибо вам, дорогие друзья. Я думаю, что у вас будут, наверное, возникать какие-то вопросы. Поэтому не стесняйтесь, пишите на адрес нашей редакции, пишите нам, мы с удовольствием готовы ответить на все ваши вопросы. До свидания, всего доброго.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Андрей Юнак.
2: Я приглашаю поразмышлять о самом печальном человеке в истории Земли, о самом несчастном, о том, чье имя стало нарицательным – Иуда. Человек, который предал Господа Иисуса Христа. Не так-то много на самом деле сказано в Священном Писании об Иуде. Считанные разы. Первый раз, когда он перечисляется среди всех прочих апостолов с пометочкой «Иуда Искариот, который потом предаст Иисуса». И эта пометка следует за ним через все Писание, через все Евангелия. «Тот, который предаст Иисуса». Была еще одна пометка и еще одна история, когда женщина пришла помазать драгоценным миром ноги Иисуса. Она открыла сосуд, она разлила это миро на ноги Господа, и благоухание наполнило все то помещение. Иуда был там, наблюдал за этим и сказал: «Какая трата!» С пометочкой: «Он носил денежный ящик и был вор». Он решил, что это мира гораздо выгоднее было продать за 300 динариев, а потом 300 динариев вполне могли частично осесть в его кармане для его личных нужд. Дальше мы видим его, когда он общается с первосвященниками и договаривается о цене крови, цене за Христа. Договорились на 30 серебряников. Цена простого раба была 20. Этот непростой раб оценили в 30. Они отвесили ему деньги, и он ушел. Итак, в следующий раз мы видим Иуду в верхней горнице, в том месте, где Иисус совершает тайную вечерю со своими учениками, где он каждому ученику склоняется и умывает ноги. И он делает это и для предателя, и для Иуды. А потом объявляет, что среди них есть тот, который предаст его. Одно время ранее он даже назвал, что среди учеников есть один дьявол. Действительно, Иуда был не лучше. В него вселился сам дьявол. Об этом прямо сказано, что после того куска, который он обмакнул в одну чашу с Господом, вселился в него сатана. И тогда Иисус говорит ему: «Что имеешь делать, делай скорее». Иуда встал, схватил свой ящик, который всегда носил с собой, и ушел. Никто не понял, куда он ушел, но Иисус знал прекрасно. Он ушел к первосвященникам. Он ушел за той вооруженной толпой, которая вскоре придет в Гефсиманию, в то место, в котором любил отдыхать Иисус. Следующий момент из истории Иуды. Мы видим его во главе этой толпы, подходящего к Иисусу и целующего его. Это знак, что Иисус есть тот, которого нужно схватить и увести. В этот момент Иуда говорит слова, странные слова для предателя: «Радуйся, учитель». А Иисус ему в ответ: «Целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Еще через некоторое время Иуда вдруг осознал, что он сделал. И мы видим его, стоящего у первосвященников опять, и возвращающего им деньги. Но что можно сделать? Те получили свое. Они уже схватили Иисуса, суд уже идет, Иисус уже осужден, казнь не за горами. Еще немного, и он будет распят. А Иуда пытается вернуть деньги. Но разве можно вернуть предательство? Тогда он бросает эти деньги, убегает оттуда. Когда он общался со священниками, они сказали: «Что нам до того?» Он говорит: «Я же предал невинного». Они говорят: «Решай сам, нас это не касается». Он ушел. Он смог признать перед ними, что он предал Христа, но не смог признать перед Христом. В ту же ночь отрекся от Христа Петр. Но Петр, встретившись глазами с учителем, с Иисусом, убежал и раскаивался перед Господом. Он раскаивался перед Богом, перед Духом Святым. и получил прощение. Он смог перешагнуть через предательство. Иуда? Почему-то нет. У него хватило сил раскаяться перед священниками, перед теми, с кем он торговался, перед такими же грешными, как и он сам, перед такими же убийцами, как и он сам. Но не хватило сил раскаяться перед Иисусом. Он убежал, и мы знаем печальный его конец. Он повесился. Какой урок из всего этого мы можем извлечь для самого себя? Не так-то много мы знаем об Иуде. Но то, что мы знаем, жутко. И этого достаточно для того, чтобы пытаться учиться на его ошибках и не повторять такие в своей жизни. Это слишком опасно. Что мы можем сделать, чтобы не повторять то же? У кого Иуда решил просить прощения после того, как осознал свой грех? У человека? А надо было? Это равносильно тому, если я подойду к вам, ударю вас, обижу вас, сделаю вам больно, а потом подойду к своему другу или соседу и скажу: «Друг, ты знаешь, я вчера ударил вот того человека. Прости меня». Друг скажет: «А что мне до того? Да, конечно, прощаю, иди с миром». И я пойду и буду доволен. Я прощен. Но разве такое прощение истинное? Разве такое покаяние истинно? Не должен ли я подойти к человеку, которого я обидел, и просить прощения у него? Не должен ли я подойти к Богу и просить прощения у него? Не должен ли я осознать полностью всю глубину своей ошибки и исправиться, и не повторяться? Кроме того, можем сказать несколько слов в оправдании Иуде. Чего же хотел Иуда? Воцарить Иисуса Христа. Иуда сам в себе решил: «Господь может делать чудеса. Я предам его, его схватят, и тогда у него не останется выбора, как только открыться и показать всем свою славу, свое величие, то, что он истинный царь и сын Божий. И тогда я буду тем, кто способствовал этому, и я получу хорошее место в новом царстве». Корыстные цели. Вроде бы добрые, но не те. Куда ты бежишь, Иуда? Вперед Господа. Ты решил, что твои планы важнее. Ты решил, что твои планы – это те, по которым должен следовать Бог. Опомнись, ты человек. Не будьте Иудами. Если хотите, будьте лучше Петром. Он знает, как каяться. Придите ко Христу. И Христос зовет: «Придите все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». И там, у моих ног, найдете покой душам вашим. Придите ко Христу. Это лучшее, что можете сделать за всю свою жизнь. Аминь.

0: в Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Евгений Скрипников.
2: Вы думаете, что вы одни встречаетесь в жизни с большими трудностями? Альберт Эйнштейн до 4 лет не говорил, до 7 лет не умел читать простые слова, а позднее его отчислили из школы. Впоследствии его теория относительности изменила мир физики. Генри Форд не добился успеха в сельском хозяйстве, не состоялся как подмастерье или как механик. 4 раза он становился банкротом. Винсент Ван Гог за всю свою жизнь продал лишь одну картину, и то сестре своего друга, примерно за $50. Он написал более 800 шедевров, 7 из которых стоят в сумме $1 миллиард. Лев Николаевич Толстой был исключен из юридического факультета за неуспеваемость. Преподаватели считали его неспособным к обучению. Но он стал одним из величайших писателей в мире. Великих людей отличает то, что они не ищут себе оправданий. Они действуют, несмотря на трудности и препятствия. Избавиться от отговорок – значит взять на себя ответственность за все аспекты своей жизни. Вам нужно поверить в то, что вы можете достичь успеха вопреки всем трудностям. Библия повествует об одном мальчике, которого звали Давид. Он родился в древнем Израиле в многодетной семье простого крестьянина. Крестьянин воспитывал 8 сыновей, из которых Давид был самым младшим. Мы можем предположить, каким было его детство. Самый маленький, самый низкий, самый малоопытный. Скорее всего, Давид выполнял всю черновую работу по дому. Если нужно было сбегать куда-то по поручению отца или старших братьев, конечно, этим гонцом был юный Давид. Когда старшие братья достигли совершеннолетия и были уже способны к службе в армии, Давид все еще оставался юношей, который вместо решения взрослых, серьезных проблем должен был по-прежнему бегать по холмам за потерявшимися овечками. Библия повествует, что однажды израильское войско столкнулось со своим злейшим врагом, могущественным войском неприятелей. Это войско возглавил филистимлянин Голиаф. Голиаф готов был вызвать на бой любого израильтянина и обещал победить каждого, кто осмелится с ним сразиться. Библейская история сообщает нам, что на протяжении 40 дней Голиаф унижал и оскорблял израильскую армию, их предводителя и, самое страшное, их веру в Бога. Но все солдаты так боялись грозного вида Голиафа, что никто не осмеливался сделать шаг вперед и сразиться с этим великаном. Случайно на поле битвы оказался уже известный нам юноша по имени Давид. Я думаю, что у Давида могло быть много оправданий для того, чтобы пройти мимо. Он никогда не изучал военное дело, он никогда не держал в руке меч, он не проходил подготовку, да и солдатом Израиля он не являлся. Там же рядом были его старшие братья, были люди, закаленные в боях, более опытные. По крайней мере, среди израильтян находился сам царь Израиля Саул. Если уж кто-то и должен был принять вызов нечестивого Голиафа, так это первое лицо страны, царь, но никак не пастух Давид. Но Давид не мыслил в рамках самооправдания. Он не искал отговорки, чтобы поскорее выполнить свое поручение и уйти к своим стадам на тихие злачные пажити. Ответ Давида был очень смелым. «И сказал Давид Саулу, пусть никто не падает духом из-за него». «Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином». Мы знаем, как завершилась эта история. Целеустремленный Давид одним ударом поразил сильного противника и тем самым спас свою страну. Впоследствии этот юноша станет самым великим царем в Израиле – царем Давидом. У нас может быть очень много отговорок и причин для того, чтобы остановиться и разочароваться. Но задайте себе несколько смелых вопросов. Ну и что, что у вас уже пару раз не получалось? Пересмотрите свой подход. Ну и что, что в вас никто не верит? Вам не нужно одобрение для достижения успеха. Ну и что, что будет трудно? Большой успех достигается только через боль и через утраты. Ну и что, что вы пытаетесь и пока не получается? Ну и что, что вас недооценивают? Слава часто опьяняет нас. Ну и что, что эксперты с вами не согласны? Эксперты тоже могут ошибаться. Ну и что, что вы отдаете больше, чем получаете? Может, это и есть секрет счастья? Самооправдание – это страшная сила, которая удерживает нас от успеха и достижения результата. История Давида учит нас искать возможности, а не отговорки.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: После окончания школы Константин поступил в техникум. Новые друзья, новые увлечения. Казалось, вот теперь начинается настоящая взрослая жизнь. И это ощущение еще более возросло после того, как он впервые попробовал наркотики.
3: И вот получилось так, что 1 сентября вот я шел в техникум, и ко мне подошел парень и спросил: у тебя есть, говорит, папироса? Я говорю: нет у меня папироса. Говорит, хочешь анаши покурить? А у меня одноклассники, некоторые там из одноклассников курили траву и там говорили, как это хорошо, как это круто, но мне почему-то это не привлекало никак, ничего. И вот в этот момент я вспомнил про них, когда ты мне предложил покурить. Для меня это было какой-то магией, загадкой там какой-то, что-то такое сверхъестественное такое, таинство. И вот эти ребята, которые одноклассники, которые курили, они были в глазах, в наших глазах, вот в моих глазах как-то выше меня, какие-то взрослее там все. Они потому что там тусовались с большими парнями, там все, у них какие-то свои движения были. Я знал, что они воровали там, у них деньги там всегда были. И вот для меня как-то это предложение понравилось очень. Я согласился, говорю: пойдем, конечно. Свернули козью ножку с газетки, потому что тогда дефицит был сигарет, папирос, талоны все эти. И покурили с ним тогда первый раз. И как покурили, там что-то начали разговаривать, оказывается, он тоже с этого техникума и вообще с моей группы тоже идет первый раз. Вот там. Вообще, вот как здорово, будем друзьями. И вот потом у нас сложилась команда такая, компания, 6 или 7 человек нас было. И мы постоянно там сначала по выходным встречались после занятий там и курили, потом расходились по домам. Потом мы постепенно, шаг за шагом, эта трава как бы вошла в мою жизнь, потому что я и без травы уже не мог сходить куда-нибудь в кино. Там, для меня это было вообще бред, как это вот не накуриться и пойти куда-нибудь в такие приключения. В театр там ходили иногда, на концерты, на всякие. Потом дошло до того, что чтобы сходить просто в магазин, купить хлеба там в булочную, мне нужно тоже было курнуть, чтобы было прикольнее все это делать. И один раз меня мама отправила купить яблок, и я покурил так хорошо с друзьями, и пришел на рынок, и забыл, что мне нужно купить. И купил апельсины вместо яблок. И тогда я первый раз как бы подумал: ничего себе, с мозгом-то что с моим случилось. И в техникуме я стал учиться плохо, там еле-еле тройки там натягивал. И мне было прикольно, как бы я жил в таких иллюзиях, что я вообще как хиппи какой-то там. Панком я был тогда, у меня ирокез был, там все одежды все эти, с друзьями там пиво пили, траву курили. И как бы этот образ жизни мне очень нравился. И однажды вот после защиты диплома я все-таки там приложил какие-то усилия, там мама денег заплатила, мне помогли. Получил диплом, все, и поехал в деревню к себе отдыхать, так сказать, и приехал, и у меня там тоже была компания такая, весельчаков, и прихожу к ним, там, купил вина, водки, там, травы привез, прихожу домой, нету никого, прихожу на дискотеку, нету друзей моих, спрашиваю, где они, говорят, они, говорят, торчат, я говорю, как торчат, говорят, да вот Макс собирает и колется. Думаю, да ну бред какой-то, зачем? Месяц, там два месяца назад с ними виделся, и ни слова про это не говорили. Все нормально было, сейчас где-то пропадают. И встретил там одного из них, и он со мной там просто здрасте, здрасте, как будто такой просто знакомый, как будто вот расстались там пять минут назад, и все. Меня это очень удивило. Говорю, ничего себе там. Говорю, ты что, не узнаешь, что ли? Говорю, да все узнаю, мне некогда. Говорит, ты показываешь приз, мне, говорит, мазаться надо, меня кумарит. Я такой, ну я ему там говорю, ты что, вообще ненормальный, что ли, там на самом деле торчите? Он говорит, да, все вот подсели, колемся. Я предлагаю выпить водки, вина, они отказываются. Накуриться травы, говорит, потом сейчас смажемся, потом догонимся. Я вообще ничего не понимал. И неделю, наверное, вот жил в деревне. Они кололись, я видел, как они ходят туда-сюда. И однажды я напился водки очень сильно, и мне плохо было, болела голова, похмелье. И стоял в деревне, там на остановке, там все тусуются, и стою, жду один, не знаю, чего жду, и идет друг мой. Идет, и такая куртка свернута, и под мышкой у него. подходит, я такой вспоминаю, говорю: Андрюха, слушай, говорю, а можешь мне сделать дозу одну? Я у тебя куплю, хочу попробовать, что мне на самом деле было просто очень интересно, почему они изменили этот такой крутой, веселый образ жизни на ночной такой образ, когда ходили, там мак собирали ночью, кололись, днем спали, вечером опять выходили, мак искали, потом опять рвали. И вот так постоянно, никакого веселья, радости, никаких дискотек, ничего не надо, одна цель. И мне просто стало интересно, ради чего, что это за удовольствие, что это за кайф такой, что вот отказались от такого вот общения. Вот казалось, мне лучше уже ничего не надо. Я сам себе сказал, я вот попробую. Еще к тому же я слышал, что когда уколешься, голова перестает болеть, там зубы перестают, вообще обезболиваешься опиумом, потому что. И я говорю, дай мне попробовать. Он говорит, ты что, какие деньги, ничего не надо, пошли. У меня как раз вот нарвано там. Мы пришли там, накоцали, насобирали там на бинтики, он сварил все и говорит мне, говорит, слушай, говорит, и вот я полгода торчу, и говорит, я понял, что тебе лучше не надо колоться, потому что это зло. Говорит, если ты уколешься, то ты заторчишь. Я знаю тебя, твой характер, твою вот эту тягу вообще к удовольствиям, ко всяким. Я говорю, да ладно, что ты? Я говорю, ты такой. Вмазался один раз, второй потом и заторчал. А я смогу отказаться, у меня есть силы воли. Я вот хочу курю траву, хочу не курю траву. У меня иллюзия такая была, что я вообще могу управлять своими желаниями, своими вот удовольствиями всякими этими. И он говорит, смотри, как хочешь. И вот в момент, когда он меня колол, когда делал этот первый укол, я сам себе говорил, что я вот один раз пробую, и больше я не буду. Я просто ощущу, ощутить хотел это вот состояние. Я верил в то, что действительно я не буду больше колоться. Просто попробую все, потому что зачем мне стакан травы с собой привез, вино, девчонки, все нормально. И так мне ничего не надо больше.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
3: И он меня уколол, я испытал это состояние, ходил там с ними, гулял там потом. При этом меня рвало, мне это нравилось почему-то, так легко, так хорошо, так приятно, все прикольно, там смеялись, веселились, там покурили травы, вообще стало хорошо. И вот все это время, пока я периодически вспоминал про этот укол, и я сам себя убеждал, что все, я больше не буду. Я лег спать в этот день с этой мыслью, что я больше не буду. И когда проснулся на следующий день, я тоже говорил, не буду. Не знаю почему, я пришел на следующий день опять туда, на ту квартиру, где все это делали. И оказалось, что там опять собрали мак и варят. Мне спрашивают, на тебя варить, делать дозу на тебя? Я говорю, не надо, мне так нормально, я понял все. Они не хочешь, им составлять не будем, нам лучше. И когда они поставили каждый по своей дозе, у них осталось 1.5 кубика. Там еще. Говорит, кто будет? Там, не надо, все. Нет, смотри, будешь. И я сам себе в этот момент говорю, слушай, я целый день уже отказываюсь. Говорил же нет. И второй раз могу сказать нет. Говорю, давай, что? Вспомнил те состояния, как хорошо мне было. И укололся. И вот в момент, когда приход называется, во время прихода вот этого, я пришло понимание такое, что мне это очень нравится. Мне это нравится настолько, что этого хочу. Просто, открылось такие, карты все открылись передо мной. И я, думал, я буду покалываться. Колоться не буду, как они вот торчат, но буду покалываться. И потом месяц, который я жил в деревне, я каждый день ходил вместе с ними на огороды, каждую ночь резал головки эти, отрезал, собирал бинтики, все. Целый месяц я жил в этой жизнью. И когда приехал, думал, я в деревне колюсь, приеду в Питер и не буду колоться. И приехал, и оказалось, что за этот месяц, пока я был в деревне, друзья с Питера тоже начали колоться. И я из огня да в полымя сразу. И у меня там оказалось, что меня кумарит уже, у меня и доза уже, оказывается, набита там. И однажды, через 3 года, я очень сильно передозировался на подвал Лебенко в Питере. Там один пошел, укололся и 5 часов ползал по подвалу, там разделся весь, грязный весь. Потом пришел домой, когда после этого залез в ванну, начал мыться и нашел у себя 56 дырок, насчитал от уколов. Там игла такая, выборка была. 1,2, ну, большая такая, толстая очень, от нее рваные раны такие получались, она тупая была. То есть я вот в этом состоянии еще хотел уколоться, там, не знаю чем. И меня это очень сильно напугало. И тогда я сказал, надо останавливаться, все, пришел момент, потому что это уже не шутки. И когда я попробовал бросить, у меня ничего не получилось. К тому времени мои друзья там уже кто в тюрьме сидел, выходили, начали колоться, кто-то ложился в больнице, там отдавали бешеные деньги, там по 5000 долларов платили, приезжали, на второй день вместе со мной ехали на рынок, покупали ханку эту. И я видел, что бесполезно, что деньги, ну, зря тратить не надо, лучше и тогда их на кайф. И я решил тогда, ну, понял, что мне нужно доколоться и сдохнуть, потому что нету другого выхода у наркомана. Я тогда признался первый раз тогда, вот после этого случая, что я наркоман. И я просыпаюсь ночью, и голос такой, ну, в голове прям вообще, говорит, слушай, тебе 25 лет, ты уже мужик, и как ребенок, что ты себе говоришь, какой центр, кто тебе поможет, ты посмотри вокруг, хоть один твой друг освободился от, ну, от этого, перестал колоться, у тебя единственный выход — сдохнуть, и все, потому что нет человека, нет проблемы, будь мужиком, вот у тебя таблетки есть, вот эти хорошие, залептин съешь, и все, у тебя ничего не будет, никаких проблем. Я съел 50 таблеток азалептина, и 4 дня я был в коме. Там мама это самое заметила, что это сделал, вызвала скорую, и 4 дня меня откачивали в НИИ скорой помощи. Там. И когда врач спросил меня, говорит, что ты съел? Я сказал, азалептин. Сколько? 50 таблеток. Говорит, этого не может быть, потому что ты должен умереть. Это невозможно. Нереально выжить. Там прошло еще 3 или 4 часа после приема. Я написал записку маме, там, что все, я не могу больше, не хочу тебя расстраивать. Там, поплачешь и пройдет, все забудешь. Хоть ты нормально поживешь. И вот меня откачали. Пока я лежал, мама пришла к Сергею и сказала, вот объяснила, что так, так и так. Вот съел таблетки, записку там показал ему, ну, или рассказала там про нее. И Сергей сказал, как выпишется из больницы, пускай сразу едет в центр. И когда я приехал туда, вот в центр, в Преображенку, приехал и увидел то, что мне нужно было увидеть вот на тот момент. Я увидел любовь. Вот первое, что меня поразило очень, это любовь, которая между людьми. Там были люди, которых я знал по наркотической жизни, видел их на рынке. Вот Лена Сулаева, Араик. Я их видел на рынке, когда они там ходили, Лена вся гнилая, там от нее воняло так, что было невозможно рядом стоять трупом, вот человеческим, разлагающимся телом. Араик ходил хромой, там, с бородой, хачик такой, с палочкой, там его все шпиняли. Стоит жизнерадостный, улыбаются, обнимаются, радуются там. И меня это очень сильно поразило. И когда на собраниях стали говорить, что Иисус Христос пришел, и Он умер за тебя, и чтобы ты спасся. И для меня это было как бы не иллюзия никакой, не сказка, ничего. А я знал, что это правда, что так оно действительно и есть. Потому что, ну, для меня это было очевидно уже. Потому что я вспоминал некоторые моменты из жизни, когда я мог умереть несколько раз. Там чисто случайности, когда там уже нож летел мне в спину. Почему-то друг этого парня, который хотел меня зарезать, схватил его за руку, хотя он тоже мог меня зарезать так же. Потом там от тюрьмы просто чудом. У меня все друзья до одного сидели в тюрьме, а я ни разу даже судимости не имею. Хотя мы все время вместе все делали вместе. Вот чудом просто каким-то все это получилось. То есть видел вмешательство вот Божье в мою жизнь. Вот тогда вот в центре, когда я размышлял. И тогда я понял, что действительно Иисус Христос жив, и что Он хочет, чтобы я тоже жил, и не просто жил как раньше, как наркоман, а чтобы у меня была новая жизнь. И тогда вот я сказал, что Бог, я хочу просто быть с тобой всегда, и хочу служить тебе, помогать таким людям, как вот я раньше был. И просто остался в центре, служу сейчас.
2: После окончания реабилитации Константин женился. Вместе с женой они живут в реабилитационном центре «Новая жизнь». Воспитывают сына и помогают ребятам, которые приехали на реабилитацию. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-43. 0707.
4: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет группа «Южный крест».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Сергей Титовский.
2: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня, открывая Священное Писание, я приглашаю вас обратиться к одному евангельскому отрывку, который записан в 12 главе Евангелия от Иоанна, с 20 по 32 тексты. «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: „Господин, нам хочется видеть Иисуса“. Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: „Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно пав в землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась. И что мне сказать: „Отче, избавь меня от часа сего“? Но на сей час я и пришел. „Отче, прославь имя Твое“. Тогда пришел с неба глас и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший то, говорил: „Это гром“, а другие говорили: „Ангел говорил ему“. Иисус на это сказал: „Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему. Ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе“». Среди огромного множества людей, которые пришли в Иерусалим в те пасхальные дни, были греки. Не совсем понятно, откуда пришли они. Пришли ли они из Греции или из какого-то города Палестины? Священное Писание не сохранило для нас такой информации. Но, по всей видимости, эти люди были богобоязненными людьми. Они с глубоким почтением относились к праздникам в израильском народе. Интересно, о них, об этих греках рассказывается в контексте тех событий, которые произошли накануне. По всей видимости, Иоанн хотел связать вот этот вопрос греков, их просьбу встретиться с Иисусом, с теми событиями, которые произошли несколько дней назад. Возможно, эти греки слышали от очевидцев, с какой властью Иисус изгнал торговцев из храма. Возможно, они даже своими глазами видели, с каким ликованием народ встречал Иисуса, въезжавшего в Иерусалим. Возможно, даже им стало известно, что некоторое время назад Иисус воскресил из мертвых Лазаря. Поэтому неудивительно, почему они захотели встретиться с Иисусом. И, может быть, испытывая какое-то смущение, испытывая неуверенность в том, что Иисус, может быть, не захочет с ними встретиться, ведь они были иноплеменниками. Они были людьми другой национальности. И поэтому они подходят к Филиппу, у которого, кстати, было греческое имя. А тот обращается к Андрею, и они

передают просьбу греков Иисусу. Я задаюсь вопросом, читаю эту историю, а почему греки подошли именно к Филиппу и к Андрею? Было ли это просто случайным стечением обстоятельств? Может быть, у Филиппа было вот греческое имя, и поэтому они подошли к нему? Что нам известно об этих двоих учениках Иисуса, о Филиппе и об Андрее? В том же Евангелии от Иоанна, в первой главе, мы читаем следующие тексты. Первая глава с 35 текста. «На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его». Речь идет здесь об Иоанне Крестителе и о его двоих учениках. «И, увидев идущего Иисуса, сказал: „Вот Агнец Божий“. И, услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: „Что вам надобно?“ Они сказали ему: „Рави“, что значит учитель, „где живешь?“ Говорит им: „Пойдите и увидите“. Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Можем только представить, какой это был день в жизни Андрея. День, в который он встретился с Иисусом. День, который он провел вместе с Иисусом. Какой опыт он пережил в своей жизни от знакомства с этим удивительным учителем, с этой удивительной личностью. И что делает Андрей? 41 стих. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: „Мы нашли Мессию“, что значит Христос, и привел его к Иисусу. Андрей, познакомившись в своей жизни с Иисусом, он захотел, чтобы кто-то и другой с Иисусом также познакомился. В христианской традиции апостол Андрей именуется еще как Андрей Первозванный. И Первозванный в том значении, что Андрей был один из первых, кого Иисус пригласил последовать за собою. Но здесь мы читаем об Андрее как не только о том, который один из первых последовал за Иисусом, но и как тот, который первый пригласил кого-то другого прийти к Иисусу, последовать за Иисусом. Дальше 43 текста мы читаем продолжение. «На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: „Иди за мною“. Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром». И вот новая встреча Иисуса с другим же человеком, с Филиппом, который также провел день с Иисусом, который также в своей жизни пережил эту встречу. И как поступает Филипп? 45 текста продолжаем мы. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: „Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифа из Назарета“. Но Нафанаил сказал ему: „Из Назарета может ли быть что доброе?“ Филипп говорит ему: „Пойди и посмотри“. Филипп, пережив встречу с Иисусом, захотел, чтобы и кто-то, и другой в своей жизни эту встречу пережил также. Вы знаете, имя Филипп, как мы сказали, это греческое имя. Это имя состоит из двух греческих слов, которые переводятся, имеют значение как «любовь» и «лошади». Значение Филипп – это имя, переводится как «любящий лошадей». Но Филипп
не только в соответствии со своим именем любил лошадей, но в не меньшей степени он любил и людей. Потому что, встретившись с Иисусом в своей жизни, он захотел, чтобы эту встречу пережил и кто-то еще другой. И поэтому, возвращаясь к нашей истории о греках, я убежден, что эти греки не случайно подошли к Филиппу и к Андрею. Дух Божий вел их к этим людям. Потому что это те люди, которые в своей жизни, пережив опыт с Иисусом, обязательно захотят, чтобы и другие люди познакомились с Ним. И поэтому Филипп и Андрей подходят к Иисусу, подводя и греков, и передают эту просьбу. Мы хотим видеть Иисуса. И, конечно же, греков не интересовало, какого роста был Иисус, во что он был одет, какого цвета были его глаза, какие волосы были у него. Наверняка греков интересовало другое. Они хотели ближе познакомиться с Иисусом. Они хотели задать те вопросы, которые их беспокоили. Они хотели узнать, а что было то главное в том учении, которое Иисус нес. Вы знаете, голосом греков говорило все человечество. Их просьба звучала как эхо слов фарисеев, которые мы читаем в 19 тексте той же 12 главы Евангелия от Иоанна. Фарисеи же говорили между собою: «Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним». В каждом человеке есть пустота. Эту пустоту не может заполнить никто и ничто, кроме Бога. Некогда блаженный Августин сказал такие слова: «Господи, Ты сотворил нас для Себя, и наши сердца не успокоятся, пока не обретут покой в Тебе». Самым интересным является то, как Иисус отвечает на просьбу греков. В 23 тексте мы читаем следующие слова. «Иисус же сказал им в ответ: „Пришел час прославиться Сыну человеческому“». Я уверен, что эти слова Иисуса слышали не только ученики Филипп, Андрей, но эти слова и слышали греки. Этими словами Иисус как бы говорил им: «Вы хотите познакомиться со мной поближе? Пришел этот час. У вас есть вопросы? Пришел этот час. Вы хотите больше узнать о моем учении? Ваша жизнь ищет чего-то настоящего? Пришло то самое время». В буквальном смысле Иисус не отвечает на просьбу греков. Но, отвечая, Он говорит больше, чем греки рассчитывали услышать. Греки слышат намного больше, чем ожидают услышать. Они видят намного больше, чем они могут на что-то рассчитывать. Что же значат слова Иисуса: «Пришел час прославиться Сыну человеческому»? Для евангелиста Иоанна Голгофский крест явился славой Иисуса. Для всех людей, которые были в тот день на Голгофском кресте, смерть Христа – это была пиком позора. Но на самом деле Голгофский крест явился славой Иисуса. Именно поэтому, когда Иисус сказал: «Пришел час прославиться Сыну человеческому», Он произносит притчу, записанную в 24 тексте 12 главы. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плодов.
плода. Каждый человек, который знаком с огородным делом, он согласится с правотой этих слов. Семя, брошенное в землю, оно умирает, но в то же время оно производит к жизни новое растение. Так и смерть Христа становится жизнью всего человечества. И об этом легко говорить, об этом приятно петь. Многие христиане любят такие христианские гимны. Например, «У креста Спаситель мой, пребывать желаю. Там родник любви святой душу исцеляет». Или другой христианский гимн. «Воспою любовь Христа, умер он от мук креста. За меня и за тебя, всех нас грешных возлюбя». Да, об этом легко говорить, об этом приятно петь. Но почти невозможно самому согласиться добровольно идти на крест. Не без колебаний Иисус шел к принятию окончательного решения стать вот этим семенем, готовым пасть в землю и умереть. Не без борьбы он решился идти на крест. В то время, когда ученики стояли рядом с Иисусом, греки стояли рядом с Иисусом и слышали то, что Иисус говорит. Смертельная агония объяла Иисуса. В 12 главе, в 27 тексте мы читаем слова Иисуса. «Душа моя теперь возмутилась. И что мне сказать, Отче? Избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел». В книге «Желание веков», в которой описывается жизнь и служение Иисуса, очень красиво описывается вот эта история. И в этой книге мы читаем следующее. «Предчувствуя грядущие события, Христос уже пил горькую чашу. Его человеческая природа трепетала от страха перед одиночеством. Когда, казалось, его оставит даже Бог, и все будут думать, что он поражен, наказан и унижен Богом. Он не хотел, чтобы с ним обращались как с закоренелым преступником. Он не хотел умереть позорной смертью. Предчувствие схватки силами тьмы, ощущение страшного бремени человеческих преступлений и гнев Отца, вызванный греховностью мира, ослабили дух Иисуса. Смертельная бледность покрыла его лицо. Да, агонию Гефсимании Иисус начал испытывать на себе уже здесь, во дворе храма. Гефсимания будет позже. Но то состояние, в котором Иисус находился в Гефсимании, то мучение, та борьба, которую Иисус переживал, в этом состоянии Иисус уже находился сейчас, во дворе храма. Гефсимания будет позже. Борьба будет позже. Но ту агонию, которую Иисус испытывал в Гефсиманском саду, он же начал испытывать на себе сейчас, находясь во дворе храма. И греки стали очевидцами этих переживаний Иисуса. Греки стали очевидцами того, на что шел Иисус. Какое бремя на него было возложено. Я верю, что эта встреча греков с Иисусом не прошла безрезультатно. Они будут там, в Царстве Божьем. Я могу только себе представить, как там, в Царстве Божьем, эти греки встретятся с Филиппом и с Андреем и, подойдя к ним, выразят огромную благодарность за то, что они помогли им в их жизни пережить эту встречу с Иисусом. Сейчас я хочу вспомнить
одну историю из прошлого. В 1945 году, после окончания Второй мировой войны, в Нюрнберге проходил судебный процесс. На этом процессе судили нацистских преступников, руководителей фашистской Германии. Нам известно из истории, что по приговору этого суда в Нюрнберге кого-то приговорили к смертной казни, а кого-то к длительным годам тюремного заключения. Наверное, для большинства людей это все, что известно о тех, кого судили там в то время. Но вот однажды я прочитал отрывок из одного произведения под названием «Крест и свастика». В этом произведении описываются те события. И в этом произведении говорится об одном священнослужителе по имени Генри, Генри Гереки. Этот человек был призван совершать служение пастора в той тюрьме, в той церкви, которая находилась при тюрьме в Нюрнберге. Он служил вот этим преступникам, которых судили там, в Нюрнберге, в то время. Сам Генри был тяжело ранен во время войны. Он на своем собственном опыте пережил, испытал все тяготы и весь ужас фашизма. Но тем не менее, питая сострадание к подсудимым, этот христианин, он старался наставлять этих людей. В той церкви при тюрьме, посредством личных встреч. И в то время Генри вел журнал. И вот что он записал в своем журнале. Сначала некоторые из подсудимых вели себя вызывающе. Ломаного гроша не дам за все эти дела с Иисусом, иудеем, выдававшим себя за Сына Божьего. Это всего лишь пропаганда. Другие, наоборот, чувствовали побуждение признать себя потерянными грешниками, которые нуждались в крови Агнца Божьего. Первым, кто пал у подножия креста, был Фриц Заукел, руководитель отдела принудительного труда. После проведенного в церкви часа Заукел подошел ко мне и попросил прийти к нему в камеру. Там мы начали беседовать о спасении. Заукел пал на колени, умоляя меня помолиться за него. «Без страха и стеснения», продолжает в своем журнале запись Генри, «он помолился со мной, завершив молитву такими словами: „Боже, смилуйся надо мною грешником“. Потом в сокрушении сердца спросил, что он может сделать, чтобы смягчить страдания, которые причинил его отдел. Второй, кто сокрушил свое сердце перед Иисусом, стал фельдмаршал Кейтель, шеф генерального штаба немецкой армии. Кейтель жадно ухватился за изучение Священного Писания, запомнил многочисленные стихи о милости Божьей. Он не стеснялся преклонять колени у своей кровати и исповедовать свои грехи, называя каждый по имени. Со слезами на глазах он признался: «Ты помог мне больше, чем можешь себе представить. Пусть же Христос, мой Спаситель, будет рядом со мной на всем моем пути. Я так сильно нуждаюсь в нем». Однажды Ганс Фридше, это шеф радиопропаганды, фон Ширах, это лидер организации Гитлер-Югенд, Альберт Шпер, это министр вооружения, они попросили дать им причастие. Когда солдаты, охранявшие церковь, увидели их троих, склонивших колени и искренне исповедовавших свои грехи, они подошли ко мне и сказали: «Генри, у нас нет больше нужды. Это дело святое». И вышли со слезами на глазах.
Когда весной 46-го года прошел слух, что мне необходимо уехать, 21 преступник послали письмо к моей жене, прося ее убедить меня остаться. Представь себе железных рыцарей Гитлера, которые преследовали христианство и попирали ногами 10 заповедей более, чем какой-либо другой хулитель в истории. Сейчас из любви к Слову Господнему они просят о помощи простую домохозяйку. Среди самых ярых, кто ненавидел евреев, был Иоахим Риббентроп, министр внешних дел Гитлера. Но под влиянием Слова Божьего пал и он, как простой грешник у подножия креста Христова. Покаяние изменило и его. 1 октября 1946 года 12 подсудимым был вынесен приговор – смерть через повешение. Казнь должна была состояться 15 октября в полночь. В момент казни Риббентроп сказал мне: «Я веряюсь в руки Христа». Когда ему надели петлю на шею, Риббентроп повернулся в последний раз ко мне и сказал: «Еще увидимся». Последние слова Кейтеля были: «Благодарю от всего сердца тебя и пославших тебя». Альберт Шпер был приговорен к 20 годам тюрьмы. Библия стала для него радостью в течение тех долгих лет. Что сделал этот христианин для тех, которых судили там, в Нюрнберге? Он помог им встретиться с Иисусом. Встретиться с тем, кто отдал свою жизнь, кто пошел на смерть даже ради этих людей, которые в своей жизни совершили столько преступлений, но который любит и этих людей и готов был отдать жизнь из-за них. Дорогой друг, кем бы ты сегодня ни был, кто бы ни был ты по национальности, что бы ни произошло в твоей жизни, что бы ты ни совершил в своей жизни в прошлом, знай, есть тот, который тебя любит. Есть тот, который ради тебя стал тем семенем, который был брошен в землю. Стал тем, который пошел на смерть, чтобы подарить тебе жизнь. Знай, Бог любит тебя и приглашает прийти к Нему, поверить в Него и полюбить Его.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря. Ведущая Мария Мараханова.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем учиться преодолевать наши страхи, которые сковывают нас и мешают добиваться поставленных целей. Мы столкнемся лицом к лицу со своими страхами и узнаем, как над ними работать. Друзья, наша задача – помочь и вам, поэтому не только смотрите нас, но и принимайте участие в наших тренингах. Рада видеть вас! А сегодня у нас такая, щепетильная тема – это страхи. Скажите, сложно ли вам посмотреть страху в глаза? Бывало ли такое, что приходилось прямо вот взглянуть вот так вот? У кого в жизни были какие-то ситуации страшные? Или не было? Или у вас она такая ровная, беззаботная, счастливая, и вы никогда не преодолевали свои страхи?
3: Сталкиваться лицом со страхом — это всегда сложно. И когда это происходит непосредственно с тобой, это страшнее, наверное, вдвойне.
2: Хорошо, спасибо большое, Вера. Кто еще может поделиться какими-то ощущениями или, может быть, какой-то ситуацией, когда вы взглянули страху в глаза?
4: Когда я был маленький, у меня была фобия, боязнь темноты. И как бы ты когда вырастаешь, ты думаешь, что все, я ничего не боюсь. Но когда опять вступаешь в эту обстановку, ты понимаешь, все, я боюсь. Но если вокруг тебя находятся друзья, нужно преодолевать этот страх.
2: Спасибо большое. На самом деле Костя не один такой. Я тоже очень боюсь темноты. Я думала, что это только в детстве. Нет, сейчас я тоже. Мне иногда становится страшно, когда вот темно. И когда еще перед этим была какая-нибудь такая не очень приятная ситуация, мне как-то становится не по себе немножечко в темноте. Поэтому я тебя очень хорошо понимаю. Хорошо, спасибо, друзья, за то, что вы поделились какими-то своими ощущениями, впечатлениями и ситуациями, и страхами. Скажите, пожалуйста, точнее, вот что сделайте. Сейчас мы проделаем упражнение. Напишите 15 страхов основных из вашей жизни. У вас есть листочки, ручки. Подумайте, пожалуйста, напишите те страхи, которые вас настолько пугают, которые препятствуют вам в жизни, да? И мы немножечко с вами о них потом поговорим. Мы опишем с вами основные страхи, которые есть в нашей жизни, которые препятствуют нам для достижения целей и мешают нам жить и действовать. А пока я вам расскажу о том, что страхи и фобии тревожности, да? Фобии — это уже такой момент, который немножко отличается от страхов тем, что он мешает прямо очень сильно нашей повседневной жизни. Тогда это будет уже считаться фобией. А страх — это все-таки когда мы просто боимся, да, и немножко этого избегаем. А фобия — это когда уже нам прям конкретно мешает это в жизни действовать, выполнять какие-то повседневные дела. Поэтому фобии и страхи — это то, что в принципе, есть и то, что присуще людям, поэтому не страшно это признавать и идти работать с этим и обращаться, к примеру, с этим к специалисту. Я вижу, что вы уже дописали. Смотрите, это 15 страхов лично ваших. А вы можете назвать мне основные страхи, исходя из своих, и мы подведем итог, что, в принципе, нам в основном страшно. Кто готов поделиться с нами самым сокровенным? Вот мы уже поделились с Костиком, что мы боимся с Константином. Страх у нас есть темноты. Кто еще чего боится? Есть те, кто... Настя?
5: Боясь сцены.
2: Точно. Страх сцены. Страх публичных выступлений. Так. Значит, темнота. Так. Еще кто?
5: Одиночество.
2: Сцена. Вот. Да, одиночество. Одиночество.
5: Высота.
2: Угу. Одиночество. Высота. Так. Ну, давайте еще один запишем. 5 у нас будет. Кто еще чего боится? Прям особо страшно. Вот.
5: Змеи.
6: Пчел. Пауки.
2: Вот, давайте напишем насекомые, змеи, пчелы, уж немножечко объединим, да, зная, что вот они немножко из разных классификаций, но насекомые. Насекомые. Насекомые. Друзья, спасибо, что вы поделились. Это на самом деле очень важная цена. Хорошо, когда мы делимся тем, что у нас сокрыто, мы тем самым раскрываем немножечко себя. Скажите, пожалуйста, сложно вообще работать со страхами? Сложно в них признаваться даже самим себе? Или это просто?
5: Сложно.
2: Сложно. Так, а кому просто? Тебе просто, Илья?
4: Нет, но это очень интересно, поэтому становится гораздо проще.
2: Это интересно, да, интересно, тебя захватывает сам процесс, да, как это работа над страхами. Хорошо, спасибо большое. Теперь мы с вами прописали, мы вернемся к этому, вернемся к нашим страхам. Теперь выберите, пожалуйста, у себя один из основных страхов. Один страх выберите, пожалуйста. Может быть, даже не из этого списка. Может быть, вы даже вспомните какой-то такой момент, что в своей жизни, что вы так очень сильно испугались. Обычно, кстати, страх появляется... Вы знаете, откуда корень страха? Ситуация в жизни какая-нибудь была? Она нас напугала, и дальше сформировался страх. Поэтому, может быть, вы вспомните, опять же, какую-то ситуацию, и ситуации выделите какой-то страх, и у вас сейчас будет задача, у вас лежат карандаши на столах, нарисуйте свой страх и дайте, пожалуйста, ему имя. Когда мы выполняем такие техники, можете ниже своего листочка, можете перевернуть листочек, чтобы вам как вам будет удобно. Для работы со страхами чаще всего в терапии используются арт-техники, да? Рисунки, прорисовывание страха, либо когда мы пишем страх. Когда мы пишем или рисуем, тем самым мы... переносим свой страх на бумагу. Мы на него смотрим, и, значит, мы немножечко пытаемся от него, как говорят, избавиться, хотя от страха, говорят, не нужно избавляться. Мы пытаемся с ним не просто подружиться, а выявить его и отпустить, чтобы на место страха пришла свобода или, к примеру, пришло, может быть, понимание какой-то ситуации. Поэтому подумайте сейчас, порисуйте. Кто хочет, может порисовать левой рукой, потому что, когда мы с вами рисуем левой рукой, тем самым мы помогаем своему подсознанию, да, есть сознание, есть подсознание, выразить тем самым из подсознания какой-то такой вот, может быть, глубинный страх или какую-то мысль, да, то есть, к примеру, да, когда мы, вот я боюсь, да, темноты, то есть, когда вот для меня темнота — это ассоциация какого-то круга, а когда рисуют вообще левой рукой в идеальном состоянии, когда мы рисуем ее вот так, вот, берем ручку, точнее, вот так, да, так больше выходит из подсознания каких-то моментов, то есть вы берете, я вот, к примеру, беру, зарисовываю, для меня это какая-то черная дыра, темная, так скажем. Вот я это все так зарисовываю, да, и как будто вот, ну, я утрирую, конечно, что она меня поглощает, но для меня представление страха темноты — это, к примеру, какая-то темная тучка, которая есть. Для вас это может быть что-то другое, да, и я, к примеру, могу назвать темноту каким словом, желательно не нарицательным, не имен, точнее, не именем, которым зовут людей. Можно, к примеру, вот, любой свой страх обозвать, там, я не знаю, как. Придумайте, в общем, название для своего. Я придумаю, к примеру, томно. Для меня почему-то какая-то такая ассоциация моего страха. Тоже можете, это надо написать, можно тоже левой рукой, левой ручкой нарисовать свой страх и написать ему имя. Заканчивайте, пожалуйста, рисовать. И подумайте и скажите, какие ощущения у вас были, пока вы рисовали ваш страх. Что вы почувствовали, что вы ощутили. Вспоминайте чувства, какие у нас есть. Да, это там злость, уныние, разочарование, да, может быть, радость какую-то, может быть, счастье. Может быть, вы... пока рисовали о чем-то хорошем, положительном таком подумали, поэтому, когда, пока вы рисовали страх, может быть, для вас это какой-то возник интерес, к примеру, к какому-нибудь делу, да, или вы поняли, что на самом деле ваш страх вообще не представляет ничего из себя. Да, кстати, об этом мы тоже с вами поговорим, о том, что иногда наши страхи в действительности из себя вообще ничего не представляют. Просто существуют. И так, пух. Илья, расскажи, что ты почувствовал, пока, что ты ощутил, пока рисовал этот страх?
6: На самом деле ничего особенного. То есть я его просто рисовал из картинки, которая у меня была в голове, когда я лично встретился с этим страхом.
2: То есть ты с ним уже встречался?
6: Да, прям лицо в лицо, потому что мой страх — это глаза одного человека. Вот. Они холодные очень были в тот момент, когда я в них смотрел. Я ударился будто об них и упал внутри себя.
2: Что ты ощутил в этот момент?
6: Когда рисовал? Или...
2: Нет, в тот. Именно вот. В тот момент. Что ты ощутил?
6: Мне было очень страшно, потому что этот человек очень значимый для меня. Он со мной уже лет 10, он присматривает за мной. Вот. И когда я взглянул в его лицо, я действительно ударился об эти глаза холодные, и мне было очень страшно.
2: Почувствовал ли ты холод?
6: Да, он точно холод. Передается из этих глаз.
2: Отторжение почувствовал ли ты какое-то?
6: Да.
2: Вот, то есть ощущение холодности, отторжения. Когда ты рисовал, не почувствовал холод какой-то внутри или, может быть, по коже, по телу?
6: Я рисовал синим цветом, вот, я ясно чувствовал.
2: Да, ощущение. Не обязательно порой бывает, когда мы рисуем страх, мы должны почувствовать страх. Нет, порой бывают другие ощущения. Порой мы можем почувствовать, пока мы рисуем, ощущение в теле какое-то. Или, к примеру, представить, да, как я вам говорила, да, что темнота, что как будто это меня засасывает. Ощущение того, что это меня поглотит, сожрет. Потому что для меня темнота — это страх неизвестности. Я не знаю, что там будет. Да? А ты назвал, ты придумал какое-то название своему страху?
6: Нет.
2: Давай назовем его «нет».
6: Ну, давай.
2: Давай назовем. Теперь придумай, пожалуйста, рассказ, пока остальные делятся, может быть, рассказ этому страху. То есть окончание твоего рассказа должно быть таким, что вот этот страх, он существовал, вот он был, вот этот вот страх нет, холод, вот он существовал, был, и в конце рассказа он куда-то ушел. То есть конец должен быть обязательно таким, что вот этот страх, он уходит. В лес, в неизвестность, в небытие, куда хочешь.
6: Ну, в общем, мы были с этим страхом отличными друзьями. Вот жили, дружили много лет, но в какой-то момент мы расстались.
2: Где это было? Обязательно это? Место. Да.
6: Место? Лес. Не знаю, почему лес. Окей. Почему-то представляется лес у океана.
2: Окей, хорошо. Вот. Лес у океана.
6: Был дружили. Маленький домик, небольшой, в котором мы вместе жили. И однажды, когда мы подошли к зеркалу утром, вот этот вот страх, он посмотрел в зеркало, увидел самого себя, испугался и умер.
2: И умер.
6: И умер. А я просто продолжил жить своей спокойной жизнью.
2: Окей, хорошо, спасибо большое. То есть этот страх увидел самого себя, испугался и умер. Почувствовал, наверное, эту холодность и умер. Хорошо, спасибо большое. Кто-то еще хочет поделиться своим страхом, своим названием, может быть, каким-то уже рассказом с исчезновением этого страха? У кого-то есть еще такое желание? Кто, может быть, столик справа, столик слева? Кто готов на этот отчаянный, рискованный шаг? Я знаю, что кто-то дорисовывает. Константин, смелый.
4: Не знаю, показывать вам или нет.
2: Можешь, пожалуйста, показать. Круто. Расскажи, пожалуйста.
4: Это страх отступления Бога от меня. То есть, когда я сам начинаю творить свою жизнь без Бога, я... чувствую, что я вот такой крутой, но на самом деле вот эти ножки, на них даже не устоишь. Это типа корона непонятная, вот, и подобие улыбки. Вот. И я назвал его самобог или там безбожник.
2: Отлично. Спасибо. Что ты чувствовал, пока ты это рисовал? Какие были твои ощущения, возможно, в теле, возможно, какое-то, ну... внутренние ощущения, состояние, мысли.
4: Мне не понравилось это. Кстати, возможно, так выглядел Саул, когда от него Бог отошел.
2: Возможно. Все возможно, кстати. То есть это какое-то вот такое ощущение дискомфорта, да, внутреннего. А придумал какой-нибудь рассказ или просто пока что это такое вот что-то?
4: Пока что просто.
2: Ага, хорошо. Спасибо большое. Спасибо, ребят, что вы на самом деле поделились таким сокровенным. Это очень важно, очень важно, еще раз повторюсь, выражать страхи, какие-то сомнения на бумаге, потому что тем самым нам становится, во-первых, виднее, да, что из себя представляет страх, А во-вторых, мы тем самым его выпускаем, мы не держим его в себе, да, потому что мы знаем, что то, что мы держим в себе, выливается потом в болезни, в какие-то плохие отношения, да, и плохое отношение, к примеру, к себе и плохие отношения, к примеру, с Богом. Это тоже очень важно. Спасибо большое. Кстати, если, к примеру, сейчас вам некомфортно, вы можете выкинуть или, к примеру, скомкать этот листочек, выкинуть его, или еще какой есть классный способ, вы страх этот либо что-то к нему добавляете, либо перерисовываете, либо зачеркиваете и нарисуете что-то положительное, то есть перерисуйте этот страх. К примеру, есть одна из техник, пока вы перерисовываете, я рассказываю о том, как это работает. Когда мы, к примеру, нарисовали какой-то страх или написали, да, страх темноты, мы его нарисовали, мы выпустили его, мы придумали к нему рассказ, да, что потом этот страх, вот эта вот черная дыра, она исчезнет, да, она вот как будто в космос улетела и исчезла. Дальше мы пишем, да, что мы испытываем при этом, дискомфорт или ощущение поглощения какого-то. Мы это тоже можем прописать в свои чувства. Чувства мы прописываем. Что мы ощущаем, пока мы рисуем, и, к примеру, когда мы бываем в этой ситуации. А дальше мы либо зачеркиваем, либо выкидываем этот листочек, либо можем просто написать или перерисовать, что, к примеру, этот страх, он превратился в солнышко, да, и можем добавить к нему каких-то ярких цветов. Но это я говорю про свой вот этот вот неземной шар, улыбка. Отлично. К примеру, у Ильи, да, появилась улыбка, и холодность уходит при этом. Она ушла, потому что уже появилось то, вот этот вот милый момент, эта мимика, которая передает тепло. А когда мы это перерисовываем, и из страха темноты, да, к примеру, я рассказываю пример, страх темноты, страх того, что это неизбежность, страх того, что я не знаю, что там будет, да, страх неизвестности, он пугает. Да, потому что всегда нам страшно, а что будет дальше, что будет в завтрашнем дне, да, вдруг мы там умрем или еще что-то. Это очень сильно пугает. Но мы должны сразу подумать про свой страх, что он нам несет. К примеру, если я... Темнота. Когда вот бывает темнота?
7: Ночью.
2: Ночью. Что мы ночью чаще всего делаем? Что делают обычно люди? Спим. Если наступает темнота, ночь, мне легче заснуть. То есть я свой страх темноты перерисовываю в то, что я могу поспать. Сон. Да? Я ищу положительный момент того, что можно сделать в темноте. И акцентирую свое внимание на этом. То есть вы либо перерисовываете, а в голове продумываете, что может быть противоположным вашему страху. Темнота, неизвестность, неизбежность, ощущение поглощенности. Но зато, когда есть темнота, я могу поспать. Мои глаза могут отдохнуть, и это приносит мне огромную пользу. Тем самым я акцентирую свое внимание со страха на положительный момент. Да? Попробуйте сейчас вот заканчивать там с прорисовочкой своей, с, может быть, прописыванием. Возможно, что есть какие-то страхи, да, страх, к примеру, там, смерти, который хочется просто изорвать, вырвать, выкинуть просто и убрать, да, куда-то подальше. Такое тоже может быть. Очень часто, что мы не можем даже вообще, в принципе, нарисовать свой страх на бумаге. Нам сложно, прям вот ужасно тяжело нарисовать его. Ужасно сложно взглянуть ему в глаза. Такое тоже бывает, такое тоже нормально. Важно, когда, кстати, мы прорисовываем страхи, подумать, какие эмоции они у вас вызывают. Подумать, откуда взялась эта эмоция, откуда взялось это чувство. Да? Почему вы так считаете, или почему у вас возникло такое чувство? Кость, почему у тебя возникло, к примеру, такое чувство? Откуда оно взяло этот корень? Вот скажи, пожалуйста, вот этот вот страх. Как ты считаешь, как ты думаешь?
4: Ну, наверное, иногда в суете или в попытке доказать кому-то что-то забываешь о Господе, забываешь... Точнее, иногда даже помнишь о том, что каких действий от тебя Бог ждет. Но избегаешь этих действий или делаешь абсолютно наоборот. И потом появляется такой страх, и ты думаешь, я не хочу жить без Бога, я хочу быть с Господом всегда.
2: Потому что когда ты избегаешь каких-то вот этих моментов, да, советов, да, я так понимаю, от Бога, И поэтому становится страшно, что ты совсем уйдешь, да, что ты как будто останешься. Хорошо, то есть это из каких-то жизненных ситуаций. Спасибо. Кто еще готов поделиться тем, что из страхов, вот мы не слышали этот, кстати, столик, немножечко обратимся к вам, что когда... Почему у вас возник этот страх? Может быть, вы вспомните ситуацию или вспомните эмоцию? Корень. Нам важно узнать вот этот корень. То есть, к примеру, если вот у меня возник вот этот страх в детстве, он возник в детстве, потому что меня в детстве в темноте напугали. Оттуда вот взял. Вот я могу сказать, что корень этого страха у меня был из детства, вот был именно оттуда. Кто может? Лизуни, пожалуйста, Лиза.
5: Я боюсь одиночества просто какое-то время. У меня не было друзей, я ни с кем не общалась. И я прям... Мы разговаривали с мамой, я прям плакала из-за того, что мне не с кем было общаться, у меня не было подруг и друзей, в общем. Я ни с кем не общалась. И мне это страшно, то, что ты...
2: Хорошо, спасибо большое. Общаться. А скажи, что ты можешь делать во время одиночества положительное? Это же бывает из положительного.
5: Я очень люблю читать, и вот я читала много.
2: Отлично, хорошо. Значит, ты теперь у нас эрудированная, начитанная, и еще и с кучей друзей, да, и с любимыми людьми. Спасибо большое. Вообще, это очень-очень хорошее упражнение для всех ваших страхов, которые есть. Как раз-таки оно помогает избавиться от него. Также я хочу вас спросить, что еще мы с вами можем сделать, как мы можем с вами еще избавиться от страха? Скажите, хорошо, даже если это страшное слово «избавиться», подружиться, выпустить, так скажем, как, правда, выпускают пар, но со страхом тоже можно. Какие жизненные вопросы, так скажем, вы решали со страхами? Как вы от них избавлялись? Поделитесь, пожалуйста, своим опытом. У кого что еще было? Как вы? Убегали? Не убегали ли вы от страха? Павлик, я знаю, что тут точно были в твоей жизни моменты, когда ты чего-то боялся. Как ты делал? Как ты преодолевал? Не можешь пока вспомнить? Хорошо. Есть такое понятие, как бежать от страха. Как вы считаете, вы согласны, что нужно бегать ли от страха? Бежать, убегать. Я вот убегаю от страха. Нужно это делать?
4: Мне кажется, не нужно убегать, потому что ты все равно когда-нибудь устанешь, а он тебя догонит, и все.
2: Крутая мысль. Самое прикольное, что он не просто догонит, он тебя еще и сожрет. Потому что чего боимся, то обязательно случится. И есть такой очень интересный момент, как страх страха. А страх страха — это очень интересный момент в каком плане? Страх того, чего вообще не существует. То есть, к примеру, это тревожные мысли. А вдруг что сейчас обо мне подумает Лия? А вот интересно, она вот сейчас так на меня внимательно смотрит. А что вот она, интересно, сейчас думает? Вот она сейчас на меня посмотрела, наверное, она подумала про меня что-то плохое. Это и есть страх страха. Я думаю о том, чего сейчас в данный момент нет. Лия только что рисовала свой страх. Она наверняка думает не о том, что я сейчас ей сказала. Потому что я вообще к ней не обращалась. Да, ну вот до сие момента. Поэтому страх — это чаще... Страх страха — это чаще всего то, чего вообще в реальности не существует. Это о том, мы думаем, в будущем пойду-ка я туда поступать. А что там будет? А наверняка там попадется мне кто-то, кто будет меня там угнетать, гнобить, еще что-то делать. Да вообще-то, может быть, такое будет. Но в реальности, в действительности на данный момент этого нет. Это то, что вообще просто гроша ломаного не стоит. А мы над этим задумываемся. Мы тратим на это свои силы и энергию. Наша энергия должна расходоваться на другое. На наше с вами ум, тело, душу. Поэтому бежать ни в коем случае не надо, потому что он нас настигнет. И тем более страх страха, вообще о нем никогда не стоит задумываться. Тревожные мысли, если они появляются, просто гоните, просто молитесь. И еще есть очень одно классное, мудрое изречение, которое, конечно же, даровал нам Бог. И об этом у нас с вами прочитает Вера. Вера, поделись нам, пожалуйста, что же нам все-таки такого сказал Бог в Писании про страх, о том, как преодолевать страх. Что это? Как с ним?
3: Так что мы смело говорим, Господь не помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек.
2: Спасибо большое. сложных ситуациях, особенно когда нас одолевает страх, когда нам сложно прописывать, продумывать, но мы знаем, осознаем, что у нас есть страхи, нужно просто помолиться, отдать страх Богу, сказать о том, что признаться: «Боже, я сейчас боюсь в том-то и том-то. Помоги мне, пожалуйста. Ты моя защита и опора». На этом все, дорогие друзья. Спасибо, что были с нами. Надеемся, что наши тренинги помогают вам в преодолении ваших страхов. Всего доброго. До свидания.
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».
8: Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий, священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Бог желает спасти людей. Сейчас я хотел бы затронуть одну проблему, которую наблюдаю уже очень давно. В Евангелии есть повествование о том, как Иисус заповедал своим ученикам идти и сделать учениками все народы, уча соблюдать все, чему Он учил. Для чего? Для спасения. Да, Бог желает спасти людей. Но вот часто, услышав о спасении, люди недоумевают. Мол, от чего спасать-то? У нас вроде бы все хорошо, работа есть хорошая, зарплата неплохая, вот машину купил, чтобы на дачу ездить. Двое детей уже с высшим образованием. Порой бывает трудно объяснить, от чего спасать-то. Нужно мораль всякую объяснять, а кому хочется ее выслушивать? В Библии, в книге Откровения, есть удивительное описание начала нового света. Апостол Иоанн увидел святой город. Только послушайте, как он выглядит. «И увидел я новое небо и новую землю. Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом. И сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти уже не будет, ни плача, ни вопля, ни болезни не будет, ибо прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». Да, эти слова являются упованием всех христиан. Если пророческое слово Библии до сих пор исполнялось, то неужели не исполнится и эти слова –

Да, мы пришли в этот мир вовсе не для того, чтобы, прожив здесь 70 или 80 лет, умереть навсегда. Ведь Бог создал этот мир для вечной жизни и для жизни счастливой. И то, что мы переживаем с вами, это результат греха, который пришел в наш мир и внес свои поправки. Мы стали смертными. И вся наша жизнь состоит... Ну, впрочем, лучше послушайте, как об этом написано в 89-м псалме. «Мы теряем лета наши, как звук. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их – труд и болезнь. Ибо проходят быстро, и мы летим». А потом что? Вот этот вопрос волновал всех. И сейчас равнодушным не оставляет никого. Я помню давным-давно в детстве, когда я жил у бабушки, дети во дворе собирались вместе, и вот такое было у них хобби. Любили ловить птиц. Разных. Много-много. Я вот сейчас и не помню всех их названий. Я тогда вообще не знал, что их так много разных бывает. Их пытались продавать, или просто они жили у них в клетках. Мальчишки менялись ими друг с другом. И много было разговоров о них, о различных способах их ловли. Но, в общем, это было таким повальным увлечением. Мне никогда это не нравилось. Однако я имел возможность много понаблюдать за тем, как ведут себя пойманные птицы. Одни были более-менее спокойными. Помню, в клетке сидел один снегирь на жердочке и грустил. Но мне его даже было жалко. Казалось, что он не хочет жить. Но в большинстве случаев почти все птицы старались вырваться на свободу. Они грызли прутья клетки, неистово метались из одного конца клетки в другой. Но все было тщетно. Я часто был в гостях у этих ребят и мог наблюдать за поведением пернатых пленников. Очень редко какая из них привыкала к неволе. Обычно проходили месяцы, а птица так и мечется в попытке вырваться на свободу. И видно по всему, что птицам там совсем не нравится. Там им плохо, им надо на волю. Их крик неистово просил: «Пустите! Ну, пожалуйста! Ну, мы вас очень просим!» А иногда даже с каким-то гневом, как бы пытаясь дать знать, что я не дамся, я вырвусь от вас, я вырвусь. И вот так каждый день. День за днем, месяц за месяцем, год за годом. Вам это нравится? Мне это не нравится. Но вы знаете, я заметил как-то, что вот канарейки живут в клетке очень даже неплохо. Их пению удивляешься, они много поют, заливаясь на тысячи тонов. И кажется, что неволя на них отрицательно, но никак не влияет. Привыкли. Да, но я уверен, что на самом деле на Канарских островах, где они живут, им было бы намного лучше. Но вряд ли они могут помнить об этом. Им вот в данный момент тут, в клетке, в принципе, хорошо. Ну а что еще нужно? Да проблема в том, что они, кроме этой клетки, ничего другого не знают. Они благодарны за ту пищу, которую им дают каждый день. Невольно, когда я наблюдаю за ними, вдруг мне самому приходит странная мысль, которая противоречит сейчас всему, о чем я хочу вам сказать. Думается иногда, ну а что, вот бы самому так жить. А в самом деле, поесть дают, канарейку к кенарю подселили, гнездышко из ваты обустроили, попить, поесть в изобилии, ну а что же еще надо? Наконец, уже в студенческие годы как-то зашел я в общежитие к сокурсникам, а там у них веселье. Повод появился. Все возбужденно рады чему-то.
произошло событие. Накануне вечером, когда все ложились спать, в открытую форточку влетел волнистый попугайчик. Голубенький, волнистый, славненький попугайчик. Ну и все поняли, что происходит. Он вылетел в окно от своих хозяев, а потом со стороны улицы свое окно опознать не мог. Окна в доме все одинаковые. Ну вот и залетел в первое попавшееся. Ведь он жить на воле не привык. Ему нужна клетка и пища. Он попросту погибает. Он погибнет. Надо же! Его даже узнали, что его зовут Кеша, и что он хочет кушать. Да-да, он сам сказал об этом своим милым тихим шепотком. Кеша, кушать! Ну, там ему и клеточку нашли, и зеркальце-то ему повесили, игрушечку между прутиками запихали. Ну, вот представьте себе, а вдруг у этого попугайчика был бы разум? Ну, такой маленький разумчик. Я, конечно, выдумываю это так, для примера, ну, простите меня. Ну, а что? Можно ли было бы ему доказать, что там, в Австралии, откуда когда-то привезли его прабабушку или прадедушку, что там намного лучше, что там его родина? И возможно ли было бы ему объяснить, что такое истинная свобода, если он родился тут, в России, и здесь, в магазине для птиц, родились его мама, папа, бабушка, дедушка, и кто знает еще сколько предков? Я бы сказал ему: дорогой, я очень хочу тебя спасти, ведь там, на островах, совсем другая жизнь. Там нет зимы, там вечное лето. Там пища растет на деревьях круглый год. Не надо искать хозяев с клеткой. Там много таких, как ты. Там свобода. Там край твой. Там то место, для которого ты создан Богом. На что получил бы от него такой ответ: да я не пойму, чего вы все ко мне пристали. Я очень хорошо тут живу. У меня есть пища. Вот зеркальце с игрушечкой. Ну, от чего меня спасать-то? Мы, люди, очень часто похожи на этих птиц, привыкших жить в неволе. Люди тоже привыкают ко всему, к самым разным условиям. И только когда совсем уже плохо, когда мы бьем тревогу, ну, вот прямо как в той пословице: «Гром не грянет, мужик не перекрестится». Только тогда мы обращаемся к Богу. Но есть благая весть. Бог желает спасти людей. Однажды к нам на землю пришел Божий Сын. Пришел к нам, грешным людям, чтобы сказать нам о чем-то очень важном. О чем? Ну, если по-простому, то примерно вот о чем. Дорогие жители планеты Земля, здесь, на этой Земле, на самом деле все не так, как замыслил Творец. Вы не так живете. Все не так должно быть, как здесь, где друг друга убивают. И, ну, сами понимаете. И вот есть другая реальность, которая от Бога. Есть мир, где царствует Бог, где действуют его законы. Там другая жизнь. И я пришел показать вам, сказал Спаситель, показать то, каким в действительности является сам Бог, Отец всего. Всего, что живет и существует. Да, Бог сотворил этот мир не для такой жизни. В его царстве другие порядки, другая правда. Земля изначально была другой, не такой, какая она сейчас. То, что вы видите сегодня, это результат проблем, которые люди здесь создали. Наконец, смерти-то не должно быть. Ведь Бог создал нас для вечной жизни. В Евангелии написано просто, и вы найдете в 4 главе Евангелия от Матфея такие слова: «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий».
и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Не хочется ли вам спросить, скажи, а какое оно, это Царство? Ну и почему стало так плохо здесь, на земле? Я, конечно, мог бы сказать просто о том, что здесь царствует грех, но вряд ли будет это понятно. В книге «Бытие» есть история о том, как Каин убил своего брата Авеля. Согрешил Каин и убил. Да, впервые в истории планеты Земля один человек убил другого, родного брата убил. Пожалуй, послушайте несколько текстов из Священного Писания. Вот что написано в книге «Бытие» в 4 главе. Вы найдете такие слова. «И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы для тебя. Ты будешь изгнанником, скитальцем на земле». Вы заметили, как он сказал, что проклят ты от земли? Проклят, как само собой нечто свершившееся. Да, надо признать, что таково мироздание. Оно непростое. Я не могу сказать, какая связь между убийством человека и тем, что земля отказывается давать свою силу убийце. Но это факт. Это только сам Бог знает, почему это происходит. Там не написано о том, что это Бог проклял. Нет, проклятие исполнилось само собой. Он как бы хотел сказать Каину: «Мне очень жаль, что так произошло, но налицо факт. Над Каином исполнилось проклятие». О чем говорить сегодня после всего того, чем наполнена история нашей планеты? Да только Вторая мировая война унесла десятки миллионов людей. Но до чего же дойдет, если этого не остановить? А вот еще интереснее, что написано в книге «Левит». Тут в 18 главе описано то, что является мерзостью для Бога. Тут описаны самые разные сексуальные извращения, а также инцест во всех видах. И вот после этого страшного описания напоследок такое. Послушайте. «Не ложись с мужчиной, как с женщиной». Это мерзость. «И ни с каким скотом не ложись, чтобы излить семя и оскверниться от него». «И женщина не должна становиться перед скотом для совокупления». Это гнусно. «Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. И осквернилась земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней. А вы соблюдайте постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей. Ни туземец, ни пришлец, живущий между вами. Ибо все эти мерзости делали люди с сей земли, что перед вами. И осквернилась земля, чтобы и вас не свергнула земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас. Ибо кто будет делать все эти мерзости, то души делающих это истреблены будут из народа своего. Итак, соблюдайте повеления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не оскверняться ими. Я, Господь Бог ваш». Вы видите, что сказано? Земля от всего этого оскверняется и свергает с себя это. Как? «Души делающих это истреблены будут из народа своего». Так написано. Есть ли сегодня то, что описано в книге «Левит», как мерзости? Я думаю, да, это очевидно.
то земля не даст силы и свергнет себя. Так чего же нам ожидать в будущем, если уже сегодня овощи в магазине генетически модифицированные или выращенные в павильонах на гидропонике вкусом напоминают целлофановый пакет? Ну как вам нравятся такие помидоры? С того времени, как люди согрешили, наша планета сильно изменилась к худшему. Но посмотрите на этот мир. Какие слова напрашиваются на ум? Дожили. Но до чего же дойдет, если этого не остановить? А как быть, если, как говорится в Писании, нет праведного ни одного? Все согрешили в той или иной степени. Слава Богу, что есть благая весть. Бог желает спасти людей. Вот почему Бог, вместо того, чтобы судить этот мир, послал своего Сына в жертву за грехи людей, чтобы людей спасти. Спасти сперва от самих себя, а потом из этого гибнущего мира. Спасти просто так, ничего не требуя взамен. Но ведь возмездие за грех – смерть. Спасти убийцу, вора, насильника. Вы можете сказать, но я не вор, не насильник, и тем более не убийца. Да, в самом деле, может, так и есть. Но Слово Божье говорит то, что говорит. Нет праведного ни одного. Каждый из нас несет какую-то вину. Ну пусть не как убийца. У каждого свое, и вы сами увидите, если будете читать Библию. Апостол Павел так сказал, верно. И всякого принятия достойно слова, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Это о себе сказал не кто-нибудь, а апостол Павел. Чего хочет Бог? На что направлен его вектор? Вектор его стремлений не на суд, а на спасение. Ну, конечно, суд – это отдельная тема, но ясно точно, что Бог желает спасти всех. Вот почему даже к человеку, приговоренному к смертной казни, ну, за какие-то серьезные преступления, в тюрьму, как правило, приходил всегда священнослужитель. Ведь за грех этого человека Иисус умер. Тут, на земле, его участь предрешил земной суд – но Бог учил о воскресении из мертвых и о жизни вечной. И кто знает, может, этот убийца покается, и Бог его простит. Помните того разбойника на кресте, который был распят рядом с Иисусом Христом? Он только сказал Иисусу: «Господи, ты когда придешь в Царствие Твое, ты помяни меня». И что ответил Иисус? «Истинно говорю тебе, будешь там со мной». И это относится не только к убийце, который в тюрьме ожидает наказания, но ко всем нам. Да, этот мир идет к своей погибели, и рано или поздно это произойдет, я не знаю когда. Люди уже сегодня в этом не сомневаются. Вот как описывает землю взгляд пророка Исаии. «Шатается земля, как пьяный, качается, как колыбель, и беззаконие ее тяготеет на ней. Она упадет и уже не встанет». Не говорит ли все это о ценности всего того, о чем учил Господь Бог, о чем учил людей издревле? Но, тем не менее, когда христиане говорят о спасении, люди часто недоумевают, а от чего спасать-то? Нам хорошо живется. Привыкли. И как порой бывает трудно объяснить человеку, от чего спасать, когда кажется, что у него все относительно хорошо. Трудно, но чаще бывает невозможно. Как объяснить, когда тебя не слушают? В Библии описывается удивительное видение, которое было у Иоанна, названного Богословом. Ему было показано специально для того, чтобы он передал нам то, что увидел. Великолепное зрелище! Зрелище того, что должно произойти. Новый Иерусалим, где не будет ни горя, ни смерти. Иоанну было это важно. Он знал,
от чего Бог его спас. Он видел этот город, город, где он будет жить. И есть даже описание некоторых тонкостей. Послушайте. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основание стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – смарагд, пятое – сардоникс, шестое – сердолик, седьмое – хризолит, восьмое – верил, девятое – топаз, десятое – хризопрас, одиннадцатое – гиацинт, двенадцатое – аметист. А 12 ворот, 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улицы города – чистое золото, как прозрачное стекло. Храм же я не видел в нем, ибо Господь Бог – Вседержитель, храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в него славу и честь народов. И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца, среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды свои, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему». Это книга Откровения, 22 глава. Там вы найдете это чудесное описание. Ну как? Важно ли вам узнать, от чего желает вас спасти Бог? Хотите ли вы сегодня жить в этом городе? Сегодня Библия приглашает вас своими написанными от Бога словами: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Потому что это обязательно исполнится. Почему? Потому что Бог по сей день желает спасти людей. Бог желает спасти и вас. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие, Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам. Но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется.

0: Счастливый день. Рассказывает Оксана Устимова.
1: До замужества я жила в небольшом городе в Таджикистане, в промышленном городе, потому что в свое время там было множество различных заводов. Но на момент моего взросления, когда мне нужно было поступить куда-то учиться и потом в дальнейшем найти работу, после развала Советского Союза заводы все закрылись, а у нас там был фарфоровый, хлопзавод и множество различных производственных заводов. Остался большой металлургический алюминиевый завод. Это была гордость нашей республики и гордость нашего города. Очень престижно было работать в нем, потому что зарплата стабильная, потому что, ну, вообще все замечательно, когда ты работаешь на алюминиевом заводе. Когда я закончила школу, в нашем городе единственное учреждение, которое оплачивалось государством или было бюджетным, был металлургический техникум. Так как я была из многодетной семьи, нас было четверо человек, родителям было не по карману оплачивать в столице мою учебу в университете, поэтому я смогла поступить в техникум металлургический на бюджетную группу, оплачивала алюминиевый завод. Закончила я этот техникум с красным дипломом. А на момент нашего окончания работу на заводе было найти ну просто невозможно. Я помню, там говорилось об огромных взятках, о том, что нужно какие-то знакомства иметь большие, чтобы попасть на алюминиевый завод. И вот мы с моим другом по парте Фархадом получаем эти красные дипломы и стоим такие на распутье, потому что нам так и сказали, особенно вы никому не нужны. Но мы все-таки поехали в отдел кадров. Нам сказали, мест нет. Если какой-то начальник согласится вас взять к себе в цех, то тогда я подпишу и вас возьмут на завод. Мы вышли такие расстроенные, и Фархад говорит мне: «Оксана, давай я съезжу в техникум, еще раз расспрошу, на каких условиях и как мы можем вообще поступить работать на этот завод». Я говорю: «Фархад, ты езжай, а я погуляю, посмотрю, что, где». Потому что, ну вот, нам 19 лет, ему 20, мне 19, я знаю, что нужно что-то делать. И вот я пошла, взяла временный пропуск, зашла на территорию завода, гуляю, смотрю, как люди проходят в каске, и я действительно им завидовала, говорю: вы тут работаете, а я, как же мне к вам попасть? И стояло трехэтажное здание такое, я знаю, что на первом этаже была лаборатория. А так как мы в техникуме, помимо различных других предметов, проходили химию, я думаю, вдруг в лабораторию нас меня могут взять. Постучала, зашла, попыталась войти к начальнику. Секретарь говорит, то он вам не ответит. Он все-таки я вошла в кабинет начальника. Я помню, он даже не повернулся. Играл в свой пасьянс на компьютере, не поворачиваясь даже ко мне, сказал, мест нет, и все. И вот в таком состоянии, когда понимаешь, что вот ты ну, никому ты не нужна, ради того, чтобы отучить, нас отучили, а на завод принять, это никто тебе не должен. Я молюсь, потому что я человек верующий, и я всегда все свои нужды возлагала на Бога. И в данном случае я тоже иду и молюсь: «Господи, ну что делать? Соверши чудо». Поднимаюсь на второй этаж, смотрю, какие там кабинеты, что. Поднимаюсь на третий этаж, просто хожу, чтобы посмотреть и заглянуть, а вдруг я кому-то нужна. И тут проходит вот чудо мой дядя, а он из далекого цеха, там до дальнего самого, такой цех обожженных анодов, очень грязный, и там только мужчины, поэтому по сути он мне помочь ничем не мог. И меня дед Володя спрашивает: «Оксан, привет, а ты что тут делаешь?» А я так шутка говорю: «Дед Володя, работаю еще, но пока никому не нужна». И пока мы стоим с ним, разговариваем, мимо проходит женщина. И он здоровается, мой дядя, с ней. «Здравствуйте, Зоя Николаевна, а вам девочка с красным дипломом случайно не нужна?» Она говорит, она так остановилась: «Зайдите ко мне через несколько минут в кабинет, я сейчас вернусь». Я не понимаю, я вообще даже не знаю, что это за женщина, куда... Она меня приглашает в свой кабинет и говорит, оказалось, это начальница проектно-конструкторского отдела завода управления. Ну, я зашла, она говорит, ну, что вы проходили, какие предметы? Я назвала. Черчение, говорит, было у вас? Было. Она говорит, вот напиши мне что-нибудь чертежным шрифтом. Я написала. Потом она пригласила какого-то мужчину. Оказался Ростислав Михайлович, это начальник бюро механического. И он говорит, вот смотри, девочка красиво пишет. И проходила чертение, вроде разбирается. Он говорит, ой, девочек надо брать. И она мне тут же дает листок и говорит, пишите заявление. Я только и говорила, господи, я вообще не верю, слава богу. И я написала заявление. И на минуточку меня взяли инженером-конструктором в проектно-конструкторский отдел заводоуправления, когда я не мечтала даже попасть в цех, в грязный цех. А здесь и я выхожу с подписанным заявлением, приезжает Фархад, говорит, Оксана, нам ничего не обещают. Я говорю, а меня уже взяли. И это был такой восторг, потому что это был счастливый день моей жизни, потому что я знала, что я могу рассчитывать только на себя. Родители мне не финансово, ничем не могут помочь. У нас еще трое детей помимо меня. И вот. Потом я домой прихожу, и когда получила вот этот заветный пропуск, где написано инженер-конструктор завода управления, и на хорошую должность, и с хорошей зарплатой, больше, чем даже у моей мамы зарплата выше, но это был очень счастливый день в моей жизни. Это было какое-то чудо. Бог так устроил, что мой дядя встретился мне на нужном этаже. Проходила в этот момент женщина-начальник отдела конструкторского. И как раз она и желала, помимо, у нее много мужчин было, взять девочку к себе. И так вот, так вот все сложилось, что я через минут 20 вышла уже устроенным человеком. Это был счастливый день в моей жизни. Проработала я там 5 лет, до моего замужества, потом вышла замуж и уехала. Но ПКО до сих пор мне снится, и начальница моя любимая, мы с ней до сих пор дружим. Вот такая вот замечательная история и замечательный день в моей жизни.

Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Радость жизни во Христе. Ведущий Николай Кунцевич.
1: Здравствуйте. Библия рассказывает, как однажды филистимляне подошли к Галгалу, где стояло 2000-е войско царя Саула. Они дышали жаждой мести за свой недавно разбитый охранный отряд и за то, что израильтяне добиваются независимости. Огромное полчище насчитывало 36 тысяч пеших и 6 тысяч колесниц. Оно, как песок морской, расположилось в 20 километрах от Галгала. И вот это противостояние продолжалось 7 дней. Эти дни казались самыми тяжелыми в жизни Саула, потому что его народ начал в панике разбегаться. И тут царь принимает роковое для себя решение – принести во всесожжение жертву Господу, что имел право совершать только священник. Пророк Самуил просил ждать его 7 дней, но царь дрогнул. И как только он закончил жертвоприношение, приходит Самуил. «Что ты сделал? Господь велел тебе ждать меня!» Царь начал оправдываться. «Народ бежит, силы слишком неравны, нависла угроза уничтожения Израиля. Бог молчит, а ты все не идешь!» Оправдываясь, Саул обвинял Господа и его пророка в том, что его Саула покинули, оставили одного в таких ужасных условиях. Царь оправдывался, бросая вызов Богу, за что и был им отвергнут. Чем оправдываемся пред Богом мы, когда грешим? Оправдание – юридический термин, означающий признание человека невиновным и свободным от наказания. Можно ли наказывать невиновного? Это противоречит понятию справедливости. Ну вот мы читаем в книге «Деяния апостолов» в 13 главе, 23 текст. «Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Иисуса Христа. Ибо жители Иерусалима, начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и, не найдя в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с дерева, положили его во гроб». Зло необъяснимо. Оно бессмысленно, несуразно. Люди посчитали себя обманутыми Христом. Им не нужен был царь-страдалец, им нужен был царь-громовержец. И, приговорив Иисуса к смерти, они оправдывали себя. «Мы ревностно храним чистоту Божьего имени. Мы делаем это, чтобы оправдать Бога. Смерть тому, кто объявил себя Сыном Божьим». Чем оправдывался народ? Обманутыми надеждами. Чем оправдывался Пилат? Спокойствием веренного ему региона. А чем оправдываемся мы, когда грешим? Традициями, занятостью, обстоятельствами, тяжелым материальным положением. Мы оправдываем наше нежелание что-то сделать для ближнего усталостью. Я целый день работал, потратил массу сил и нервов, я слишком утомлен, мне нужно отдохнуть, мне нужно расслабиться. Как мы расслабляемся? Хорошо, если кто-то берет газету с кроссвордом или включает телевизор, но ведь кто-то опрокидывает 100 грамм или затягивается сигаретой, оправдывая себя тем, что необходимо снять напряжение, успокоить нервы. Моряки, оставшиеся в живых после гибели подводной лодки «Комсомолец», провели в холодной морской воде несколько часов. Когда их стали снимать с плота, люди, чувствовавшие себя достаточно бодро, вдруг стали умирать один за другим. И все-таки 30 человек выжили. И вот трое из них, желая успокоить нервы, вышли покурить. Но стоило им только затянуться, расслабиться, как все трое рухнули замертво. Их организм не выдержал резкого перепада от предельного напряжения всех ресурсов к резкому успокоению и расслаблению. В борьбе с сатаной и грехом нельзя успокаиваться. Расслабившись, оправдывая свою расслабленность, нам больше не захочется напрягаться в служении людям. Переутомленному организму нужен хороший отдых. Переутомленному духу нужна хорошая молитва. Наш дух не должен расслабляться никогда. Молитесь, чтобы когда плоть немощна, дух был бодрым. Что делал Иисус, когда изнемогал и утомлялся духом? Уходил в пустынное место и молился. И чем больше было утомление, тем прилежнее и дольше он молился. Посмотрите, что написано в Евангелии от Луки, 22 главе. «И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». Важно ли нам знать Библию? Почему это так важно? Давайте посмотрим в послании апостола Павла к Фессалоникийской церкви. Сказано: «Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знаменями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения так, что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истины, но возлюбившие неправду». Сатана достиг вершин в искусстве обольщения. Мы не знаем Библии, как должно, потому что если бы знали ее, наши сердца не были бы столь ленивы и черствы. К нам никогда не приставали бы такие пороки, как сквернословие, алчность, высокомерие, курение, пьянство, блуд. Враг парализует нашу бдительность, притупляет совесть, усыпляет мыслями: «Ну зачем тебе эта Библия? Она так давно уже устарела». К тому же писали ее такие же, как и ты, грешники. Нужен ли нам сегодня царь-страдалец? Или нам нужен царь-громовержец? Чем мы можем оправдаться перед Господом? Как сказано в книге Иова: «Если я буду оправдываться, то мои же уста обвинят меня. Если я не винен, то он признает меня виновным». Только по милости Божией мы не исчезли. Как проявилась его милость? Иисус пришел в мир. Он явил святость Божию в воплоти человеческой, избрал крест вместо надлежавшей

весть, которую произнес апостол Павел. «Мужи, братья, дети рода Авраамова и боящиеся Господа, Бога между вами, вам послано слово спасения сего. Итак, да будет известно вам, мужи, братья, что ради Него, то есть ради Иисуса Христа, возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий». Можно ли оправдаться Божьим законом? Нет, мы все нарушители его. И никакими добрыми делами мы не оправдаемся. Оправдаться мы можем только Иисусом Христом, воплотившимся в человека, умершим, воскресшим и живущим в нас Святым Духом. Что значит оправдаться Христом? Но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетели его перед народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса Христа. Как и во втором псалме написано: «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя». Воскресший Господь вновь учит, напоминает ученикам всю свою жизнь, пророчество Библии, чтобы ученики засвидетельствовали Его благость в быту, в семьях, в отношениях с людьми. Не случайно они находились в любви у своего народа. Христос, пребывающий в сердце, никогда не позволит нам пренебречь спасением наших детей, наших родителей, жен и мужей. И мы оправдываем нашу веру нашей жизнью, потому что подлинная вера – это жизнь. Мы оправдаемся перед Богом и Иисусом Христом, чью смерть мы приняли в свое сердце, чью жизнь мы приняли в свой дом и чьим воскресением у нас есть сила побеждать всякое искушение. Царь Саул оказался в тяжелом положении перед лицом бесчисленного полчища. Представьте себя на его месте. Это и ответственность за народ, и необходимость срочно что-то предпринять, и осознание своей беспомощности. Беда Саула в том, что он не знал Господа, чтобы обратиться к Нему. Он не дождался того, чтобы Бог оправдал его, и сам стал оправдывать себя, принося жертву. Иногда нас окружают подобные обстоятельства. Кажется, что все обращено против нас. Нет средств к существованию, нет работы, нет здоровья. Близкие отвернулись, и кажется, все силы ада собраны, чтобы уничтожить меня. Что нам нужно в такой момент? Вспомните Иисуса на кресте. Тьма, отчаяние, страшный груз вины за грехи человечества. Боже мой, для чего ты меня оставил? Христос испытал все наши самые тяжелые переживания и не оправдывал свои муки ничем. Просто Он предал Дух Свой в руки любящего Отца. Итак, да будет известно вам, мужи, братья, что ради Него возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Взирая на Иисуса, на Его подвиг, принимая Его жертву за нас, мы получаем оправдание, потому что Христос и есть наше оправдание. Нам нужно только припасть к Его ногам, покаяться в нашей лени, черствости, эгоизме, высокомерии и обрести прощение и оправдание. Нам не нужно оправдываться перед Богом, потому что Он Сам оправдывает нас. И Иисусом Христом, лично им оправдывается всякий верующий в Него.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 800.

0: 131, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
2: Для вас поет группа «Южный крест».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
1: Здравствуйте, меня зовут Гарик. Я классный парень. Я хотел бы жить у вас.
2: Как бы это смешно ни звучало, но именно так многие люди представляют себе встречу с Богом.
3: Простите, я что-то вас не узнаю.
1: Конечно, вы ведь видите меня первый раз. Но ничего страшного, я хороший парень. Ну, я, например, жертвую деньги нищим. А вот только что вчера я постриг газон соседу. Спросите хоть кого, все скажут, что я классный парень.
3: Извините, но вы не можете жить здесь просто потому, что вы классный.
1: Как-то я не могу жить здесь. Ну вы же впустили вон того парня. А он когда-нибудь жертвовал нищим или стриг газон соседу? Я что-то сомневаюсь.
3: Так ведь он мой сын, где ж ему еще жить?
1: Ага, понятно. Так вот, что в нем особенного. Так-так.
3: Ну довольно, я звоню в милицию.
2: Все мы хотим жить вечно, но знаем ли мы хозяина жизни? Иисус сказал, что многие будут претендовать на право быть на небесах, но некоторым он скажет: «Уходите». Я никогда не знал вас.
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
5: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом.
1: Наш мир сегодня находится в депрессии, в несчастье только лишь из-за того, что люди хотят продемонстрировать свои планы, вместо того, чтобы стараться понять, в чем заключается план Божий о них. Христос сделал то же самое со своими учениками. Ведь апостолы пришли ко Христу посмотреть, что они могут иметь от общения со Христом. Знаете ли вы, какая главная причина спора всегда была между учениками? Они все были уверены в том, что Христос однажды восстановит или установит, создаст свое царство. И вот когда это произойдет, ну кто же займет наилучшие, более почетные места в этом царстве? Петр, который был самым таким смелым, как у нас говорят, самым говорливым в группе учеников, однажды он не выдержал, уже подошел ко Христу. Помните, там в 9 главе Евангелия от Матфея он говорит, подошел ко Христу и говорит: «Иисус, мы оставили все. Вот 3,5 года мы ходим за тобой. Скажи, пожалуйста, вот так, давай поговорим на чистовую, откровенно. Что нам за это будет?» Другими словами, «Иисус, мы делаем все это как будто бы для тебя». Но в сущности мы это делаем для себя. Мы говорим, что ты наш Господь, мы говорим, что мы любим тебя, и мы совершаем служение, помогайте, тебе. А на самом деле это немножечко по-другому. Вы помните, 2 ученика Иисуса Христа, Иаков и Иоанн, однажды пришли ко Христу и говорят: «Нам бы нужно с тобой поговорить наедине». Наверное, они отвели его в сторону и говорят: «Вот слушай, скоро ты устанавливаешь свое царство, и мы думаем, что это было бы нормально, если бы один из нас сел по правую сторону, другой по левую сторону». То есть у них был свой конструктивный план. Трудно было, странно было Христу смотреть на них. И Христос с его невероятным терпением не сказал им в тот момент: «Знаете, мне, наверное, придется избрать других 12 учеников, потому что вы, мужики, так ничего и не поняли». Христос так не сказал. И вот то интересно, когда мы изучаем жизнь учеников Иисуса Христа, когда они продолжали следовать за Иисусом, изумительные изменения происходили в их жизни. То, к чему я вас сегодня хотел бы пригласить. Если мы терпеливо, с доверием начинаем следовать за Христом, шаг за шагом происходят удивительные изменения в нас и вокруг нас. Потому что мы не идем просто за человеком, мы не совершаем чью-то волю, мы следуем за самим Богом. И вот эти мужчины в течение 3,5 лет один за другим оставили свои личные планы и приняли ту перспективу их жизни, которую предложил им их учитель. Нам сегодня, наверное, тоже непросто отказаться от своих амбиций, от своих хорошо продуманных планов и сказать: «Господи, я доверяю полностью Тебе. Единственное, что я хочу в моей жизни, видеть Твой образ впереди себя, слышать Твой голос и день за днем следовать за Тобой, куда бы ты ни пошел». И вот пришло то время, когда Иисус смотрел на своих учеников и говорит им: «Теперь я вижу, что вы готовы, чтобы я вам поручил самую главную, самую ответственную задачу, которая когда-либо вообще в истории человечества была поручена людям. Я доверяю вам свое Евангелие, благую весть». Потому что теперь, после вашего следования за мной, вы готовы для этого. Я знаю, что сейчас, говорит Христос, вы готовы быть моими свидетелями. И сейчас каждый из учеников Христа был готов пожертвовать, послушайте внимательно, свои личные планы, кроме одного ученика. Это был Иуда Искариот. Какую миссию Христос поручил своей церкви? В последней главе Евангелия от Матфея мы читаем в 19 стихе: «Итак, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». И второе поручение – это чтобы мы проповедовали Евангелие, закончили дело Божие на этой земле. Пусть Господь благословит каждого из нас в этом. Аминь.
2: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
3: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
4: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых дел.

0: Это чего? Все твои сбережения, что ли?
1: Ага.
0: Маловато будет.
1: Копейка рубль бережет, а я начну с рубля, а закончу миллиардом.
0: Да-да-да. Если доживешь до 1000 лет, может, и накопишь.
1: Марья Ивановна,
0: да.
1: А что бы вы сделали, если бы у вас было очень много денег?
0: Много денег? Ой. Ну, я бы организовал центр по борьбе с лишним весом. Детям бы помогала. Да вон нашему Афанасию Филипповичу бизнес бы купила. О! Ну, а ты бы что сделала?
1: Я бы построил бесплатный стадион. Там, где было бы все, что душе угодно.
0: Да ты что? Молодец, одобряю.
1: Спасибо. Ладно, я побежал.
0: Ну, давай.
1: До свидания.
0: Давай.
1: Притомилась я что-то. Ой,
0: отдохнуть нечто.
1: Здравствуйте, в эфире спецвыпуск новостей. Вообще, извините, у меня спецпростуда. Итак, наш город посетила Веселова Мария Ивановна. Обладательница нескольких миллиардов долларов посетила знаменитые музеи, встретилась с мэром города. На повестке дня и благоустройство, и развитие и так уже преуспевших районов. Она мечтала стать богатой, чтобы делать добро. Давайте же спросим ее, удается ли ей это. Репортаж Афанасия Грома. Афанасий?
2: Да, Андрей, да, мы находимся у главного здания мэрии. Вот-вот должен появиться главный финансовый магнат России. Где же она? Вот она! Встречайте! Марья Ивановна, сегодня, когда вы стали богатым человеком, делаете ли вы добро?
0: Конечно, каждый день.
2: А что именно вы делаете?
0: Дорогой мой, да я делаю столько, сколько другим и не снилось.
2: А если можно поконкретнее?
0: Я выпустила марку дорогих духов с особым ароматом, разработала линию одежды. И пресловутые 90-60-90 заменили на 140-80-140. Полный теперь в моде. Мне принадлежат аэропорты. Да благодаря мне люди перемещаются по миру. Я открыла сеть ресторанов быстрого питания «Макдагл». Благодаря мне все люди одеты и сыты. Ай да я!
2: Ну что ж, мне остается только попрощаться. В эфире был новости нулевой канал, репортаж Громов Афанасий. Андрей? Андрей?
1: А, да-да. На этом наш выпуск новостей заканчивается. И ваш сон тоже, Мария Ивановна. Просыпайтесь, просыпайтесь. Мария Ивановна, просыпайтесь, просыпайтесь.
0: Ой, ну и сон.
1: Что вам приснилось?
0: Ой. Представляешь, Андрюшка, мне приснилось, как будто я была богатой. Но только ты знаешь, я так ничего доброго-то ведь и не сделала. Ну-ка, пойдем-ка к Афанасию Филипповичу. Афанасий Филиппович?
3: Да.
0: Ой, Афанасий Филиппович, я все открытия сделала.
3: Вам на голову упало яблоко?
0: Ой, да ну нет, Афанасий Филиппович, во сне сделал открытие.
3: А, значит, вы потомок Менделеева. Ой,
0: Афанасий Филиппович, сейчас не время для шуток. Мы идем к вам. Пойдем.
3: Давайте, давайте. Милости прошу к нашему шалашу.
1: Это она после сна такая.
3: Марья Ивановна. Вот вы мне объясните, что такое вам особенное приснилось?
0: Ой, Афанасий Филиппович, мне приснилось, что я стала богатой. Это такой ужас!
3: Ух ты! А что в этом плохого?
1: Понимаете, она хотела делать добро, но став богатой, так ничего не сделала.
0: Я стала такой ужасной теткой?
3: Ну, Марья Ивановна, ну, во всяком случае, это всего-навсего только сон. И больше ничего, и думать об этом не надо.
0: Я сама лично знаю таких же заносчивых людей, богатых.
3: Ну, хотя, конечно, вы правы в одном. Однажды Иисус Христос сказал, что легче верблюду пройти через игольные уши, нежели богатому попасть в Царство Небесное.
0: О, это как. Иисус так сказал?
3: Да.
0: Неужели? Вот да. Видите?
4: А почему он так сказал?
3: Это целая история. Я вам ее расскажу. Было это так. Однажды ко Христу подошел молодой богатый юноша и спросил: «Учитель, что мне сделать доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Иисус же ответил ему: «Если хочешь иметь жизнь вечную, соблюдай заповеди мои». Тогда юноша спросил: «Какие?» Иисус ответил: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша сказал ему: «Все это делаю я с детства. Чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. Приходи ко мне и следуй за мной». Услышав эти слова, юноша опечалился, потому что у него было большое имение, и ему было жалко расставаться с ним. Вот после этой истории Иисус и сказал, что легче верблюду пройти через игольные уши, нежели богатому попасть в Царство Небесное. Богатство – это такая штука, которая может овладеть сердцем человека, и он полюбит деньги больше всего на свете. А это очень и очень опасно.
0: Вот я и чувствовала, как для меня много значат эти мои миллионы.
3: Вот вы только подумайте, от чего не отказался богатый юноша. Он не отказался от золота, которое, в принципе, могут украсть. Просто украсть. Но вместо этого он мог быть вместе с Творцом Вселенной, с Царем всей Земли. И все это из-за денег.
4: Тогда лучше не быть богатым.
3: Да понимаешь, какая штука, Андрей? Можно быть абсолютно бедным человеком, но только и думать о том, как разбогатеть. У каждого есть свои искушения. Мы должны тщательно следить за своим сердцем, чтобы оно не окаменело. Это самое главное. Ну а сейчас, дорогие ребята, нам пора прощаться. Надеюсь, вам понравилась сегодняшняя история. Если у вас есть вопросы, пишите, мы с удовольствием вам ответим. Ну а все-таки, Марья Ивановна, что же вам такое приснилось, что вас так вдохновило?
0: Ой, ведь если бы вы только видели этот сон, вы бы ухохотались. Вот представьте, Андрей был программу, а вы брали у меня интервью. Да. Это было так смешно.
5: Я? Да. А как я? Я один. Еще один.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Радуйтесь! Господь всегда рядом.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет детский хор «Тропинка».

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «И насадил Авраам при Версавии рощу, и призвал там имя Господа, Бога Вечного».
2: Вечный – библейское определение Бога как того, кто находится вне времени и потому не имеет ни начала, ни конца. Он существует всегда. В Священном Писании Бог назван вечным, ветхим днями и нетленным царем. Он вечно живущий, лета его не кончатся. Хотя сам Бог существует вне времени, свои дела он вершит в истории, то есть во времени. Например, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего. Вечность – божественное качество. Бог обещает людям, верующим в Него, дар вечной жизни.
1: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек».

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: У вас наверняка бывает, что засиживаетесь допоздна за компьютером, доводя себя до изнеможения, а наутро чувствуете себя совершенно разбитыми. Как такой образ жизни влияет на наше здоровье? Гарвардская медицинская школа провела анализ более 150 тысяч добровольцев, исследуя их образ жизни в течение 10 лет. Анализируя их результаты, они получили следующие данные. Если ограничить время просмотра телевизора или компьютера до менее чем 2 часов в день, вы сможете добавить в среднем 2 года к своей жизни. Уменьшая общее суточное время за телевизором, за компьютером до 3 часов, продолжительность жизни увеличивается на 2 года. Если ваша работа связана с компьютером и предполагает длительное сидение, варьируйте его с физической активностью. Физкультура, физическая активность поможет сделать вашу работу за компьютером более эффективной. Это первое исследование, определяющее взаимосвязь между физической активностью и использованием компьютера. 900 человек заполнили анкеты самоанализа физкультуры и использования компьютера. Исследование показало, что физические упражнения способствуют улучшению использования компьютера благодаря улучшению внимания и памяти. Пожилые люди, которые по результатам анкеты получали умеренные физические упражнения и работали за компьютером, на 64% меньше подвержены подобным ухудшениям по сравнению с теми, кто сообщил, что не занимался ни одним из видов физических упражнений. Ежедневная физическая активность и умственная стимуляция может помочь сохранить и ваше тело, и ваш ум живыми.

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет
3: группу «Южный крест».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: «Хорошо весьма», так сказал Бог, создав нас.

0: змеи, рецепторов змеи, они чувствительны к температуре в 1/300 долю градусов. А электрорецепторы акулы, они способны улавливать электромагнитные поля мощностью всего лишь в 1/15 миллионную долю ватта. То есть, вы понимаете, это какие
1: тонкости. Это для выживания необходимо, для этим живым организмам?
0: Да, конечно. Да. И опять-таки возник вопрос перед эволюционистами. Как объяснить вот это вот совершенство? Почему? Почему организмы вот действительно имеют такие совершенные органы? Ведь небольшое отклонение, скажем, не 1/300 долю градуса, если бы змея, а, скажем, 1/200 долю градуса, то, ну, не очень много бы изменилось бы от этого. Конечно, если бы там температура перепад был большой, там в 1 градус или в 2 градуса, то, конечно, это бы усложнило ей жизнь. Но такой мизер просто почувствовать невозможно. Даже приборами сложно измерить. Тем не менее, это существует. Дарвин не мог предложить ничего более оригинального, чем объяснить это естественным отбором. И в его время возник такой интересный вопрос по поводу строительства пчелами своих сот, вот этой вот уникальной постройкой. Вы знаете, что пчелы строят соты, которые представляют себе два слоя таких шестигранных призматических ячеек. Почему шестигранные? Потому что показано, что при наименьшем затрате материала, то есть воска, получается ячейка максимального объема. Но самое интересное, что донышко у этой ячейки состоит из трех призм, которые сходятся под таким углом, который также обеспечивает максимальную вместимость ячейки при наименьшей затрате материала. И один математик во времена Дарвина решил проверить, действительно ли этот угол оптимальный. И нашел, что у пчел была ошибка. То есть этот угол составляет 70 градусов 32 минуты, а он высчитал, что отклонение в 1 или в 2 минуты. У кого же ошибка? У математика или у пчел?
1: То есть не получается оптимально?
0: Да, не получается. И в итоге выяснилось, что ошибся не математик и не пчелы, а ошибка была в таблице логарифмов, которой пользовался математик. Когда ошибку исправили, то выяснилось, что, в общем-то, действительно у пчел именно вот 70 градусов 32 минуты – это оптимальный угол.
1: Да, интересно, казалось бы, а откуда пчелы знают, что нужно строить именно так? Да, в них заложены?
0: Дарвин ответил на этот вопрос. Он ответил тем, что те пчелы, которые строили более экономичные постройки, они, в общем-то, принимали преимущество в борьбе за существование, и таким образом именно они выжили. А те, у которых были неэкономичные постройки, они просто
1: понятно,
0: погибли.
1: Но это мы знаем, экономичные они или нет. У нас вот есть таблицы расчетов, да. А там кто решил это?
0: И вот интересно, как критики отреагировали на это. На это высказывание Дарвина обратил внимание Николай Данилевский. И он пишет: «Все это очень остроумно, но для того, чтобы это стало возможно, необходимо, чтобы во время первоначального зарождения этого инстинкта и во все время борьбы, длившейся по принятому Дарвину с его точки зрения верному масштабу десятки или сотни тысяч лет, медоносных цветов было бы как раз в обрезе для доставления пчелам необходимого количества меда. Иначе бы в экономической постройке не было бы никакой выгоды». То есть мы должны предположить, что в течение вот такого огромного промежутка времени на Земле было мало цветов. То есть это, ну, полный абсурд. И Дарвин это понимал. И поэтому в конце он добавил: «Конечно, преуспевание вида может зависеть и от числа его врагов, и паразитов, и совершенно особых причин, и в том смысле не зависит от количества меда». Но когда стали разбирать, то есть увидели опять-таки, при чем здесь паразиты, при чем здесь какие-то условия. Ведь наоборот, паразиты уничтожили бы лишних пчел, больше цветов бы досталось остальным, и опять-таки никакой выгоды в экономической постройке не было бы. То есть этот вопрос опять повис в воздухе. Зачем пчелам вот такая экономичная постройка? Ведь действительно, если бы было какое-то отклонение в какую-то долю градуса, то, ну да, она была бы менее вместимо, но это такой мизер, что, в общем-то, я думаю, что пчелы бы от этого не пострадали и даже не заметили, что у них там какой-то капли меда не хватает.
1: Понятно.

0: Вот мы говорим о том, насколько все совершенно устроено, да, насколько все это необходимо для жизнедеятельности организмов живых, в том числе и нашего организма. Но есть приспособления у животных, которые полезны не только им, но и другим видам, да? Есть ведь такие?
1: Вы знаете, вот эта вот проблема мучила и Дарвина. И он сразу увидел, что если такие приспособления будут обнаружены, то это, в принципе, может разрушить всю его теорию. Он, кстати, сам об этом писал. Он говорил так: «Естественный отбор никоим образом не может вызвать у одного вида какое-либо изменение, исключительно полезное для другого вида». И дальше он добавляет, смотрите, если бы можно было доказать, что какая-либо часть в организме какого-нибудь вида была образована исключительно на пользу другого вида, это уничтожило бы мою теорию, потому что такая часть не могла бы быть осуществлена путем естественного отбора.
0: Угу. То есть он сам... полезные не только, вернее, не для моего вида,
1: а для совершенно...
0: а для другого.
1: И вы знаете, критики привели ему такой пример. Это пример был гремучей змеи. Эта змея отличается от остальных змей тем, что у нее на кончике хвоста есть особая погремушка. А пластины, которые трутся между собой, создают такой звук. И когда змея приближается, ползет, да, то любой организм ее может услышать, заметить и, соответственно, предпринять какие-либо действия. Либо напасть на нее, либо убежать. Зачем змее эта погремушка? Как бы ей она особо ни к чему. А другим видам получается, что она,
0: в
1: общем-то, приносит, приносит пользу.
0: Да, как желание.
1: Естественно, Дарвину это указали. Дарвин подумал и ответил следующим образом. Он сказал, что эта погремушка необходима гремучей змее для того, чтобы, так сказать, напугать свою жертву. Да? Как, допустим, кобра раздувает свой капюшон, она как бы гипнотизирует, да, вот, жертва впадает в такой страх, да, и он даже приводит такое ироничное сравнение с кошкой, когда кошка готовится напасть на мышь, которую она увидела, она начинает вилять кончиком хвоста, и он говорит, что, в принципе, тогда можно сказать, что и кошка, виляя кончиком хвоста, предупреждает мышь о том, что, в общем-то, она должна уже попрощаться с жизнью. Ну, казалось бы, Дарвин выкрутился, да, как бы вроде такое объяснение разумное. Но не тут-то было. Данилевский обращает внимание на неправомерность такой аналогии. Он говорит, ведь кошка, да, когда она виляет хвостом, она виляет когда? Когда она уже увидела мышь, готова на нее наброситься, и мышь уже, в общем-то, и деться-то некуда. Ну, а гремучая змея или кобра, она предупреждает своим шипением или своей вот этой вот погремушкой, задолго до того, как ее увидят или как она увидит. И Данилевский говорит, что в этом случае аналогия должна быть такой, что кошка перед тем, как наброситься на мышь, она должна была бы повернуться к ней задом, вилять хвостом, а потом снова обернуться и начать нападать на нее. То есть мы видим вот такой вот пример, что действительно погремушка гремучей змеи, она, в общем-то, приносит большую пользу другим организмам. А самой змее она, в общем-то, потому что другие змеи, вы знаете, что они очень тихонечко ползают, никаких звуков не издают, да, кто-то, может быть, шипит, а кто-то вообще бесшумно.
0: Тем не менее,
1: прекрасно выживают,
0: да,
1: и охотятся.
0: Этот вид, да, живет, то есть змеи эти не вымерли из-за того, что они остались без пищи или открытыми для ударов любых своих врагов благодаря этой погремушке. Ну, в общем-то, непонятно, для чего змеи эта погремушка. Именно змее ответа на этот вопрос нет.
1: Да, но нам она приносит хорошую пользу.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
1: Еще один пример. Есть такие растения, которые получили название мирмикофильные. Это растения, которые имеют специальные органы, предназначенные для жизни в них муравьев. И раньше считали, что это такой как бы симбиоз, то есть растения предоставляют муравьям жилище, а муравьи, соответственно, защищают это растение, ну, там, от паразитов, от хищников. Однако более детальные, глубокие исследования показали, что пользу односторонне извлекают муравьи. То есть растение никакой пользы от этого не приносит. Растения предоставляют им жилище, муравьи там живут, а какая польза от этого растения? И вот мне бы хотелось привести в качестве примера, рассказать более подробно о одном из таких растений. Это цикропия. Это такое дерево с широкими листьями, похоже на вот конский каштан. Листовая пластинка имеет такое же расчленение. Растет оно в Южной и Центральной Америке. Это дерево дает убежище муравьям-ацтекам и отличается тем, что у нее стволы полые, разделены перегородками. Муравьи прогрызают отверстия и используют, в общем-то, эти стволы в качестве гнезд. Угу. Но самое интересное, что эти растения выделяют специальный корм для муравьев. Они образуют такие маленькие капельки жидкости, которые получили название мюллеровские тельца и жемчужные тельца. Растения выделяют специально питательные вещества в виде таких шариков маленьких. Муравьи их находят, уносят себе в гнезда, а после этого где-то рядышком появляется другое тело. То есть если муравьи их не съедают, то тела не растут. Как только одно тело, мюллеровское тельце, забрал муравей, на этом месте рядышком где-то образуется другое тельце. И таким образом это растение постоянно кормит муравьев, и муравьем, в общем-то, не нужно заботиться о хлебе насущном. То есть все дает им их собственный дом. Но и здесь оказался тоже очень интересный момент. Ведь как мы знаем, что растение, основное запасное вещество питательное у растений – это крахмал. А у животных – это гликоген. То есть мы потребляем крахмал, и наш организм перестраивает их и превращает в гликоген. И именно гликоген является запасным углеводом у организмов, у нашего организма и других животных, и даже грибов. А растения, они вырабатывают, синтезируют только крахмал. Но вот оказалось, цикропия исключением. Она в угоду муравьям вырабатывает не крахмал, а гликоген. Это единственный такой в мире случай. Казалось бы, тоже зачем? Ведь можно дать им крахмал, а уже муравьи сами бы перевели его в гликоген. Но нет, вот цикропия так, видимо, так любит своих муравьев, что кормит их уже практически готовой, переваренной фактически пик, который уже даже не нужно перестраивать организм. Еще интересный система. Такой момент, связанный тоже с цикропией, это то, что не все виды цикропии предоставляют жилище муравьям. На самом деле, вот те цикропии, о которых я рассказал, они произрастают, это один и тот же вид цикропии, но если он произрастает во влажных местах, там, где достаточно много воды, то он предоставляет убежище муравьям. А если это же растение селится на высокогорьях, в сухих местах, то мюллеровских телец оно не образует, жемчужных желез тоже не образует, и муравьи там не заселяются. Угу. Почему? Опять-таки загадка. Вот видите, какие в природе существуют интересные вещи. И опять-таки о чем это говорит? Это говорит о том, что, в общем-то, приспособления, которые полезны другим видам в природе, что существует, и их достаточно много. Можно еще назвать и клубеньковые бактерии, многие другие примеры, вот, которые, в общем-то,
0: примеров много.
1: Достаточно много.
0: Но есть также живые существа, которые питаются, например, только одним видом каких-то растений. Да?
1: Да, совершенно
0: верно. Это тоже
1: верно.
0: Какой-то вот замысел в этом есть.
1: Да, и, кстати, это тоже большая загадка для дарвинизма. Действительно, существуют и животные, которые питаются только одним кормом. Да? Это животные с такой узкой специализацией. Ну, вот, например, лавровишневый голубь поедает только ягоды лавровишни. Да? Коршун-слизнеед питается только улитками определенного рода. Да? Тля виноградная филоксера питается только соком виноградной лозы. Да? Вы даже знаете, вот коалы австралийские, они питаются исключительно эвкалиптом, и притом далеко не всеми его видами. И возникает вопрос, почему? Да, зачем это нужно? Ведь наоборот, естественный отбор должен приводить к тому, что спектр питание должно увеличиваться, наоборот, расширяться.
0: Для лучшей выживаемости.
1: Да, для лучшей выживаемости. Можете себе представить, что бы было, если бы в один год, скажем, лавра вишни не дала плодов. Все, все голуби бы погибли. И тем не менее, вот, и ученые обратили на это внимание. Вот я тоже прочитаю цитату профессора, тоже критика дарвинизма, любящего. Он пишет: «Если эволюция руководит естественный отбор, то не проще ли принять, что он не допустит развития кормовой специализации в данных условиях, поскольку это угрожает виду гибелью? Ведь тут речь идет не о выработке новых сложных приспособлений в виде крыльев и прочего, а о сохранении уже достигнутой широкой амплитуды кормовых вкусов». То есть опять-таки мы видим проблему перед дарвинизмом, которая никак не решена.
0: И не могут эволюционисты дать ответ на нее. Понятно.
1: Ответа нет.
0: Ответа нет.
1: Да, в ответ тишина.
0: Мы продолжим тему зарождения и развития жизни на нашей Земле в свете креационистского учения, креационистской позиции и теории эволюции в наших следующих передачах. Я благодарю вас за участие в этой программе. Спасибо. Спасибо за то, что провели это время с нами. Если вас заинтересовала тема данной программы, заходите на наш сайт, оставляйте сообщения на нашем форуме. Мы ждем ваших откликов, пожеланий и вопросов. Всего доброго, до свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.

0: бывает, что флейта в ангельских руках так духу всемогущему послушна, звучит его мелодия в веках и наполняет светом наши души. Ослепнув от сиянья чистых рис, пронизан откровенье светлой болью, он честно исполняет Божью волю. Сердца людские жечь святым глаголом, не знающим пределов и границ. Поэт, что флейта Божья между нами, рожден, чтобы сжечь свою живую душу земными безыскусными словами, дыханье неба светлого озвучив. Да слушайте же эту песню, люди! Сгорает сердце, времени в обрез, вот-вот расплавится живая флейта чуда от жаркого дыхания небес.
1: Родился образ флейты. А почему он родился? Потому что человек, соприкасаясь с божеством, соприкасается с духом. Флейта — это духовой инструмент. И струя духа, которая проходит через существо живое, струя Божьего духа, соприкасаясь с немощной человеческой хрупкой плотью, она способна сжечь нас. И поэтому подумалось мне, что вот удачный образ флейты, через которую мысль музыкальная озвучивается, становится доступной окружающим.
0: Помните, каждый слышит, как он дышит, каждый пишет, как он слышит. Для Наташи Щегловой писать стихи то же, что дышать. Она так слышит окружающий мир. Она чувствует дыхание неба. Потому так близки ее словам звуки музыки. Потому в судьбе так рядом души музыканта и поэта. Потому это созвучие находит отражение в творчестве.

твоих руках звучит такая мука, когда, касаясь струн, они скользят, и сцены, напряженные из лука, и в замеревшем зале каждый ряд, как будто ждут рождения этих звуков, волшебной песни стон вовлечены, и плачут вновь страдающие руки на полотне прозрачном тишины. Штрихами набегающих созвучий, воссоздавая

0: костер, во имя правды, заключенной в песне. И мы все чище стали в этот час, учась страдать и радоваться вместе, святыне сопричастности учась. Это стихотворение Наташа Щеглова посвятила Лиле. Как давно они знакомы?
1: Сравнительно нет. И в то же время родная душа, потому что познакомились мы в прошлом году. Я играла и еще не знала совершенно о существовании Наташи. Но потом получилось так, что мы познакомились, и ее творчество, оно было уже открыто для меня. И поразило. Поразило тем, что в творчестве самом не было ничего наигранного, не было ничего неискреннего. И самое большое, что меня удивило, было близкое то, что было много юности и в то же время много зрелости. И вот это сочетание, оно, наверное, больше всего удивило, потому что близость с Богом, наверное, эту женщину сделала очень ёмкой в искусстве. Она была оригинальна, и в то же время она была стабильна. Она была удивительная, и в то же время она была спокойная. И когда вот читаешь ее стихи, ты понимаешь это, что, в принципе, если брать вот так вот знакомство ее стихами, это просто жизнь, такая, как она должна быть. Она не должна быть полностью зрелая, она не должна быть полностью юная, она не должна быть полностью старая, она должна быть

0: поэт, парадоксально, с одной стороны, он необходим в жизни. Его место в жизни, чтобы поддержать людей, которые умирают вот в этом тотальном разрушении духа, тела, отношений, в этих руинах живут. Он призван их возвысить, он призван поддержать веру, направить их взоры к небу, внушить надежду, что есть продолжение жизни после смерти. Дерзайте! Необходимо немножечко продержаться, необходимо замкнуться на вечный источник жизни. Вот он необходим в жизни для этого поэта.
1: Смычок луча колеблется, дрожит, и нестерпимо это вдохновение, и вечно свято соприкосновение, в котором нет корысти и лжи, и страшно на пороге откровения во храме обнажившейся души, доверчивой и пламенной сверх меры. Но струну зовут так просто — вера.
2: Что удивительно, что если соприкасаешься с ней, ты понимаешь, насколько ранимый этот человек. И вот эта вот обнаженность души, именно она открывает вот эту ранимость. Почему храм? Потому что, когда читаешь стихи, ты видишь, что этот человек общается не только с людьми. Она умеет общаться с людьми. Это слышно из ее поэзии. Но она общается с Богом. Наверное, некоторые стороны ее души закрыты для всех. Но это понимает человек, который творит. Сложно объяснить человеку, который ничего не творит. Люди искусства, они в чем-то одиноки. И вот это вот одиночество, она скрывает иногда. Но это уже увидит человек, который долго с ней общался, который знает не только ее как человека, но знает ее искусство, видел ее общение, видел ее просто ее жизнь, просто ее походку, ее взгляд, поворот головы. Вот это, наверное, одиночество, оно и есть то, что скрывается, вот то, что только ее. Она открытый человек, и в то же время есть уголки, которые только ее.
0: Я откровенно скажу, мне не важно, понимают меня люди или нет. Я сосредоточена на том, чтобы расслышать все то, что Господь хочет через меня передать. И, может быть, оно будет востребовано не сейчас, а позже. Я допускаю это. И я сейчас наблюдаю, как играют дети, скажем. Я могу часами наблюдать, как играют дети. Им 2-3 года. Они так непосредственны. И я думаю, возможно, вот они, мои читатели. Потому что пройдет много времени, пока мои новые стихи будут изданы. Пока они поступят в продажу. Пока люди смогут их обрести, иметь, пока, может быть, они станут популярны. И если эта информация, которая необходима через 20-30 лет, и мои читатели сейчас играют в куклы, все нормально. Даже если меня не поймет никто, и дети, которые сейчас растут, по крайней мере, я останусь честна сама перед собой. Я сказала то, что слышала в душе.
1: Скажи, зачем творить дыханием вечность, целуя флейты, хладные уста, и воскрешать любовь и человечность? Душа, как храм покинутый, пуста. Зачем ты птицу сердца отпускаешь в жестокий мир неверия и обид? Мир откровенности наивной не прощает и искренности чистой не щадит. Но плачет флейта, и упрямый мальчик мечтает, веруя наперекор всему, очистить мир от пошлости и фальши, и Бог с небес сочувствует

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Андрей

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Мир вам, дорогие друзья! Мы приступаем к исследованию наиболее прекрасной главы в Новом Завете. Эта глава известна не только ее величественным языком, но и возвышенными идеалами для практического христианства. Читаем с первого стиха. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Анализируя эти слова, «да не уподобимся человеку, последовательно обрывающими лепестки прекрасного цветка». И наличие основных даров Святого Духа не сделает людей христианами без проявления самого высшего дара – дара любви. 13 глава 1 послания к Коринфянам, прекрасная поэма в прозе, была названа читателями Библии самым великим, самым сильным и самым глубоким из всего когда-либо написанного Павлом. Разъясняя верующим природу, достоинство и вечную сущность любви в сравнении с остальными временными дарами, апостол продолжает рассуждать о духовных дарах. Он отмечает три важных аспекта, изложенных здесь. Первое – преимущество любви над остальными дарами. Второе – практическое применение любви. И последнее – постоянство любви. Интересно отметить, что эта глава о любви, даже если и читается отдельно от контекста всего послания, на самом деле прекрасно подходит ко всему, о чем апостол говорит в последних главах. Начиная с 12 главы, он знакомит нас с духовными дарами Духа Божьего. Первая часть главы была акцентирована на работе Святого Духа в Церкви Христовой, что Господь Иисус, великий Бог, всегда это подчеркивается Святым Духом. Он делает Христа реальным в нашей жизни. И если мы ощущаем живое присутствие Христа, значит, мы слышим перезвон колокольчиков Его присутствия в нашем сердце благодаря действию Святого Духа. Затем Павел говорит о дарах Духа. Каждый верующий получает дар или дары для служения другим. Если вы не научились использовать эти дары по назначению, то нанесете вред программе Божьей настолько, насколько имеете к ней отношение. Святой Дух дает дары, чтобы мы могли совершать служение в теле Христа. Далее, в 13 главе 1 послания Коринфянам, мы знакомимся с плодом Святого Духа. Здесь апостол отдает предпочтение плоду Духа над дарами Духа. То, что мы становимся любящими людьми, более важно в нашей активности и занятости. Конечно, необходимо и то, и другое, но одно важнее другого. А если точнее, одно не может быть без другого. Павел говорит, «Я покажу вам путь еще превосходнейший». Это путь любви. Богословы называют любовь плодом Духа, потому что в послании к Галатам апостол детально излагает, из чего состоит плод Духа. Когда мы читаем послание к Галатам, 5 главу, с 22 стиха, то видим, что плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Все эти добродетели проистекают из любви, являющейся ключом к познанию основного свойства Божьего. 13 главе очевидно превосходство любви, благодаря которой Дух Божий действует в нас, открывая характер Христа. То есть, имея любовь, вы становитесь обладателями всех других качеств плода Духа. Вот путь, на котором таинственное становится возможным и досягаемым. Бывают и подделки любви. Тот самый случай, когда любовь, которой нет, начинают изображать. Апостол Павел говорит в послании к римлянам в 12 главе, в 9 стихе, «Любовь да будет непритворна». Любовь между членами церкви должна быть искренней, а не лицемерной. Показная парадная любовь исчезает мгновенно с изменением ситуации, что является свидетельством омертвления членов церкви. Откровение, 3 глава, 1 стих. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Любовь, о которой говорит Павел, это не эрос и не филия, но агапе – самоотверженная любовь к другому человеку. Агапе – это божественная любовь, побуждающая христиан так любить людей, как их любит Бог. Свидетель верный и истинный не находит, чтобы дела Сардийской церкви были совершенными пред Богом. Что это значит? В их делах не было любви. В своей Нагорной проповеди Иисус ясно изложил мотивацию людских поступков. Евангелие от Матфея, 5 глава, 45 стих, 45 по 48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Такой род любви невозможен, если мы прежде всего не полюбим Бога. Всякая попытка любить этой любовью агапы без того, чтобы возлюбить своего Бога, будет подделкой любви, притворной любовью. В Евангелии от Матфея, в 22 главе, мы читаем: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» И Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Многие из нас стараются любить ближних, что без любви к Богу оказывается невозможным. Почему? Потому что любовь исходит от Бога. Когда мы читаем послание к римлянам, 5 главу, 5 стих, то видим: «А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Мы никогда не сможем любить других людей, если прежде не полюбим Бога. Любить Бога нетрудно, потому что все, что нам необходимо осознать, насколько Он возлюбил нас, свое творение, и насколько удовлетворил наши нужды. Евангелие от Матфея, 5 глава, 45 стих. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Но превыше всего и сверх всего, что Он сделал для нас своей любви, отдал Своего Сына Единородного, чтобы искупить нас». Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Его любовь исцеляет наши сердца и удаляет чувство одиночества и вины. Любовь Божья призывает нас к себе и дает нам право называться и быть Его детьми. И этого всего действительно так много, чтобы любить Бога. Но в любви к Богу у нас пробуждается способность и людей любить. Поэтому, что очень важно при чтении 13 главы, что любовь агапе – это сверхъестественная способность божественной любви. То есть высший род любви или вид любви, основанный на принципе, а не на чувствах. Такая любовь развивается из уважения к прекрасным свойствам любимого. Примером может служить любовь между отцом и сыном. Иоанна, 15 глава, читаем 10 стих, 17 и 26. Это искупительная любовь к падшему человечеству. А также особые свойства этой любви проявляются в отношениях между христианами. Когда мы читаем Евангелие Иоанна, 13 главу, 34 и 35 стих, то видим, любовь Божия, она является отличительным признаком Церкви Божией на земле. И мы также читаем в 1 Иоанна, во 2 главе, в 4-5 стихе, что любовь Божия проявляется в соблюдении Его воли, любовь к Богу проявляется в соблюдении Его воли и многое другое. Таким образом, божественная любовь агапе направляет наш интерес к другим и производит соответствующие поступки. Например, может помочь полюбить тех, кто нам не привлекателен и не вызывает никаких чувств. Такова сила Святого Духа, проявленная в божественной любви. Любовь агапе не смешивается с чувствами и эмоциями, чем бесконечно удивляет человека. Поэтому нам так важно знать изложение любви апостолом Павлом. Многие учат 13 главу 1 послания Коринфянам на память. Если вы помните, эта глава написана Павлом после того, как он говорил о крещении верующих Святым Духом, что делает их частью тела Христа. Всех, без исключения. Это то, о чем Христос сказал: «И вы во мне». Верующие во Христа напоены Духом Святым, который пребывает в них. Это также является исполнением слов Христа: «И я в вас». Благодаря чему мы получаем способность любить. Все, что Павел хотел здесь сказать, выразилось в словах: «Если вы имеете способность любить, любите друг друга». Любовь – все и во всем. Поговорим о преимуществах любви. Чтобы ободрить нас, Павел указывает на некоторые свойства любви, которые он противопоставляет обычным вещам, высоко ценившимся в Коринфе, как и в современном нам мире. Первое – способность общения. Коринфяне ценили общение. Они испытывали наслаждение от красноречия и обожали ораторское искусство. Особенно приводил их транс дар языков, способность говорить на которых, языках, никогда не изученных до ныне, представляла силу Святого Духа, чтобы молиться и прославлять Бога. Так как они придавали весьма большое значение этому дару, как и многие сегодня, Павел начинает именно с этого. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». Нет и намека на то, что дар гласолалии идентичен тому, что Павел определяет как языки ангельские. Многие сегодня утверждают, что дар языков дает возможность говорить языками ангельскими. Но Павел говорит не о возвышенном языке ангелов. Ясно, что это произвольное предположение. Ангелы общаются друг с другом, но мы не знаем, как это происходит. В Библии об этом ничего не сказано. Это единственная ссылка в Писании на ангельские языки. Но самое блестящее проявление дара языков и даже способность говорить ангельскими языками не принесут ни чести, ни пользы тому, кто обладает этими дарами, если они не соединены с любовью или не проявляются в любви. Все, что Павел хотел сказать здесь, так это то, что любить ближнего более важно для христианина, чем способность говорить на языках земли или неба. Поэтому следует направить стремление христиан не к дару языков, а к дару любви, наивысшему дару из всех даров. То есть нам необходимо учиться любить. Общение без любви – абсолютно бесполезная вещь. Затем он сравнивает любовь с двумя другими способностями, которые были весьма почитаемыми в Коринфе – сила знать и действовать. «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви – то я ничто». Теологически мужчины и женщины, имеющие способность распознавать и понимать тайны, греческое мистерия, тайны Писания, раскрывать непостижимое и отвечать на вопросы Библии – это пророки. Грех настолько извратил духовную природу человека и притупил его разум, что Господу угодно было через пророков открывать свою волю людям. Часто можно слышать вопрос: почему Бог не убил дьявола? Где Каин взял себе жену? Почему Бог допускает в мире трагедии и несправедливость? Павел говорит: если бы я мог ответить на подобные вопросы, или если бы смог объяснить все тайные намерения Божьи, но у меня не было бы любви, то я ничто. Не поможет и религиозное рвение. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Существует множество причин, почему люди от чего-то отказываются. Временами они делают это, потому что глубоко озабочены определенными нуждами. Они готовы чем-то пожертвовать для того, чтобы оказать помощь. Но часто люди отказываются от чего-то из корыстных побуждений, эгоистичных причин, хотя это и выглядит щедрым даром. Если человек жертвует большую сумму денег для бедных, не испытывая при этом никаких чувств к ним, кроме дрожи над своим кошельком, принесет ли это ему пользу? Нет. Потому что люди жертвуют либо из корыстных побуждений, чтобы все видели и хвалили, либо из чувства милосердия и сострадания к людям. Таким образом, вы можете все. Вы можете впечатлить людей своими жертвами, пожертвованиями, чтобы обратить на себя внимание. Или облить себя бензином на площади, чтобы совершить акт самосожжения. Это наивысшая жертва, но без любви она ничто. В дни Павла не было принято казнить сожжением. Обычными средствами казни в его дни было побитие камнями, распятие или обезглавливание мечом. Возникает вопрос, почему апостол говорит о тщетности жертвы самосожжения? Потому что предающие себя на мучение в огне без любви не имели надежду на вечную жизнь. А это означало, что для них все потеряно, несмотря на то, что сожжение, являющееся одним из самых мучительных видов смерти, и указывало на самый высокий дух самопожертвования. Если некоторые усматривали в этих словах апостола пророчество о христианах во дни Нерона и последующие времена, то Павел все-таки желал предостеречь от заблуждения, будто мучением в огне можно обрести особое благоволение Божье. А в первом столетии, возможно, были и такие христиане. Бог принимает от людей лишь то служение, которое основано на любви. В день суда все будет оценено, но дары без любви – ничто. Любовь превыше и драгоценнее всех остальных даров Духа. И Павел подчеркивает это. Если вы не стремитесь научиться любви, ваша жизнь пройдет мимо вас, несмотря на величайшие достижения, которые могут оказать впечатление на людей. Практическое применение любви очень важно для нас. Мы читаем 4 стиха по 6. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а срадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит». Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Любовь – это не нечто недоступное людям. Это не просто идеал, о котором можно только мечтать. Любовь может проявляться в обычных жизненных ситуациях. Нет ничего более полезного, чем прочтение этой главы с последующими вопросами. Возрастаю ли я в любви? Стал ли я более милостивым, сострадательным и вежливым к людям? Чем должны измеряться ценности моей жизни? И так как наивысшей жизненной целью христианина является научиться действовать любви, проверим это путем замены слова «любовь» в этом отрывке на слово «Иисус». А затем вместо имени Иисус поставим свое имя. И что мы читаем тогда? Получается ли у нас отобразить характер Иисуса? Из контекста всего послания мы видим, что Павел противопоставляет любовь гордыне, эгоизму и зависти, которые были у членов Коринфской церкви. Так как они не замечали успехов других, их благословений и даров, и которые не были удовлетворены ни тем положением, которое занимали, ни открывающимися перед ними возможностями, но стремились лишь к большему признанию. Не таким был Господь наш Иисус Христос в своей земной жизни, спокойно выполняющий свою работу, которой Он был призван. Он радовался духовному росту и успеху людей. Он вселял уверенность в робкие сердца, мудро и чутко наставлял их. Он не стремился придавать чрезмерное значение своему служению и не ставил себя в исключительное положение. Любовь лишена хвастовства. Иисус никогда не стремился к признанию со стороны людей и, более того, не отстаивал своих прав. Он отдал свою репутацию и результаты своих трудов на Божье усмотрение. Это то, о чем

эгоизм некоторых христиан, как в Коринфской, так и во многих современных церквях. В любви Божьей нет места утверждению собственных прав или пренебрежительному отношению к дарам Святого Духа, или зависти к успехам братьев и сестер, или нечуткому отношению к немощным вере. Любовь Божья обращает наш взор на нужды и интересы окружающих людей, в отношении к которым мы можем быть несправедливыми. Тогда любовь Божья призывает нас с помощью Его благодати бороться с мраком, воцарившим в нашем сердце. Апостол предлагает каждому проверить себя. Любовь долготерпит. Долготерпение – это непоколебимая выносливость прежде всего. Это терпение в отношении к людям, а не терпимость перед обстоятельствами. Долготерпение в мире, где господствует нетерпимость, ценное качество. Хризостом говорил, что это слово применимо к несправедливо обиженному человеку, который мог бы легко отомстить за обиду, но все же не сделал этого. Долготерпение характеризует человека, который продолжает любить ближнего, хотя тот ничего иного не заслуживает, кроме гнева. В наших отношениях с людьми, сколь бы недобрыми они ни были и как бы оскорбительно себя ни вели, мы будем проявлять то же долготерпение, какое Бог проявляет к нам. Вот почему долготерпение – это признак силы. Долготерпение является состоянием ума, которое позволяет человеку оставаться спокойным и с терпением переносить угнетение, клевету и преследование. Никто не относился к Линкольну с таким презрением, как Стентон, называвший Линкольна низшим коварным клоуном и давшим ему кличку «Подлинная горилла». Он везде говорил, что Дюшелю поступил неразумно, отправившись в Африку и исколесив ее, чтобы поймать гориллу. Ведь эту гориллу можно было просто найти здесь, в Америке. Линкольн ничего не ответил и назначил Стентона министром обороны, потому что он лучше всех знал это дело, продолжая обходиться с ним крайне вежливо. Прошли годы. В ночь, когда Линкольн был убит в театре, в комнате, где положили тело президента, стоял тот же самый Стентон. И, смотря сквозь слезы на тело президента, говорил: «Здесь лежит величайший из руководителей, какого когда-либо видел мир». Долготерпение обозначает также состояние ума, которое позволяет человеку оставаться спокойным и с терпением переносить угнетение, клевету и преследование. Далее, любовь милосердствует. Быть милосердным – значит быть добрым, чутким и ласковым. Когда Святой Дух побуждает верующего проявлять сочувствие и участие по отношению к страданиям и затруднениям ближнего. Именно в милосердии любовь делает очевидной свою суть. Человек, искренне любящий другого, будет добрым, чутким, снисходительным к нему и преисполнен желания содействовать его счастью. «Любовь не завидует, — говорит апостол, — завидовать, ревновать либо в положительном, либо в отрицательном смысле, проявлять недобрые чувства по отношению к тем, кто наделен большими преимуществами, что непременно приводит к распрям и разделению». Все это противоречит учению Христа, который призывает людей любить друг друга и быть едиными. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 12 стих. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». 17 стих и 22 стих. «И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино». Зависть является одним из самых жестоких и унизительных человеческих чувств. Именно зависть привела Люцифера к падению. Он старается посеять ужасные семена зависти в сердце каждого человека, чтобы все, как и он, погибли. Вытеснить из сердца зависть может только любовь. Впрочем, довольство тем, чем наделил нас Господь, нисколько не мешает нам искренне стремиться к получению больших даров и познанию пути любви, который назван Павлом превосходнейшим путем.

любовь также не превозносится. Превозноситься – значит быть тщеславным. Любовь не возносит себе хвалы, она скромна. Тщеславному человеку не достает терпения выслушивать разговоры о достоинствах других. Тот, в чьем сердце истинная любовь, вспоминает о жизни и смерти Иисуса. Любовь, которая даруется Святым Духом, взирает на всякое добро, исходящее от Бога. Таким образом, в сердце такого верующего не может быть места гордости. Любовь не гордится. Гордиться, превозноситься, метафорически раздуваться, взрываться. Любовь не раздувает человека тщеславием. Она не ведет его к самодовольству или самовозвышению. Именно тщеславие и самодовольство приводит человека к чувству гордости. Коринфяне весьма гордились своими познаниями, способностями и полученными дарами Святого Духа. Это и приводило к распрям и ссорам. Любовь же никогда не мнит о себе высоко и не ищет похвалы от людей. Любовь также не бесчинствует. Слово «бесчинствовать» – поступать неприлично, недостойно. Именно гордость приводит к бесчинствам. Бесчинствовать, быть нагим. Любовь никогда не бывает ни тактичной, грубой или неприличной. Она никогда не позволит себе оскорбить чувства другого человека. Христос всегда чутко относился к чувствам людей и был со всеми обходителен, кроме лицемеров. Каждый истинный последователь Иисуса при всех обстоятельствах жизни будет вести себя тактично, не позволяя порывам своего плотского сердца выливаться в резкие, грубые и оскорбительные слова. Любовь всегда стремится к тому, что справедливо и пристойно во всех сферах жизни. Она будет избегать всего того, что может оскорбить или омрачить истинную радость ближнего. Павел, несомненно, намекает на неприличное поведение некоторых коринфян на богослужениях. Любовь устраняет всякий фанатизм и неуравновешенность характера, которые ведут к необузданному проявлению чувств и таким образом позорят дело Божье. То, что любовь никогда не бесчинствует, свидетельствует о том, что она всегда контролируется разумом, который, в свою очередь, находится под руководством Святого Духа. Мы продолжим исследование этой темы в следующий раз. Да поможет нам Господь, чтобы мы стремились к этому дару, чтобы мы ревновали о даре любви, чтобы мы алкали и жаждали любви Божией, которая может наполнить сердце христианина так, что он будет любить Бога и ближних и будет солью и светом в этом греховном мире. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
2: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! В наше время люди все чаще требуют соблюдения их прав. Но давайте подумаем, каким конфликтом приводит знание этих прав и чем права отличаются от обязанностей. Зачем я говорю об этом? Дело в том, что защита своих личных прав ведет к конфликту и к стрессу. Чаще всего, когда вы вступаете с кем-то в личный конфликт, это происходит от того, что вы считаете, что этот человек нарушил какое-то ваше личное право. Вы не обязательно думаете именно так. Все происходит инстинктивно, но если вы тщательно проанализируете, прокрутите назад конфликт, из-за чего он произошел, то чаще всего вы обнаружите то, что он разгорелся из-за какого-то права, имеющегося у вас и которое было нарушено. Я предлагаю вам книгу «Исцеление личности» доктора Пола Турне, весьма уважаемого психиатра, который разбирает проблему стресса на фоне того, когда люди спорят о соблюдении или несоблюдении каких-то личных прав. Он приводит следующий случай из собственного опыта, очень такой банальный, но это повседневно часто может происходить в нашей жизни. Однажды воскресным утром его жена попросила выгулить собаку. Но вы знаете, в воскресенье люди хотят выспаться довольно-таки хорошо. Собака не ждала. И жена, по сути, они договорились перед этим. Ее очередь была гулять с собакой. Но она сказала: «Милый, ну погуляй, пожалуйста». И вот Пол Турне встает и идет гулять с собакой. Его посещает мысль, он раздумывает про себя: у меня есть право поспать воскресным утром подольше. Он, наверное, даже не отдавал себе отчета в том, что существует подобное право, пока оно не было нарушено и не привело вот к такому конфликту. К необходимости вставать и примешивать к этому жалость себе, как говорит он дальше, я снова лег в постель. Но негативные мысли все время крутились у меня в голове. В результате я не мог опять уснуть. Из-за этого у меня появились негативные мысли и недовольство. И теперь его задачей было определить, какие из его представлений превратили простую просьбу в источник охватившего его неприятного раздражения. В этом случае Пол Турне признал, что у него действительно было представление, порождающее стресс, которое изрядно раздуло простую просьбу жены выгулить собаку в целую эпопею. Убежденность, что он родился с этим неотъемлемым правом поспать в воскресенье утром подольше. Так вот, представление доктора Турне о том, что он обладает этим правом поспать подольше, превратило простую нейтральную просьбу его жены в настоящее переживание для него лично. Вы знаете, точно подобное может происходить каждый раз у нас в разных ситуациях. Доктор Турне применил в своей жизни в последующем принцип. Он осознал, что мешало ему уснуть. Не его утренняя прогулка, потому что он погулял по свежему воздуху и чуть-чуть взбодрился, а то, что у него сформировались неправильные мысли. Обратите внимание, что происходит в человеке. Он осознает настоящий раздражитель, что не просьба жены, а его собственное представление, порождающее стресс. Но что нужно сделать в данном случае? Вы знаете, вы ничего не сделаете, если у вас въевшееся природное право, и вы каждый раз с пеной у рта отстаиваете это право. Но вы можете усомниться в этом праве и сказать, что это не так, что вы добрый человек, вы хотите выручить своего товарища, вы хотите помочь своему спутнику по жизни немножко дольше поспать. Вы тем самым усомнитесь в этом праве. Когда это сделал Пол Турне и понял это, он мгновенно уснул. «Я пал жертвой собственного отношения, — говорит он в дальнейшем, — а не обстоятельств. Поняв это, я сразу же уснул». Конечно, испытать подобное и выйти победителем из данной ситуации – дело непростое. Можно много размышлять, анализировать, заниматься теорией, как это сделать в своей личной, собственной жизни. Когда вы с кем-то повздорили, напрягите внимание, прокрутите конфликт назад, посмотрите, не нарушено ли было ваше личное какое-то право, которое для вас считаемо самым важным, неотъемлемым и незыблемым. Таким образом, можно довольно точно выяснить, на что вы предъявляете свои права. В подобных мелочах использование права очень поможет нам духовная составляющая. Я хочу представить с вами на минуточку, а какие права по отношению к нам имеет Бог? Я думаю, что это должно задеть нас за живое. У него есть права или у Бога нет прав? Вы знаете, мы знаем о Боге из Священного Писания, что Он имеет право царя, Он имеет право судьи, право Творца человечества. Он может потребовать права беспрекословно, бесконечно, чтобы Ему подчинялись. Может Он это иметь, это право или нет? Что считают люди, когда они представляют Бога? Может быть, самое разное. Но я хотел бы посмотреть с вами на источник того права, которое имеет Бог, и как это право Бог изменил на обязанность. И в этом случае нам нужно сконцентрироваться на личности, божественной личности Иисуса Христа. Он пришел в этот мир, как читаем мы в Библии, оставив свое право судить. И когда люди спрашивали его, для чего пришел Сын Человеческий, он отвечал им, как записано в Евангелии от Луки, 19 главе и в 10 стихе, «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Пришел в человеческом облике, оставив свои божественные права, свои регалии в человеческом естестве, чтобы принести все искушения, которые переносит человек. А вот вопрос, ему это надо было? По какому такому праву он это делал? Но ответ мы находим опять-таки в Священном Писании. Это послание апостола Павла к евреям. «Ибо мы имеем такого Христа, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». А дальше мы узнаем, что Христос умирает на Голгофе. За свои грехи? Нет. Он умирает в тяжелых муках за грехи наши. По праву мы должны были умереть за наши грехи. Но Он пришел в этот мир для того, чтобы спасти погибшее. И я скажу вам, это не право, а это обязанность любви, которую проявил Бог к человеку. И принимая христианскую обязанность с верой во Христа, мы изменяем вот эти вот корыстные эгоистические права. И тогда мы возрастаем в человека любви. В следующем занятии мы как раз-таки посмотрим с вами самые зловредные эгоистические права, с которыми каждый раз мы живем, жалуемся, раздражаемся и конфликтуем. И все эти права мы можем оставить благодаря правильному христианскому мировоззрению. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Так написано. Тора. Первые пять книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
1: Итак, мы продолжаем наше исследование Торы, пророков и Писаний. И сейчас мы уже углубились достаточно в законы второзакония, разобрав в частности особенности законов, которые регулируют нормы поклонения Богу в святилище уже тогда, когда израильский народ находится в земле обетованной. Сейчас следующий этап, следующая коллекция законов, и она называется, это недельная глава, «Шофтим», или «Судьи». Мы уже встречались с этим корнем в другой недельной главе, которая называлась «Мишпатим». «Шофет» – это «судья», а «Мишпат» – это «суд». То есть в книге «Исход» Господь давал определенные постановления и положения, которые не были введены в действие. Мы уже говорили, например, о том, как Господь заложил через Моисея положение о том, что человек, убивший непреднамеренно, он не должен быть караем смертью. Но мы увидели только в книге чисел, как это положение вводится в действие, когда Господь учреждает 6 городов, куда мог убежать убийца, городов убежищ. И вот здесь у нас целый ряд положений, которые нам позволят прояснить очень многие вопросы. В частности, вопросы, связанные с высшей мерой наказания за целый ряд преступлений, которых мы читали уже в предыдущих недельных главах и будем читать в этой недельной главе. И вот это, пожалуй, является одним из самых сложных моментов, сложных тем. Почему? Потому что, с одной стороны, у нас есть положение Конституции. Конституция у нас – это откровение, она говорит в заповедь четко – «не убей». Именно на основании этой заповеди многие западные философы аргументируют запрет на смертную казнь. В частности, в Европе смертная казнь вообще не применяется и не существует. Преступник может получить максимум пожизненное тюремное заключение, а в Соединенных Штатах она то отменяется, то вводится, об этом постоянно идут разговоры. Есть штаты, которых не так сильно она вводится и зачастую откладывается. Например, в штате Техас она сразу же вводится, и преступника казнят буквально в течение очень короткого времени. Что же делать Библии с этим? Что ж, давайте разберемся. Ибо здесь, в этой главе недельной, у нас есть ответ. Потому что эта недельная глава описывает нам механизм, как осуществляется судебный процесс. Итак, она начинается у нас в книге Второзакония, 16 глава, с 18 текста. «Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным». «Не извращай закона, не смотри на лица, не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правды. Правды ищи, дабы был ты жив и овладел землею, которую Господь Бог дает тебе». Вот это принцип. Эти уже слова когда-то были произнесены. Еще Иофор предложил Моисею поставить в народе судей. Это одна из основных ветвей власти в теократическом государстве Израиль. Ветви, которая не сохранилась в Новом Завете, ибо нет такого дара. Все же в новозаветней церкви все регулируется духовными дарами. А дара судейства в Новом Завете никто не имеет. Более того, Иисус говорит: «Не судите, да не судимы будете». И поэтому апостол Павел говорит конкретно: «Аз воздам», цитируя слова из псалмов. Вот это разница между теократическим государством Израиль и новозаветней церковью, глава которой Иисус является и царем, и первосвященником, и судьей. Как об этом он сказал в Евангелии от Иоанна: «Ибо Бог, Отец, дал Сыну судить мир». То есть сегодня все три ветви власти объединены в одном лице. Если здесь, в теократическом государстве, Господь делегировал священничество и судейство народу, оставаясь при этом царем, а уже когда израильский народ потребовал себе царя, то и делегировал даже царские полномочия, то в Новом Завете все три полномочия, все три ветви власти сосредоточены в одном Иисусе. И священничество, и судейство, и царство. Что ж, давайте посмотрим, как решается и как работает судья в Израиле. Второй текст 17 главы. «Если найдется среди тебя в каком-либо из жилищ твоих, которые Господь Бог твой дает тебе, мужчина или женщина, которая сделает зло перед очами Господа, Бога твоего, приступив завет его, и пойдет, и станет служить иным богам, и поклонится им, или солнцу, или луне, или всему воинству небесному, чему я не повелел, и тебе возвещено будет, и ты услышишь, то ты хорошо разыщи, если это точная правда, и если сделана мерзость сия в Израиле». Первое, что следует заметить, это слово «ты». В данном случае слово «ты» не относится к какому-то конкретному израильтянину, а относится к народу израильскому. И, соответственно, относится к тем структурам, которые Господь сказал поставить. Поставь судью, поставь надзирателя. То есть исследуй это законным путем. Не просто занимайся какой-то самодеятельностью. И дальше написано: «То выведи мужчину того или женщину ту, которые сделали зло сие, к вратам твоим, и побей им их камнями до смерти». Опять же, продолжается выражение «ты». То есть мы уже увидели, что в данном случае это указание «ты» реализовывается через систему судебной власти. Как работает система судебной власти? И вот здесь у нас написано: «По словам двух свидетелей или трех свидетелей должен умереть осуждаемый на смерть. Не должно предавать смерти по словам одного свидетеля». Вот это очень важный текст, который указывает на то, как работает судебная система. В израильской судебной системе не работают косвенные улики. Должен быть свидетель, который покажет пальцем. И не один, а два. Одного свидетеля придет, говорит, вот то и то было сделано. Недостаточно. Давайте посмотрим, как это повторяется еще в 19 главе, 15 тексте. Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в каком-либо вине, в каком-либо преступлении, в каком-нибудь грехе, которым он согрешил. При словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело. Видите, очень жесткая система. А дальше у нас прописывается реализация конституционного положения, которое заложено у нас в статье 9, где написано «Не лжесвидетельствуй против ближнего твоего». В данном случае мы понимаем, к чему теперь это относится. И вот дальше у нас есть подзаконный акт, который объясняет, а что будет человеку, который лжесвидетельствует. Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении, то пусть предстанут оба сии человека, у которых тяжба пред Господа, пред священника и пред судей, которые будут в те дни. Судьи должны хорошо исследовать. И если свидетель тот, свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему. И так истреби зло из среды себя. И прочие услышат и убоятся, и не станут впредь делать такое зло посреди себя. Да не пощадит его глаз твой, душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. Мы где-то уже эти слова читали. Но читали их в другом контексте. В контексте необходимости возместить ущерб. И мы говорили о том, что эти слова, конечно же, буквально воспринимать нельзя. Точно так же, как в Евангелии от Матфея, 5 глава, в Нагорной проповеди, Иисус говорит, «Если соблазняет тебя глаз, то вырви его». Я не видел еще ни разу ни одного одноглазого христианина, вырвавшего себе глаз, если какое-то было искушение. Здесь мы видим тот же самый принцип. Это принцип равного возмездия. Око за око, зуб за зуб. И в данном случае этот принцип, опять же, не входит в противоречие с Нагорной проповедью, потому что этот принцип прописан у нас в контексте судебной системы как мера наказания для лжесвидетеля. Интересно, как в Талмуде, в трактате Санедрин у нас раскрывается процедура вот этого возможности узнать о лжесвидетеле. Когда осуждаемого, осужденного ведут на казнь, то впереди идет глашатай, который говорит «тот-то и тот-то совершил такое-то и такое-то преступление». Свидетели те-то и те-то. Именно поэтому выводят за ворота города, чтобы было достаточно времени, чтобы все услышали. И если у кого-то есть информация о том, что человек осужден через ложное свидетельство, то люди смогут прийти и сказать, что вот этот свидетель является ложным свидетелем, и дело успеют вернуть на доследование. Вы видите, что это не простая система самосудов, что это не просто так себе делается. Я помню, когда-то я повел одного своего друга, христианина, в синагогу. И он ходил, я ему показывал все, и это в синагоге, и все разные вещи в синагоге я ему показывал, а он все озирается как-то подозрительно и озирается. А потом мы вышли, я говорю, что ты там искал? Он говорит, а камни где? Несчастный начитался эти книги Торы и не разобрался в них, и пришел к выводу, что евреи только и занимаются, что побивают камнями за любую провинность. Вы видите все эти законы, вы видите, насколько они серьезны, вы видите, насколько они все имеют определенное предохранение и защиту. И все это является свидетельством того, как в Талмуде уже позднее мудрецы записали, что смертная казнь в Израиле приводилась в исполнение очень редко. Говорили об одном из царей иудейских первого века до нашей эры, Александра Яная, что при нем было казнено 4 человека, и его называли кровожадным. А почему приводилась в исполнение смертная казнь очень редко? А по одной простой причине. Еще раз мы смотрим, что дело может состояться только при 2 или 3 свидетелях. А что это значит? А это значит, что в отличие от сталинской системы, где Вышинский, будучи прокурором, отрицал презумпцию невиновности, и человека считали виновным, если он признал свою вину, то в Библии человек не может инкриминировать себя на смерть. Если человек признался в своем грехе, то он мог бежать во святилище к жертвеннику и там найти прощение. Исключение составлялось, исключение было только если человек кого-то убил преднамеренно. Именно поэтому в книге Исход, 21 глава, у нас написано, что если кто умертвил брата своего коварно, то его и от жертвенника надо было брать. А в остальных случаях, если человек раскаивался в своих преступлениях, он мог идти к жертвеннику и не дожидаться, пока найдутся 2 свидетеля, которые приведут его на суд и начнут его судить по их показаниям. Вот он-то и выбор. Вот она грань. Если ты осознаешь свою вину, у тебя проблем не будет. Но если ты прячешься, то если найдутся 2 свидетеля, то может оказаться поздно. Но еще один момент есть здесь. Еще одна возможность дает Господь, прежде чем смертный приговор будет объявлен и приведен в исполнение. Мы уже говорили в прошлой недельной главе, что ни в Израиле не было палачей. Кто побивал камнями человека? Ответ вот. В 17 главе книги Второзакония. «Рука свидетелей должна на нем быть прежде всех, чтобы убить его». Потом рука народа. Свидетель, который показывает в суде пальцем, он и должен был побивать камнями. Талмуд объясняет нам, как это происходило. Осужденного подводили к скале, и свидетели должны были его столкнуть с обрыва и кинуть потом два больших камня. Это должен был сделать свидетель. Кстати говоря, именно поэтому, когда Иисус в синагоге объявил себя Мессией, его повели к обрыву. Но, конечно же, тогда, когда Иудея находилась под римской оккупацией, римляне запрещали приводить смертные приговоры в исполнение. Именно поэтому Иисуса, осудив на смерть в Синедрионе, отвели сначала к Ироду, а потом к Пилату. Потому что задача была найти того, кто приведет смертный приговор в исполнение. То есть свидетель фактически, который указал пальцем, на нем лежала ответственность. Ты показал, ты же и убьешь. А что это означало? А это означало, что если я являюсь свидетелем преступлений, то я, наверное, пойду и поговорю с человеком и скажу: ты ж пойди в храм, ты ж пойди раскайся, прежде чем я что-то сделаю. Вы видите, что нет здесь противоречия между тем, что говорит нам Евангелие, которое тоже обязывает сначала поговорить с человеком один на один, а потом выносить это на собрание. Любой свидетель, понимая, что эти те же самые принципы, они выражаются просто другими словами. И просто, если Иисус говорит более таким простым духовным языком, то Моисей говорит просто очень жестким юридическим языком. И вот именно это давало возможность человеку раскаяться. Свидетель мог говорить с человеком. Свидетель мог увещевать человека, но, естественно, если человек не поддавался никаким уговорам и увещеваниям, а распространял зло, то вот тогда приходило в действие слова: ликвидируй зло. Что оставалось делать, если человек это пропагандировал и не желал каяться? Но вся возможность человеку была предоставлена. То, что должны были сделать свидетели, описано нам в Талмуде. После того, как свидетели убеждались, что камни попали в человека, они должны были спуститься туда, куда упал этот человек, и поднять его тело, и принести к воротам города, и на какое-то короткое время повесить это тело на древе. Об этом уже однажды говорилось, когда Моисею Бог сказал: определенных людей повесить на древо. Никогда не вешали живых людей. Вешали их тела после побиения камнями, для того, чтобы всем было видно, что это преступник, который проклят. Именно об этом написано: проклят тот, который висит на древе. После этого этого преступника должны были эти же свидетели захоронить в специальной могиле, в специальной пещере, где захоранивали таких преступников. Назывался он «Гроб со злодеями». И об этом что-то тоже написано в книге пророка Исаии, 53 глава, где говорится о страдающем рабе, что ему уготовили гроб со злодеями. Но, правда, так как никого не было среди осуждавших его, чтобы сделать то, что должен был делать истинный и честный свидетель, Иисус оказался похороненным у богатого. Но и на этом обязанности свидетеля не заканчивались. Свидетель... Через год два свидетеля или три свидетеля, кто выбрал, должны были прийти к этому гробу, отвалить камень, вытащить кости этого человека и перезахоронить его в семейной могиле. И только после этого они должны были подойти к родственникам этого осужденного и сказать: «В глазах Божьих мы все сделали верно и истинно так». Вот какая ответственность лежала на тех, от кого зависело исполнение смертного приговора. Не все так просто. Все это было заключено в железные рамки, ибо это был суд Божий. Вот почему для нашего чтения Гафтары мы снова рекомендуем главу, которая говорит о суде и о совершенном суде. Эта глава записана в книге пророка Исаии, 11 глава. И здесь у нас говорится об отрасли из корня Исеева, который, в частности, согласно 4 стиха, говорит: «Он будет судить бедных по правде и дела страдать решать поистине, жезлом уст своих поразит землю и духом уст своих убьет нечестивого». Об этом судье проговорил пророк Исаия, как о великом дне, когда уже суд будет доверен снова не человеку, а доверен будет Богу, который не совершит никакой ошибки. Если все-таки вот эта система имела очень много рамок и норм, которые следовало соблюдать, все равно она не могла быть абсолютно на 100% надежной. Только Господь является самым надежным и самым справедливым судьей. 1 Коринфянам 6 глава, говорящая о том, чтобы люди не шли судиться в мирские суды, говорит о Божьем суде, упоминая тот факт, что святым принадлежит судить ангелов, Павел также говорит о самом главном, о том, что грешники, воры, лихаимцы, пьяницы, злоречивые хищники и другие нарушители Божьего закона Царство Божье не наследует. Да, в церкви христианской не было человеческого судьи, ибо есть судья, которому Бог передал судить мир, и он уже решает вопросы праведности и суда на уровне не смертной казни земной, а на уровне вечной жизни. –

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
2: Для вас поют Анастасия и

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья. Мы рады видеть сегодня каждого из вас. Рады всех видеть, кто пришел к нам. Мы рады приветствовать всех тех, кто смотрит нас в онлайн-трансляции на YouTube или через социальные сети. Мы рады приветствовать каждого из вас на нашей онлайн-конференции «Территория реальности». Давайте немножечко вспомним о том, что у нас было до этого. О наших первых встречах. Наш первый специалист, музыкант и композитор, молодежный пастор Павел Жуков раскрывал нам такие важные темы, как отношения между парнем и девушкой. И также он говорил об отношениях в целом, а также о том, что азарт и адреналин сегодня – это не только лишь спорт, как мы привыкли. Наш второй специалист, психолог Мария Вачева, затрагивала такие важные темы, как интимные отношения между парнем и девушкой, об сексуальном воспитании, а также вопрос о красоте, о татуировках, о пластике, о нашем теле. Сегодня же мы с вами будем говорить об искусстве. Об искусстве как о призвании. Когда молодые люди начинают заниматься творчеством, будь то рисованием, музыкой, танцами, они должны понимать и давать себе ответ на один из самых главных вопросов. Какой? Для чего? Для чего им это нужно? Кто-то меняет профессию и начинает этим заниматься только лишь творчеством. Кто-то оставляет это как хобби, занимаясь это, может быть, отдушину находит себе в этом. Кто-то преподает, кто-то какие-то грандиозные проекты закатывает, а кто-то просто критикует. Сегодня нам разобраться в этих вопросах поможет специалист, священнослужитель, музыкант, наставник Вадим Качкарев. Встречайте.
2: Здравствуйте.
1: Вадим Николаевич, вы сильная творческая личность и в то же время священнослужитель. Слава Богу, что вам удается совмещать эти два понятия. Угу. Немножечко откройте нам тайну, о чем еще мы сегодня будем говорить.
2: Ну, я бы сегодня поговорил бы о высоком искусстве. Потому что сегодня есть определенные тенденции, особенно молодежи. Угу. И мне бы очень хотелось бы направить

0: взгляда на настоящее, а не на подделку.
1: Спасибо большое. Я передаю вам слово. И я приглашаю вас, а также наших онлайн-зрителей, на нашу территорию реальности.
2: Территория реальности.
0: Ну что ж, здравствуйте. Я очень рад вас видеть. Большое вам спасибо за то, что вы нашли время, пришли сюда пообщаться на очень-очень интересные темы. И как вы поняли, сегодня мы будем говорить об искусстве. И этому вопросу, конечно же, нужно уделить огромное внимание и огромное значение придать ему, так как все, что звучит вокруг нас, и все, что претендует каким-то образом на искусство, оно так или иначе очень серьезно на каждого из нас влияет. Скажу больше, даже каким-то образом формирует нас. Я благодарен Богу за то, что моя жизнь вся была и сегодня даже связана с музыкой. Когда-то я возмечтал стать музыкантом, будучи еще ребенком. Первым моим музыкальным инструментом был аккордеон. Великолепный инструмент, кстати. А аккордеонистом, с которого я брал, прям вот хотел играть, как он, был такой Ковтун, фамилия, может быть, кто-нибудь помнит. Сейчас уже практически его не видно нигде, но это был великий музыкант, очень хороший аккордеонист, с которого я брал пример, хотел играть, как он. Потом в мою жизнь пришла ударная установка. Я стал барабанщиком, стал серьезно заниматься этим, играть в коллективах на ударных инструментах. И вот в один прекрасный день я дома сидел, слушал записи и услышал звуки саксофона. Ну, конечно, я так влюбился в этот инструмент, что просто своей жизни уже не представлял без него. Я помню, тогда я пришел домой, прибежал, я говорю: «Папа», а мне тогда было, наверное, лет 14. Вот. Я говорю: «Папа, я так хочу играть на саксофоне». Правда? Рядом с нами в соседнем подъезде жил человек, который... жизнь которого была связана со сценой. Он был конферансье знаменитый в нашем городе. Он выступал со знаменитыми, вел концерты знаменитостей. Вот. И они были друзьями, мы с его сыном дружили. Мой папа позвонил ему и говорит: «Алик, слушай, нет ли у тебя педагога, который мог бы Вадима научить играть на саксофоне?» Он говорит: «Есть. Вы знаете, мне так повезло, что я, ну, как бы так конкретнее выразить, я полностью погрузился в этот инструмент, стал его изучать, стал репетировать, тренироваться. И через месяц уже, через месяц занятий я со своим преподавателем мог сыграть знаменитую мелодию. Если кто-то когда-то из вас видел фильм «Долгая дорога в дюнах», вот, там была прекрасная мелодия, и наша певица знаменитая Алла Пугачева пела эту песню. Я вам скажу на бис. Может быть, вы знаете эту песню. Я эту песню сыграл с моим преподавателем. И я был счастлив, что я уже что-то могу на саксофоне изобразить. Занимался до такой степени, чтобы мама меня два раза нашла в обмороке дома. Да, я просто терял сознание, реально. Столько, ну, это же духовой инструмент, и здесь тоже нужно с головой вот на нем заниматься. Я падал в обморок. Настолько я любил. Мне так хотелось быть великим музыкантом. Но великим музыкантом я стать не смог, потому что моя жизнь изменилась, и я сегодня являюсь пастором церкви. И я так счастлив, что мне повезло. Я научился играть на нескольких инструментах, да еще и стал пастором церкви. И мне сегодня от этого очень приятно, и я благодарю за это Бога. Музыка, она сопровождала меня всю жизнь и до сих пор сопровождает. Я стараюсь давать благотворительные концерты и собирать средства для больных детей. Вот. И меня, как музыканта, как человека, очень сегодня сильно тревожит тенденция, которая, в которую скатывается, склоняется молодежь, современная молодежь. Музыка, которую сегодня современная молодежь слушает. Я не хочу и не берусь сегодня говорить о том, что это плохая музыка или хорошая музыка. Мне очень хотелось бы подчеркнуть один очень важный момент, друзья мои. Музыка – это удивительное сочетание мелодии, гармонии и ритма. Музыка – это Божье творение. Бог является творцом этих семи нот, благодаря которым можно сложить, ну, просто великие мелодии, что и происходило на протяжении огромного количества лет, когда писали такие великие композиторы, как Бах, Бетховен, Шопен, Шуберт и так далее. Но что сегодня происходит? Вот это великое совмещение мелодии, гармонии и ритма сегодня используется очень часто просто для того, чтобы поразвлекаться. Хотя у музыки, как у искусства, есть очень серьезное предназначение. Музыка, она является частью воспитательного процесса, чтобы на этой земле жили целостные люди, целостные личности, способные получать от жизни все необходимое для счастливой жизни. Музыка в этом играет огромную, просто огромную роль. А вот мне интересно было бы, что вы вообще думаете о музыке? Вот вы, молодой человек, что вы думаете о музыке? Какая музыка вам нравится?
3: Классика.
0: Классика вам нравится, классическая музыка. Прекрасно, хорошо. Ну, давайте будем спрашивать сначала парней, а вас?
3: Не скажу, что я так разбираюсь в музыке, слушаю, что мне понравится.
0: Ну, например?
3: Да.
0: Не разбираем, да?
3: Я, собственно, в музыке не разбираюсь, слушаю песни, которые мне понравились.
0: Понравились,
3: но
0: да.
3: По большей части люблю христианские песни. Ага. Например, вот Светланы Маловой.
0: Ага, хорошо. Христианские песни, да? Вам нравится больше ритмичная музыка или спокойная, мягкая, плавная?
3: Зависит от настроения.
0: От настроения, хорошо.
4: Я хочу сказать, что мы сами просто, ну, зачастую музыку выбираем, вот как сказали, по настроению, и она сегодня может быть классикой, а завтра может быть какая-нибудь вообще Рамштайн какой-нибудь.
0: Хорошо. А что девушки думают на этот счет?
5: Для меня в музыке важны, наверное, две ключевые вещи. Чтобы было гармонично, чтобы там не было какого-то диссонанса, ага, того, что мне не нравится. И чтобы был текст хороший, ага, который бы мне как-то откликался. Ну,
0: то есть даже речь идет о песне, да?
5: Да, ну больше о песне. Даже если это иностранные какие-то песни, то я зачастую стараюсь смотреть, о чем, если я не понимаю на слух.
0: Для вас очень важно содержание.
5: Содержание.
0: Хорошо. Отлично. Может быть, кто-то еще хочет что-то сказать? Ну, давайте вы.
6: Я прошла такой долгий путь к определению своего музыкального вкуса. На самом деле, я еще так окончательно не сообразила, что мне нравится. Но в последнее время, вот последние года три, я увлеклась джазом.
0: Ого.
6: Да. Вот. Но в основном, помимо джаза, мне нравится что-то такое спокойное, не... бумбящие.
0: Ага, спокойное. Соул какой-нибудь, да?
6: Да.
0: Я понял. По вашей натуре сразу это видно, да. Хорошо. Может быть, еще кто-то хочет сказать, какую музыку он любит, что ему нравится?
6: Ну вот конкретно
7: Для меня музыка — это некий функциональный инструмент. Ага. Например, когда я чувствую себя очень уставшей, мне хочется взбодриться, я включаю что-то такое бойкое, заводное. А если мне, наоборот, хочется расслабиться или настроение такое меланхоличное немного, тогда я включаю спокойное.
0: А бывает есть... такое, что вам вообще не хочется слушать музыку никакую?
7: У меня такого не бывает, не бывает. И наушники всегда в моем кармане, я без них просто даже из дома не выхожу, поэтому такого не бывает, чтобы я не хотела.
0: Ага, наушники, да, это хорошее дело, к 50 годам, говорят, глухота обеспечена с ними. Пожалуйста, а вы что скажете?
8: Очень нравится французский шансон и песни из мюзиклов, если кто-нибудь знает. Вот, музыка. Иногда просто, иногда она работает как фон, то есть тот же самый джаз. Под него приятно работать, под него приятно думать.
0: А иногда... какую вы замечательную вещь только что сказали. Да-да-да, дальше, дальше.
8: А иногда просто именно как, тоже для души, как отражает состояние внутреннее, что тебе сейчас хочется.
0: Спасибо большое. То есть вот только что такую интересную мысль сказали, что играет музыка в каком-то стиле, да, и вам под эту музыку хочется думать. Вот этот вот ключевой момент, на который мне хотелось бы обратить особое внимание. Вы знаете, сегодня молодежь очень мало читает книг. Сегодня молодежь предпочитает музыку или искусство, если это можно назвать искусством, да, которое не заставляет сильно много думать, а просто получать какое-то определенное удовольствие от каких-то звуков, от каких-то музыкальных мыслей и так далее, и иногда от каких-то музыкальных текстов. Да? Но вот я поделюсь с вами тем, что для меня является музыка. Чем она для меня является? Музыка, как вы правильно сказали, это серьезнейший инструмент. Серьезнейший инструмент, который способен со мной что-то делать. И я предпочитаю в своей жизни слушать музыку, которая заставляет меня думать, которая заставляет меня мыслить. Потому что все, что окружает нас, оно Богом рассчитано таким образом, чтобы стимулировало нас мыслить, думать. И причем думать о чем? Думать о хорошем чем-то, думать о прекрасном, чтобы, слушая какую-то определенную мелодию, да, слушая какое-то определенное произведение музыкальное, во мне возникали какие-то определенные добрые чувства, и мне бы после этого хотелось бы что-то сделать такое вот приятное, доброе. Хотя я и не исключаю вот того момента, что могу послушать музыку просто так, для какого-то эмоционального наслаждения. Эмоционального наслаждения. Как я вам уже сказал, изобретателем музыки является Бог. И наверняка он сразу Адаму в Эдемском саду эту музыку подарил. Я думаю, что Адам с Евой понимали, что такое музыка, и уверен в том, что они даже умели петь. По крайней мере, Иисус Христос, рано утром просыпаясь, он выходил куда-то, где собирались птички, и он вместе с ними пел. Он любил это делать. Музыка – это великая сила, друзья мои. Под влиянием этой силы мы можем формироваться то в одну, и то в другую сторону. Недавно я, прошло какое-то время, слушал интервью одного знаменитого музыканта. Я не буду называть, кто это и как, это не важно. Но мне, пожалуй, понравилось то, что он сказал. Он сидел, человек опытный в музыке, он много спел и спел великих песен. И сидела группа молодых людей, которые, сделали какое-то небольшой такой ансамблик, группку какую-то, играли, выступали, и вот они общались на определенной площадке такой. И в один момент один из них спрашивает этого серьезного музыканта, великого музыканта, певца, вокалиста, как вы относитесь, говорит, к нашей музыке? И этот музыкант повернулся к ним и сказал: ребята, я, конечно, боюсь вас обидеть, вот, но я скажу то, что я думаю. А кто сказал, что это музыка? Они говорят: как это не музыка? Как это? Вот мы играем, вот песни, вот это музыка. Они ему говорят: а что это? Он им говорит: это некое социальное явление. Вот вы являетесь неким социальным явлением. Они говорят: ну почему вы о нас так, мол, типа вот у нас песни, у нас вот это. А говорит, все дело в том, что вот ваши песни есть, пока вы есть. Как только вы исчезнете, вот вы перестанете играть, петь, и вместе с вами исчезнут ваши песни. Он говорит: я настоящей музыкой считаю то, что живет в веках, где когда-то было написано, и этих исполнителей уже нет, они уже не поют, не играют, а их произведения живут. Это есть настоящее великое искусство. И я считаю, я с ним полностью согласен, я считаю, что человек именно к этому и должен стремиться, вот к этому вечному, к этому искусству, которое живет в веках. Для того, чтобы построить дом, нужно сначала залить фундамент, правильно? С крыши же никто не строит. Все начинают строить с фундамента. Так я вот считаю, чтобы быть человеком глубоким в отношении искусства, чтобы быть человеком понимающим вообще все, что происходит на этом музыкальном фоне, необходимо постараться сделать так, чтобы получить вот этот фундамент, вот эту базу, вот этого великого искусства, которое звучало в веках, музыку, которую писали великие композиторы. Я вообще, откровенно говоря, скажу вам за то, чтобы все люди, все, независимо от того, есть у него слух, нет у него слуха, может, не может, чтобы все прошли через музыкальное образование. Обязательно. Для того, чтобы познакомиться вот с этим настоящим искусством и заложить его в базу свою. Потом, на основании этого, можно уже избирательно подходить к чему-либо, но вот в этом случае ты уже не ошибешься. Почему? Потому что залит правильный фундамент. Показана музыка, которая заставляет человека мыслить, думать. Сегодня происходит ужасное. Чем дальше, тем меньше люди хотят мыслить. За них мыслят гаджеты, за них мыслит интернет. За них мыслит все остальное, только не они. Надо нажать кнопку и получить информацию. А раньше, чтобы получить информацию, что нужно было сделать? Нужно было часами сидеть в библиотеке. Нужно было перелопатить много книг. Нужно было повстречаться с определенными людьми, специалистами в той или иной области, чтобы получить эту информацию. Сегодня нет. Кнопка одна, и ты получаешь все, что тебе надо. С одной стороны, это очень сильно облегчает жизнь, но с другой стороны, это очень серьезно вредит человеку, потому что человек перестает мыслить. Музыка – это творение Божие. Повторюсь еще раз. А все, что творит Господь, оно все несет печать совершенства. Мы с вами живем в мире, где развернута великая борьба между добром и злом. Соответственно, мы с вами понимаем, что если извращена природа силами зла, то будьте уверены и в том, что и музыка, как творение Божие, она тоже извращена. Она тоже, в нее тоже привнесено нечто такое, что служит не к добру, а ко злу, что делает человека не лучше, а хуже. Но вы же не будете спорить с тем, что от того, какую музыку вы слушаете, такой вы постепенно характер и приобретаете. Если человек всю свою жизнь слушает музыку жесткую, резкую, громкую, что будет происходить с его внутренним миром и что будет происходить с его нервной системой? Со временем вы увидите или на своем, или на чужом примере, что это очень сильно делает человека таким же жестким, таким же резким, таким же, с таким же негативом внутри. Поэтому к музыке необходимо подходить избирательно. Вот это очень важно. Не слушать, что попало, а оценивать музыку с точки зрения, способствует ли она тому, чтобы я мыслил, чтобы я думал. Вот я, вспоминая одну библейскую историю, она меня восхитила в свое время, и я, пользуясь случаем, везде рассказываю об этом. Вы все слышали о царе Соломоне, да? Великий царь народа израильского. В это время, когда он правил, это был золотой век народа израильского. Не было войн, не было ничего плохого. Было строительство храма, было посвящение храма, да? Было сделано все, чтобы появилось на свет это чудо, чудо света, Иерусалимский храм. Вот удивительно, когда этот храм был построен, вместе с этим храмом было же организовано и служение в храме. Были люди, левиты, которые были предназначены к тому, чтобы при этом храме служить. И служение было настолько великолепно организовано, что люди окружающие, просто видя, смотря на это, восхищались. И вот однажды это восхищение дошло до царицы Савской. Вы читали об этом в Священном Писании, когда она решила царя Соломона посетить и посмотреть своими глазами. Вот она приехала к нему, она говорит: «Я столько слышала о тебе, о твоей мудрости, столько слышала об этом храме, который ты был. Я хотела посмотреть это все своими глазами. И когда я это все, говорит, увидела, я поняла, что мне и части не рассказали из того великолепия, которое я увидела своими глазами». Она была, ну, просто в полном смысле слова ошеломлена всем тем, что Соломон сделал. И в знак благодарности она решила Соломону преподнести подарки. Наблюдая за всем тем, что было вокруг нее, она обратила внимание, какие слуги у Соломона, какая пища на столах у Соломона, во что одеты, да, люди в этом царстве, слуги Соломона. Она, конечно, не могла не обратить внимания на великолепие храма, какое было богослужение, какие жертвы приносились, да, в этом храме. И вот под этим впечатлением она уезжает к себе домой и посылает царю Соломону целый корабль подарков. Вы спросите, а зачем корабль? Ну, послала корабль. И на этом корабле, помимо того, что она послала ему и всякие благовония, там, драгоценности и так далее и тому подобное, она этот корабль загрузила красным деревом. А в те времена дерево вообще было дефицитом, да? И тем более такое красное дерево, оно же было дорогущим, невозможно дорогущим деревом. Достать это дерево было очень трудно, а если доставали, то оно стоило очень дорого. За него платили огромные деньги. Вот она, эта царица Савская, почитаете, да, в книге царств, она посылает царю Соломону вот это дорогущее дерево. И мне, знаете, что было удивительно интересно? Соломон принимает этот подарок. Он золото, там серебро у него и самого этого много добра. Но он берет это дорогущее дерево, красное, и делит это дерево на три части. Одну часть он отдает в храм, чтобы это дерево было использовано для оформления интерьера храма, экстерьера храма. Одну часть он оставляет при дворце, потому что дворец является резиденцией царя. Он принимает там гостей, поэтому все должно быть красиво, все должно быть уютно. И как вы думаете, куда он отдает третью часть этого красного дорогущего дерева? Знаете, кому отдает? Он отдает их музыкантам, чтобы музыканты из этого красного дерева сделали себе музыкальные инструменты. На три части делит: в храм, во дворец и музыкантам. Царь Соломон считался самым мудрым человеком. И действительно был таковым, потому что от Господа получил эту мудрость. Он просил у Бога этой мудрости. И вот этот мудрый человек распорядился именно таким образом. Почему? А я вам скажу. Потому что царь Соломон прекрасно понимал, какую роль в жизни человека играет музыка. Он прекрасно понимал, что у музыкантов должны быть качественные музыкальные инструменты, чтобы они были долговечными и чтобы они звучали хорошо. И вот искусные люди делали из этого красного дерева инструменты. И самое главное, Соломон-то отдал не просто музыкантам это красное дерево, он отдал левитам-музыкантам это красное дерево, чтобы в храме Божьем появились эти музыкальные, дорогущие музыкальные инструменты, которые бы красиво, хорошо звучали. Почему? Потому что царь Соломон прекрасно понимал роль музыки в духовном становлении личности. Поэтому Богу сегодня очень тяжело наблюдать за тем, как человек, как молодой человек, относится к музыке. Есть такая поговорка: что ты кушаешь, что ты и есть. Правильно, да? Для того, чтобы быть здоровым, человек же очень избирательно подходит к еде. Что ему кушать, а что нет. Человек не будет, как животное, кушать, что попало, когда голодный. Правда? Даже собачка, когда она хочет кушать, она сначала подойдет, понюхает, а потом будет кушать. Если у нее в мозгу сошлось там этот запах и то, что заложено у нее в мозгу, она будет это есть. Даже животное избирательно к этому подходит. А вот наблюдая за некоторыми людьми, просто ужасаешься от того, что они готовы есть все, что им дадут. Слушал одно интервью одного знаменитого продюсера. Тоже не буду называть его фамилию. Они разговаривают с журналистом, и этот журналист задает ему вопрос: слушайте, ну вот что за музыку вы пишете, да? Это же просто отстой, да? Эту музыку, прямо вот так ему говорит, эту музыку невозможно слушать, да? Неужели вам самим нравится эта музыка? Он так на него посмотрел и ответил простым словом: «People have it». Как вам это? И не просто, извините меня за это грубое выражение, да? И не просто хавает, не просто ест, а он еще готов за эту дрянь платить деньги. Понимаете, да? И вот этот вот круговой момент такой, вот, замкнутый круг. Эти люди пишут то, что хотят люди. Люди хотят эту музыку, готовы платить им за это деньги. Они эту музыку снабжают. Этой музыкой снабжают население. Да? И мы видим с вами, как очень часто мы с вами попадаем под это влияние. Слушаем дешевые песни. В ней 3 аккорда, никакого совершенно смысла, но эта песня почему-то нравится. Да? А почему? Не надо думать там. Не надо напрягать свои мозги для того, чтобы что-то понять. Раньше песни писались таким образом, чтобы заставить человека мыслить. Описывалась какая-то красивая история в словах. Да? История любви там, 2 людей. Или история, наоборот, разбитого сердца. И вот это описывалось очень красиво в музыке. Не буду сейчас приводить вам примеры. Но сегодня посмотрите в основном, какое содержание песен. Сами скажите, какое сегодня в основном содержание песен?
1: Набор слов.
0: Набор слов. Связанных. И иногда набор слов напрямую связаны с сексуальной жизнью человека. Сплошное прелюбодеяние в песнях, я говорю. Вот слушаешь песню, сплошной блуд и прелюбодеяние. Послушайте эти песни. Но из-за того, что этот смысл, это содержание облекают в ритмичную музыку, то, что нравится молодежи, молодежь начинает эту музыку есть, глотать. А вместе с этими песнями она глотает что? Она глотает и это содержание. И в конечном итоге постепенно, муравьиными шагами, дьявол человека стягивает к определенному образу жизни. Вот почему церковь, она очень серьезно относится к музыке. Вот почему молодежь убеждается в том, чтобы отходить от чего-то дешевого, не имеющего ничего общего со здравым смыслом, с библейским учением, и привлекать свое сознание к великому искусству, которое может сформировать человека с точки зрения добра, с точки зрения справедливости. Слушать песни, где воспевается любовь Божья, где воспевается любовь ближнего к ближнему, чистая, святая, искренние братские отношения, любовь к Иисусу Христу. Но и даже в этой среде христианской очень часто мы видим, слышим нечто такое дешевенькое. Текст, одна фраза, например, постоянно повторяется, повторяется, повторяется, повторяется, как мантра какая-то, знаете? И человек вот ее поет, 3 аккорда, 4 аккорда меняются друг за другом эти аккорды много-много раз. И одна и та же фраза. И одна и та же какая-то, как будто, знаете, такая долбежка какая-то. Как будто продолбить прям мозг этой музыкой хотят. И вы посмотрите на настоящую музыку, где огромное количество всевозможных элементов музыкальных, объединенных вместе, создают какой-то великий образ. Послушайте великих композиторов, да, которые писали великие произведения. Классические, джазовые произведения. Есть очень много. Действительно, можно сесть, вот так руки положить, и что? Сидеть и мыслить, думать, видеть образ, определенный образ, который музыкант хотел нарисовать, сочиняя эту мелодию. Пожалуйста.
9: А если, например, ты слушаешь песни на других языках и вообще не понимаешь, в принципе, о чем они, но тебе нравится сама мелодия, сама да. музыка. И очень часто тексты и мелодия не соотносятся друг с другом
0: да.
9: никак.
0: Может быть такое, действительно. Но дело в том, что я тоже... девушка сказала о том, что ей очень важно содержание песни. Мне, например, нет. Я огромное значение уделяю музыке, мелодии и гармонии. Там может быть очень хорошее содержание, но если мне не понравилась мелодия или гармония, да, я могу больше к этой песне не вернуться никогда. Есть очень хороший текст Священного Писания, который гласит так. «Едите ли, пьете ли или иное, что делаете, я думаю, поете, играете, да, все делаете во славу Господа. Все делаете таким образом, чтобы ваш Господь этим делом был прославлен. Если, конечно, вы себя позиционируете как христианин, если вы считаете себя учеником Господа Иисуса Христа. И вот здесь начинается конфликт, очень серьезный конфликт. Человек говорит, да, я христианин, но мне нравится это. Да, пусть тебе нравится это. Ты можешь это делать лично для себя, но тогда, когда другие люди за тобой наблюдают, когда ты только что говоришь об Иисусе Христе, и здесь ты под гитару начинаешь петь какие-то песни, которые никак не соотносятся с христианским образом жизни, как они тебе поверят, что ты христианин? В этом плане я думаю, что нужно подходить не с точки зрения «хочу, не хочу, нравится, не нравится», а нужно подойти разумно к этому вопросу и принять, и оставить в своей жизни все, что послужит для славы Божией, и убрать из своей жизни все то, даже то, что тебе нравится, убрать из своей жизни все то, что может твоего Господа, которому ты служишь, опорочить. Вот на это я бы хотел бы обратить особое внимание, когда мы говорим о музыке, когда мы говорим об искусстве. Главное, чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо много слушать. Необходимо много слушать хорошей, качественной музыки, которая зарекомендовала себя в веках. А потом на основе этого каждому из нас очень легко будет определять, это качественное что-то или это дешевка какая-то.
10: Территория реальности. Ответы на вопросы.
1: Спасибо большое, Вадим Николаевич. У нас за это время довольно-таки много вопросов набежало.
0: Да, это такая тема, что там много набежит.
1: Давайте пока начинаем вопросы с Ютуба. Все школьники слушают Моргенштерна и становятся такими же, прошу прощения, дегроидами, как он. Не означает ли это, что христианская музыка должна быть идентична современной хип-хоп-музыке?
0: Вы знаете, я бы не сказал бы, что, например, хип-хоп, да, это плохо. Посмотрите, он же родился, он же есть, его же многие люди принимают. Для многих это... Для меня это пустое дело, вот этим заниматься. А для многих это хорошо. Я был бы за то, чтобы этот хип-хоп использовали для того, чтобы наложить тексты действительно, которые заставляют людей мыслить о своих отношениях с Богом. Почему бы нет? Пускай это будет. Да, это должно быть не на богослужениях, это должно быть не на религиозных собраниях, но это может быть. Я не отрицаю это. Главное, чтобы этот стиль... этот хип-хоп, чтобы он нес людям какое-то просвещение, а не был только ради того, чтобы, ну просто, знаете, у молодежи есть такое слово «колбасит», да, чтобы не просто поколбасило. Вот так вот.
1: Спасибо большое. Еще вопросы какие-то из зала, может быть, есть?
11: Мы немного затронули тему прославления, и у меня такой вопрос. Вот некоторые люди... Ну, объективно, не имеют ни слуха, ни голоса. Да. Ну, зато они хороши в других делах.
0: Да.
11: Вот. Но некоторые из таких людей рвутся на сцену, чтобы прославить Бога, петь. Ну, а слушать это трудно. Неприятно, давайте признаем тяжело. Честно. Вот. Стоит ли таким людям говорить о том, чтобы они не выходили на сцену и не пели? И если стоит, то как не обидно сказать это?
0: Да. Вы знаете, когда народ собирается для богопоклонения, да, а служители церкви и люди, отвечающие за оформление богослужения, они должны позаботиться о том, чтобы люди после богослужения, после религиозного собрания ушли счастливыми. Если они для этого ничего не сделали, они не на своем месте. Это первое. Второе. Если вопросу музыки в этом плане не уделяется серьезного значения, чтобы музыканты и певцы, которые выступают, поют, поднимаются на церковную возвышенность и становятся рядом с кафедрой, откуда звучит Божье Слово, не делают это качественно, я категорически против этого. На богослужениях, на общественных собраниях, по субботним дням должна звучать качественная, красивая, достойная, хорошо исполненная музыка.
1: А если не брать во внимание служение, вот один из вопросов. Угу. А если я хочу спеть рок про Христа или рэп?
0: Пой на здоровье и себе дома, где тебя, допустим, никто не слышит, а тебе это нравится. Пой на здоровье. Кто тебе говорит, не пой? Пой. Но проблема же в чем? Я хочу это вынести на собрание, я хочу это вынести на широкую публику, чтобы человек, который уже 50-60 лет в церкви услышал это и сказал «Аминь», ему бы это понравилось, а это ему в корне понравиться не может. В чем проблема? Мы должны уважать людей, которые приходят на богослужение, если говорить, да, уважать их. И нужно предвидеть, как собрание может к этому отнестись. Поэтому, если тебе нравится, пой где-то в другом месте, там, где тебя за это никто не осудит и не скажет, как это ужасно.
1: Спасибо большое, нас прям заваливают вопросами. Каков шанс, что песни о Христе будут положительно восприняты в обычной компании подростков?
0: В обычной компании подростков, может быть, и не будут они положить эти слова восприняты. Да, но с другой стороны, если я... Вот у меня был недавно случай. Я расскажу. Мы ездили отдыхать этим летом и попали в город Геленджик. В этом городе Геленджике мы попали в такой семейный отель небольшой, где провели очень интересное время. Мы познакомились с человеком, управляющим этим отелем, сын, старший сын этой семьи, познакомились. Он, оказывается, тоже очень любит музыку. Я смотрю, у них на террасе стоит старое фортепиано. Сел, поиграл, он говорит: «Ой, вы музыкант?» Я говорю: «Да». И я тоже очень люблю музыку, стал какие-то греческие мелодии мне наигрывать, а он сам грек. В общем, мы с ним очень хорошо познакомились. Познакомились до такой степени, что он пригласил меня на свою студию. Оказывается, он в этом городе открыл свою студию звукозаписи. Мы приехали к нему. Я взял саксофон с собой, так как я был на свадьбе, и мой инструмент был рядом со мной. Я говорю: «Давайте я возьму саксофон». «Ой, у вас, говорит, саксофон с собой. Поехали, говорит, на мою студию, будем там играть». Мы приехали. Я им показал несколько интересных произведений на саксофоне. Мы поиграли. Они очень были благодарны за это. А прошло некоторое время, у его мамы день рождения случился. И они пригласили меня с женой. Мы пришли к ним на день рождения, поели. И он мне говорит: «А вот вы говорите, что вы поете. Вы можете что-нибудь спеть?» Я говорю: «Да, могу». Я поставил фонограмму и спел песню о Боге. А потом они еще раз попросили. Я еще одну песню о Боге. Это совершенно мирские люди. Вы знаете, что с ними было? Женщина эта, у которой день рождения, старая женщина, я смотрю, у нее покатились глаза. Я когда перестал петь, они сказали: «Вы знаете, мы в первый раз в жизни, говорит, такие песни услышали. Первый раз в жизни. А почему бы и в компании подростков христианину не исполнить песни про Иисуса Христа? Это будет его проповедь». Да, это может показаться кому-то неуместным, но это будет проповедь. В данном случае я тоже рисковал. Я не знал, понравится это им или нет. Но я это сделал и попал в точку. Люди были очень благодарны. У меня не было возможности им проповедовать. У меня не было возможности рассказать им что-то. Но я в двух песнях рассказал им о втором пришествии Иисуса Христа. Почему это плохо? Это прекрасно.
1: Здорово, спасибо.
0: Это мое оружие, да, музыкальное у девочки.
1: Да, вопрос. Пожалуйста.
12: Я хочу задать вопрос, как раз, я думаю, исходящий из этой темы, только он, наоборот, немножко направлен. Как христианину в компании подростков, своих друзей, там, допустим, из школы, или продолжать слушать высокие песни, прославляющие Бога, если все его друзья в основном слушают откровенно, простите за выражение, шлак.
0: Угу. А я вам хочу сказать такую вещь. Христианин не все. Христианин не все. Христианин – это ученик своего Господа. И он должен влиять на ситуацию, а не ситуация должна влиять на него. И он должен со своей стороны позаботиться о том, если он любит Господа, если он думает о Господе, искать эту возможность, даже найти где-то маленькую возможность спеть что-то такое, чтобы заставить своих друзей подумать об Иисусе Христе. Может быть, кто-нибудь из них, один или одна, задастся вопросом, ой, как интересно, подойдет и начнет спрашивать. Это же прекрасная возможность рассказать больше, начиная с маленькой песни. Просто мы почему-то боимся это сделать. Мы боимся быть осужденными за это, униженными, выгнанными, изгнанными за это. Не надо это бояться. Иисус Христос тоже был изгнан, и апостолы тоже были изгнаны, но они перевернули весь мир христианством.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос. Как относиться к барабанам?
0: К барабанам я отношусь хорошо. Я рассказывал сегодня, что я в прошлом играл на ударных инструментах. И скажу вам так, играл, ну, относительно. Относительно неплохо, была практика хорошая. По крайней мере, у меня дома стояло кресло, в котором вы не найдете ни одной пылинки. Ни одной. Потому что тогда не было возможностей дома заниматься на установках, имитирующих ударную установку или каких-то электронных инструментов, которые сейчас есть. Я выбивал пыль палочками из кресла, занимаясь таким образом. Но к этому что я хочу сказать? Все должно быть уместно. Если игра на ударных инструментах уместна здесь, она в это же время может быть неуместна здесь. Нужно понимать, где можно применить игру на ударных инструментах. И в каком виде эта игра должна быть? Я знаю, видел, ну, учился у одного знаменитого барабанщика по видеошколам. Знаменитый человек. Он эту ударную установку выворачивает наизнанку своей игрой. И совсем недавно я нечаянно увидел ролик, где этот музыкант играет в церкви. Вы знаете, как он играет? Он чуть ли не двумя пальчиками держит эти палочки, и игра такая нежная, спокойная, тихая. А вы посмотрите, что он делает, вытворяет на джазовых концертах. Там у людей вот такие глаза, что можно делать на ударной установке. И этот же человек спокойно, он понимает, где чего можно делать, где как можно играть. Барабан – это такой же музыкальный инструмент. Давид его использовал, когда несли ковчег.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос. А вот великий музыкант Элтон Джон, Фредди Меркьюри ведут неоднозначный образ жизни. Является ли их музыка правильной для слушания?
0: Слушать этого музыканта?
1: Да.
0: Но если эта музыка несет хорошее, доброе содержание, почему нет? Причем здесь его образ жизни? Его образ жизни – это его образ жизни. Но если он в своих песнях воспевает этот образ жизни, то, конечно, я эту музыку слушать не буду. И не рекомендую эту музыку слушать.
1: Спасибо. И последний вопрос. Если у тебя нет голоса, должен ли ты петь в общем пении в церкви?
0: Если у тебя нет голоса... У меня вопрос. Если у тебя нет голоса, как ты вообще поешь?
1: Ночь хочет человек.
0: Хороший человек. Вы знаете, все это решается на уровне вот этого хора, который исполняет. Дело в том, что в хоре не слышно отдельных голосов. Хор воспринимается как коллектив. И если твое участие в хоре не делает этот коллектив плохим в качестве исполнения, то почему бы тебе не участвовать в этом хоре? Ну, пусть у тебя не будет голоса до такой степени, что ты не можешь там исполнить какое-то сольное произведение, но слиться с каким-то другим голосом у тебя получается неплохо. Почему бы нет? Пой на здоровье. Только не порть, не превращай общее собрание, вернее, не общее собрание, а атмосферу на общем собрании невыносимой из-за твоего пения, что ты не умеешь петь. Одно дело, когда пригласили поиграть маленького ребенка, который только учится играть на каком-то инструменте. Это так мило. Да, он еще не попадает там на эти ноты. Да, он где-то там, как музыканты говорят, киксует. Там он где-то не ту ноту взял. Ничего страшного, это нормально. Но когда взрослый человек играет так, что сворачиваются ушки вот так, и хочется быстро перерыва, понимаете, ну это плохо. Так не должно быть.
1: Спасибо большое. И последний вопрос из зала.
5: Хотела узнать ваше мнение по поводу тяжелой музыки, потому что многие мои друзья, большинство из них верующие, они любят тяжелую музыку, говоря, что она хорошая, качественная, что там есть хороший смысл, текст, она заставляет их задуматься. И многие, некоторые из них даже сами пишут музыку достаточно тяжелую.
0: Что подразумевается под этим? Тяжелая музыка.
5: Ну, например, мне такую музыку слушать некомфортно. То есть там много ударных, там много баса, там очень как бы сгущенные такие краски. Может быть, пение, иногда переходящее на скрим, на крик какой-то. То есть вот, ну, как бы антураж такой музыки, он вот лично меня, например, удручающий. Им же она очень нравится. И они говорят, что, ну, как бы не видят в этом ничего такого. И как бы даже и пишут такую музыку, говорят, что она хорошая, качественная. И вообще я ничего не понимаю.
0: Угу. Я такую музыку не слушаю. Она мне не нравится, откровенно говоря. Когда было мое становление как музыканта, у меня была возможность пойти или в сторону роковой музыки, или в сторону джазовой музыки. Я все-таки пошел в сторону джазовой музыки. Почему-то рок, он мне никогда не ложился на сердце. Мне он кажется скудным, неинтересным. С точки зрения музыкальной формы, по сравнению с джазовой музыкой, рок, например, мне кажется неинтересным. Но это мое личное мнение. И я не имею права его кому-то навязать. А есть люди, которые думают наоборот. Что там в этом джазе есть? Вот рок, да, вот гитары, вот скрип, вот крик там на горле там, и так далее и тому подобное. Есть люди, которые это любят. Ты любишь это? Люби. Мне кажется, такая музыка вредит. Хотя я сам люблю минорную музыку. Мне нравится минор. Вот. Мне нравится посидеть, под музыку погрустить, может быть, где-то как-то. О чем-то подумать, что-то вспомнить. Но мне нравятся и хорошие, красивые мажорные мелодии. Например, я очень люблю латиноамериканскую музыку. Латиноамериканский джаз в стиле босанова, в стиле самбо. Вот. Мне очень это нравится. И это очень красиво, интересно услышать. Вот Леонид Агутин, например, он любит исполнять в этой стилистике, например. Мне его песни нравятся. Некоторые.
1: Спасибо большое. Это были все вопросы на сегодня.
0: Спасибо вам.
1: Спасибо и вам, что были сегодня с нами. Спасибо всем тем, кто смотрел нас в онлайн-трансляции на YouTube или в социальных сетях. Помните, что та реальность, те сложности, те трудности, с которыми мы сталкиваемся, это не то, что хочет для нас Бог. Он хочет для нас другого, более возвышенного. Даруйте Ему действовать в вашей жизни. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго. До свидания.

0: Воскликните Господу вся земля.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Жизнь и смерть души. Вопрос важный, интересный. Посмотрим сегодня на него еще с одной стороны. Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады новой встрече с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, приветствуем вас на очередной встрече, посвященной году. Не дню, а году 30-летия телекомпании «Три ангела». Мы решили так отметить год нашего 30-летия, рассуждая о том, что такое Евангелие. И говорим мы об этом на основе Евангелия от Луки. Самый большой знаток этой темы у нас, и вот тот, кто как-то очень ее глубоко чувствует, переживает, это Николай Генрихович. Очень хорошо знает Священное Писание Елена Валентиновна. И для меня большая честь быть ведущей этой очередной программы. Давайте вспомним, на какой главе мы остановились и на каких стихах.
2: Мы остановились на 9 главе. И мы рассуждали о том, что происходило во время, когда Иисус и ученики уединились, и их все-таки настигла эта волна народа, желающего исцеления.

0: желающего проповеди Христовой, и они так и не смогли толком отдохнуть. И в результате вот этого служения Христа народ проголодался, и Иисус предложил ученикам их накормить. Вот на этой сцене мы тогда остановились.
1: А сегодня тема «Жизнь и смерть души». Это очень, на самом деле, многих интересует, волнует, но мы не будем говорить о жизни после смерти, о том, что Библия говорит о душе. Не будем в это углубляться, а посмотрим, на самом деле, немножечко с другой стороны, что значит найти свою душу, что значит потерять свою душу. И будем об этом говорить в контексте следования за Христом. И вот как и всегда мне хочется, Николай, чтобы мы, когда будем это обсуждать, то мы все-таки применяли это к себе. Я надеюсь, дорогие друзья, вы замечаете это, что именно так мы строим наши передачи. А что такое для меня сегодня жизнь или смерть моей души? Что такое для меня сегодня, для вас сегодня следование за Христом?
0: Ну да, мы на основе Евангелия от Луки строим наши беседы и размышления. Это уникальное Евангелие. Вот я поражаюсь до сих пор, вот, насколько Лука, во-первых, точен. Он поставил сразу задачу такую – по порядку, одно с другим событие, ну, почти хронологически выстраивает.
1: И мы говорили, что он как журналист.
0: Ну да, как бы расследование такое ведет. Он собирает свидетельства. Хотя он сам, как мы знаем, не был очевидцем, не был среди учеников его. Но он был учеником апостола Павла. И потом он решил вот так вот собрать все, что известно о Христе, все, что кто говорил о нем, слышал. И он вот составил такое Евангелие. Но свидетельство его достоверное. Это не просто какие-то слухи там или там, не знаю, пересуды. А он все это проверял как журналист действительно, как исследователь. И он вот так вот составил свое Евангелие. И вот мы с вами подошли к интересному моменту в 9 главе. Между стихами 17 и 18. Мы на 17 закончили. А вот 18 стих и 17 – это большой пробел в описании у Луки. Это называют исследователи «великий пропуск Луки».
1: А в чем он заключается?
0: А в том, что он упускает массу событий. Вот, например, хождение Иисуса по воде, там, спор с фарисеями, накормление еще 4000 человек. То есть вот такой вот пласт деяний Иисуса Лука опускает.
1: А откуда же мы о них знаем?
0: А из других Евангелий.
1: А, понятно.
0: То есть если судить по хронологии, то вот именно здесь Лука эти моменты, он почему-то не записывает.
2: То есть он нарушил хронологию.
0: Но... Нет, он не нарушил хронологию, он просто вычеркнул вот эти события.
2: Мне пришла такая мысль, когда вы говорили, что он как журналист пытался как бы так описать все последовательно, но мы не должны забывать, что он был еще и врач. И у врачей вот такая особенность, что они подмечают самое главное. Что сейчас самое главное, чтобы, ну, как бы вскрыть болезнь и показать правильный выход из этой болезни и исцеление в чем же. И я думаю, что вот здесь он, конечно, останавливается на самом главном.
0: Ну, может быть и так, но мне кажется, что Лука посмотрел описание других евангелистов, говорит, они хорошо и так без меня справились тут, мне не нужно повторять это все. Я лучше сосредоточусь, вот, может быть, да, на других событиях, которые, мне кажется, более такие значимые, что ли. Тем более повторение накормления 4000, ну, уже раз накормили людей достаточно, наверное, пойдем лучше другие опишем. Но, забегая вперед, скажем, что у Луки потом зато в качестве компенсации великая вставка есть. Но мы до этого дойдем.
1: То есть, видимо, той, которой нет в других
0: Евангелиях. В других Евангелиях, тогда... да. Вот он описывает такие события, которые никто другой евангелист не описал. Так что Лука, он в этом смысле себя реабилитировал, что ли. Что он не просто режет информацию, а он ее отбирает. И здесь вот 18 стих начинается с того, что Иисус находится с учениками в уединенном месте в странах уже языческих. То есть на севере Израиля это практически на границе с языческими странами, с Финикией.
1: Давайте скажем, что такое языческие страны и как это противостоит, каковы неязыческие страны.
0: Языческие страны – это вся империя, кроме Израиля, то есть Римская империя. Вот так считалось. Есть иудеи, есть не иудеи. То есть, как они говорят, иудеи – язычники, поклоняющиеся не единому истинному Богу, а различным божествам, каких только у кого нет. Вот это считалось языческим
1: миром. То есть язычники – это те, кто поклоняются многим богам.
0: Богам, да. Вот римляне, до этого были греческая империя, греки поклонялись, вавилоняне и, ну, и так далее.
1: И вот Иисус... Противоположно тому, что Израиль поклонялся единому Богу.
0: Да, да.
1: А какие, кстати, еще мировые религии, где поклоняются единому Богу?
0: Ну, вот на то время, на первый век, таких религий вроде бы не было.
1: Ага, понятно. А в наше время?
0: Ну, в наше время...
1: Единобожие.
0: Ислам, наверное.
1: Ислам, да. Православие, конечно.
0: Наверное, да.
1: Католицизм.
0: Ну, это христианство.
1: Да. Угу.
0: Ну вот Иисус не случайно туда учеников привел, в эту Кесарею Филиппа, вот по другому Евангелию можно сказать, что они были именно там, в Кесарее Филипповой, у подножия горы Ермон. Это происходит в середине 30-го года где-то уже. Иисусу осталось буквально меньше года до распятия. Почему он туда привел учеников? На самый север Палестины, где уже процветали языческие нравы, традиции. Ну, вопрос, это, конечно, интересный, но, наверное, он хотел погрузить учеников своих вот тот мир, с которым им придется столкнуться после его отшествия к Отцу.
1: Коль, а все-таки мне хочется вернуться к той теме, о которой мы заявили в самом начале. Жизнь и смерть души, цена следования за Христом. Вот ты сейчас говоришь, что Христос вырвал их из их привычной среды. То есть они израильтяне, они привыкли жить там, где поклоняются единому Богу. И Господь уводит их туда, где многобожие. И сейчас вот ты упомянул нравы. Ведь на самом деле там, где язычество, то там нравы ну, весьма разнузданные, ну, неограниченные законом Божьим, что ли. Вот, то есть как? Вот можно как-то уже начинать говорить о том, что вот какова цена следования за Христом?
0: Если мы почитаем по тексту, то вот он их спросил. Давайте 18-й прочитаем все-таки. «В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их, за кого вы почитаете меня?» Вот этот вопрос, предваряющий нашу тему, наверное, «Жизнь и смерть души». «За кого вы почитаете меня?» Вот вопрос... А, за кого вы почитаете,
2: Меня народ, извините, немножко перескочил.
0: За кого почитают меня люди, то есть народ? На этот вопрос, наверное, проще ответить. Ну, кто-то говорит, за пророка, кто-то, мало ли, за кого они тебя почитают там. А когда он спрашивает их дальше, а вы за кого меня почитаете? Вот тут уже лес рук. Тут уже сразу начинает человек думать, а действительно, а кто такой, в моем понимании, Иисус Христос? И тут ответили, ну, я не знаю, затруднились они с ответом, ученики, и ответили далеко не все. Но вот Петр, как обычно, он такой порывист характером, как говорят исследователи Писания. И он тут сказал за Христа Божия.
1: А что значит Петр. За Христа Божия?
0: То есть за помазанника, за того, кого
1: за
0: ждет
1: мессию.
0: Народ, за Мессию, да.
1: То есть за того, кто придет спасти народ от греха.
0: Да, за именно того, кого ожидает иудейский мир. И за Бога, пришедшего в плоти.
1: Да.
0: То есть вот за Него.
1: То есть все чаяния народа были сосредоточены на Мессии.
0: Спаситель мира, Агнец Божий. То есть вот за Него мы тебя почитаем. За всех сказал Петр. Неизвестно, там кто-то, может быть, с ним был не согласен, но он как бы общую точку зрения все-таки вот так вот выразил.
1: То есть ты, когда сказал «лес рук», то это ты с иронией сказал, да?
0: Ну, как в классе, да, всегда учитель, когда спрашивает, такой сложный вопрос задает у доски, и сразу, да, желающих на сложный вопрос ответить немного.
1: Понятно.
0: И никаких рук там, конечно. Но вот то, что сказал Петр... Это было истиной. Действительно, Иисус был тот Мессия, тот Христос, который должен прийти спасти не только иудеев, но и язычников. Спасти наши души, что ли.
2: Но это ведь, наверное, главный вопрос, да, который к нам тоже относится, да, к каждому человеку. И этот вопрос Господь задает нам постоянно. Да? Мы же с самого начала, когда начали Евангелие изучать, именно Евангелие от Луки, мы говорили о посещении Бога каждому человеку. Да? И здесь он, по сути дела, этот вопрос, обращенный именно к каждому, кто вот сейчас пребывал с ним, кто уже там несколько лет ходил с ним, да, и этот вопрос. И этот вопрос к нам с вами,
0: личный,
2: да?
0: Личный вопрос-то.
2: Да, личный. Это личный вопрос к каждому человеку, да, то есть к нам с вами, к тем, кто смотрит нашу программу, да, то есть этот вопрос...
1: За кого почитают меня люди, да? А за кого почитаете меня вы?
2: Вы. Да, да.
0: Это и лично вопрос... я себя должен спросить. Да. Ученики поэтому и... не стали отвечать, может быть, так сразу, кроме Петра. А начали думать, а я-то вот действительно, я-то вот за кого? Он кто, пророк? Или,
1: то есть мы хотим сказать, что каждый должен для себя дать ответ на этот вопрос. А за кого я почитаю Христа? А если, например, вот ответ у тех, кто нас смотрит, а я вообще не знаю.
2: Да, кто ли он?
1: Да.
0: Ну, приходит такое время, когда у человека этот вопрос возникает. Может быть, у кого-то он вообще не возникнет в течение жизни. Мы не знаем. Но если я что-то узнаю о Христе, то меня, конечно, этот вопрос потом начинает беспокоить и волновать. А действительно, а кто он? Почему-то столько много верующих в него. А кто он такой? И что он для меня вообще значит? И значит ли что-нибудь? Этот вопрос, он личный. Иисус задает людям, которые были с ним уже долгое время, приближенным, что ли, своим, 12 апостолам, он их спрашивает в первую очередь.
1: Но то есть, значит, уж, наверное... и вот нам с вами, верующим людям, звучит этот вопрос, а за кого вы меня почитаете? А может быть, я у вас просто название, может быть, я для вас просто вот имя из Библии, да?
0: Да, ну вот Петр, видите, он исповедовал Христа правильно, Богом, то есть Господом. И вот на этот вопрос в других Евангелиях там Иисус, молодец, там вроде бы говорит так это одобрительно. Блажен ты, Симон, что тебе Господь открыл это все. У Луки здесь нет ничего, молчание. Так же, как у Марка. В Матфея, да, а вот у Луки нет. А вот следующий текст после этого исповедания. Но он строго приказал им никому об этом не говорить.
1: Вот а зачем же тогда он задавал этот
0: вопрос? Вот это уже за вопрос тут. Уже у нас вопрос к Христу. Это что? Это почему так он отвечает? Казалось бы, молодец ты, Петр, правильно говоришь. Я точно
2: тот. Я тот.
0: Прийти, идите всем и скажите. Как же, вот должны все узнать о Христе, о Спасителе мира. И сегодня Иисус к нам обращается с этим вопросом. Вот телекомпанию нам создал целую, чтобы мы говорили о Христе.
1: Да.
0: А вот там он им говорит... Нет, строго причем.
2: Да.
0: Никому не говорите о сём. Почему?
2: Ну, наверное, было еще не время. То есть вот у Господа всегда всему свое время, да? Мы как раз и у Луки читаем, что вот пришло полнота времени, да, когда было явление ангелов Марии. Пришло время, когда ангелы явились Елисавете. Пришло время тогда, когда, ну, ангел Господень являлся каждому. А здесь он говорит, нет, не говорите о сём, строго приказывает. Я думаю, что это не время. Ну, это первый, как бы, аспект того, что не говорить по причине того, что не пришло еще то время, когда должны узнать об этом.
0: Ну, возможно, еще такой вариант, что мы помним, что люди, которые ждали Христа, они ждали ведь как Спасителя от римлян, что Он воцарится сейчас, что Он установит Царство Божие здесь, на земле.
1: То есть они так понимали функцию Мессии?
0: Они так понимали, что не будет никаких больше страданий, народ Божий будет во главе всего мира, править этим миром, язычников будет попирать там чуть не ногами. То есть вот такой складывается.
2: Но в принципе, да. И у учеников было такое же мнение,
0: они,
2: да?
0: Идеи, да?
2: Да, да. Иоанн и Яков, да, мать которых просила Иисуса, чтобы сесть или по правую, одного сына посадить по правую, другого сына по левую. То есть
1: левую сторону от Иисуса.
2: Да, да, то есть в премьер-министры метила мама своих сыновей.
0: А вот теперь 22 стих нам дает ответ, почему он так сказал. «Сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отверженному старейшинам, первосвященникам и книжникам, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Вот что ждет Мессию Христа. Угу. Если в вашем понимании у вас Мессия вот такой царь, который всех сейчас построит, то я вам говорю, какой Мессия на самом деле. Что его распнут, его будут пить, злословить, и там ему надлежит умереть позорной смертью.
1: И именно об этом он не хотел, чтобы говорили они людям?
0: Нет, он не хотел, чтобы они не говорили о таком Мессии, которого они себе представляли.
1: А, понятно. То есть, которого они на самом деле не знали.
0: Которого они создали в своей голове. Но это не по их вине. Это вся нация так была настроена. Но Иисус их хотел просто подготовить к тому, что ждет Мессию на самом деле, и что ждет их, следующих за Ним. Если вы думаетесь быть премьер-министрами при моем правительстве, то этого не будет. Будет совсем другое, противоположное что-то. И он не случайно привел к языческим странам, чтобы они, ну, вот в это погрузились немножко атмосферу язычества и поняли, что же их ожидает. Что у вас не ждет вот сейчас царство славы на земле, а вас ждет царство унижения, царство побоев, даже смерти. И вот я говорю вам, что со мной произойдет. Какова моя судьба? В ближайшее время все произойдет.
1: Это впервые Иисус сказал ученикам об этом?
0: Он, да. Да. Он, конечно, им давал понять. Он говорил об этом и раньше, но как-то вот они мимо ушей.
1: И он видел, что они не понимают это, не
2: воспринимают. Но они не готовы были такое принять.
1: То есть время не пришло.
2: Да, время не пришло, да. Они не готовы были принять.
0: А время пришло, когда он их привел туда, вот в эти языческие страны.
2: Да, да. Ну и он стал говорить им об этом, о истинном своем служении, то есть о истинном своем предназначении.
0: И дальше вот этот стих, который всегда нас, не знаю, как-то настраивает на серьезную волну. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее». Вот цена следования за Христом, цена принадлежности к ученикам Иисуса Христа.
1: Давай разъясним сначала, что такое «возьми крест свой». То есть что из себя представлял крест?
0: Ну, мы, наверное, знаем из истории, что римляне казнили распинали преступников, особенно таких, как они считали, самых злостных, самых таких больших преступников. Они распинали вот на крестах или на столбах. И это была очень мучительная смерть, потому что человек вроде бы живой, а он как бы вот так вот жизнь уходит.
1: А что значит взять свой крест?
0: Когда Иисуса распинали, вели на распятие, на него водрузили крест. Но это мы, забегая вперед, говорим. Он в преддверии вот этой своей кончины мученической и своих страданий, он готовит учеников к такому породу событий, что, ну, наверняка они наблюдали и сами виды казни вот эти римские. И видели, что на узников возлагали кресты, и они шли на этом же собственном своем кресте и умирали. Но Иисус этот путь тоже прошел. И ученикам предстояло вот в таком вот образном выражении, может быть, пока еще не буквально брать свой крест и нести на голову, на казнь, на казнь, да. Но он говорил о том, что вас ждет мученичество. И ведь мы знаем, что многие ученики...
1: Можно ли сказать, что вот, например, вот мы с вами, мы христиане, вот 30 лет назад мы к Господу пришли, Господь нам дал вот телекомпанию. Можно сказать, что мы тоже несем мученический крест, и это относится вот к каждому верующему. Что такое все-таки верующему нести крест?
0: В том значении, в котором это произошло с учениками, конечно, нет, потому что там была совсем другая атмосфера. Кругом одно язычество, языческий мир. И он борется с христианством, потому что языческим миром владеет дьявол. Но после нескольких веков вот этого, как сказать, бесполезных казней, со стороны страны, христианство все равно распространялось еще больше. Угу. Получалось, что не действует метод дьявола убивать на крестах, там, сжигать и в цирках кормить зверям. Это не работает. А наоборот еще действует в другую сторону. То есть все больше и больше присоединяется к христианству, к христианам и к Богу. И тогда дьявол тактику меняет. Он теперь берет христиан изнутри. То есть начинает лестью, там как-то вот положением высоким. Ну и во времена Константина мы знаем, что было даже почетным в правительстве быть христианином. Все задавай креститься все вот в Иисуса Христа.
1: То есть теперь крест мы несем такой вот внутренний, который проявляется, ну что ли, в таких, ну в греховности, что ли, нашей. Это тоже ведь крест.
0: Конечно.
1: Ведь вот тяжело, но не хочется, чтобы вдруг появлялись такие мысли, не хочется, чтобы вдруг выскакивали такие слова и тем более совершались такие действия. То есть это тоже крест, вот который мы несем, выходит?
0: Да, то есть наш крест, крест это вообще символ страданий, символ смерти даже. Угу. И вот теперь нужно понять нам, смерть чего? Ага. Потому что смерть во имя Христа, как ради Христа, это значит, надо умерщвлять свои греховные качества. То есть этот грех должен умереть во мне, вот если уж говорить так. Угу. А он умирает мучительно, как вот узник на кресте в то время. И мы с ним долго мучаемся, с этим вот нашим каким-то пороком. И долго он может быть нас мучить тоже. Но он должен умереть в конце концов. Любой грех, который в нас сидит.
1: Ну вот в чем-то, вот, Коль, то, что ты говоришь, для меня вот ободрение какое-то в этом, что вот мы сидим такие благообразные, в красивых одеждах, в костюмчиках и так далее, а все равно нам это все свойственно, и он нас распинает изнутри, этот грех, и поэтому тот, кто нас смотрит, кто, может быть, не в таких красивых костюмчиках и не в такой красивой обстановке, как мы, а в совсем-совсем другом месте находится, для него это должно быть ободрением, что грех мучит каждого, что каждый человек несет этот крест, вот крест, который ему наследовали от своих прародителей, да, крест греховной жизни. Но это не должно нас удручать, потому что Господь любит нас такими, какие мы есть, и Он выводит нас ведь вот из этого, да? Вот мне кажется, что то, о чем мы подходим мы к этому, жизнь и смерть души, вот, наверное, как раз и дает нам объяснение, как выйти из этого состояния, из состояния греха, ну, греха, что ли, где бы ты ни был, и что бы с тобой сейчас ни происходило.
2: Ну, вот, наверное, враг человека все-таки пытался в какой-то вот момент обесценить, да? Ну, мы с вами видим, что, ну, многие христиане, ну, носят нательные кресты и как символ страданий, да? Но эти страдания очень легко, да? То есть я повесил крест, да, и оно как бы кто-то. И вот когда мы пытаемся как бы выразить то, что должно произойти в жизни человека, изменения те, которые... А мы пошли по более легкому пути. Взяли крест, одели на себя и считаем, что мы несем этот крест. И успокоили себя тем самым. И вот поэтому нужно... Ну вот не внешнее вот это. Господь хочет не внешнего изменения, которое чаще мы, может быть, стремимся. Потому что, ну, это нас
0: это
2: как-то...
0: Проще, как,
2: да, это нас показывает каким-то образом, да? Вот. А именно внутренние изменения, Господь. И вот о кресте-то все-таки он здесь говорит. Вот именно, как мы и сказали, что это о внутреннем изменении. И вот этот крест, как бы смерти для греха и жизни для Бога, жизни с Богом, да, он хочет, чтобы вот в нас это осуществилось, чтобы это было действительно, ну, явно для нас самих и благословением для окружающих людей. То есть вот это вот все-таки важно.
0: Ну, вот этот важный текст очень, да. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Жизнь и смерть души. То есть душу сберечь значит потерять.
1: Ну, может быть, мы все-таки скажем, что вот под душой мы понимаем то, что в Священном Писании говорится, что создал Бог человека из праха земного, то есть вот из элементов, что ли, земли, из той химии, которая есть на этой планете, на Земле. Создал Бог человека из праха земли, вдохнул в лицо его дыхание жизни и стал человек душою живою. То есть мы говорим, что вот именно душа – это человек, да?
2: Ну да, сам человек, жизнь
0: это
2: его.
0: Один из смыслов. Да. Ну, в греческом слове «психе», да, вот именно подразумевает это, вот это, да, всего человека. Но еще есть значение «жизнь». Вот. Mm-hmm. Кто, если мы подставим это значение сюда, кто хочет жизнь свою сберечь, тот потеряет ее.
1: Ой, давайте про это поговорим поподробнее. Кто хочет жизнь свою сберечь, тот потеряет ее. И что же, мы должны подавить в себе инстинкт самосохранения? Мы должны идти в какие-то опасные ситуации, чтобы сберечь свою жизнь?
0: Ну, первое, что приходит в голову, что у нас цене ничего нет жизни. Даже в Конституции записано, там, в 20-й, по-моему, статье, что это первое право человека – это жизнь. Ее никто не может на нее покушаться. То есть это самое ценное, что возможно вообще иметь. И вот теперь вопрос, а чем эта жизнь наполнена, чем мы ее наполняем? Есть два, опять же, два варианта жизни. Жизнь без Христа и жизнь во Христе, со Христом, как угодно.
1: Третьего нет.
0: А третьего как? Или ты с Христом, или ты без Него. Вот только два. Точно так же, как жизнь и смерть. Нет промежуточного чего-то. Или ты жив, или ты мертв. И тут два варианта жизни. И вот теперь как нам понимать слова Христа после этого? Что значит жизнь свою сберечь, душу свою? А он дает пояснение в 25-м. Ибо что польза человеку приобрести весь мир? То есть приобретение. Мы что-то приобретаем в этом мире. Мы приобретаем в основном материальные ценности, духовные ценности. Ну, кто-то да, кто-то нет. Кто-то говорит, нет, это какое-то мракобесие или еще что-то, фантазия.
1: А что относится к материальным ценностям? Например, образование – это материальная ценность?
0: Ну, я образование хочу получить, потому что я хочу получить хорошую работу, например. Хорошо быть в обществе уважаемым человеком, то есть положение какое-то. Не обязательно там материальное что-то. Но и это дает материальное мне преимущество перед другими. Меня будут всегда ценить, меня будут всегда оплачивать хорошо и так далее. То есть, если человек заботится о своей карьере только и там, о материальном достатке, то значит, он как бы чем-то пренебрегает, может быть.
1: То есть, это вот и называется в этом случае приобрести жизнь. То есть, если человек хочет себе вот обеспечить жизнь.
0: Если он только этим, вот только, как сказать, только своей карьерой, только своим «я», только своим, ну, не знаю, эгоизмом, что ли, живет, только все для меня, все мне, все для того, чтобы я хорошо жил. То есть, вот он приобретает, да, хорошее положение, хорошее образование, хорошую зарплату, но он может потерять при этом нечто большее. Он может потерять Христа. Может, опять же.
2: То есть все время человека, значит, поглощено заботой
0: о мирском,
2: о удовлетворении своих потребностей, да? А Господь нам дает даже другой путь, да? Он говорит, ищите прежде Царство Божие, а все остальное... Что пить, что есть, что другое, все это приложится вам.
1: Ну, то есть он настолько нас
2: приоритеты.
1: Любит. Да, приоритеты расставляет, но при этом настолько любит, он говорит, я прекрасно понимаю, что вы во всем этом нуждаетесь. И что вам это на самом деле нужно, и я вам дам это.
2: Да.
1: Но главное это, что для вас все-таки...
2: Я самое главное.
1: Да.
2: То есть за кого почитаете меня? Кто ж я для вас в вашей жизни?
1: Да.
2: То есть это вот самый главный вопрос.
0: Вот смотрите, что Павел пишет в послании к римлянам. «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву».
2: Святую.
0: Живую. Живую жертву. Не надо кого умерщвлять. «Живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашему». Служение не себе, служение людям и Богу прежде всего. То есть он призывает нас к жертве, Павел. Мы что-то должны пожертвовать. И чем я жертвую? Ради того, чтобы приобрести духовное качество, мне нужно избавиться от моих греховных наклонностей, иначе не получится.
1: Это и есть приобрести душу? Вот то, что
0: да,
1: ты сейчас сказал?
0: Да, я считаю, что приобрести душу – это значит жить по заповедям Божьим. Никого не убивать, не злословить, не красть, не прелюбодействовать. Ну, все вот это, все, что записано в законе. Да. Соблюдать бдень Господень и почитать Бога.
2: Самое главное. Самое главное.
0: Возлюби Господа Бога.
2: Да. Но ведь вот, по сути дела, то, что вы прочитали из послания к римлянам из 12 главы, первый, второй текст, да, Господь Иисус выразил вот в том, что возьми крест свой, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. То есть вот эта жертва, да, жертва святая, живая, да, благоугодная. То есть здесь вот как раз Павел, он все-таки исходил вот, ну, напрямую, хотя он и не был учеником Иисуса Христа, вот, и в 12, число в 12 он не входил, но он следовал вот всему тому учению, которое Господь вот давал своим ученикам. И он его более расширял и пытался объяснить, ну, тем, кому, может быть, непонятно это было, да, то есть он более уже рассказывает, что же такое взять крест свой, да, а вот вы представьте тела ваши в жертву.
0: Ну да, то есть и тела, и мысли, и все на свете, не только духовное что-то, но и телес, то есть ты что-то делом должен показать, не просто я верю в Иисуса Христа и верю.
1: Ну вот слово «жертва» – это что-то там больное, что-то страшное. За этой жертвой, может быть, все-таки что-то хорошее стоит? Может быть, это что-то радость, то, что радость приносит? Ну, вот жертва Богу. Потому что, ну, не случайно же говорится, что вот жизнь и смерть души. То есть смерть души, если душа благоденствует в материальном плане, да, это смерть души. А жизнь души, жизнь – это же хорошо, а жизнь души – это жертва, именно когда ты отдаешь, отказываешься вот от, ну, что ли?
0: Может быть, и так, действительно. Но мне кажется, жертва – это все-таки какие-то страдания. Это с чем-то я, ну, борюсь, что ли. И
1: преодолеваю.
0: Преодолеваю, там, может быть, мучительно преодолеваю. А с чем мы можем бороться? У нас главная борьба – это наш грех. Вот эта великая борьба идет внутри нас. Мы себя как-то, ну, не знаю… Или мы себе угождаем, да, вот это так называемое самоугождение. Мы себя сохраняем, или самосохранение, вот этот наш инстинкт работает. И мы, значит, ради этого, ради сохранения своей жизни, мы на любое предательство пойдем, на любую там подлость, и там еще что-то.
1: А может быть, даже это не будет предательством или подлостью, но все равно это будет освещать всю нашу жизнь.
0: Ну да, может быть, я буду просто сидеть тихо, ничего не говорить, не высовываться никуда, и ничего не замечать, моя хата с краю. Может быть, и так, да. Но, опять же, ради чего я это делаю? Чем наполнена вот эта моя жизнь? Сохранением себя, чтобы только сохранить ее, и все. А Иисус говорит, а этим самым ты упускаешь то, что ты, в общем-то, для служения создан людям. И если от тебя никакой пользы нет в этом мире, то там есть другая притча о смоковнице еще. То есть бесплодные смоковницы обычно удаляют. И даже садоводы. Господь говорит, ну, ты проживешь свою жизнь, но она будет наполнена только твоим эгоизмом, твоим только вот этими эгоистичными желаниями, может быть, даже низкими какими-то. Ну, и она закончится, и все. Ты погубил жизнь. То есть она зачем была тебе дана? Угу. Вот в этом, наверное, тоже имеет смысл. Кто хочет душу свою сберечь, какими, как сказать, какой ценой ты ее хочешь сберечь?
1: Угу. А вот то, что сейчас прозвучало, что Господь создал всех на служение, прямо вот всех, вот любого, да, мы можем сказать любому человеку, который нас сейчас смотрит, что Господь вас создал для служения. А что значит для служения? Что нужно вот, ну, я не знаю, вот именно быть церковным служителем или что-то другое имеется в виду?
0: Ну, мы как-то в одной программе говорили уже, что Иисус Христос, нас, Бог, вернее, создал во Христе Иисусе для служить для добрых дел, для служения людям. На добрые дела, да, вот там в Ветской церкви Павел написал.
2: Да.
0: На добрые дела.
2: То для есть, разумного служения.
0: Для разумного служения. Ну, служение – это, ну, такое понятие, может быть, церковное сейчас у нас. Но на самом-то деле это совсем не церковное. Я должен принести какую-то пользу. Вот обычно люди так себя спрашивают, а зачем я живу? А вот обычно к старости дело подходит. А каков итог моей прошлой жизни? А что, чем меня будет потом, какими словами меня будут люди вспоминать обо мне? Что я такого вложил? То есть, ну, это все равно как не подспудно, но задают люди себе такие вопросы. И если я вижу, что я только себе угождал и ради себя все делал, ну, погубил ты душу. Ну, это сурово сказано, может быть. Но это так, это правда.
1: Ну, то есть оно так будет.
0: Оно так будет, да. То есть в Царстве
1: Божьем
0: нужно
1: служить. А в чем, да, в чем это проявится?
0: То есть это может проявиться, что от тебя все отвернутся, например. Тебе, когда ты будешь находиться в предсмертном там состоянии, тебе, может быть, воды некому будет поднести, или там никто не захочет этого сделать. Просто тебя забудут уже при жизни. Для них, для людей ты будешь как бы умершим. Угу. Не знаю.
2: И это как конечно, раз вот по причине того, да, что ведь Господь пошел на эту жертву, Он пошел движимый любовью к нам, да? Он пошел в желании спасти нас от грехов наших, взять наш грех на себя и быть жертвой за этот грех. И только Он мог принести эту жертву. И для каждого из нас вот любовь Его, да, которую Он привлекает нас к себе, Он хочет, чтобы и эта любовь была основанием нашей жертвы. Только любовь может подвигнуть нас на какую-то жертву. Никакое другое чувство нет. Как вы сказали, то есть, когда человек живет только для себя, да, то у него любовь только к себе. А Господь дает любовь, чтобы эта любовь была между нами.
0: К самого себя возлюби также и соседей.
2: Да, да. То есть вот ты прояви эту любовь таким вот чудом, то есть вот ты пожертвуй. И это служение, оно может где угодно быть. Это в семье. Это самое главное служение, да, каждого из нас. Это семья. Это наши вторые половины. Это наши дети. Это наши родители. Это все то, что нас окружает. И в зависимости от того, каковы мы с ними, да, это вот, ну, и характеризует нас. И, как правило, да, мы очень благообразные в обществе, на работе, в церкви, еще где-то. И именно, ну, скажем так, самые, что от нас? О нас знают самые близкие, да, то есть они знают и наши слабые стороны. То есть тогда, когда мы можем раздражаться, тогда, когда мы можем показывать себя совершенно не с благообразной стороны. Но вот больше мы открываемся перед близкими такими своими. И чаще всего наши близкие страдают все-таки вот от этого. И я думаю, что вот каждому из нас, да, и Юле, и Николаю Генриховичу, ну, мы знаем, да, что часто мамы наши, да, Юль, страдают от того, что мы не всегда бываем очень-очень как бы открыты сердцем, потому что мы устали, мы растратили свои силы в чем-то другом, да, и нам очень трудно быть и со своими близкими именно такими, какими хочет нас видеть Господь. Но любовь, она вот все покрывает, она все-таки все вот нам дает силы для этой жертвы, да, и она покрывает вот все. Вот Господь как бы, ну, вот покров свой дает нам вот своей любовью. И эта любовь, когда является, она действительно,
1: То есть она, сказано, что любовь покрывает множество грехов.
2: Да, да.
1: Любовь, она покрывает всякие грехи.
2: Да,
1: вот
2: да,
1: если
2: да.
1: Это опять
2: и прощение только дает любовь, да?
1: Да.
2: Нам друг от друга, все. Это только любовь.
1: То есть жизнь души, вот из того, что ты сейчас сказала, жизнь души, она возможна через любовь к ближнему, через служение, да? И наоборот, смерть души, она, ну...
2: Любовь к себе, только к себе. То есть я вот, ну, живу как в коконе, да? А в природе-то ведь все создано так, что все служит друг для друга. Угу. Даже нету ничего созданного Богом, да, чтобы было бесполезно. Кто-то кого-то съедает, и тем самым очищает природу, да, да, кажется, да. Но делает не то, что надо. А тем не менее, даже проклятая земля, да, за грех, и то на этой проклятой земле действуют законы Божьи между всеми существами, созданными в природе, между животными, растениями и все. То есть нету бесполезного ничего.
1: Да, все служит друг другу.
2: Да, все служит друг другу. Угу. И это вот очень важно.
0: Ну, да, вот можно, ну, может, чтобы... еще так вот эти слова как бы подвести как бы под одну черту, что ли. Есть ценности земные, а есть ценности небесные.
2: Да.
0: Если я предпочитаю ценности земным, ценности небесные, то я потерял душу свою. Потому что самая главная ценность – это обрести Бога. И без Бога все напрасно. Даже вот какие бы добрые дела я ни делал вокруг, каким бы добрым ни слыл человеком, если я не принял вот эту главную ценность Христа Иисуса, то все напрасно.
2: Да.
1: Возвращаясь к теме цена жизнь и смерть души, цена следования за Христом. То есть, если следуешь за Христом, если наполнен Христовой любовью, если исполняешь Его Слово, то твоя душа живет этим. А если отрекаешься от Христа и не следуешь Его закону, Его заповедям, то твоя душа умирает, даже если ты приобретаешь весь материальный мир.
0: Она непременно, вот каждый из нас умрет, мы смертные люди, непременно это случится с каждым. То есть человек умрет, да, но он может воскреснуть, а может нет. То есть вот для жизни вечной. Потому что дальше Иисус говорит про Царствие Божие. И учеников своим показывает Его на горе, ведет туда и показывает Царство Божие. То есть самое-то главное для человека – это обрести это царство, находясь здесь, вот в этой нашей тленной плоти, чтобы мы обрели качество характера Христова. Вот это самое главное, что нам нужно вынести из этого мира – быть похожим на того, кто нас создал.
2: И тогда мы имеем уже залог, да, жизни в Царстве Божьем. Да? То есть эта жизнь не кончается смертью. Смерть – это временный сон. А потом будет продолжение.
0: Потом будет воскресенье.
2: Потом будет продолжение жизни, уже жизнь вечная, которая никогда...
0: И причем не в этом царстве тленном, в земном царстве.
2: Не с грехами.
0: А в небесном, безгрешном, светлом царстве. И ученики, наверное, задавали себе такие вопросы. Вот, а как это человек разве может там понять, что же такое Царство Божие здесь на земле? Как это? Что это? Как там себя ощущать? И вот тут Иисус на эти вопросы дает ответ. Вот в следующем, по-моему, 27-м. Говорю вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Небесное. К сожалению, у нас, наверное, не хватит времени, чтобы эту сцену разобрать.
1: Ну, я думаю, что мы в следующей программе это разберем, потому что сегодня, мне кажется, очень важный вопрос мы затронули – жизнь и смерть души. И надеемся, что с какого-то немножко нового аспекта мы вам показали этот вопрос. А много нам еще осталось разобрать по этой теме?
0: Ну, основное мы действительно уже разобрали. Потому что самое-то главное это быть с Христом, желать быть таким же по характеру, как и Он. И, конечно, иметь к Нему любовь.
1: Спасибо, Николай Генрихович, спасибо, Елена Валентиновна. Спасибо и вам, дорогие друзья, что вы провели с нами это время. Пусть Господь оставит в сердце каждого из нас вот понимание этого, что мы приобретаем свою душу, когда мы живем для других, когда мы делаем это под руководством Бога, когда Христос главный в нашей жизни. И пусть никто из нас не потеряет свою душу, живя на этой земле, и Господь обязательно даст на это силы, Он обязательно подскажет, в том числе и через программы телекомпании «Три ангела», которые мы так рады для вас вести. Ждем новых встреч с вами. До свидания. Всего вам самого-самого хорошего в Господе.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: лицом к лицу.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Разрешите в начале нашей программы привести вам слова из Библии, из первого послания Иоанна. «Любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Может ли земная любовь привести человека к Богу? Мы, наверное, много слышали о том, что Бог есть любовь. Использует ли Бог человеческие чувства и привязанности для того, чтобы достучаться до сердца человека? Беседуем об этом с нашим гостем. Здравствуйте, Алексей.
2: Здравствуйте.
1: Алексей, расскажите немного о себе. Кем вы работаете? Есть ли у вас семья? Сколько вам лет?
2: Мне 39 лет. Я работаю инженером-программистом на предприятии. Занимаюсь обслуживанием этой техники, этого программного обеспечения. И я женат, у меня супруга Наташа. Мы живем за Уралом, в небольшом городе.
1: Кроме того, я знаю, что у вас есть замечательное служение. Вы помогаете людям, пожилым, вы посещаете тюрьмы и служите тем, чем можете послужить, советом, утешением. Это так?
2: Да. Так как я верующий, то для меня то, что сказал Христос, идите и помогайте другим людям, это ценно, и мы стараемся по мере наших сил осуществлять это в нашей жизни всевозможными способами.
1: Но вы ведь не всегда были верующим человеком. Было в вашей жизни такое, что вы не знали Бога? Расскажите немного о своей семье.
2: Я вырос в семье, которую нельзя назвать христианской на тот момент. Но мои дедушка и бабушка, они, будучи людьми верующими, они внесли свой вклад вот в мое становление как верующего человека. Наши посещения этой семьи, их молитвы. Я выучил молитву «Отче наш» еще прежде, чем научился читать и писать. И для меня это было особое переживание, когда мы приезжали в гости к дедушке и бабушке. Но в своем городе, далеко от дедушки и бабушки, я ничего не знал ни о Библии, ни о Боге, ни о молитве. Была обычная жизнь. А мои родители – инженеры. Работа, дом, дача.
1: А есть еще другие братья или сестры?
2: Да, у меня есть старший брат, разница с которым у меня 12 лет. Но мы с ним, вот из-за такой разницы, мы с ним почти не росли вместе. Он учился в другом городе, я рос в своем родном.
1: Угу. А мама, папа, какую роль они внесли в твое становление как христианина?
2: Мама, будучи очень мягким человеком, она помогла мне быть вот внимательным к другим людям. Вот то внимание, какое я видел в ней, я, наверное, использую тот характер, который есть у меня, и как раз он и изливается на других людей. Внимание, добро и забота.
1: Отец?
2: Когда я был в первом классе, отец оставил нашу семью, и поэтому фактически меня растила мама. Она вместе разделила со мной мои детские игры, детские привязанности, даже детские шалости были под контролем мамы. Она интересовалась, как можно взрывать бомбочки.
1: Угу. А все-таки мальчику, наверное, необходим отец. Было ли где-то такое подсознательное желание все-таки иметь примером взрослого мужчину или там взрослого парня? Ты искал вообще отца в жизни?
2: Я завидовал. Я завидовал своим школьным друзьям, у которых были отцы. И поэтому на тот момент я не осознавал, насколько отец нужен, но я искал. Я искал вот какого-то примера, которого я бы мог подражать. Кто бы научил меня держать молоток, кто бы научил заботиться о семье и нести ответственность за семью.
1: Угу. Ты сегодня нам расскажешь о том, увенчались ли эти поиски успехом?
2: Хорошо.
1: А сейчас я хотела бы вновь вернуться к тому библейскому стиху, с которого мы начали программу, о любви. Скажи, пожалуйста, пришла ли в твою жизнь первая любовь? Первая любовь к девушке, такая обычная, земная, человеческая.
2: Я бы, наверное, так сказал. Моя первая любовь, я верю, станет моей последней любовью, потому что в возрасте 14 лет в спортивной секции я познакомился с девушкой. Мы стали встречаться на соревнованиях, вместе проводить время, и постепенно это переросло в дружбу, и в любовь. Мы росли вместе. И затем у нас был интересный момент, когда она уехала учиться в другой город. Вот эта вот разлука, это была, наверное, проверка нашей любви. Мы писали письма, мы звонками обменивались, я ездил в другой город, и это было такое волнительное переживание юности.
1: Ну и, наверное, как все влюбленные, вы мечтали о будущем. Каким вам представлялось ваше будущее?
2: Конечно, каждый молодой человек будущее воспринимает к хорошим. Он верит, что оно будет доброе, что это будет семья, дети, что это будет любящий супруг. Но однажды мне Наташа, моя супруга, призналась, что она, смотря на пример окружающего мира, впала в отчаяние вот от какого осознания, что мы поженимся, что у нас будут дети, что я буду выпивать.
1: Она так считала.
2: Да, что я буду гулять, ей изменять. И вот это повергло ее в определенную апатию, что вот в 20, вот представьте, девушке 22 года, и все, и жизнь закончилась. Она знает все будущее наперед. И вот она поделилась вот этими переживаниями, и это было печально.
1: Какова была реакция на вот такое ужасное нарисованное ею будущее?
2: Конечно, я стремился это каким-то образом развеять это, но только сейчас я понимаю, каким образом Бог может развеять вот эти печали, вот эти опасения будущего. Угу. Только Он может быть гарантом светлого будущего, угу, любви, верности и совместной крепкой жизни.
0: Лицом к лицу.
1: Ну вот сейчас прозвучало, что Бог может быть гарантом. Вы тогда это понимали с Наташей? Откуда у вас пришло это понимание?
2: Закончив школу, моя Наташа уехала учиться в другой город. И там у нее каким-то образом проявилось

0: так как мои дедушка и бабушка были верующими, то я считал себя более христианизированным человеком. И поэтому для меня это были... Я несколько снисходительно относился к ее вот таким поискам.
1: Наверное, было такое мнение, что это ты ее будешь вести, да?
0: Да.
1: Угу. Да. Но на самом деле произошло немножко иначе. Что произошло дальше? Можно узнать?
0: Вот в том городе, в котором она училась, она познакомилась с теми людьми, которые ей подарили Библию, которые вместе с ней начали изучать ее. И то, что она открывала для себя, она старалась поделиться и со мной. И вот был такой момент, когда однажды она мне позвонила и сказала: «Прочитай вот такую-то книгу в Священном Писании». А я до этого вообще не читал Библию.
1: А в доме была Библия?
0: Да, в доме была Библия моего дедушки. Большая, в Софьяновом переплете, толстая. Открыв Библию и пытаясь читать, у меня в голове воцарился еще больше хаос, чем до этого. А потому что в том, что я прочитал, я не увидел взаимоотношений между мужчиной и женщиной, как должно быть, где было много каких-то сравнений, аллегорий. Я был в шоке от того, что я прочитал.
1: То есть было такое ожидание того, что эта книга имеет какое-то отношение к вам, к вашим отношениям?
0: На тот момент я так не подумал. Я начал беспокоиться за нее.
1: Что с ней происходит?
0: Да, что с ней? Она...
1: Были попытки выручить ее от того, что с ней происходит?
0: Нет. Нет. Угу. Вот на тот момент у нас были такие доверительные отношения, что я беспокоился о ней, о ее состоянии, о ее нахождении в другом городе, о ее безопасности в другом городе. И я даже молился, как мог. Я говорил: «Господи, сохрани ее. Мне, Господи, ничего не надо. Сохрани ее». И я помню ощущение вот этого такого умиления, когда у меня на глазах появлялись слезы. Вот от того, что, доверяя ее, я ощущал какой-то покой и надежду. Но до конца как я Бога не признавал как своего всемогущего Спасителя, как своего Небесного Отца, а просто как какую-то силу, которую неведомо, но просишь помочь.
1: Угу. Палочка-выручалочка своего рода.
0: Да.
1: Но еще не отец.
0: Да.
1: Но сейчас я знаю, что Бог стал для тебя Небесным Отцом. То, что ты искал в детстве, да? А как это произошло?
0: Наверное, это процесс. Это процесс взросления мальчика к юноше и дальше к мужчине. И мне вот в этом взрослении очень помог Наташин отец. Потому что, будучи подростками, мы начали дружить. И я видел, как он работает на огороде, как он заботится об автомобиле. Он частично мне заменил моего родного отца. Вот в этих взаимоотношениях я у него учился, как жить. Угу. Как жить, как управлять семьей. И будучи человеком очень интеллигентным, культурным, он привил и мне такие качества.
1: А как развивалась история с изучением Библии Наташей? И, насколько я понимаю, она делилась тем, что она узнавала?
0: Да. Она, то, что она прочитала, она тут же ставила меня в известность. А что об этом говорит Библия? Что о других вопросах, важных вопросах жизни пишет Священное Писание? И во мне начинало интерес рождаться, как бы уже некоторое соперничество. Кто больше узнает, кто лучше узнает, кто найдет точнее тексты, кто их сможет сопоставить один с другим. И мы вот в этом процессе, это еще больше нас сблизило, когда мы изучали Священное Писание вместе. Она в одном городе, я в другом, и в коротких моментах встречи мы могли делиться вот такими открытиями.
1: Uh-huh. А можно узнать в тот момент, что больше интересовало, Библия или Наташа?
0: Наверное, в начале пути, конечно же, моя привязанность и любовь к Наташе, но... Бог вот, мягко очень входил в мою жизнь, показывая свою любовь и показывая то, что открываясь, кто является родоначальником нашей жизни и любви в этом проявлении.
1: Ну, раз вы много времени проводили вместе, наверное, настал тот момент, когда пришло решение соединить свои судьбы.
0: Да, я помню, это был момент, когда я понял, что без нее я уже не могу жить. Я поехал в этот город, где она училась, купил розу, пригласил ее на набережную реки и сделать

0: ей предложение.
1: И что она ответила?
0: Она ответила «да».
1: Состоялась ли вот эта регистрация?
0: Мы назначили время в конце лета, но вот как-то так интересно получилось. Сейчас мы верим, что это так устроил Бог. Не было регистрации и не было свадьбы. Мы не было регистрации.
1: Но тем не менее, я знаю, что сейчас Наташа все-таки стала твоей женой. И вот этот период между той несостоявшейся регистрацией и той, которая все-таки произошла, мы поговорим о том, какое она была. В этот период произошли очень важные события. Что это были за события?
0: А между двумя регистрациями, несостоявшейся и состоявшейся, прошел ровно один год. И за этот год мы решили лично для себя, каждый, она и я, посвятить свою жизнь Господу. И отдав жизнь Ему, Бог уже соединил нас в себе.
1: А как это вы отдали жизнь Ему?
0: Приняли крещение. Мы приняли крещение через полное погружение в воду, как написано в Библии, согласно с этими принципами.
1: А вот это решение принять крещение, это уже было решение зрелого христианина, который знает Бога как своего Отца?
0: В моей жизни это был, наверное, прыжок в неизвестность, потому что я имел стремление, но до конца еще многого не понимал, что пишет Священное Писание, какие истины открывает, чего Бог от нас ожидает и чего даже требует от нас Бог. Но вот это вот ощущение того, что я хочу идти по этому пути, я хочу идти по этому пути вместе с ней. И поэтому, наверное, действительно, да, это было не до конца осознанно.
1: Тем не менее, это было правильным началом.
0: Сейчас мы считаем так.
1: А вот немножечко о той свадьбе, которая состоялась, и вы считаете с Наташей, что это был план Божий. Отличалась ли та свадьба, которая состоялась, от той, которая планировалась раньше?
0: Да, это можно увидеть по реакции наших родителей. Когда мы готовились к первой свадьбе, которая не состоялась, уже были все приготовления сделаны, в том числе продукты и не только продукты.
1: Чего не было на той свадьбе, которая состоялась? Чем они отличались?
0: Ну, это была христианская свадьба. На нашей христианской свадьбе не было спиртного. И что мне понравилось, что центром этой свадьбы это были мы, как молодые. Все пожелания, все напутствия, все советы были обращены к нам. Это было очень интересно сделано, с любовью, с вниманием, с интересными христианскими сценками, и это было весело.
1: А на не христианской свадьбе разве не молодые в центре внимания?
0: Я участвовал, меня приглашали быть свидетелем на нескольких свадьбах мои друзья. Я видел, что такое свадьба, вот. И где драки, где
1: алкоголь.
0: Где гости начинают веселиться тогда, когда уже немного приняли спиртного.
1: Ну, мы заговорили вот о веселье. Может быть, кто-то сейчас усомнится, а может ли христианская свадьба быть действительно веселой и интересной?
0: Может. Чтобы это увидеть, нужно побывать на христианской свадьбе. И тогда каждый человек сможет увидеть, что можно быть веселым от осознания любви и той красоты, которая нас окружает. И, конечно же, те молодые два сердца, которые из любви отдали себя друг другу.
2: Лицом к лицу.
1: Но тогда возникает вопрос. Вот человек влюбленный, человек, который видит перед собой такую красоту, который наполнен определенным чувством, не впадает ли он в опасность, что эта красота, она затмит Бога? Не было такого в твоей жизни?
0: Согласен.
1: Было?
0: Мне понравился такой интересный подход. Можно смотреть друг на друга, а можно смотреть в одном направлении. И вот, когда мы познакомились и полюбили друг друга, мы смотрели друг на друга. Но, читая Священное Писание и поверив в Бога, в Его истину, мы стали смотреть в одном направлении. И это тоже не меньше нас сближало.
1: Хорошо, впоследствии вот вы стали мужем и женой, вы смотрели в одном направлении, то есть на Бога, да?
0: Да.
1: Какими были вот уже в это время взаимоотношения твои с Богом?
0: Я нашел своего небесного Отца. Я нашел вот это вот отеческое внимание, заботу и прощение, в котором нуждается маленький ребенок, который хочет поплакать, который хочет спросить совета, который не знает, как ответить на обиду. И вот с этим я смог уже идти к своему небесному Отцу, доверяя ему все. А он обращал меня обратно к семье, исцелив мои недуги, исцелив мои боли. Он обращал меня снова к моей семье, к моей жене, к моим родным, чтобы можно было им открыть эту любовь.
1: Здесь мы уже говорим о другой любви, да? То мы говорили о любви между парнем и девушкой, а теперь мы говорим о любви Бога к человеку, да? И вот эта чаша, она наполнилась, насколько я поняла, чаша любви твоя, которая пустовала, пока не было отца, она наполнилась. А наполненная чаша, она обычно изливается. Происходит ли это в твоей жизни? Есть ли в твоей жизни какое-то занятие или служение, которое помогает тебе реализовывать вот излитие этих рек воды живой, как об этом сказано в Библии?
0: Конечно. Любовь не может застаиваться. Она должна изливаться на других людей. И в этом мы получаем удовлетворение, когда делимся этой любовью с другими людьми, когда рассказываем другим людям о здоровом принципе жизни. Моя супруга врач по образованию, и поэтому я помогаю ей в этих вопросах. Она помогает мне, когда нужно посетить человека, когда нужно побеседовать с пожилым человеком, утешить, помолиться вместе о том, что были моменты, когда мы посещали человека, у которого умерли дети. Представляете, пожилой человек, который похоронил своего ребенка.
1: Что вы ему могли сказать? Что у вас не было такого опыта? Как вы могли найти эти слова?
0: Но этот опыт есть у Бога. И мы фактически говорили не о том, что мы лично пережили, но мы могли обратить внимание этого человека на Бога, который потерял своего ребенка, который имеет вот такие же переживания. Это единственное наше человеческое утешение – это взирать на Бога, который близок и который сопереживает нам. И тогда наши человеческие боли и страдания, они имеют исцеление.
1: А где происходит вот это служение? Это вы людей на дому посещаете или куда-то приезжаете?
0: Это происходит и на дому. Для этого мы иногда выезжаем в районы нашей области, где живут наши братья и сестры, где живут наши друзья, и мы посещаем людей на дому, в основном на дому.
1: А какие-то организации посещаете?
0: Мы посещаем церковь. Церковь, которая доверила нам служение, которая поддерживает нас, которая вдохновляет нас, которая молится вместе с нами о проповеди Евангелия в этом мире, о проповеди этой благой вести.
1: Я имела в виду не только посещение организации в целях прославления, может быть, Бога, совместной молитвы, но и с целью служения, вот это излитие живой воды. Может быть, какие-то тюрьмы, там, какие-то, не знаю, дома престарелых.
0: Мы посещаем дом ребенка. А в нашем городе есть учреждение, куда попадают младенцы из роддомов. Мы оказывали помощь для этого дома, этого учреждения. В основном, конечно, принося вещи или какие-то продукты для детей, но тем не менее мы стараемся и помочь персоналу этого учреждения.
1: А почему туда младенцы попадают? Это дети, от которых отказались родители?
0: Да, это дети, от которых отказались родители.
1: То есть своего рода это такое замкнутое кольцо. Ведь ты тоже когда-то оказался без отца, и эти дети оказались без отца. Тебе Господь помог, Наташа помогла. Теперь ты помогаешь тем, кто оказался в похожей ситуации.
0: Да, да.
1: Что это приносит в твою жизнь? Зачем это нужно?
0: Это переполненная чаша, которой нужно куда-то изливаться. И когда видишь боль в этом мире, когда видишь несправедливость, то стараешься ее восполнить по мере своих сил и возможностей. Также мы совершаем служение в местах лишения свободы, где находятся люди, преступившие закон государства, в котором мы живем, где люди отчаялись, где люди в то же время ищут Бога. А недаром в Священном Писании Христос сказал: «Был в темнице, и вы посетили меня». Христос дал поручение своей церкви идти и в такие места. И вот в этом месте я хотел бы показать этим людям, которые находятся там, что я не считаю себя лучшим человеком, что они плохие, а я хороший, и я вот такой пришел к ним. Нет, я стараюсь с ними общаться на одном уровне. Я думаю, вы знаете, что есть такие моменты людям, которым не подают руки для рукопожатия. Для меня все они равны. Если между собой они не подают руки для рукопожатия, я подаю всем. Они для меня равны. Они для меня братья. И поэтому вот этим я бы хотел служить Господу.
1: Спасибо, Алексей. И мне хотелось бы задать последний вопрос в этой программе. Так в чем же все-таки отличительное качество настоящей любви?
0: Я думаю, это в том, что в этой любви двух молодых сердец есть место третьему, Богу, автору любви. И Он является родоначальником и хранителем, и тем, кто ведет эту молодую пару по жизни. И Ему отводится первое место, потому что Он знает все.
1: Спасибо, Алексей. Дорогие друзья, наверняка каждый из вас может сказать, что он познал, что такое любовь. Мы желаем вам, чтобы в вашей любви Господь был третьим, но никогда не лишним. Всего вам доброго!
2: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Радуйтесь всегда в Господе!
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Это книга, которая открывает мне Бога и говорит о Боге, в первую очередь.
4: Библия – это текст, который говорит об общении Бога и человека.
5: Это слово Бога – это Божье повеление, это Божье приказание.
1: В этой программе «Единство Ветхого и Нового Заветов», «Ересь Маркиона», «Истинное Божье Откровение», «Образы Ветхого Завета в Новом Завете».
6: Библия – это священная книга иудео-христианской традиции, хотя иудеи признают только первую часть Библии, которую христиане называют Ветхим Заветом, это Танах у евреев. Христиане признают и Ветхий Завет, и Новый Завет как священные писания, данные Богом человеку для того, чтобы именно через эти писания человек мог найти для себя ответы на ключевые вопросы бытия.
1: Всего в Библии 66 книг. Они делятся на две части – 39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета. Книги Ветхого Завета были написаны в период с 13 по 3 века до нашей эры. Книги Нового Завета – во второй половине 1 века нашей эры.
4: Есть такая ересь. Это слово сейчас употребляется в хвост и в гриву. Но ересь – это искажение базовых принципов христианского вероучения. Не мелкая ошибка, в частности, они у всех есть. А вот базовое искажение такое, да? А ересь, которая была очень давно, во втором веке она уже цвела вовсю, с ней многие христианские авторы спорили. А там знаменитый Тертуллиан большую книгу написал из 5 томов, между прочим, именно против этой ереси. Это ересь Маркиона, который сказал: «Ветхий Завет к нам, христианам, не имеет абсолютно никакого отношения». Ну, в самом деле, пришел Иисус. Иисус, он любовь, а в Ветхом Завете мы видим мелочного Бога, я пересказываю Маркиона, который, во-первых, требует всякой ерунды от своих последователей, жестоко карает вообще всех подряд, и там не любовь, там закон, там казни, месть, там все такое прочее. К нам, христианам, это все не имеет никакого отношения. Вот эта ересь крайне популярна и сегодня, хотя мало кто назовет себя последователем Маркиона, но многие люди буквально так и рассуждают. К нам, христианам, Ветхий Завет не имеет абсолютно никакого отношения.
7: Мы живем с вами в эпоху Нового Завета, в эпоху, когда уже Новый Завет существует, и для нас даже Ветхий Завет мы воспринимаем через историю Иисуса. Все, что было сказано в Ветхом Завете, сам Иисус об этом сказал так: «Исследуйте Писание, и вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Таким образом, он утверждает, что весь Ветхий Завет был просто подступом к его истории, к истории появления Иисуса здесь, в этом мире, его жизни здесь и воскресения.
3: При изучении, допустим, Нового Завета даже, да, мы не можем обойтись без Ветхого Завета, потому что иногда библейские авторы, они не только делают прямую сноску на Ветхий Завет, они иногда мыслят Ветхим Заветом. Многие авторы, например, как Матфей, да, который написал Евангелие, там столько образов, аллюзий, то есть таких скрытых отсылок к Ветхому Завету, что если ты не знаешь историю Ветхого Завета, то есть с ней не знаком, ты просто не поймешь Новый Завет. Тогда получится, что ты что-то создаешь свое, какую-то свою Библию уже.
1: Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се, дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог».»
4: Я приведу, может быть, несколько необычную аналогию. Знаете, вот я вырос в советской школе, и нам все время объясняли, что вот наш родной Советский Союз, а дореволюционная Россия к нам не имеет никакого отношения. Там свинцовые мерзости царского режима, там все очень плохо. Вот сегодня почему-то люди вспоминают ту самую дореволюционную Россию. Многие даже не видят перехода, что там что-то принципиально изменилось между царской Россией и Россией советской. Но мы воспринимаем все равно историю нашей страны как нечто единое целое. Это гораздо более естественный процесс. Потому что иначе непонятно, в 1917 году советская власть упала откуда-то из космоса, и страна такая возникла потом, Советский Союз. Да? До этого там пустыня была. Конечно, нет. И вот христианство, оно не упало из космоса, и даже если мы говорим о воплощении Христа, это воплощение произошло не в Японии, не на островах Тихого океана. Возможно, если бы было так, у нас была бы совершенно другая модель христианства. Мне было бы очень интересно услышать японскую версию Евангелия. Наверное, там в притче говорилось бы о цветущей сакуре, о самурайских мечах, о лепестках лотоса, о том, как рис растет на полях. Наверное, были бы очень красивые притчи. Но дело не только в языке, не только в том, что Христос и апостолы говорят на языке ветхозаветных пророчеств, постоянно их цитируют. А дело еще и в том, что представим себе Христа, который воплощается... Ну, вот не было иудеев, не было Израиля, Ветхого Завета, вообще ничего этого не было. Был Сократ, Платон, были там древние римляне, всякие разные другие. Воплощается Христос и начинает говорить о Боге Отце, о себе как о Сыне. И предельно огрубляя, ему говорят: «А, так ты Сын Бога, ну, отлично, у нас уже их есть 518, давай 519-м будешь». Да? То есть мир, в котором нету идеи единого Бога, а эта идея была у Израиля, он просто не способен принять никакую из христианских идей, потому что они движутся представлением о Боге как едином для всех Отце. Да? Вот тогда можно что-то обсуждать дальше.
1: От Павла, служителя Христа Иисуса, апостола, призванного Богом и получившего повеление возвещать его радостную весть, которую он обещал через своих пророков в Святом Писании. Это весть о его сыне, по человеческому происхождению потомке Давида, по Духу Святому, сыне Бога, которого Бог явил в полноте силы, воскресив из мертвых, об Иисусе Христе, нашем Господе.
3: Вот это нужно понимать. Иисус был евреем, он родился в еврейской семье, рос, воспитывался в еврейской семье, впитал в себя культуру, традиции, мир. И в первую очередь он проповедовал все-таки благую весть, радостную весть, прежде всего, еврейскому народу. И собрал он учеников и апостолов тоже из среды еврейского народа. И христианство зародилось как одно из направлений иудаизма. Поначалу оно воспринималось именно так. Только потом, где-то уже после Иудейской войны, это 66-70-е годы, между иудаизмом и христианством происходит разрыв, все больше и больше он, скажем, нарастает, и получается, что иудаизм идет своей дорогой, а христианство идет уже своим путем.
1: Писание, Писание, Святое Писание, Священное Писание. Единственным писанием для первых христиан были книги Ветхого Завета.
4: Был один миссионер, Робинсон его фамилия, который в 60-е годы поехал в Папуа-Новую Гвинею. В 60-е годы там совершенно почти не было европейцев, но на берегу еще какая-то была торговля, какой-то контакт с цивилизацией. А вот в глубине острова там просто вот жили племена в каменном веке, как они жили последние там 10 тысяч лет или больше. И он поехал к ним миссионером христианским. Вот вам пример, да? Человек приходит в мир, где ничего не слышали о Ветхом Завете, начинает проповедовать Евангелие. Ну, и все просто в Евангелии. Он там не упал с неба, он тоже изучил их язык, он долго с ними жил, там помогал, он установил хорошие отношения, они его слушали, да? То есть это не то, что прилетел, помахал, проповедовал, улетел. Нет. И вот он проповедует им Евангелие, рассказывает на их языке, он изучил его, им историю Иисуса. И что же это племя? Это племя прониклось очень интересной мыслью, что вообще-то единственный хороший герой в Евангелиях – это Иуда Искариот. Он своего добился. Он вовремя расправился со своим врагом Иисусом, еще и денег за это получил. Ну, не денег там для них, это ценности серебро у них, и денег-то не было. И миссионер встал в полный тупик. Почему? Да потому что у этого племени не было каких-то базовых представлений общих для нас. Это вообще было племя каннибалов. Они ели своих соседей, ну а соседи ели их, кто кого поймает. Он, кстати, нашел выход очень интересный. Он стал изучать культуру этого племени. Он решил, что не может быть, чтобы вот в нем совсем не было каких-то идеалов прощения, идеалов примирения, вот те, которые в Евангелии, собственно, изложены. И он нашел. Поскольку там каннибалы, значит, они поймали человека из той деревни, съели. В ответ та деревня ловит человека из этой и его съедает. Да? И так до бесконечности, пока все друг друга не съедят. Конечно, общество должно было либо вымереть, либо придумать механизм примирения. Оно его придумало. Ну, или нашло, или им было дано. Это уже мы не знаем. У них есть такой обряд, был уже, наверное, все изменилось, все-таки полвека прошло, который называется «Ребенок мира». Племя, которое хочет примириться, отдает своего одного ребенка другому племени в качестве заложника, называя его «Ребенок мира». Этот ребенок растет в другой деревне, с ним хорошо обращаются. Но если вот племя, которое его дало, как-то плохо себя поведет, естественно, его убьют и съедят. А если же, в свою очередь, ребенок мира умирает в этой деревне, где он живет, значит, с ним плохо обращались, и племя, которое отдало этого ребенка, идет войной на это племя. Да? Но пока ребенок жив-здоров, то все хорошо. А это механизм вот урегулирования такой вражды. И он им рассказал историю. Бог нам дал своего сына, как ребенка мира, мы, люди, его убили, а Бог нас за это простил. Не стал нас за это наказывать. И племя прониклось этой идеей. Но, смотрите, ему пришлось опираться на какие-то представления этого племени, которые, к тому же, очень мало соответствуют, на самом деле, библейским понятиям. И, ну, хорошо, он им пересказал основную идею Евангелия. Как он приведет на их язык послание к римлянам, мне интересно. Боюсь, что никак. Потому что для того, чтобы они поняли хотя бы некоторые мысли из послания к римлянам, им нужно познакомиться, пусть в пересказе, пусть предварительно, приблизительно с Ветхим Заветом.
8: Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих.
4: Мы говорим о том, что Христос принес себя в жертву. А что такое жертва? Если отличиться от библейского контекста, жертва – это тот, кто погиб случайно, как правило, в ходе там, войны, несчастного случая, стихийного бедствия, да? Там взрыв вулкана, столько-то жертв. Да? Бессмысленная, жестокая, очень трагичная смерть. Никому от этого не хорошо, всем только плохо. Да? И что это как соотносится с библейским понятием жертвы? Как это Христос принес себя в жертву? Бессмысленно умер, так что никому от этого хорошо не стало? Вот если выбросить Ветхий Завет, так и получится. И многие люди говорят, и мне доводилось это слышать, ну да, Христос, конечно, великий учитель человечества, но вот зря он на кресте умер. Он все правильно говорил, но зачем же было доводить до такой крайности, да, надо было как-то поаккуратнее. Эти люди не понимают, что, собственно говоря, то, что говорил Христос, говорили по большей части до него или могли сказать после него, да, это не уникально. Уникально – это смерть на кресте и воскресение, как победа над смертью. Но эта мысль появляется только тогда, когда у нас есть ветхозаветное представление о жертве. Когда мы знаем, что жертва – это не просто барашек, которого зарезали, чтобы шашлычок покушать, А когда это животное, которое отдается Богу, которое убивается, которое принимает на себя символический грех человека или служит основой для совместной трапезы Бога и человека, а в Новом Завете и то, и другое. Да? Тайная вечеря – это совместная трапеза, а Голгофа – это принесение животного, в данном случае Агнца Христа, за искупление грехов человечества. Да? Вот если это представление есть, тогда мы можем вообще говорить о Ветхом Завете и о Новом Завете после этого.
9: Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой, Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему. И, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну.
4: Если Ветхий Завет выбросить, а дело не в том, что мы там потеряем большую часть мировой истории, как в случае, если мы выбросим историю России до 17 года, мы не поймем, что это за страна, откуда она взялась, почему она такая большая, почему в ней какие-то вещи происходили и происходят до сих пор. Но мы, прежде всего, не поймем сути происходящего. Да? Поэтому, конечно, христианство с самого начала столкнулось с таким вызовом со стороны Маркиона, его последователи отказаться от Ветхого Завета, отбросить его, сказать там другое божество, это все для иудеев, нас это все не касается. Но после долгих дискуссий, напряженной борьбы, вот этот вызов, это искушение, можно сказать, они были преодолены, и в результате христианство все-таки не просто приняло Ветхий Завет, оно выросло из Ветхого Завета.
10: Ветхий Завет вот для меня – это нравственный закон, вложенный Богом в каждого из нас. Он неизменен, он совершенен, и он не поддается никаким переосмыслениям. Новый Завет – это благая весть, которую мы получили, потому что мы не смогли исполнить по большому счету все, что написано в Ветхом Завете. И поэтому написано в Священном Писании: если кто-то согрешил в одном, грешен во всем. Вот. Поэтому для меня Новый Завет, Евангелие – это продолжение, это вот то, что называется закон, Писание, детоводитель ко Христу. И вот эта вот гармония Ветхого Завета и Нового, оно в этом и заключается, что мы гармонично познаем Бога с момента сотворения мира и гармонично переходим в христианскую веру. То, что смогло сформировать меня, любого человека, как христианина, благодать, милость, милосердие Божие и так далее.
11: В хрустальном омуте какая крутизна! За нас сиенские предстательствуют горы, из сумасшедших скал колючие соборы повисли в воздухе, где шерсть и тишина. С висячей лестницы пророков и царей спускается орган, святого духа крепость, овчарок бодрый лай и добрая свирепость, овчины пастухов и посохи судей. Вот неподвижная земля, и вместе с ней я христианство пью, холодный горный воздух, крутой верую и псалмопевца роздых, ключи и рубища апостольских церквей. Какая линия могла бы передать хрусталь высоких нот в эфире укреплен? Из христианских гор в пространстве изумленном, как палестрины песнь, нисходит благодать.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья.
2: Для вас поет Игорь Козлов.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение. Принято считать.
1: Как справиться со стрессом? Сегодня это тема нашей программы, и на наши вопросы отвечает консультант по семейным взаимоотношениям Людмила Федоровна Верлан. Людмила Федоровна, рада вас приветствовать в нашей студии. Здравствуйте.
2: Да, Юлечка, я очень рада вас видеть и говорить на такую важную тему.
1: Да, эта тема действительно очень важна. Наша современность богата, к сожалению, стрессами. Порой ответ на вопрос, как справиться со стрессом, ставит нас в тупик. Ведь мы же не можем избежать всех сложных ситуаций в нашей жизни. Но я знаю, что у вас есть свой подход к этому вопросу и свой новый взгляд на то, как справиться со стрессом.
2: Ну, это не мой, скажем так, подход. И это, наверное, не совсем новое, потому что с этого начинается Библия. И Господь своей милости, Он приготовил в самой творческой неделе, Он заложил мощный такой потенциал и возможность человеку справляться со стрессами. Давайте немножечко все-таки вспомним, хотя достаточно много было, наверное, материалов и много информации по этому поводу, но просто озвучим так тезисно, что же такое стресс. Стресс – это не обстоятельства, которые на нас влияют, а потому что стресс может быть даже радостное событие, тоже может быть стрессом,
1: да,
2: неожиданное.
1: Да, рождение ребенка.
2: Да, стресс – это наша внутренняя реакция, то, как наш организм реагирует. Потому что на одно и то же обстоятельство разные люди реагируют совершенно по-разному. Либо на положительное, либо на отрицательное. Все зависит от того, как наш организм настроен и как он может противостоять этому стрессу. Поэтому наш разговор, наверное, больше пойдет о том, каким образом можно противостоять стрессу, как можно профилактически себя подготовить и что Господь приготовил нам, то есть какие средства профилактики приготовил нам Господь для того, чтобы мы могли с этим справиться.
1: А об этом говорит нам Священное Писание. То есть там есть какие-то вот такие методы, да, которые предлагает Библия.
2: Да, совершенно верно. И самый первый стих Библии нам говорит о том, что земля была безвидна и пуста. Самое такое неприглядное зрелище, которое способствует, наверное, одиночеству, хаосу и неприятию. И среди всей этой темноты вдруг Господь в первый день сотворил свет. Оказывается, что свет играет очень важную роль в нашей борьбе со стрессом. Дело в том, что свет, попадая на сетчатку глаза, помогает нашему организму вырабатывать множество гормонов, воздействует на очень многие наши функции нашего организма. И один из гормонов – это эндорфин. Ну, мы, наверное, уже знаем, что это эндорфин – это гормон радости, который способствует нашему хорошему настроению. Ну и, наверное, каждый может с собой заметить, что если он просыпается, когда за окном пасмурно, когда нету солнышка, или в зимнее время, когда световой день более короток, чем ночь, он чувствует какой-то дискомфорт, чувствует какую-то такую, вот, может быть, даже неудовлетворенность, и действительно чаще случаются какие-то
1: такое.
2: Такие.
1: По крайней мере, я на себе точно замечаю, что солнечный день и настроение лучше. Хотя я знаю, что из моих знакомых есть люди, которые любят дождливую, пасмурную погоду.
2: Нет, я тоже очень люблю дождь, но когда это долго и нудно, когда осенью день за днем постоянно моросит, это дождик и пасмурно, волей-неволей человек себя чувствует не очень комфортно. Поэтому свет, солнечный свет, является первым средством для того, чтобы мы могли укреплять нашу нервную систему и вырабатывать как можно больше эндорфинов в нашем организме. Поэтому, если мы хотим, чтобы наш организм противодействовал, или, вернее, мог справляться со стрессами, потому что, я еще раз повторяю, это реакция нашего организма, то не обязательно, чтобы стрессовая ситуация переросла в стресс для нас. Может быть, стрессор, который на нас влияет. Но если я не реагирую,
1: то стресса я и не переживаю.
2: Я не переживаю стресса, да. Вот. Если за мной бежит собака и лает, я не оборачиваюсь, иду дальше, собака отстает, и она на меня совершенно абсолютно не реагирует. Если же я начинаю возмущаться и начинаю каким-то образом на нее бросаться, она может меня даже укусить. То есть это то же самое.
1: Понятно.
2: Точно так же. Итак, первое, что Господь создал для человека, это свет, который помогает, чтобы в нас было как можно больше эндорфинов, поэтому нам необходимо ловить этот солнечный свет и стараться по мере возможности больше времени пребывать на солнце, не занавешивать наши окна тяжелыми шторами, боясь о том, что у нас выгорят дорогие обои, пускать солнышко в наши квартиры, потому что если у нас в доме такой полумрак, это тоже способствует нагнетению обстановки в доме. Об этом нужно помнить. И даже в Библии есть такой интересный текст: «Сладок свет и приятно для глаз видеть солнце». Это библейский текст, записанный в притчах Соломона. Об этом надо помнить и стараться поглощать этот солнечный свет, или, вернее, давать солнечному свету возможность укреплять наш организм, чтобы мы не реагировали таким образом на все вот эти наши неприятности.
1: Хорошо. Еще какие есть методы?
2: Следующий, второй день. Во втором дне, удивительно, Бог отделил, это написано в Писании, Бог отделил воду от воды, и воду назвал твердью, то есть то, что было над землей, он назвал твердью, а на земле воду организовал в реки, озера, моря и так далее. Действительно, когда мы видим голубое небо, что мы испытываем?
1: Приятно смотреть.
2: Вот да. Когда смотришь на небо, видишь такие вот красивые перистые облачка такие, да, или кучевые такие красивые облака, или там еще видишь разные фигуры, которые там получаются, или даже просто ляжешь на траву и смотришь в это безбрежное небо, и волей-неволей какой-то покой наполняет душу. Или ночью выходишь вечером, или ночью ходишь, смотришь на звездное небо. Насколько это замечательно, насколько это хорошо.
1: Это, в общем-то, успокаивает, да, что ночное, да, звездное, темное небо, что такое ясное, да, небо дневное.
2: Совершенно верно. Это успокаивающе действует, и это помогает и предотвратить стресс. То есть, опять-таки, наш организм готовит. То есть, если человек умиротворенный, ему, естественно, что если он сам по себе сейчас спокоен, даже если какое-то будет воздействие, даже неожиданное какое-то воздействие, естественно, что он прореагирует совершенно по-другому. Если он до того был спокоен, если до того он был возбужден и так был возбужден, понятно, что какое-то там неожиданное известие его может полностью вывести из себя.
0: Принято считать.
2: А следующий компонент – это воздух. Замечательный воздух, который Господь создал для того, чтобы не только для того, чтобы мы дышали, а необходимо вспомнить, как мы себя чувствуем, когда мы находимся долгое время в каком-то помещении, где много людей, если мы долго находимся в непроверенном помещении? Как у нас настроение?
1: Ну, и вообще физически чисто мы ощущаем, что душно, начинает, возможно, болеть голова, кружится, воздуха не хватает.
2: Утомление, да, такое вот
1: сон
2: состояние,
1: клонит.
2: Да, состояние какой-то неудовлетворенности. Поэтому воздух нам Бог тоже дал как средство подготовки нашего организма к тому, чтобы он мог справляться со стрессорами, которые возникают в нашей жизни. Это данность нашей жизни. А что нужно для этого делать? Конечно, стараться, чтобы был чистый воздух. Стараться, если даже мы находимся в каком-то загазованном районе, проветривать квартиру, если мы живем, ну, это данность, мы живем там, где, может быть, смог, или там недалеко от автострады, где много машин. Стараться все равно проветривать квартиру рано утром или поздно вечером, когда все-таки воздух
1: когда
2: очищается.
1: Когда еще не успели накопиться, да, да, или выветрились,
2: да,
1: достаточно.
2: Но все равно это делать. Или в определенное время ночью открывать окно, чтобы оно было открыто.
1: То есть все-таки проветренная комната лучше, чем непроветренная,
2: совершенно
1: даже
2: верно,
1: если воздух за окном вот со всеми этими парами, он насыщен ими.
2: Но лучше все-таки это делать тогда, когда их меньше там. То есть рано утром,
1: понятно,
2: или поздно вечером. Очень хорошо в морозную пору проветривать помещение. Мне говорят люди: ну как это так, оно же выветривается тепло, теряется тепло, да, действительно теряется тепло, но мы не учитываем такой факт. Во-первых, настроение у нас улучшается, даже вот морозный воздух, если мы идем, дыхаем чистый такой воздух, у нас настроение лучше, да, вот идешь, так поскрипывает снежок, морозец такой. И в доме, если температура не очень высокая, тоже мы чувствуем себя лучше, чем в душном помещении. Но с другой стороны, нужно понимать о том, что чистый воздух нагревается намного быстрее, чем загрязненный. Мы просто это не учитываем. И нам кажется, что как это так? Мы тратим больше энергии, больше тепла. На самом деле мы только выигрываем, потому что намного быстрее.
1: Вот это интересный факт, я никогда об этом не слышала.
2: Да, совершенно, да. Это нужно это учитывать, это уже доказанный факт, что чистый проветренный воздух в разы быстрее нагревается, чем такой вот грязный, непроветренный воздух. И что еще нужно обязательно следить за тем, чтобы были вытяжки над газовыми колонками, над газовыми плитами. Очень хорошо в меру заводить растения зеленые, чтобы у нас были насаждения зеленые в доме, потому что они очищают очень хорошо воздух. И, естественно, по мере возможности, как можно чаще бывать на свежем воздухе, где-то в лесу, рядом с речкой, потому что растения, это реки, это ветер, они способствуют тому, что воздух очищается очень хорошо.
1: Людмила Федоровна, ну, вы сейчас перечисляете такие методы, вот, ну, естественные, и применение которых в течение очень длительного времени, скорее всего, только даст результат. Потому что если мы открыли и проветрили помещение 10 минут, а перед этим мы получили сильнейший стресс, допустим, на работе, вряд ли 10-минутное проветривание помещения что-то решит. Но если мы это делаем изо дня в день, в течение многих лет, мы гуляем на солнце, мы дышим свежим воздухом, мы гуляем на природе, то вот тогда это даст результат.
2: Это даст результат как профилактику, но даже если у нас уже был стресс, и мы остаемся в душном помещении, и вообще ничего не делаем, и уходим в этот стресс, то, естественно, что у нас и голова начнет болеть, и будут все вот эти последствия, негативные последствия воздействия стресса на наш организм.
1: То есть все-таки нужно прогуляться все равно нужно на прогуляться. Свежем воздухе вот после такого события не очень приятно.
2: Прогулка на свежем воздухе, она успокаивает. Все равно она дает возможность улучшать кровообращение в организме, и у нас получается больше силы для того, чтобы организм справился с негативными воздействиями стрессора на наш организм. И стресс все равно уменьшает свою силу негативную. А если мы остаемся в такой же душной вот комнате, у нас начинает болеть голова к тому же, у нас першит в горле, и ни в коем случае нельзя допускать ни под каким видом курения в помещении. Ни в каком случае. Это нужно четко поставить. Даже если там курит муж там, или курит какой-то родственник, только лишь, даже не на балкон. Спуститься куда-то вниз или куда-то в какое-то помещение, чтобы ни в коем случае никотин не попадал в воздух, который мы дышим. Потому что пассивные курильщики, они страдают от никотинового дыма еще больше даже, чем сами курильщики. Следующее, о чем мы вам говорили, это вода. А вода – это вообще уникальное средство, которое Господь создал во второй день. Это чудо жизни. Об этом можно очень говорить много. Но мы очень кратко обозначим те основные моменты, которые помогают нам достичь вода.
0: Принято считать.
1: Итак, мы продолжаем разговор о профилактике стресса. И следующий наш пункт – это вода.

0: такую жидкость, которая оказывает очень много положительного в нашей жизни. О ней можно вообще говорить, наверное, целую передачу. А следующее, что делает наша вода? Она успокаивает нас, когда мы просто смотрим на воду. Течение реки, рябь на озере. Я знаю, что у моей мамы было сильнейшее потрясение нервное. Ей врачи прямо так и сказали: выходите на берег реки, не менее получаса, каждый день сидите на берегу и смотрите на течение реки. И действительно, в течение буквально нескольких недель мама вышла из этого состояния. И
1: больше ничего. Это очень просто.
0: Это очень просто.
1: Это бесплатно.
0: Совершенно
1: так. Это вообще удивительно, что вот таким простым методом можно справиться.
0: Совершенно верно. Никаких антидепрессантов. А у мамы было сильнейшее нервное потрясение. Обусловленное, да, действительно, это было очень мощное такое переживание. И буквально, я же говорю, единственное, что она сидела, ну, она пила воду, она старалась, конечно, вести здоровый образ жизни, но никаких антидепрессантов, никаких уколов и лекарств, она просто сидела и по полчаса, там, когда имела возможность по часу, она смотрела на течение реки. И это привело ее нервную систему в порядок. Очень хорошо бродить босиком по кромке воды, вот, а по морю, очень хорошо по гальке проходить, это тоже очень хорошо снимает. Не просто стресс, даже усталость, помогает человеку справиться с этими своими проблемами. Хорошо даже делать, это помогает и снимать стресс, и как профилактика стресса. Если люди не живут на берегу реки или на берегу моря, ну, нет такой возможности. Естественно, что летнего отпуска этого мало, хотя и летом тоже это очень хорошо делать. Не просто купаться в море, это тоже помогает, оздоравливает. А вот ходить именно по берегу, по гальке. Дома можно, если есть ванна или большой таз, набрать тепленькой водички приятной, так приблизительно по щиколотку. И вспомнив детство, как в детстве мы прыгали по лужам, начинать плескаться. Просто делать движения такие.
1: То есть ногами. Не просто ванночку для ног принять,
0: а именно плескаться.
1: Движение.
0: Да, именно делать движения. Где-то рекомендуется довести до 100 движений. Начинать, конечно, с меньшего количества, но доводить до 100 движений. И вот эта вода производит очень мягкое такое массажирующее влияние на наши ноги, на наши стопы. Она снимает напряжение нервное, она помогает человеку расслабиться. И затем после этого, не вытирая ног, одеть носочки и лечь в постель и выпить какой-нибудь чай успокаивающий. Там это душица, мята, мелисса, что-либо из этих трав, которые успокаивают нервную систему.
1: Почему не нужно вытирать ноги?
0: Не делать никаких механических движений и не растирать ноги. Просто вот именно в этом, вот сохранить вот это состояние. Вот это вот приятное состояние, которое вы чувствовали.
1: Легкой влажности.
0: Да, легкой влажности, да. И тут же лечь под одеяло и выпить чай, можно там с ложечкой меда, если кто-то мед переносит. Это и средство от стресса, это и помогает расслабиться, это лечит бессонницу. Это очень такое очень хорошее средство.
1: Ну конечно. И просто в конце концов принять душ в конце трудового дня, это тоже сразу повысит настроение.
0: Да, повышает настроение. И принятие ванны, это тоже помогает расслабиться. Еще если добавить там хвойный экстракт или еще какую-нибудь траву, или какой-то ароматизатор такой приятный, который помогает человеку расслабиться, человек полностью может себя расслабить и почувствовать себя приятно, комфортно. А даже некоторые могут заснуть в ванне, когда действительно так полностью расслабился человек. То есть вода является очень мощным средством и профилактики стресса, и помогает нам справиться со стрессом. А можно еще делать такие вот как гидротерапию, компрессы, обертывание для того, чтобы человек мог укрепить свою нервную систему и справиться со стрессом. Это очень мощное воздействие. И организм крепнет, и человек либо помогает организму при помощи воды и аннулировать негативные последствия, которые имел стресс, либо наоборот, он настолько готовит свой организм и настолько свою нервную систему укрепляет, что стрессоры на него не влияют таким образом. И в заключение нашей встречи мне хотелось бы напомнить удивительный текст, который говорится в Библии. «Если бы ты слушал моего голоса, говорится в оригинале, то мир твой был бы как река, а счастье твое было бы как волны морские». Я вам желаю и всем нашим зрителям, чтобы наше счастье было таким.
1: Да, спасибо. Очень красивый текст и очень простые доступные средства, которые дал нам сам Господь. Спасибо за эту встречу. Но мы продолжим разговор о том, как бороться со стрессом и о профилактике.

0: раз в следующей программе. Всего доброго, до свидания.
1: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Это Библия – живая, постоянно меняющаяся книга.
4: Библия – это некоторый такой отпечаток жизни, и история ее возникновения – это тоже отпечаток жизни.
5: Поэтому ее нам можно назвать необычной книгой, книгой на все времена.
6: Священное Писание, если мы говорим о Новом Завете, формировалось в Церкви.
1: В этой программе «Что такое библейский канон? История формирования канона Нового Завета. Принципы отбора книг для библейского канона».
6: Если мы откроем Библию, титульный лист, мы там встретим слово «канонический». И напрашивается вопрос, что значит «канонический», да?
1: Канон. От греческого «канон». Правило, норма, образец. Изначально словом «канон» называлась прямая палка, служащая отвесом, мерилом, эталоном.
6: Если проследить историю канона, как начинает использовать это слово в ранней христианской церкви, слово «канон» встречается у апостола Павла в послании к Галатам.
1: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию».
6: Вот слово «правилу», «по сему правилу» – это греческое слово «канон». То есть канон – это некий стандарт, правило. Если смотреть, то отцы церкви использовали слово «канон» довольно-таки очень часто, когда они говорили о правиле истины или о правиле веры. И это некий эталон, что ли, да, или некая мера, с которым нужно сравнивать свою жизнь. И только уже позже это слово «канон» стали применять не только к правилам истины или к вере. Слово это применяли к, допустим, списку, например, клириков или служителей церкви, где кто в каком должен месте находиться, к разным таблицам применяли это слово «канон». А потом слово «канон» стали применять к списку священных книг.
4: Кто и как собрал Библию, ну вот есть набор книг, да, кто и как впервые сказал, что это Библия, это очень хороший вопрос, и у него нет такого однозначного ответа. Опять-таки, вот, допустим, сегодня некая группа людей решила, давайте создадим Священное Писание, ну, не обязательно сами напишем, а вот у нас есть много хороших книг, умных, добрых, глубоких. Ну, есть же вот современная литература, да, или классическая литература, там, русский 19 век, Толстой, Пушкин, Тургенев, Достоевский. Давайте выберем самое-самое главное. Как бы эти люди сегодня действовали? Наверное, создали бы комитет, постарались бы получить грант на свою работу, естественно, кому бесплатно хочется работать. У кого есть такая возможность, далеко не у всех. Они бы, наверное, какие-то там изложили принципы. Вот мы отбираем литературу, как школьную программу, отбирают книги по каким-то принципам. Да, вот книга известная, книга знаменитого писателя, книга учит добру, в то же время для детей не слишком сложна. Вот ничего этого не было. Не было никакой комиссии, никакого гранта. А все сложилось как-то само. Вот я люблю говорить, что Библия – это некоторый такой отпечаток жизни, и история ее возникновения – это тоже отпечаток жизни.
6: Иисус не писал никакой книги. Он проповедовал. Он просто проповедовал людям и открывал людям Бога. Соответственно, у Иисуса были ученики или последователи, которые верили в Него и почитали Его как истинного пророка, Мессии, Сына Божьего. И они слово о Христе возвещали всем людям. И пока вот эта вот проповедь и вот это возвещение о Христе Слово, оно было устным. Только спустя 30 лет после смерти Христа и его вознесения уже стало появляться некоторые, скажем так, люди, которые стали записывать Евангелие.
4: Вот четыре Евангелия, ведь Евангелий было гораздо больше текстов, которые назывались Евангелие. Евангелие – это вообще благая весть. То есть это не жанр книги, это основное ее содержание. Благая весть о Иисусе Христе, который пришел в мир для того, чтобы спасти человечество. Да? И, конечно, никто не распределял, вот ты Марк, вот ты Лука, ты Матфей, ты Иоанн, напишите по книжечке, а мы потом издадим, да, как это сегодня обычно бывает. Нет, этого не было. В какой-то момент, да, были христианские общины, которым вообще это все было не нужно, потому что вот он Марк, вот он Матфей, вот другие апостолы. Можно пойти и спросить, как оно все было, они расскажут. Потом апостолов становилось все меньше, а христиан все больше. Пойти спросить было уже проблематично. Приходили новые поколения, которые не знакомы были лично, даже, может быть, не только с Иисусом, но со свидетелями жизни Иисуса. Этим новым поколениям надо было что-то рассказать. Устных рассказов уже катастрофически не хватало. Значит, в какой-то момент Марк решил, Матфей решил. А Марк, может быть, не сам решил, поскольку есть и предание об этом, но и некоторые другие вещи показывают, что он был спутником, помощником, секретарем Петра, апостола Петра. Возможно, Петр рассказывал, а Марк записывал, потому что понимал, Петр из жизни уйдет довольно скоро. А что же останется? А как же мы без этого будем? Да? И записал, и дал почитать. Я очень упрощенно рассказываю, но примерно так оно и было, насколько мы можем знать. Почитали, понравилось. Дали дальше почитать. В какой-то общине приняли, сказали, да вот это наш текст, мы вот из него узнаем об Иисусе. Мы вот людям, которые пришли к нам за вопросом о вере, мы даем эту книгу почитать, чтобы они знали. Лука так и начинает. Я пишу тебе, Феофил, чтобы ты знал твердое основание нашего учения.
6: Евангелист Иоанн – это самое позднее Евангелие, которое примерно было записано в 96 году нашей эры. Как сам Евангелист Иоанн об этом говорит, что он написал Евангелие, чтобы уверовали, что Иисус Христос есть Сын Божий.
1: Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.
4: Соответственно, потом христианские общины обмениваются. Да, вот это сегодня кажется нам каким-то странным. Сегодня вы кто? Мы православные, мы баптисты, мы пятидесятники, мы католики, мы лютеране. Да? У нас все свое, не надо к нам лезть. Ну, в крайнем случае, чайку вместе попьем или там в больнице где-нибудь поможем несчастным людям. Ну, это вот такая социальная работа, но мы не обмениваемся, да, ничем, по крайней мере, на уровне общин Древней Церкви. Конечно, тоже были разногласия гораздо более серьезные, чем между баптистами и православными. Да? Там, например, дата празднования Пасхи долгое время была не единой. Да? И мы в древних текстах, даже отчасти в новозаветных, особенно после Нового Завета, видим, что были очень разные практики в церквах, но была общая вера. Они это так понимали. Соответственно, вот, они обменивались тем, что несет на себе не просто отпечаток, но несет в себе суть этой самой веры текстами. И в какой-то момент оказалось, причем очень рано, уже в начале II века мы видим первые списки, там канон Муратори так называемый, что все христианские общины, насколько мы можем судить, до нас ведь не все дошло, но вот насколько можем судить, все христианские общины признают четыре Евангелия и только четыре. И одни и те же четыре. Вот как это получилось? Не было всемирного какого-то конгресса, собора, там, комиссии. Никто не принимал решения авторитетно. Еще не было этих авторитетов. Да? В каждой общине были, а таких межобщинных просто еще не сложилось структур, да? Которые сегодня есть у всех христианских конфессий и деноминаций. Но так получилось. Вот глядя в эти четыре текста, христианские общины приходили к выводу, да, это тот Иисус, которого мы знаем, в которого мы верим.
1: И когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще больше стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Последовательность написания книг Нового Завета. Послание апостола Павла, Евангелие от Марка, послание апостолов Петра, Иакова, Иуды, Евангелие от Луки, Деяния апостолов, Евангелие от Матфея, Евангелие от Иоанна, послание апостола Иоанна, книга Откровения.
6: Послания Павла как раз и были записаны до Евангелий. Самые ранние — Галатам, Коринфянам, послания к римлянам, то есть вот эти вот письма, которые Павел писал, они были самыми первыми. Поэтому мы и увидим в их послании Павла, мы не увидим ссылки на Евангелие. То есть он нигде не цитирует Евангелие, потому что их еще и не было. То есть он просто, когда он пишет письмо какой-то общине, которую он основал, скорее всего, или он что-то узнает об этих церквях, что там возникали какие-то проблемы и какие-то трудности, и он пытается ответить на эти проблемы, их как-то их разрешить, или он видит, что они от Евангелия отступили, и он пытается их вернуть и сказать: как же так, да, то есть я же вам проповедовал совершенно другое, не то, что вы, там люди, которые к вам пришли и смутили вас. Большинство писем Павла, они называются по названию города, которому было. То есть город Коринф, послание к Коринфянам, то есть письмо Павла в город Коринф. Да? Город Колос, письмо Павла в Колос. Город Эфес, письмо Павла в Эфес, то есть по городу. Если Павел писал письма лично кому-то, там Тимофей, то послание к Тимофею, Тит, Титу.
1: «Приветствуйте братьев Владикии и Нимфана, и домашнюю церковь. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы».
6: И вот вопрос, который возникает у ученых. Было ли какое-то письмо Павла непосредственно написано в город Лаодикию, или это какое-то из известных посланий Павла? Например, некоторые предполагают, что это послание, которое он написал в Эфес. Другие считают, что нет, это послание Павла именно в этот город. Но оно было у нас утеряно. Трудно сказать, потому что фактов очень мало. И они всегда спорны. То есть у нас нет каких-то доказательств, за которые мы могли бы зацепиться. Их очень мало. Поэтому мы можем только делать разные догадки и предположения. Потом потихонечку появляется Евангелие. Вместе с тем появляются и другие послания других апостолов.
1: Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка.
6: Как формировался канон? Когда книги новозаветные к концу первого века были написаны, они были не у всех общин. Например, у какой-то общины было Евангелие от Матфея, у какой-то общины было Евангелие от Марка, у каких-то общин были некоторые письма Павла, всего-навсего. и сами церкви не обладали всем перечнем или, скажем, набором этих книг. Они передавали эти книги друг другу, как мы, например, это увидели в послании к Колоссянам, что такая уже, скажем, традиция или обычай был уже во времена Павла. Просто письма Павла передавались в разные общины, чтобы верующие могли прочитать, что Павел написал, и как-то оценить свою христианскую жизнь. Может быть, их проблемы, они тоже актуальны, и Павел уже сказал, как решить эту проблему.
4: Другие какие-то тексты, в том числе Евангелие Петра, очень ведь имя громкое, апостол Петр, не кто-нибудь, а кто такой по сравнению с ним, например, Марк? Да вообще непонятно, да, откуда он взялся, не ученик из 12 или Лука, которого там не было, который по свидетельствам очевидцев это все восстанавливал. Кто они такие? А Петр, главный участник, о нем столько. Но Евангелие, носящее имя Петра, не все, что написано, есть правда, да? Бывают деньги фальшивые, бывают книги поддельные. А вот Евангелие Петра что-то в себе несло такое, что ни одна община, ну, может быть, кое-где местами, да, но у нас нет свидетельств, что оно принималось наравне. Тексты копировались, но наравне не принималось, как сегодня есть там «Мастер и Маргарита» Булгакова, там тоже же история Иисуса, но ее в Библию никто не включает. Вот Евангелие Петра где-то там кто-то иногда почитывает, а канонически еще не было этого слова. Оно появилось в IV веке только. Канонические тексты у нас – вот эти четыре Евангелия. Вот, может быть, это тоже действие Святого Духа, которое действует не директивно, не через комиссии, не через согласование, не через полученные гранты, там какие-то государственные или общественные фонды и все прочее, а вот сама жизнь. Вот оказывается, что христианство каким-то образом… Я говорил, что Библия – это тексты. Да? Вот каким-то образом эти тексты можно интерпретировать сотни разных способов, но постепенно выкристаллизовывается не один, не два, не три, но ограниченное количество таких интерпретаций, ограниченное количество текстов, которые интерпретируются, и возникает то, что потом получает имя канона.
1: Канон Нового Завета сформировался в конце IV века по Рождеству Христову и включает в себя 27 книг. Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна. Деяния апостола, послание Иакова, первое и второе послание Петра, первое, второе и третье послание Иоанна, послание Иуды, послание к римлянам, первое и второе послание Коринфянам, послание к Галатам, Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам. Первое и второе послание к Фессалоникийцам. Первое и второе послание к Тимофею. Послание к Титу. Послание к Филимону. Послание к евреям. Откровение.
6: В выборе новозаветных книг существовало три критерия. То есть каноничности той или иной книги. Можно ли эту книгу считать стандартом? Да, христианской веры. Первое – это соответствие книги Нового Завета вообще христианской веры. Соответствие. Второе – это апостольский авторитет. Действительно ли за этой книгой стоит апостол? Это тоже касалось и Евангелий. То есть, хотя евангелисты как бы не все были апостолами, там Лука, например, или Марк, но тем не менее подразумевалось, действительно ли авторы этих книг – это те люди, за которых они себя выдают, да, которым можно доверять. И третье – это повсеместность и распространенность, то есть насколько та или иная книга действительно всеми христианами признавалась и считалась авторитетной.
7: Я слышал в келье простой, старик молитвой чудесной молился тихо предо мной. Отец людей, Отец небесный, да имя вечное Твое светится нашими сердцами, да придет Царствие Твое, Твоя да будет воля с нами, как в небесах, так на земле. насущный хлеб нам ниспошли своей щедрой рукой. И как прощаем мы людей, так нас, ничтожных пред тобою, прости, Отец, своих детей. Не верги нас во искушение, и от лукавого прельщенья избави нас. Перед крестом так он молился. Свет лампады мерцал по тьмах издалека, и сердце чуяло отраду от той молитвы старика.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень».
1: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят, с целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть, к играм, шуткам и забавам каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, мои дорогие маленькие друзья! Я профессор Бодрячок, снова рад видеть вас на занятиях в моей прекрасной школе здоровья.
5: Здравствуйте, ребята, и я рада видеть вас. Вы не забыли меня? Я Веселинка.
4: Надеюсь, вы бодры, веселы, а значит, готовы к нашим занятиям.
5: А я надеюсь, что вы всегда находите время гулять на природе и дышать свежим воздухом. А,
4: Веселинка, да. Ты усвоила прошлый урок на пятерку. Молодец. Но сейчас время другого урока, а значит, зови скорее наших учеников.
5: Точно.
4: Как раз нас ждут.
5: Идите, мои дорогие, пошлите, пошлите, пошлите.
4: Давайте-ка познакомимся, красавчики. Вы мои.
5: Здесь?
4: Так, садись, пожалуйста, сюда. Так, как вас зовут? Как тебя зовут?
6: Ника.
4: Ника. А тебя?
6: Матвей.
4: Матвей.
5: Матвей.
4: Матюша.
5: А меня Веселинка.
4: Веселинка.
5: Профессор Бодрячок, почему у нас на столе сегодня такой большой графин с водой? А, я догадалась, мы будем разводить в них рыбках. Так,
4: Веселинка, Веселинка, я не думаю, что рыбкам будет уютно в этом графине. Нет. Этот графин с водой я принес для нас.
5: Рассмешу, профессор Бодрячок, как мы все туда поместимся для нас.
4: Ника, ну скажи, пожалуйста, сможешь ли ты забраться вот в этот графин?
5: Я не смогу, профессор Бодрячок.
4: Моя дорогая племянница. Конечно же, нам не придется туда даже и пытаться забираться.
6: Нам придется там пить.
4: Да, совершенно верно. Мы не уместимся в этом графине, но зато эта вода уместится в нас.
5: Точно.
4: Да?
5: Так.
4: Я приготовил вам стаканчики.
5: Вот, я нашла.
4: Так. И я хочу угостить вас стаканом обычной, простой воды. Так.
5: Ух ты!
4: Еще Матвею мы нальем.
5: А она вкусная?
4: Очень, я постарался. Дорогие ребята, вы тоже возьмите свой любимый стаканчик и налейте чистой, простой воды. А пока вы будете пить, я хочу загадать вам интересные загадки.
5: Я очень люблю загадки, а вы?
4: А вы внимательно любите? Слушайте, и когда я остановлюсь, вы скажите нужное слово.
5: Мы готовы.
4: Все моря и океаны, реки, ручейки, пруды состоят, как всем известно, догадались, из...
6: воды.
5: О,
4: правильно,
5: Матвей, молодец,
4: молодец, из воды.
5: Из воды. Да, мы с Никой еще просто не поняли.
4: Так. Угу. Хочет пить и дуб могучий, и малюсенький цветок. Всем на свете нужно воду. Так придумал все наш...
6: Бог.
5: Все молодцы.
4: Наш Бог, правильно. Без воды не могут рыбки. Птичке малой нужно пить. Все зверюшки на планете без воды не могут...
5: Жить. Точно, жить.
4: Умнички вы мои. И я хочу вас спросить. Ника, вот скажи, пожалуйста, а что ты любишь пить? Ну вот что вы... пьете дома с мамой или просто ты?
6: Вот. Лимонад.
4: Лимонад, а еще что?
5: Я тоже люблю лимонад.
4: Чай пьете? Так, чай, лимонад, может быть, еще
6: лимонник.
4: Что-то. Лимонник. Я не знаю, что это такое, но, наверное,
5: Матвей,
4: что-то
5: Матвей,
4: очень
5: Матвей, ты что пьешь дома?
7: Воду, чай.
4: Ага. Ага.
7: Какао.
4: Так, хорошо.
5: А вы знаете, мы однажды со своей подружкой Капелькой так набеглись, напрыгались и так захотели пить, что мы выпили все, что нашли на кухне.
4: Ай-яй-яй-яй-яй.
5: Два больших стакана вишневого сока, по большому стакану лимонада и два стакана шоколадного напитка. Такой был прекрасный денек.
4: Веселинка, я нисколько не спорю над тем, что денек был прекрасный. Я думаю, что это было очень хорошо. Только я хочу вам сказать вот что, дорогие мои друзья. Дело в том, что все эти напитки, которые вы с Капелькой пили, являются не водой.
5: А чем же тогда?
4: А едой. Да? Да, да.
5: Я же не ел их ложками.
4: Бог так чудесно сотворил наш мир, что он создал обычную чистую воду, в которой нуждаются все живые существа и люди в том числе. И он дал нам воду без всяких добавок, без сиропов, какао и без всего. Обычную, простую, чистую воду. Вот. И он так нас всех создал, что мы в ней очень нуждаемся. И не только мы, но животные и растения. Кстати...
5: Какой водянистый урок. Давайте еще тогда водички попьем.
4: Нет-нет, Веселинка, подожди. Попить мы сможем потом всегда. Я вот о чем подумал. Дождя-то давно не было, как там наше дерево в садике. Пойдемте-ка.
5: Там же жарко. Пойдемте-ка и деревьям совсем-совсем плохо. Так. А посмотрите-ка, сколько капелек. А давайте мы в наши ведерки.
4: Да, правильно, Веселинка, правильно. Дорогие Хотим ребяточки, вот сейчас мы с вами кое-что сделаем. Так. Видите на полянке вот эти капельки росы?
5: Видим. Видишь?
4: Сейчас их Видишь? Все надо собрать вот в эти ведерки, и мы после этого сможем полить это дерево. Ну что, приступим?

0: Так, мы все собрали. Молодцы.
1: Ой, молодец.
0: Ну что же, пожалуй, сейчас мы сможем полить наше деревце.
1: Пошли,
0: давайте-ка.
1: Пошли.
0: Вот сюда.
1: Польем. Лейте. Вот сюда поливайте.
0: Так, так, так, ну-ка. О! Ну вот, другое дело.
1: Листочки. Какое дерево.
0: Да, да, да, да, да. Да, дорогие мои, вода – это удивительная жидкость. Ее нужно изучать.
1: О, вода, что тут особенное, профессор Бодрячок.
0: Веселинка, веселинка. Пойдемте-ка сядем, я вам расскажу.
1: Пойдемте. А я пока попью воды.
0: Да.
1: Молодец.
0: Молодец. Наша планета Земля большей частью состоит именно из воды. На Земле воды больше, чем суши на поверхности Земли. И не только Земля, но все существа, живущие на ней, и даже люди, большей частью состоим мы из воды.
1: Люди состоят из воды?
0: Да.
1: А вы знали об этом?
0: Да, да, да, да, мои дорогие.
1: Ничего себе.
0: И я хочу провести кое-какой эксперимент.
1: Ой, я люблю эксперименты.
0: Да, да, да, да. Возьмите-ка, вот тут я приготовил
1: так.
0: Зеркальце.
1: А мне?
0: Зеркальце,
1: ой,
0: пожалуйста. Они открываются.
1: Держи, я тебе тоже.
0: Так, давайте-ка откроем. Давайте-ка откроем. Так.
1: Так.
0: А теперь возьмите и подышите на это зеркало.
1: Как
0: давай откроем, откроем, откроем, откроем. Так, подышим. Ну, подыши, подыши, подыши.
1: Ой, вы посмотрите, оно совсем запотело и стало мокрым.
0: Да, потрите пальчиком. Ну и что вы видите? Это вода.
1: Как это?
0: Да.
1: Это вода вся во мне?
0: Да, да, веселинка.
1: Если я выдыхаю столько воды, мой запас когда-нибудь закончится.
0: Правильно.
1: Это ж сколько мне надо выпить воды?
0: Вот! Это и главное! Для вашего возраста ежедневно нужно выпивать по 6 стаканов воды.
1: А у меня больше нет.
0: Нальем еще!
1: А если я целый день не хочу пить воды? Вот просто не хочу.
0: Веселинка, Бог специально нас такими создал. Мы нуждаемся в воде. Без воды мы можем заболеть. Люди так ценят воду, что ежегодно справляют День воды.
1: Всемирный день воды?
0: Всемирный день воды. Есть такой праздник.
1: Это как день рождения.
0: Ну, пожалуй, нет, потому что когда Господь сотворил землю, Он создал все живое, создал воду. И мы не знаем, в какой день точно это было. Да, что правда, то правда.
1: Когда же появился дождик? И вообще, откуда он появился тогда?
0: Давай спросим у детей, ребятишек. Ника, скажи, откуда появился дождик?
2: Из облака.
0: Из облака?
1: Вот. Из облака появился.
0: А откуда он появился в облаке?
1: Матвей, откуда он появился в облаке?
2: От Бога.
0: Ах ты! Бога! Да, конечно, вода испаряется, поднимается на небо, но все это сотворил Бог. Я вспомнил то, что написано в чудесной книге Библии. Там есть такие слова. Господь Бог повелевает водам шуметь на небесах. Он низводит облака, посылает молнии в дожде и направляет ветер.
1: О, какой великий Бог! А я, между прочим, знаю одну очень интересную и полезную поделку дождика.
0: Давай сейчас с удовольствием эту поделку сделаем.
1: И вы, ребята, запоминайте и сделайте ее вместе со своими друзьями.
0: Так.
1: Вот мы берем.
0: Да, берем.
1: Такой картон синего цвета.
2: А мне?
1: Это будет ваше небо.
2: Я не умею шить, потому что уколюсь.
1: А, вот я есть профессор Бодрячок, он тебе поможет.
0: Сейчас мы все сделаем.
1: А у нас вот это будет небо.
0: Вдвоем.
1: Ребята, вырежьте вот такое красивое облачко. Может быть, оно у вас будет лучше.
2: У меня нет.
1: Вот, это будет ваше облачко.
0: Так.
1: Вот что? Смотрите, мы сверху на небо приклеиваем половину облачка. Только половинку. Вот давай, Матвей, переклей.

0: Так, а нижняя у нас свободная. Да. Вот она отклеена.
1: Вот смотрите. Mm-hmm. Сейчас мы будем делать дождик.
0: Так.
1: Смотрите. Вот держите капельки. Вам ниточки. Угу. И мне ниточки. Так, мы отрезаем три одинаковые.

0: Вот один край ниточки мы с вами приклеим под облачко.
1: Угу. Можно приклеивать сразу три ниточки, да?
0: Можно. Понятно. Приклеивать сразу три ниточки.

0: А сейчас самое интересное. Мы будем делать капельки. Вот я вам приготовила. Угу. Теперь на каждый край ниточки мы приклеиваем капельки. Вот смотрите как. Попробуйте их соединить из трех долек. Вот смотрите, какие красивые капельки получаются.
1: Так,
0: вот.
1: Так.
0: Это на каждый край нашей ниточки мы приклеим такие капельки. Ну смотри, что? Какие капельки у нас должны получиться.
1: Давай, приклеим.
0: Вы можете сначала две дольки приклеить, а третью дольку приклеите прямо на ниточку.

0: А, да?
1: О, как красиво. А? Давай, пробуй.
2: Надо еще.
1: Вот сюда обдевай.
0: Давай приклеим. Только у нас капельки заканчиваются.
1: Мы с вами поделимся.
0: Так.

0: Вот, какой красивый дождик у нас получился.
1: Вот, готов и у нас.
0: Какие красивые капельки у вас.
1: Дорогие ребята, вы тоже обязательно сделайте такую поделку.
0: Да.
1: И повесьте ее на стену. И вы никогда не забудете о том, что каждый день нужно пить простую, чистую воду.
0: Да.
1: Ну а сейчас мы с вами прощаемся. Пишите нам ваши письма. Нам очень-очень приятно получать от вас письма. Всего вам доброго. До скорых встреч.
2: Пока!

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Песня «Добрые дела» исполняет Марк Латухин.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Роман Маринин.
2: Думаю, у каждого из вас есть хорошие друзья. Ну и, конечно же, хороших друзей мы о чем-то просим. Это естественно, это нормально, и мы рассчитываем на то, что друзья помогают, отвечают нам на наши просьбы. Иисус Христос рассказал одну интересную притчу как раз-таки об этом. В Евангелии от Луки, в 11 главе, мы читаем. «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы 3 хлеба». Ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри ему скажет, «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит». О, какая интересная притча. Представьте себе, вы пришли к своему другу ночью. Ну, к вам приехали друзья с другого города. Конечно, сейчас, наверное, такого не бывает. У нас всегда есть какой-то запас. Ну, Иисус Христос рассказывает вполне реальную историю. И вот здесь что происходит? Этот человек стучится, а изнутри ему отвечают. «Кто там?» Он говорит, «Это я, твой друг. Зачем пришел? Ты можешь мне хлеба дать?» «Ой, слушай, мне тут уже неудобно». Дело в том, что действительно было неудобно, потому что в Иудее дома были не такие, как сейчас. Это сейчас у нас есть 2-3-4-комнатные квартиры, у каждого своя комната, дверной звонок, и даже если кто-то пришел или позвонил по телефону, можно тихонечко выйти и детей, жену даже не разбудить. Но в прошлом, в Иудее, во время Иисуса Христа, это было невозможно. Дом – это была одна комната, одно помещение. И в этом одном помещении жили все члены семьи. Они ложились прямо на полу для того, чтобы отдыхать, спать. И если один человек вставал, а был мрак, была темнота, то, чтобы подойти к двери, ему нужно было всех разбудить, всех растолкать. И нечто подобное происходит в этой притче. И этот друг отвечает оттуда, изнутри – «Не могу тебе помочь!» И так и говорит, «Не беспокой меня, двери уже заперты, дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе!» Это действительно было проблемой. Но этот друг, который пришел, должен был сказать, «Ой, извини, что разбудил, да, действительно, не подумал». Нет, не так. Он продолжает настойчиво просить и требовать. Неотступно. Тут об этом написано. Иисус Христос говорит, если, говорю вам, он не встанет и не даст ему хлеба по дружбе с ним, то по неотступности его встав, даст ему, сколько просит. Ну, представьте себе, там человек за дверью все никак не успокоится, и друг думает, ну, все равно уже всех детей разбудил. Пойду, дам ему хлеба. Друзья, Иисус Христос к этой притче добавляет очень интересный вывод. Давайте вместе прочитаем. Если, говорю вам, он не встанет и не даст по дружбе, то по неотступности. И я скажу вам, просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Дорогие друзья, этот принцип, он приемлем как в повседневной жизни, так и в отношении с нашим Господом. Как я уже говорил, у нас есть друзья, у нас есть близкие. У нас есть много проблем, у нас есть работа, бизнес. Мы по неотступности что-то делаем и добиваемся. Так вот, в жизни такое происходит. А в отношениях с Богом разве не так? В отношениях с Господом нечто подобное. И Господь говорит, просите, и отворят, стучите. Обращайтесь к Господу чаще.

0: бесплатно, можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Велика милость Господа.
2: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Каждый человек хочет жить дольше, сохраняя при этом физическую активность, ясность ума и достаточно молодой внешний вид. Французы считают старость третьим возрастом, тем самым утверждая, что это такой же полноценный этап жизни, как молодость и зрелость. Многие сравнивают этот период с осенью, мечтая, чтобы она была золотой. Ученые уже научились в 10 раз продлевать жизнь червям, в 2 раза мухам и в 1,7 раз мышам. Существуют ли методы продления активности и долголетия для человека? Этот вопрос сегодня мы задаем эксперту. У нас в гостях кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Сегодня известно не менее 200 веществ, которые способны продлевать жизнь. Вот на самом ли деле существуют такие препараты?
5: Ну, говоря об этих веществах, вы, скорее всего, имели в виду особую группу веществ, называемых геронтопротекторы. То есть вещества, защищающие старость. Они условно разделяются на две большие группы. Это вещества синтетического или химического происхождения и вещества природного происхождения. Вы сказали слово «препараты». Данные вещества еще не созданы в форме препаратов, поэтому исследования в этой области продолжаются. И вероятно, что в ближайшее время мы уже получим какие-то лекарства, препараты, продлевающие жизнь и молодость. А говоря о веществах природного происхождения, имеется в виду фитохимические соединения. Если взять, к примеру, вот это красное яблоко, то в его состав может входить до 3000 фитохимических веществ, которые влияют на работу организма, обладают антиоксидантной активностью, витаминной активностью и могут продлевать молодость и замедлять процессы старения.
4: А о сохранении здоровья каких органов или, может быть, систем даже нужно прежде всего позаботиться?
5: Ну, на сегодняшний день, согласно докладу Всемирной организации здравоохранения, к 2025 году ожидается удвоение пациентов, страдающих хронической депрессией. Как многие говорят, что все болезни у нас от чего?
4: От нервов.
5: Да, поэтому особое внимание следует уделить нервной системе, сердечно-сосудистой, работе желудка, печени, поджелудочной железы и кишечника. Говорят, что пока работает кишечник, организм живет.
4: Угу. Говорят, что увядание молодости начинается аж в 19 лет, а старение некоторых органов происходит еще раньше. Вот если проблем с сердцем, например, у человека нет, давление тоже в порядке, нужно ли ему предпринимать какие-то меры, чтобы в дальнейшем у него этих проблем не возникло? Может быть, начать уже принимать какие-то препараты заранее?
5: Ну, хочу сказать о том, что вы немножечко преувеличили процесс увядания и старения моложе 19 лет.
4: Так написано в интернете.
5: Да, в интернете очень много всего интересного пишут. А на самом деле, если говорить про прием каких-то конкретных лекарственных препаратов, то их должен назначить лечащий врач при наличии определенных показаний. А для профилактики работы сердечно-сосудистой системы можно рекомендовать прием различных биологически активных добавок, укрепляющих сосудистую стенку. Ну, об этом тоже многие знают. Если говорить о простых способах поддержки работы сердца и сосудов, то здесь следует обратить внимание на фрукты, содержащие П-витамин, укрепляющий стенку сосудов.
4: Так называемого
5: П-витаминное сырье. Это все фрукты синего или темного или черного цвета. У нас представим такой вот красивый виноград.
4: Красивый, да.
5: Это также может быть черноплодная рябина, чернослив. Помогайте, какие еще темные фрукты приходят на память?
4: А у нас только фрукты?
5: Изюм. Фрукты, ну, овощи,
4: они
5: баклажан, светлые, да, баклажан, темная корочка.
4: Угу.
5: Вот все эти компоненты помогают укрепить стенку сосуда, сделать сосуды эластичными, крепкими и здоровыми.
4: Угу.
5: Также следует принимать омега-3, жирные ненасыщенные кислоты, которые улучшают работу в целом кровотока, снижают холестерин, улучшают работу мозга и других систем, улучшают зрение. Очень полезны в данном случае физические упражнения, которые нормализуют кровоток, укрепляют сосуды и сердце. В день рекомендуют ходить не менее 10 тысяч шагов.
4: Шагомер надо, значит.
5: Да, или можно установить программку в телефоне бесплатно.
4: Философ Цицерон утверждал, что главное в борьбе за молодость – это интеллектуальная активность, которая, по его предположению, способна замедлить процесс старения. Как вы относитесь к этому утверждению?
5: Ну, если посмотреть на историю жизни многих ученых, которые до самой смерти занимались умственным трудом, то они жили достаточно долго. Даже известные химики жили по 80-90 лет. Также люди творческих профессий, люди умственного труда живут немного дольше. Поэтому надо мозг наш отвлекать, нагружать, больше читать, изучать иностранные языки, отгадывать кроссворды, учить стихотворения, совершать как можно больше умственного, именно интеллектуального труда. Еще есть такое понятие, как решение нетривиальных задач для мозга. То есть каких-то таких задач, для решения которых мозгу нужно подумать, совершить небольшую нагрузку. И тогда он ответит вам здоровьем.
4: Кроме тренировок мозга, может быть, есть какие-то препараты, которые необходимо начать принимать для того, чтобы сохранять ясность мышления, чтобы тренировать нашу память?
5: Ну, препараты, еще раз подчеркиваю, назначаются при возникновении каких-то заболеваний или отклонений от нормы, поэтому лекарственные препараты для головного мозга, для лечения нервной системы должен назначать, конечно, соответствующий врач. Если мы говорим о продуктах питания с целью поддержания работы мозга, то здесь мы выделяем, конечно, в первую очередь это омега-3, жирные кислоты. Это лецитин, который содержится в фасоли в большом количестве, очень известно. На основе, кстати, лецитина из фасоли изготавливается целая серия лекарственных препаратов. Поэтому, вводя в рацион продукт питания, содержащий фасоль, орехи, другие бобовые, мы помогаем мозгу работать лучше.
4: Считается, что для предотвращения развития остеопороза невозможно обойтись без препаратов кальция и витамина D. Так ли это? И с какого возраста тогда нам необходимо начать их принимать?
5: Действительно, ученые уже говорят, и многие врачи подтверждают, что со временем организм теряет кальций, он начинает вымываться из организма, особенно в женском организме, в период климактерического синдрома и период постменопаузный период. Поэтому в данном случае организму нужна, конечно же, поддержка. Если остеопороз поставлен как диагноз, его можно лечить определенными препаратами, содержащими витамин D3, содержащими кальций и другими стимуляторами усвоения и отложения кальция в костях. Для профилактики можно заниматься в первую очередь физическими упражнениями. Было доказано, что физическая нагрузка на наши мышцы, на скелет стимулирует отложение большего количества кальция в костях. Это такая, так сказать, нагрузка, которая помогает костям становиться более прочными и крепкими. Также следует учитывать, что большое количество соли в рационе начинает выводить кальций с мочой, что тоже является проблемой. Поэтому для тех, кто любит пряности, маринады, селедочку очень часто, надо обратить на это внимание. Также важным фактором является принятие солнечных ванн. Представляете, оказывается, существует 5 видов витамина D.
4: Никогда не слышала.
5: Да, и принятие только синтетического витамина D3, конечно, полностью не в состоянии компенсировать всю потребность в природных формах витамина D. Поэтому, когда организм сам вырабатывает этот витамин, мы получаем более полноценные его формы. Также следует обратить внимание на питание. Известно, что свежая зелень, злаки, соя, богаты кальцием, магнием, фосфором, способны также укреплять состояние наших костей.
4: Ну, а можно ли обойтись только препаратами? Может ли нас прием препаратов избавить от необходимости следить за своим образом жизни?
5: Ну, я уже говорил о том, что прием лекарственных препаратов назначается в соответствии с показаниями. И было обнаружено, что препараты кальция в высоких дозах способны у некоторых пациентов вызывать отложение камней в почках со следующим побочным действием. Поэтому препараты кальция назначаются врачом под строгим контролем.
4: Понятно. Я недавно читала 13 рекомендаций о том, как продлить жизнь. Рекомендации университетского госпиталя Женевы. Вот можно ли этому доверять? Меня особо поинтересовали вот такие рекомендации. Ешьте помидоры.
5: Да, хороший совет, поскольку помидоры содержат известный антиоксидант ликопин, это, так сказать, витамин молодости для мужского здоровья. Также вот красный цвет помидоров обладает различными макро-микроэлементами, продлевающими молодость. Вообще помидоры рекомендуется слегка подогревать. В Турции даже есть такие рецепты, слегка подогретые помидоры под сметанным соусом. Очень вкусный и полезный продукт.
4: Потом, рекомендация такая, съедайте хлебные корки. Вот чем это может мне помочь продлить здоровье?
5: Ну, хлеб вообще является источником витаминов группы В. Было обнаружено, что в хлебных корочках содержатся антиоксиданты, которых в 8 раз больше, чем в самом хлебе. Ну, вот, видимо, и с этой целью дали данный совет.
4: Ну и последний, самый интересный, это полюбить шоколад, который, в общем-то, мы многие все и так любим. Вот чем он нам помогает?
5: Ну, откуда рекомендация? Из Женевы?
4: Да, из Женевы.
5: Ну, у них, видите, свой швейцарский шоколад, достаточно качественный. У шоколада вообще очень интересные свойства. С одной стороны, шоколад, который очень сладкий, может оказывать и некоторое отрицательное действие. Мы известно, что свойства сахара могут снижать работу иммунной системы, выводить кальций, витамин С из организма. Но в то же время черный, темный шоколад с высоким содержанием бобов какао оказывает мощное антиоксидантное действие. Производные ксантина, которые входят в состав, придают организму бодрость, такое вот хорошее настроение. Поэтому в данном случае разумное потребление шоколада даст и хороший эффект.
4: Я читала о том, что существуют препараты, которые были разработаны для лечения определенных заболеваний, но в процессе применения было замечено, что они еще и положительно влияют на лечение других заболеваний и даже отдаляют старение. Вот как вы относитесь к применению таких препаратов?
5: Ну, я думаю, что вы имели в виду препарат для лечения сахарного диабета, который действительно снижает уровень глюкозы в крови, не вызывая при этом гипогликемических состояний. В то же время препарат медленно снижает общий вес организма, выводя жировую ткань. Однако в данном случае следует обратить внимание на его возможные побочные эффекты, которые вызывают тревогу. Например, препарат снижает всасываемость витамина В12. Также данный препарат способен вызывать такое состояние, как лактоацидоз. Это повышенное образование молочной кислоты в крови, которое приводит к соответствующей коме. И пациент может просто уйти из жизни, если вовремя не оказать ему помощь. Это состояние наступает достаточно редко, но представьте, вы принимаете препарат, при назначении которого есть высокая вероятность появления данного эффекта при неправильном приеме. Также следует обратить внимание, что препарат вызывает нарушение вкуса, тошноту, рвоту, боль в животе, нарушение кожных покровов и также может вызывать различные гепатитные состояния. Поэтому все-таки я считаю, что назначение данного препарата, а также контроль эффектов и наблюдение должен проводить лечащий врач.
4: На ваш взгляд, существует ли панацея от всех болезней и от старости?
5: Конечно же, панацеи пока еще не существует, но ученые проводят огромные исследования в этой области.
4: Это обнадеживает. Всем известно, что никто не застрахован от заболевания раком, от онкологии. Есть ли какие-то препараты, способные все-таки предотвратить или защитить от развития рака?
5: Ну, препаратов, которые проводили бы конкретную профилактику определенных раковых заболеваний, пока еще не создано. Лекарственные средства в основном их излечивают, да, или купируют, или каким-то образом пресекают размножение и развитие раковых клеточек. Да. Однако можно выделить некоторые продукты питания, которые богаты определенными веществами, препятствующими развитию данной патологии. Например, это семейство крестоцветное. Это капуста брокколи, белокочанная, цветная, крест-салат, который содержит известное производное индол, препятствующее развитию раковых клеток, выступающее как мощный антиоксидант. Также хорошим эффектом обладает соя и продукты из сои. Они содержат фитоэстрогены и изофлавоны сои, которые препятствуют размножению раковых клеток. Тоже очень известный эффект. Также лук и чеснок.
4: Про чеснок только слышала.
5: Да, лук и чеснок обладают хелаторными свойствами, то есть способны выводить из организма кадмий, который поступает из сигаретного дыма. Мы знаем, что кадмий очень токсичный элемент. Также известно, что лук содержит аллицин, который обладает детоксицирующими свойствами. Они также активируют белые кровяные клетки, пожирающие раковые.
4: Очень здорово. Так полезно, оказывается, есть лук и чеснок. Есть еще какие-то продукты, может быть, если не препараты, да, которые бы могли предотвратить развитие рака?
5: Да, также выделяют бурые водоросли, орехи, томаты, рыбу, цитрусовые и ягоды, которые также способствуют уменьшению вероятности появления онкологии.
4: Ни для кого не секрет, что с возрастом ухудшается зрение. А вот существуют ли такие витамины или, может быть, лекарственные препараты, которые бы могли это предотвратить?
5: Конечно. Сегодня, если вы зайдете в аптеку, вы увидите целый спектр препаратов для зрения, содержащих лютеин, зеаксантин, различные формы витамина А, витамины группы В и другие. Можно также применять и их после консультации со специалистом. Но я бы хотел выделить продукты питания, которые также богаты этими формами витаминов и позволяют получать их в неизменном, естественном для организма природном виде.
4: Конечно, расскажите нам.
5: Это, например, черника в любом виде. Она содержит витамин С, антоцианы очень известные, также зеаксантин, лютеин. Это морковь. Известные свойства ее бета-каротина, которые лучше усваиваются, если добавлять к моркови, например, сметану или масла, поскольку витамин А, провитамин А, они жирорастворимы. Также королева – это тыква, которая содержит очень много веществ для зрения. Это лютеин, зеаксантин, витамин С, А, В1, В2, В6, цинк. То есть добавление тыквы в ежедневный рацион позволит укрепить зрение и провести профилактику его ухудшения. Также здесь стоит говорить о луке и чесноке.
4: Тоже здесь.
5: Они содержат, да, серу. А сера, известно, обладает детоксицирующими свойствами, поскольку глаз, он достаточно чувствительный орган по отношению к токсинам. Также следует выделять шпинат, брокколи. Содержит также зеаксантин, лютеин и целый спектр полезных витаминов. Не стоит пренебрегать и рыбой, творогом и другими полезными продуктами.
4: Очень здорово, очень, главное, полезно для нас всех услышать такие рекомендации, потому что действительно необходимо знать, чем можно себе помочь, да, чтобы оставаться дольше здоровым, красивым и счастливым. Я вам того же самого желаю. Спасибо вам огромное. Всего вам хорошего. До свидания.
5: Спасибо большое. Всего доброго.
4: Подведем итоги. Помните, что чудо таблеток, продлевающих молодость, не существует. Возрастные заболевания следует лечить только у специалиста. Главным секретом долголетия, несомненно, является здоровый образ жизни. Рацион питания, включающий разнообразные овощи, фрукты, орехи, злаки, рыбу и зелень, принятие солнечных ванн, физическая активность, тренировка и развитие памяти, а также социальная активность. Желаем вам долгих лет жизни. До встречи! Встречи.

0: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Вера Левтер.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущая Юлия Синицына.
7: Здравствуйте. Вера в Бога и терпение связаны между собой. В чем смысл христианского терпения и как ему научиться? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель, магистр богословия Павел Владимирович Гончар. Павел Владимирович, здравствуйте. Современный мир говорит: делай то, что хочешь. И ты при этом можешь прилагать минимум усилий, потому что в нашей жизни много того, что облегчает нашу жизнь. То есть терпение применять каждую минуту и каждый день своей жизни – нет необходимости. И, в общем-то, ты можешь брать от жизни, от мира все его ресурсы, этим пользоваться, у тебя очень много возможностей. Христианство же, наоборот, говорит: жди, терпи, воспитывай в себе эту добродетель, учись этому. И вот на фоне такого движения мира бывает тяжело верующему человеку воспитывать, созидать в себе терпение. Поэтому вопрос, так ли нужно терпение в христианской жизни? Если нужно, то вообще зачем? В каких ситуациях?
8: Ну, вообще, если применить на христианской жизни, терпение и вера – это слова, которые, или понятия, которые между собой тесно связаны. Не может быть веры без терпения. Потому что вера, она сама по себе подразумевает ожидание чего-то, наступление чего-то. Я верю, что будет вот это. Ну, а его же сейчас нет, но оно будет. Вот. Если я в это верю, значит, я должен набраться терпения, пока вот то, во что я верю, не станет реальностью. Вот. И, собственно говоря, весь нерв христианства, он в этом и сосредоточен здесь, на земле. Мы верим, что Царство Небесное, которое мы видим пока только вот глазами веры, оно придет физически на эту землю, да, и мы тогда его сможем ощутить, в него войти. Но пока этого еще нет. Поэтому мы должны набраться терпения для того, чтобы это осуществилось в нашей жизни. Это вот, так говоря, в общем, о терпении в христианстве. Поэтому это добродетель, терпение является такой фундаментальной. И Священное Писание на примерах веры людей Божьих, вот оно это показывает. Вот, ну, например, там тот же израильский народ, да, должен был 40 лет путешествовать в пустыне, прежде чем он войдет в землю обетованную. А что такое 40 лет путешествия в пустыне? Это смена даже нескольких поколений. Да? Если считать, что поколение через 20 лет меняется, 20 лет как бы человек может уже семью завести, вот, то нужно было набраться терпения. И тот ропот, который описан в Библии, это нетерпение, которое проявлял Израиль. Да? Вот. И ученики Спасителя, апостолы, они тоже были искушаемы нетерпением, они хотели видеть в нем Мессию, который вот прямо сейчас все сделает, что они ожидают, да, и воссядет на престол. Они у него спрашивали: «Господи, не сие ли время ты восстановишь Израилю, значит, царство?» Mm-hmm. Он говорит: «Не ваше дело знать времена и сроки». Другими словами, наберитесь терпения. И это терпение является спасительным, потому что в нетерпении мы начинаем творить свою волю, а не волю Божию, делать то, что нам кажется, вот, откликаться на какие-то свои порывы, такие мимолетные, непродуманные, необлагороженные терпением и осмыслением. Вот, и запутываться еще больше в каких-то вот жизненных проблемах. Поэтому терпение – это не только христианская добродетель, это вообще добродетель жизни. Да, вот. Вся наша жизнь – это терпение. Вот. Когда мы дети, мы ожидаем, когда мы будем взрослыми. Нам не терпится быть взрослыми. Да. Вот. И вот это ожидание постоянно сопровождает на всю жизнь.
7: А потом мы жалеем, почему так детство
8: прошло. Потом так быстро детство прошло, да. Или когда мы становимся там студентами или кем-то, да, думаем, когда же мы, наконец, получим диплом. А когда мы его получили, мы думаем, студенческие годы самые лучшие. Да.
7: Ну, получается, что в некоторых случаях терпение, если мы осознанно что-то терпим, оно даже приносит, ну, пусть если не удовольствие, то... Ну, доставляет какие-то приятные все равно нам, ну, чувства мы испытываем.
8: Ну, да. Потому что удовольствие как... растянутое во
7: времени.
8: Да,
7: сейчас же говорят часто психологи, например, смакуй каждый момент жизни, наслаждайся каждым моментом, как мать, например, воспитывает маленького ребенка. Mm-hmm. Поскорее бы он уже вырос сам и в школу ходил, доходил, сам себя обслуживал. Вот. Потом жалеет, где этот маленький мой сладенький сыночек. Вот. И как бы почему так время быстро пролетело. То есть, когда мы наслаждаемся. Но, с другой стороны, вот мы живем на этой земле, да, верующие люди живут на этой земле. Здесь у нас, конечно, есть и приятные моменты, да, наши семьи, любимые люди, любимое занятие, с одной стороны. А с другой стороны, как только вот какое-то произойдет, ну, что-то плохое, мы думаем, поскорее бы это закончилось, поскорее бы этот период уже прошел. И вот здесь очень тяжело терпеть. Тут как бы и тяжело жить сегодняшним днем. Вот что делать в такие моменты тяжелые?
8: Ну, если, смотря о чем говорить, если речь идет о каких-то наших бытовых там, проблемах, то мы искушаемы поверхностностью. Ну, здравый смысл нужен для того, чтобы... понимать, что не все сразу и не все быстро. Вообще мир, в котором мы живем, у нас искушает нетерпением. И вот обратите внимание на то, что многие изобретения в жизни нашей, да, они призваны экономить наше время. А что значит экономить время? Это значит проявлять нетерпение. Конечно, это неплохо, то, что у нас экономится время, но это как-то невольно приучает нас к мысли, что нужно все сразу, все нужно быстро. Да? Если раньше для того, чтобы согреться зимой, нужно было пойти в лес, срубить дерево, там, наколоть, напилить его сначала, наколоть, там, сложить, потом принести, значит, домой, растопить печь, выждать, пока это дерево высохнет, да, там. Значит, растопить печь, потом эту печь поддерживать постоянно. То сегодня этого не нужно делать. Центральное отопление, оно нас этого всего удовольствия как бы лишает. Да? Или, например, для того, чтобы обрести знания в каком-то, вот, ну, каких-то, может быть, еще там 20 лет назад, когда мы учились, для того, чтобы написать какую-то работу или... как что-то с чем-то таким познакомиться, надо было идти в библиотеку. Вот. Записаться в эту библиотеку, найти там книгу, значит, потом вернуться назад, открыть эту книгу и прочитать. Сегодня все это ускоряется. В общем, огромное количество разного рода материалов, книг находится оцифровано в сети интернет. Вы набираете в поисковой строке то, что вам надо, и вся информация выскакивает. Да, и вы ей пользуетесь, и у вас создается такое ощущение, что вы все знаете. Вот любой ваш вопрос, он находит ответ. Угу. Вот. Но это искушение поверхностным знанием. Вот. К сожалению, вот это нетерпение ведет к поверхностности, а поверхностность ведет к тому, что человек не совсем адекватно начинает воспринимать ну, какие-то вещи. Он, ну, например, в профессиональном смысле он не допрофессионал, потому что профессия должна как бы пропитать человека. Он должен чувствовать то, что он делает, а не просто теоретически знать. Там у него должен быть навык, который подкреплен ну, трудом, подкреплен решением каких-то проблем, которые он встречает в своей профессиональной деятельности. И это можно перенести на любую сферу как бы жизни. Ну, например, на сферу отношений человека с человеком. Да? Вот для того, чтобы семью создать, да, нужно время. Нужно как-то вот друг друга знать, какие-то вот какие-то переживания совместные пережить, что-то обсудить. Вот. И потом, когда семья создается, она создается не сразу, как бы постепенно, да, люди как бы начинают развивать эти отношения. Сегодня все это как-то вот в нетерпении выливается в что-то такое быстрое. Вот быстро, получили впечатление, пошли дальше. И теряется вот эта глубина, эта поверхностность, и человек, он такой в пыль как бы превращается. Он от чего-то целого лишается, да, какой-то такой перекати-поле. То одно впечатление, то другое. Все это по поверхности. Не за что зацепиться своими корнями. Вот. Это очень важно в вопросах веры. Как мы с вами уже, с чего мы с вами начинали. Терпение – это ожидание того, что будет. Вот я хочу к тексту библейскому обратиться, к посланию к евреям. Вообще, послание к евреям, оно написано в период такой кризиса церкви апостольской. Тогда еще, может быть, это церковь в Иерусалиме или в каких-то диаспорах, где жили евреи, которые приняли Христа. И они были искушаемы от Него отречься, от Христа, потому что, ну, как это явствует из новозаветных посланий, ожидалось, что возвращение Христа, второе возвращение Мессии, Спасителя на землю, будет очень быстрым. Но проходило время, этого ничего не происходило. И не хватало терпения для того, чтобы дождаться, да, возвращения Спасителя. Послание к евреям, оно как раз этому посвящено. И снова автор послания, он возвращается к этой теме о необходимости терпения. И вот здесь он говорит: «Не оставляйте упования вашего или веры вашей, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное». То есть обещанное есть, но чтобы получить, нужно терпение. «Ибо еще немного, очень немного грядущий придет и не умедлит. А праведный, вот его праведность, проявляется в чем? Написано: верою жив будет». Ну, другими словами, верою, значит, в проявлении терпения своего. То есть вера, в данном случае проявление веры – это проявление терпения в том, что Бог верен своему слову, он обязательно это исполнит. Это, в общем-то, в какой-то степени слова даже синонимы. «А если кто поколеблется, кто проявит нетерпение, к тому душа моя не благоволит. А мы же не из колеблющихся на погибель». Или, другими словами, мы не из тех, кто проявляет нетерпение, но стоим в вере или проявляем терпение к спасению души. И дальше 11 глава. Это иллюстрации библейские тех людей, которые проявляют терпение, глядя на которых и мы должны, как христиане, это делать. Да? Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ну, другими словами, вера, она только предвкушает, но она еще не физически не встречается с тем, что она предвкушает. Поэтому нужно терпение для того, чтобы этого дождаться. И вот в этой вере или в этом терпении, которое ожидает осуществления надежд, связанных вот с верой, с доверием Богу, вот в ней свидетельствованы древние. Или это терпение проявили кто? И он начинает приносить, приводить. Да, Авель, Ной. Вот, ну, история Ноя мы хорошо помним. Долгое время, там 120 лет, Ной строит корабль. Вот. Ну, довольно-таки длинное терпение. Да? Авраам. Его долгое путешествие. И это путешествие двигалось верой в то, что у него родится сын. И он таким образом станет отцом Божьего народа. Но никак это не случалось. Ему было 75 лет, когда он вышел из Ура Халдейского, и 100 с чем-то лет, сейчас точно не вспомню, около 100 лет, когда у него родился Исаак. Ну, представляете, больше 100 лет терпения. Да? Ну и можно продолжать эту галерею веры или галерею терпеливых людей. Угу. Поэтому терпение – это такая фундаментальная, основная добродетель христианской веры.
7: Вот, Павел Владимирович, вот вы перечисляли вот этих героев, да, веры, жизнь которых вкратце описана в 11 главе. Они все-таки терпели в конкретных случаях. Они ждали, и не долго они ждали, да. Ной, он строил ковчег, потому что Бог дал ему такое задание строить. Делал он это 120 лет. Потом пошел дождь, да, начался потоп. А Авраам тоже достаточно долго ждал, вот, в том числе и появление сына. И это было сказано им самим Богом, что вот будет потоп, у тебя родится сын в возрасте уже, да? А нам вот таких конкретных вещей не сказано. Нам сказано просто, ну ждите, когда-то будет второе пришествие Христа. Но именно какой-то вести, обращенной лично к нам, связанной, например, лично с моей судьбой, нет. Поэтому, может быть, и терпеть из-за этого тяжелее. То есть для всех христиан одинаково, ну просто ждите второе пришествие. Никакой конкретики, ни ковчег строить там, ни появление сына обещанного ждать. И от этого, ну как бы... Наверное, не так-то просто.
8: Ну почему? Наша вера, она выражается в конкретике.
7: В какой именно?
8: В конкретике построения Царствия Божия в своей жизни, в своей семье, на земле. Вот это же не просто абстрактное какое-то ожидание, когда мы сидим на чемоданах и чего-то ждем. Вот это такое ожидание деятельное. Когда Спаситель оставлял свою церковь, он призывал к деятельному ожиданию. Идите, проповедуйте Евангелие, да, идите, благотворите, вот, так светит свет ваш перед людьми, вот. Поэтому христианская вера или христианское терпение, оно проявляется не только в ожидании или в созерцании Божьей славы и Божьих дел, но проявляется и в деятельности. Поэтому в трудах наших в том, что мы данные Бога нам таланты реализуем, тоже проявляется наша вера. И для того, чтобы получить плоды, нужно терпение наших трудов. Да? Мы, как апостол приводит тоже этот пример посева. Вот земледелец, вот он сеет, потом ждет, пока не взойдет всходы, и потом не даст это посеянное свой плод. Вот проходит полгода, да, весной посев, а осенью, значит, жатва, да, или, если это зерновых, то, может быть, короче. Но нужно терпение. Поэтому как бы нельзя сказать, что мы не видим никаких плодов своих трудов. Mm-hmm. Почему? Мы видим. Эти плоды – это церковь, это Слово Божие, которое возвещается. Это наша жизнь, которая свидетельствует людям.
7: Ну вот, кстати, когда мы видим плоды, мы видим результаты своей христианской жизни, легче.
8: Конечно.
7: Легче терпеть, потому что мы видим, что не напрасно живем. Вот какой-то есть отклик, есть люди, которые обращаются к Богу. Даже если кто-то не обращается, есть те, кто обращается. Ну, как бы мы вот это вот все, ну, жизнь вокруг нас кипит. Жизнь, водимая Духом Святым.
8: Да. Потом наше терпение, оно же не происходит в таком молчаливом одиночестве. Вот оно происходит среди единоверцев. Вот когда мы оказываемся среди единоверцев, это как вот костер. Да? Для того, чтобы разжечь костер, надо веточки собрать вместе. И тогда они будут поджигать одна другую, и костер этот разгорится. Вот точно так же и наше ожидание, наше терпение, оно воспламеняется, поджигается другими. Теми, кто, может быть, более терпелив в данном конкретном моменте. Он может нас наставить, утешить, помочь нам справиться со своим нетерпением, своими сомнениями, которые мы проявляем, успокоить наши вот метущиеся души. Вот это тоже видимое проявление благодати Божией, видимое проявление Божьей милости, которое позволяет нам набраться этого терпения. Но надо сказать, что, как говорит Спаситель, когда приду, найду ли веру на земле, да, и в последние времена будут, как апостол говорит, времена тяжкие, когда люди будут отступать от Бога. Вот. И это отступление, как у апостола Петра, это, наверное, ярче всего выражено. Он говорит, в последние дни появятся, ну, в синодальном написано, наглые ругатели, или те, которые вот так беззастенчиво богохульствуют. Да, они говорят, ну что, и где же ваше пришествие, и где же ваш Христос, который вам обещал? Вот смотрите, прошел год, прошло два, прошло 10, 100, прошло 1000 лет, уже 2000 лет, а никак это... этого не исполняется. Да? И вот это ожидание, оно будет постепенно угасать, говорит Священное Писание. И кульминацией этого угасания будет как раз возвращение Христа. Он придет тогда, когда его никто не будет ждать, как написано. Когда многие остынут в этом ожидании. И, к сожалению, мы, глядя на современный мир, видим, как вот христианская часть вот этого мира она остывает, да, даже упоминания какие-то о христианских корнях убираются из там каких-то государственных актов, вот, церкви превращаются, опустеют и превращаются в какие-то, значит, места, которые никак не связаны с хранением веры в Бога. Это происходит в наших глазах, потому что терпение, запас терпения у этой христианская цивилизация иссякает, ну, по причине соблазнов, которыми подвергается этот мир.
7: Ну вот вы говорите, христианские церкви пустеют, и это такой вот явный признак. Человек сначала ждал, верил во второе пришествие Христа, потом разочаровался, подумал, что есть еще более важные дела в этом мире, в церкви ему как-то стало уже непривлекательно, он некомфортно себя чувствует, ушел из церкви. Его место там опустело. А можно ли, оставаясь на церковной скамье, тем не менее не быть, ну, как сказать, в числе ожидающих? То есть быть разочарованным, быть нетерпеливым, но как бы формально оставаться в церкви?
8: Ну, это долго не может продолжаться.
7: Так или иначе уйдет
8: человек? Потому что, да, потому что играть роль, как бы, или делать то, что тебе не по душе, наверное, невозможно. Да? Ну, потому что христианский образ жизни... или вообще христианство, оно подразумевает определенный образ жизни. Вот. Какую-то аскезу, отказ от чего-то. Как Христос говорит, пространен путь и широки врата, ведущие в погибель. И узок путь и узкие врата, которые ведут к спасению. Вот. А кому хочется идти узким, неудобным путем? Да? Всем хочется идти по широкой асфальтированной дороге, по которой все идут. Вот. Поэтому, ну, как бы... долго, наверное, такое псевдотерпение проявлять нельзя. Вот этот текст, который мы прочитали, послание к евреям, как раз и обращен вот к людям, которые теряют это терпение. Запаситесь терпением. Угу. Потому что в своем нетерпении вы можете потерять главное, можете не услышать главное, не увидеть главное, пропустить главное.
7: Ну вот здесь именно важно помнить о том, что христианская жизнь, ну как бы аскеза, да, отказ от чего-то и воспитание в себе вот этого качества. Потому что ведь люди, которые сейчас ходят в церковь, у нас сейчас, ну, верить не запрещено, да, как это было при коммунизме. Сейчас у нас, ну, даже приветствуются, даже уважаются верующие люди. И как-то, ну, смотря где, но все-таки оно есть в обществе, отношение изменилось к верующим людям. И как-то даже и, может быть, выгодно человеку продолжать ходить в церковь, потому что там тебя не обманут, там люди не пьют, не матерятся, там детей твоих воспитают в добром духе, расскажут им библейскую историю, подарят подарочек. И как-то вот это привычно там. Или, ну, раз в неделю, это уже идеально, да, но хотя бы раз в месяц, пару раз в месяц посещать церковное собрание. Вот. Но при этом ты уже перестал быть верующим. И вот это, ну, как такой обман.
8: Ну, да.
7: Это конечно, сложная.
8: Но это все шаги угасания. То есть... когда человека, например, со Христом связывает не сам Христос, не стремление жить в его присутствии, а само по себе жизнь присутствия Христа, это ответ на все вопросы. То есть рай – это присутствие Христа. Рай – это не теплое место с фруктами, там, красивыми, значит, птицами, цветами и так далее. это вообще как бы антураж, он может быть любым, это не важно. А это присутствие Христа, вот ты с ним рядом. И это присутствие, оно придает смысл всему. Оно как бы, как написано, Бог вдохнул дыхание жизни и стал человек душой живой. Это вот оно и есть. То есть присутствие Бога, оно вдыхает в человека дыхание жизни. Он по-настоящему жив, когда он находится пред его присутствием. Когда это уходит, и какие-то остаются выгоды, да, то вот это внутреннее выхолащивание все равно рано или поздно придет к отпадению. И вот апостол как раз в послании к евреям этим очень сильно озабочен. Он говорит, вам нужно терпение. Вам нужно терпение для того, чтобы получить обещанное. Наберитесь этого терпения, не угашайте себя этот огонь веры.
7: А можно ли вот просто ободряющими словами человеку помочь вернуть терпение? Ну вот как это делал апостол Павел. То есть он просто напоминал, продолжайте терпеть, ребята. То есть вы верите правильно, продолжайте. Вот вообще этот способ работает?
8: Ну, я вам скажу так, что по большому счету все Священное Писание, все церковные служения, праздники, предания, там, истории, работа священнослужителей, все направлено на эту тему. Это как вода, которая льется на эту мельницу. Угу. Терпение, терпение и терпение. Для того, чтобы человек не оставил Христа, его нужно поддерживать, его нужно вдохновлять, ему нужно наделять его вот этой силой терпеть. Ну, терпеть, может быть, такое слово немножко крепкое, да, но как бы связывает. Терпеть боль, например, мы как-то ассоциируем. В данном случае не терпеть боль, а вот не устать, может быть, не соблазниться, не повестись на что-то такое, что тебя уводит от Бога. Да, вот продолжать оставаться сильным. Вот в этом смысле, значит, библейское терпение. Не терять из виду цель, к которой ты идешь. Вот. Не терять смысл, не терять путеводную нить.
7: Да, вот это действительно важно, что не терять цель. То есть для чего ты здесь, в этой церкви? Почему ты уверовал во Христа? Почему ты за Него зацепился, доверил свою жизнь? Помни всегда об этом, как мы часто себе напоминаем, почему мы в семье с этим человеком, за что мы его когда-то полюбили. Или на работе осмысливаем, да, каждый раз делая какие-то трудные задания, почему нам нравится эта работа, почему мы здесь, что она нам дает. А это уже тем более духовные вещи, вещи другого плана, но более важного порядка. Их мы должны тоже осмысливать.
8: Да, и тут нужно, наверное, еще такое в заключение добавить момент. Мы в этом нашем терпении не одни. Христос, когда оставлял своих учеников, Он говорит, я пошлю вам утешителя или того, кто будет рядом с вами, Духа Святого. Да? И наше терпение – это не плод самовнушения, не плод какой-то каких-то техник, технологий или практик каких-то психологических, где вот мы должны терпеть. А это плод работы Духа Святого. И мы должны открываться Ему, да, мы должны давать Ему эти возможности, выдергивая себя буквально из суеты, торопливости, поверхностности и нетерпения этого мира, и через просто время тишины, через время, для этого тоже нужно терпение, погружаться в Божие присутствие. И тогда мы будем наполняться этим терпением в ожидании.
7: Угу. Большое спасибо, Павел Владимирович, за ответы на вопросы. Благодарю за участие в программе. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Верую». Спасибо за то, что это время провели с нами. Всего доброго. До свидания.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его –

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия – это все. Это закон для общества, это закон для политиков, это закон для бизнеса.
4: Это христианское достояние.
5: Это начало мудрости, это начало духовной жизни.
6: Это зарядка для души в какой-то степени.
7: То есть это еще и такая загадка для современного человека.
1: В этой программе значение Библии для христианства. Цель Библии. Библия и цивилизация. Библия в жизни человека.
7: Когда мы говорим, для чего нужна Библия, то здесь мы сразу сталкиваемся с тем, что является значимым для христианской религии как таковой. Во-первых, это религия книги. С этого начинался иудаизм, религия книги. То есть религия начинается от того, что написано. Вот в этой книге что-то сказано, и в этой книге открывается нам Бог. Второй момент – эта книга дает нам возможности познавать нравственные императивы этой религии. Да? В этой книге прописаны какие-то правила, законы и постановления. И третья немаловажная вещь – это то, что связано с богослужением, с литургикой. Эта книга читается за богослужением. И, читая эту книгу, люди таким образом обращаются, словами этой книги люди обращаются непосредственно, выходят за пределы земного бытия и обращаются к Богу.
8: Главная цель Библии как раз-таки помочь человеку найти ответы на эти извечные, очень сложные вопросы. Что есть мир, что есть человек –

0: Что есть Бог, если Он есть? Каков смысл жизни человека? Что есть жизнь? Что есть смерть? Этими вопросами задается всякий человек, на эти вопросы пытается давать ответы. Философская мысль. Вот. Но философские школы дают самые разные, порой даже противоречивые ответы на все эти вопросы. Так вот, Библия предлагает нам ответы на эти вопросы с божественной перспективы. Библия рассматривается как книга, содержащая в себе Божье откровение. Это слово Божье, данное человеку, чтобы человек мог ориентироваться в этой жизни, чтобы он мог точно знать, кто он и для чего.
1: Когда мы говорим о цели этой книги, то лучше, чем то, что сказано в самом Священном Писании по этому поводу, наверное, не скажешь, потому что об этом апостол Павел во второй части Библии в Новом Завете говорит своему ученику Тимофею.
2: «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен. При том же ты и с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, верою во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен».
3: Современная цивилизация, по крайней мере, западная, которая сегодня, в общем-то, является локомотивом пока еще, да, она вся выросла из Библии. Это христианское достояние. И если бы не было Библии, не было бы и современной цивилизации. Просто другой вопрос, что, может быть, не все это осознают, как бы живут по инерции. Но, тем не менее, это так. От этого факта никуда не денешься. Даже в некоторых основополагающих законах некоторых стран этот факт отмечен. Факт христианского наследия.
4: Библия задала какие-то основные параметры нашего мировоззрения, в том числе и светского. И думаю, что это значимая роль Библии сохранится, и, по крайней мере, в обозримом будущем.
5: С моей точки зрения, на примере как раз библейском можно очень многому научить. Научить молодых быть в мире, жить в мире, соотносить себя с миром, определяться в мире.
1: Библия нам рассказывает о Боге. И если в Ветхом Завете о Боге говорится как о том, кто является время от времени в виде святых существ, приходит посылать святых существ сюда, то в Новом Завете Бог открывается уже сам. Тайна Боговоплощения является основным центральным мотивом Нового Завета. Бог приходит в этот мир. Бог стал человеком. Этого человека зовут Иисус. Он родился в Назарете, поэтому Иисус из Назарета. Люди того времени ждали человека, который придет и освободит их от всех проблем. Этого человека евреи называли Мессией. Мессия. По-гречески это слово «мессия» означает, звучит как «Христос». По-русски это «помазанник». Мессией назвали Иисуса. Иисус – Мессия или Иисус Христос. И венцом его жизни стала смерть за человека. Он умирает за место человека, за человека. И вера в его смерть и воскресение становится залогом спасения любого человека.
2: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
6: Священное Писание учит нас в каждом человеке видеть Христа. Если ты этого видишь и осознаешь, можно прочитать много книг, можно читать каждый день и Библию, и Евангелие, и еще многочисленные Талмуды и все прочее. Но если у тебя нет в сердце и в уме, ведь Спаситель не спросит у нас там, в том лучшем мире, да, красил ли ты губы, надел ли ты платок в церковь и так далее. Он спросит самое главное – любил ли ты Бога и ближнего своего?
7: В моей жизни был такой интересный опыт. После смерти мамы я нашел некоторые письма, которые сохранились у нее от родных и близких. Некоторые, далеко не все. Я бы даже сказал, очень небольшую часть этой переписки. И, наверное, люди, которые писали эти письма, не рассчитывали, что их буду читать я. Хотя я к тому моменту уже был, когда они писались, я был маленьким ребенком. Но я из них узнал очень многое об истории своей семьи. В том числе такие вещи, которые я, наверное, предпочел бы никогда не знать. Вот хотел ли Павел или Петр, чтобы его письма читали спустя 2000 лет? Вы знаете, я думаю, скорее хотел, чем нет. По крайней мере, то, что мы читаем в так называемых соборных посланиях, обращено ко всем христианам. Если ко всем, то, наверное, не только первого века, но и второго, третьего, почему не 21-го. А вот то, что Павел писал Филимону, частное письмо. Думал ли он, что его прочтет не только Филимон, его жена, там, может быть, еще пара друзей, кто-то, кого он упомянул в письме, привет передал, да, но что его будем читать мы, я думаю, он рассмеялся, если бы ему это сказали, но он же там пишет совершенно частную вещь. Но из этого маленького послания к Филимону мы узнаем очень важные вещи о том, как христианская община была устроена, как, по мнению Павла, должны относиться друг к другу рабы и их хозяева, если и те, и другие христиане. Поэтому, с одной стороны, можно сказать, иногда да, иногда нет. Явно хотели, чтобы прочитали соборное послание, и я думаю, что не хотели, чтобы прочитали послание к Филимону. А с другой стороны, ну, человек, он ограничен, да, то есть, если что-то сохраняется и остается в веках, то, наверное, в этом есть смысл. Вот, скажем, те письма, которые я нашел там из 70-х годов, переписка моей семьи, да, в которой я родился. Ну, пройдет 100-200 лет, наверное, какие-то потомки наши будут помнить, что такие люди жили. Но для них это уже не будет иметь большого значения. Там какая-то семейная трагедия, там какие-то чувства, какие-то взаимоотношения. Но люди на это посмотрят и скажут, да, вот надо же, были такие люди, у них что-то в жизни происходило, и все. Это их не затронет. А вот если нас до сих пор затрагивает эта переписка Павла с Филимоном, значит, был какой-то замысел в этом, не Павла, не Филимона, может быть, несколько более высокий замысел, о том, чтобы вот этот частный случай, он стал образцом для какого-то вдумчивого понимания, что есть отношения внутри христианской общины для будущих поколений. Вот значительная часть Библии – это истории, которые происходят с самыми разными людьми, и как они к этим историям относятся, как они их переживают. То есть это жизнь, это отпечаток жизни. И поэтому, наверное, она остается актуальной и интересной для нас.
8: Мы же понимаем, что Библия – это огромный компендиум, свод целого ряда книг. Она вбирает в себя и в очень таком плотном исполнении передает нам в высшей степени сжатую выжимку фактически божественного откровения. И чтобы с ней вступить в диалог, нужно иметь очень приличный интеллектуальный аппарат вообще. И он должен сформироваться.
5: Мы очень часто говорим библейскими выражениями, совершенно не соотнося эти выражения с оригиналом. Мы постоянно... Ну, экклезиаст – это наша, так сказать, ну, повседневная жизнь, да? Время собирать камни и время разбрасывать. Время любить и время ненавидеть. Время спать и время бодрствовать. Либо мудрость увеличивает скорбь, либо наоборот. Нагим вышел из чрева матери и так далее.
6: Хочу заметить, что мы вот в обществе, да, в обычном, в обыденном, да, каждодневном, чем мы, допустим, всегда хвастаемся? Вот женщину что обсуждают? Кто на сколько килограмм похудел, да, как некие достижения, ну, допустим. И никто никогда, особо сейчас у нас и не принято, этот вопрос не возникает вообще, кто сколько раз прочел Библию. И если ты ее прочтешь хотя бы один раз за эту жизнь, я не знаю, какая она будет, эта жизнь.
7: Я еще очень люблю вспоминать историю про одного вымышленного персонажа из повести Лескова «Одна дума». Когда в 1876 году вышел первый перевод Библии на русский язык, люди его прочитали, то вот как описывает Лесков, этот самый «Одна дума», он был мелким полицейским чином, дочитался до Христа в этом русском переводе и стал вести себя очень странно. Не брал взяток, там никого не обижал, не притеснял. И окружающие к нему с пониманием относились, потому что такие люди, они, что юродивые, чудят, а никому не вредят, и поэтому они безопасны. И вот я думаю, как много потеряла наша культура, как много потеряла наша история, что этот перевод появился так поздно. Может быть, кровавых ужасов XX века не было бы, или они были бы не такими страшными в российской истории, если бы чуть пораньше эти однодомы начали читать и до Христа дочитываться, и начинали бы какую-то другую жизнь, и подавали бы окружающим людям пример, что, оказывается, можно жить по-другому и чувствовать себя счастливым.
1: Главное, что должны люди услышать, они должны услышать Евангелие. Весть об Иисусе, о том, что Иисус пришел на землю, умер за наши грехи, и сегодня все люди, верующие в это, могут обрести вечную жизнь. Вот эта весть, она должна быть достигнута всех, и об этом сказано в Евангелии от Матфея, в 24 главе, 14 стихе. И проповедано будет все Евангелие Царства, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. То есть конец мира, а в конце мира весь мир будет обеспечен этой вестью. До каждого последнего человека весть о спасении будет проповедана.
2: Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец».
9: Библия для меня означает, что я прихожу в соприкосновение с непосредственно с Словом Божьим, Словом живого Бога. Вот поэтому не только для меня, но и для всякого человека благоговение перед Священным Писанием, перед Его Словом – это начало мудрости, это начало духовной жизни. Ведь это начинается диалог. Практически Бог находится в диалоге через Библию с каждым человеком, который приходит в этот мир. Как сказано, что Христос, значит, является светом для всякого приходящего в мир. Библия содействовала моему интеллектуальному росту, моему духовному росту. Мне сегодня 80 лет, и я скажу, где был бы я, если бы те дни моей юности, как говорит поэт, вечное Слово Божие не коснулось меня.
10: О ты, пространством бесконечный, живые в движении вещества, течение времени привечный, без лиц, трех лицах божества, дух, всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто все собою наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог. Твое создание я, Создатель, твоей премудрости я тварь, источник жизни, благ податель, душа души моей и царь. Твоей-то правде нужно было, чтоб смертно бездну приходило мое бессмертно бытие, чтоб дух мой смертность облачился, и чтоб через смерть я возвратился, Отец, в бессмертие Твое. Неизъяснимый, непостижный, я знаю, что души моей воображение бессильны и тени начертать твоей. Но если словословить должно, то слабым смертным невозможно тебя ничем иным почтить, каким к тебе лишь возвышаться, в безмерной разности теряться и благодарны слезы лить.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Лариса Андрусяк.
2: Здравствуйте. Особенность нашего времени – нехватка времени. Мы никогда и ничего не успеваем. Люди нашего поколения думают, что у них появится время, когда они выйдут на пенсию. Но боюсь, что и тогда нам не будет хватать времени. Как же в современной спешке правильно распределить время? Распределить так, чтобы его на все хватало? Для этого нам действительно нужна помощь свыше. Ведь время – особый дар Божий. И в Библии написано: «Поступайте осторожно, дорожите временем, ибо дни лукавы». Ефесянам 5 глава, 16 стих. Мы с вами говорили о том, что мы можем говорить подросткам слова одобрения и похвалы. Для этого нужно полминуты. Мы можем к ним с любовью прикасаться. На это нужно еще полминуты. Но я должна заметить, что этого недостаточно для полного выражения любви. Для того, чтобы подросток чувствовал себя полноценным человеком, ему надо уделять время, часть своей жизни. Это значит, что на подростка надо обращать внимание лично. К большому сожалению, уделять внимание подростку намного сложнее, чем обнимать его и говорить ему любящие слова. По одной причине – для этого необходимо время. Много времени. Особенность времени, проводимого вместе, – это общность. Я не имею в виду близость территориальную. Можно находиться вместе в одной комнате, но не испытывать общности. Общность – это реальное общение друг с другом. Отец и сын, вместе смотрящие телевизор, не всегда испытывают общность. Если после похода на стадион подросток думает, что для отца футбол важнее, чем он, общности не было. Но если по возвращении после матча подросток говорит отцу: «Здорово, что мы были вместе, для меня это очень важно», то контакт произошел. Сегодня я хочу поговорить с вами, как продуктивно проводить время с подростком. Подобно словам поощрения и прикосновения, совместное времяпровождение также бывает разным. Самый распространенный способ такого общения – это диалог, то есть разговор с подростком, а не для подростка. Если мы хотим качественно провести время со своим сыном или дочерью, то мы должны быть внимательным слушателем. Мы должны задавать различные вопросы и слушать то, что будет повествовать нам наш ребенок. Но это не должен быть допрос. Это должна быть беседа двух родственных сердец. Когда наши дети были маленькими, мы давали им наставления и приказы. И если мы продолжим общаться с ними в том же духе, наше общение не состоится. Мы должны изменить стиль общения. Мы должны научиться общаться с ребенком как со взрослым, помня о стремлении подростка к независимости и поощряя его развивающееся «я». Это значит, что мы должны позволить своему подростку думать самостоятельно, выражать свои собственные эмоции, иметь свои мечты. Мы должны научиться помогать ему правильно оценивать свои идеи, понимать свои чувства и делать реальные шаги по направлению к достижению своей мечты. Мы должны научиться делать это дружески, в диалоге, а не в догматическом монологе родителя-наставника. Должна сказать, что это нелегко. Для многих родителей это труднодостижимая задача.
1: Мамины секреты.
2: Для того, чтобы улучшить общение с подростками, есть несколько правил. Правило первое. Смотрите на подростка, когда он говорит. Так вы не будете отвлекаться, и он будет думать, что полностью владеет вашим вниманием. Не закатывайте глаза в негодовании, не закрывайте их, не смотрите поверх головы своего собеседника. Второе. Слушая подростка, ничем более не занимайтесь. Помните, что время, проводимое вместе, предполагает, что ваше внимание полностью сосредоточено на подростке. Если вы чем-то сильно заняты, так и скажите: «Я сейчас занят, через несколько минут я освобожусь и буду полностью посвящен нашей беседе». Третье правило. Будьте внимательны к чувствам подростка. Спросите себя, что чувствует мой ребенок. Если вы думаете, что знаете, убедитесь в своей правоте. Например, мне кажется, ты разочарован тем, что я забыл. Это даст подростку возможность прояснить свои собственные чувства, и он увидит ваше внимание и заинтересованность. Четвертое правило. Наблюдайте за жестами подростка. Иногда слова говорят одно, а жесты другое. Задавайте вопросы, чтобы прояснить, что же на самом деле чувствует ваш собеседник. Следующее. Не перебивайте. Исследования показали, что обычно человек слушает не более 17 секунд. Затем он перебивает, вставляет свои умозаключения, и беседа заканчивается. Ваша задача – поддержать беседу, понять его мысли, чувства. Шестое правило. Задавайте открытые вопросы. Например, «Если я правильно понял?» Или «Как мне показалось?» Или же «Ты имеешь в виду?» Выразите понимание. Подросток должен знать, что вы его услышали и поняли. Например, «Насколько я понял, ты хочешь пойти в поход с друзьями и просишь денег на снаряжение». Восьмое правило. Попросите разрешения высказать свою точку зрения. Например, «Тебе хотелось бы узнать мое мнение по этому вопросу?» Если подросток отвечает «да», выскажите свое мнение. Если же нет, разговор окончен. Умение правильно разговаривать – неотъемлемая часть диалога. Манера нашей речи чрезвычайно важна. Необходимо помнить, что можно делиться своими собственными мыслями и предположениями, не критикуя подростка. Говорите от первого лица. Иногда подростки намерены говорить с родителями, но не тогда, когда родители хотят этого. Внимательные родители должны быть чуткими к потребностям своих подростков и удовлетворять их нужду в общении. 2 часа без сна не сильно повредят здоровью, но 2 часа качественного общения будут очень важны для подростка, который чувствует себя отверженным и брошенным. Пусть Господь поможет быть мудрыми и чуткими родителями и уметь проводить качественно время со своими детьми. Да благословит вас Бог!
0: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Роман Маринин.
2: У каждого христианина есть какая-то просьба к Богу, а возможно, даже не одна. И мы часто Бога о чем-то просим. Это молитвы. В молитвах мы выражаем свои прошения. Но некоторые люди считают, что достаточно одного раза помолиться для того, чтобы Господь ответил. Так ли это на самом деле? Действительно, одного раза достаточно? Давайте попробуем найти ответ в Священном Писании вместе. Евангелие от Луки, 18 глава. Иисус Христос рассказывает притчу. Иисус очень любил рассказывать притчи, потому что это всем известные истории, по крайней мере, для тех, кто его окружал, и люди вполне понимали, о чем говорит Иисус. Итак, притча о том, как должно всегда молиться и не унывать. Об этом пишет Лука. В одном городе был судья, который Бога не боялся, людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Но мы читаем о том, что этот судья долгое время не хотел защищать эту женщину. Видимо, у него было очень много своих дел, других. Но женщина была очень настойчива, и она приходила вновь и вновь, прося защиты. И вот в 5 стихе мы читаем Евангелие от Луки, 18 главы. «Но как эта вдова не дает мне покоя, — говорит судья, — защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». Вроде бы такой человек, о котором написано: «Бога не боится, людей не стыдится». Но, ладно, решил защитить эту женщину. Здесь, в Священном Писании, мы не читаем, а в чем конкретно была суть вопроса. В чем должен был защитить судья эту вдову? Иисус Христос как бы намекает, что его слушатели должны знать эту историю, или это вовсе не важно. Так вот, Иисус Христос, обращаясь к слушающим, говорит: «И сказал Господь: слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Иисус Христос говорит о том, что мы должны быть настойчивы в молитве. Просить, молиться, надеяться и не унывать. Мы очень часто опускаем руки, не получая ответ на свою молитву. Может быть, конечно, нам так кажется, что мы не получаем ответ, а Господь уже ответил. Но вот здесь, именно в этой притче, Иисус Христос говорит о том, что нам не надо унывать. Даже если Господь медлит с ответом, даже если кажется, что Он не слышит. Дорогие друзья, Иисус Христос приводит в пример нечестивого человека. Бога не боится, людей не стыдится, и добавляет: неужели Господь не защитит своих детей? Конечно же, защитит, услышит и ответит на вашу молитву. Непрестанно молитесь, не уставайте молиться. И как Лука называет эту притчу вот этими словами о молитве и унынии, пусть именно в такой перспективе эта притча будет вам всегда и казаться. Молиться и не унывать. И помнить, если я настойчив в молитве, Господь обязательно ответит. Он не забудет о вашей проблеме.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
4: Для вас поет Расимя Шишова.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Итак, люди решили восстать против Бога и не слушать его повеления расселяться по лицу всей земли.
2: Тима, а ты помнишь, какой ответ они дали Богу?
3: Они решили построить огромный город с огромной башней, высотой до самых небес.
2: Правильно. Они планировали построить мегаполис с огромной башней, чтобы там могли жить они и их многочисленные потомки.
4: И говорили они все на одном языке.
1: Потому что все эти люди были потомками Ноя и произошли от одной семьи.
3: Откуда же взялось так много языков?
1: Бог увидел их дела и сказал: «Не перестанут они делать то, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого».
4: Господь Бог сошел к этим людям и дал им каждому новый язык.
5: Это как?
6: Как?
1: Каждый из них стал говорить на уняльтралингва.
4: Мит мондалурам?
1: Там миунапала.
4: Я вас не понимать.
1: Комедертило? Там миунапала.
4: Сеньор, я вас есть не понимать.
1: Не понимать, не понимать. Дай лопату. Так примерно и происходило. Один строитель просил другого принести воду.
4: А тот другой не мог понять слово «вода» и приносил вместо этого кирпич.
1: В другом месте строитель просил принести кирпич.
7: А ему приносили веревку.
6: Они совсем запутались.
2: Они перестали понимать друг друга.
7: Совсем-совсем не понимали.
4: Нет, нет, они совсем трух-труха не понимают.
2: Как вы думаете, после этого они смогли достроить свое строение?
6: Нет!
1: Конечно же нет! Они оставили свою затею и перестали строить сначала башню, а потом и город.
8: Получается, их башня так и осталась недостроенной.
2: Получается так. Им стало невозможно общаться друг с другом. Поэтому дальше они вместе жить не смогли.
6: Они ушли из города?
2: Да, они стали ссориться, и им пришлось расселяться далеко друг от друга.
7: Они все-таки расселились по земле, как Бог и хотел.
1: Да, но именно с тех пор люди стали говорить на разных языках.
8: Мне их жалко. Почему они были такими непослушными?
4: Не все люди были такими. На земле всегда были люди, верные Богу.
8: Правда? Значит, не все строили Вавилонскую башню?
1: Нет. Не все захотели участвовать в восстании против Бога. И они отказались строить башню высотою до небес.
6: Ура! У Бога были послушные детки.
2: Да, эти послушные детки слушались Бога и ушли далеко от этого города, которому после разделения всех людей на народы дали название Вавилон.
4: Те, кто ушел подальше от Вавилона, рассказали эту историю своим потомкам и заповедовали им слушаться Бога и соблюдать его заповеди.
7: А как звали этих людей?
1: Это были потомки старшего сына Ноя, которого звали Сим. Вот их имена. У Сима родился Арфаксад, у Арфаксада родился Сала, а у Салы родился Ивер.
4: Многие исследователи Библии считают, что именно при его жизни стали строить Вавилон.
1: Есть также мнение, что правнук Сима Ивер и его сын Фалек не были участниками строительства Вавилонской башни.
4: Они оставили после себя множество потомков, но один из них был особенным человеком. Этого человека звали Авраам.
1: Дорогие ребята! А вот кто такой Авраам и почему он назван другом Божьим, вы узнаете в наших следующих сериях. До новых встреч!
9: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
10: Бог милует и спасает.
11: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет детский хор «Тропинка».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущая Юлия Синицына.
7: Здравствуйте. Может ли существовать полноценная христианская община в режиме онлайн? Есть ли будущее у онлайн-церквей? Реальное присутствие на богослужении. Так ли оно нужно сегодня, когда и общаться, и слушать проповеди можно в интернете? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель, магистр богословия Павел Владимирович Гончар. Павел Владимирович, рада вас снова видеть в нашей студии. Здравствуйте. Когда началась пандемия, люди многие виды своей деятельности стали переносить в режим онлайн. В том числе и появились видеотрансляции богослужений. И люди стали активно общаться в мессенджерах, делиться какими-то своими настроениями, переживаниями. А проповеди, ну, те воцерковленные люди, которые посещали до начала пандемии богослужения, проповеди стали уже слушать тоже в режиме онлайн, в интернете. И вот когда вроде бы уже стало можно собираться вместе, не все вернулись в церковь. А люди стали продолжать слушать проповеди в режиме онлайн, церковь посещать реже. И даже появились онлайн-церкви. Такие церкви, где, в общем-то, вся деятельность

0: чего-то, там, проповеди, там, богослужения, там, какого-то хорового пения. Но говорить о том, что церковь существует виртуально, мы не можем. Есть, конечно, такое представление или богословское понимание того, что существует невидимая церковь. Да, церковь отдельных людей, которые не организованы в какую-то церковную организацию, не собраны вместе, а вот невидимая церковь. Но это такое обобщенное название, которое имеет в виду вообще всех христиан всего мира, как собор такой, да, или собрание невидимое, которое предстоят перед Богом каждый сам. Но это скорее такая теория, такое богословское представление. Но если говорить о природе церкви библейской, в близком понимании, то онлайн-церкви быть в принципе не может. Мы сейчас не говорим о каких-то там экстренных сложившихся ситуациях, типа пандемии, да, или что-то. Ну, если говорить о природе церкви. Ну, давайте начнем с самого начала. Когда Христос говорит о церкви в Евангелии от Матфея, да, он говорит: Петру, вот ты камень, а на сём камне я установлю, на исповедании твоем, да, меня как спасителя мира, я устрою церковь. И где двое или трое, потом он развивает эту мысль дальше в последующих главах, где двое или трое соберутся во имя мое, там и я буду посреди них. Что такое церковь? Церковь – это люди, собранные верой во Христа, как Спасителя, вместе. И тогда между ними находится Христос. То есть речь идет о таком физическом собрании людей вместе. И тогда я посреди них буду. Да? Слово «наша церковь» российская, да, оно как бы тоже подразумевает, ну, есть разные как бы представления об этом, оно подразумевает или является переводом греческого слова «экклезия», вызванные, да, вот, вызванные для собрания вот это, какого-то представительского из этого мира. То есть это через все Писание проходит эта мысль о собрании народа Божьего. То есть люди, собранные вместе. Это первое. Второе. Собранные для чего? Для того, чтобы вместе исповедовать веру во Христа. И это исповедание является не только исповеданием устным. Это является исповеданием своей жизни. Ну, ключевым словом Евангелия является слово «любовь». «Возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего, как самого себя». А как можно проявить эту любовь? Сразу возникает вопрос. Угу. Если нет этого собрания, если люди друг друга не видят, если они не собраны в одном месте. А что такое проявление любви? Это не чувство, это некие дела. Да? Это терпение, это снисхождение друг к другу, это взаимная помощь. Это все то, что помогает нам чувствовать тепло друг друга. Там, это вера, которая нас согревает, вера других, когда мы опытами друг с другом делимся, ну и так далее. Угу. То есть любовь, она невозможна без того, что святые будут собраны вместе.
1: Ну вот, Павел Владимирович, все-таки, вот допустим, во многих церквях сейчас существуют группы молитвенные в мессенджерах, да, и там как раз люди делятся своими опытами, пишут, за что помолиться, или как Бог ответил на их молитву, радостями делятся, печалями. Кто-то, может быть, отдельно созванивается, кто-то переписывается уже дальше в личной переписке. Да, люди могут неделями друг друга не видеть. Вот. Но общение-то идет, его нельзя приравнять к общению живому.
0: Ну, понятно, как режим дополнительный, это нормально. Мы же всегда писали друг другу письма, посылали друг другу вести. Просто сейчас это происходит быстро. Если раньше письмо нужно было ждать несколько дней или неделю, может быть, даже и годы, если это письмо шло на другой конец света, да, мира, то сегодня это происходит мгновенно. И я почему начал с природы церкви? Мы же

0: в данном случае говорим о частностях. Вот, когда мы используем какие-то мессенджеры, трансляции, видеосюжеты, вот то, что мы с вами сейчас делаем, это, в общем-то, тоже в русле церковного служения происходит. Да? Но это имеет свой эффект, это имеет свой смысл, свою пользу, но это не является церковью, по сути дела. Да? То, что человек видит на экране, то, что он как бы читает в своем смартфоне, это не церковь. Это информация, которая связана с церковью. Но сама церковь, ядро церкви, это физическое присутствие верующих друг с другом. Ну, если, например, такой бы режим карантина, который, или пандемии, да, который вот был установлен при вот этой болезни, развитии болезни, продолжился бы еще долгое время, то церкви бы очень ослабли. Мы уже даже это чувствуем уже сейчас, это ослабление. И ослабление это объясняется тем, что люди физически не присутствуют. Если ты физически не присутствуешь, как ты можешь поддерживать служение церкви?
1: А как ослабли в церкви? В чем это выражается?
0: Ну, давайте мы, наверное, все-таки обратимся к Писанию, да? Вот. Послания апостольские, ну, в частности, послания апостола Павла, там это особенно заметно, они делятся, как правило, на таких две части. Одна часть, такая большая, первая часть, она такая богословская. Апостол Павел проясняет, толкует Библию, проясняет какие-то важные вероучительные моменты в жизни церкви. А вторая часть его посланий – наставительная. Она обращена вот непосредственно к церкви как телу Христову, где есть какой-то порядок, как себя вести в том случае, как совершать какое-то служение. Вот это очень важная часть апостольских посланий. Вот послание к римлянам, это очень сильно видно. 12 глава – это такой переход в другой теме, к теме практически наставительной. И вот апостол говорит: «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, принесите тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Ну вот сразу. Так, может быть, для современного слуха это странно звучит. «Принесите тела ваши в жертву живую, святую». Ну, тут речь не идет, конечно, о суициде каком-то. Да? Тут речь идет... Апостол Павел имеет в виду образы ветхозаветнего богослужения, где тела животных приносились в жертву, да? В жертву, посвященную Богу. Жертву, здесь речь идет о мирной жертве, жертве благодарности, когда воскурялся, эта жертва приносилась в знак благодарности Богу за посланную им благодать. И вот речь идет не случайно. Представьте тела ваши. Другими словами, вашу жизнь, которая воплощена в теле. А как можно жизнь в церкви воплотить в теле, если это тело виртуально, а не физическое? Да? Как можно почувствовать прикосновение руки, которая тебе помогает? Как можно ощутить вкус воды, которую тебе подают, когда ты болен, например? Как? И вот он дальше развивает мысли, говорит, как в одном теле у нас много членов, но не у всех одно и то же дело. Мы составляем одно тело во Христе. То есть вот этот образ, любимый образ апостола Павла, церковь – это тело. Угу. Тело – это не что-то такое прозрачное, призрачное, а это физическое собрание людей с разными характерами, с разными судьбами, с разными нуждами, с разной степенью веры или неверия, с разными сомнениями, с разными талантами. И вот из этого образуется нечто целое, то, что мы называем церковью. И он дальше говорит: «Как по данной нам благодати имеете различные дарования, то имеешь ли пророчество – пророчествуй по мере веры. А если имеешь служение – пребывай в служении». Учитель ли в учении, увещеватель ли – увещевай, раздаватель ли – раздавай в простоте, начальник ли – начальствуй с усердием, благотворитель ли – благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна, отвращайся зла, проявляйся к добру. Будьте братолюбивы друг другу, с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. И в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о гостеприимстве и так далее. Как вот это все можно исполнить, находясь вне физического тела церкви? Находясь в виртуальном теле.
1: Ну вот я думаю, что некоторые вещи, их можно исполнить, действительно. Мы можем написать друг другу, мне нужна помощь, там, привезите килограмм картошки, да, ну я так условно говорю. И кто-то, да, сегодня вечером будет. Ну то есть все равно человек приезжает к тебе в гости, привозит тебе там еду или лекарства. Кто-то заболел, там все равно все идет к физическому контакту. А кому-то нужна просто духовная помощь или поддержка, ну, разговор, да. Поговорить можно и по телефону. Вот, то есть какие-то вещи мы можем сделать виртуально, какие-то не можем. Вот, то есть все так или иначе склоняется к тому, что какие-то контакты физические, ну вот лицом к лицу, они все равно будут. Но все-таки некоторые вещи, они в режиме онлайн могут существовать.
0: Ну да, это все равно, что, конечно же, мы не можем как бы оставаться людьми, которые там не пользуются средствами связи современной. Mm-hmm. Да. Мы живем в современном мире, мы должны пользоваться, это приносит большие благословения. Но природа церкви, она другая. Ну, может быть, можно так проиллюстрировать это. Вот представьте себе семью, вот такую большую семью, вот разновозрастные дети, значит, родители, тут какое-то хозяйство, вот живут они где-нибудь там, может быть, в деревне. У них там козы, там коровы, не знаю, у каждого своя ответственность. Значит, детям надо идти в школу, там, проходить через лес, там все такое. Вот. И тут вдруг эту семью разлучают. То есть каждого, значит, папу, маму, значит, куда-то там забирают, детей в детские дома, но всем им дают телефоны и говорят, вот вы между собой общаетесь по этим телефонам, вы друг друга видите по скайпу, например, вы можете друг о друге молиться, можете друг другу посылать переводы на карточку. Вот. Все вы это можете делать, не вопрос. Но физически вы видеться друг с другом не будете. Вот вы хотели бы жить в такой семье?
1: Нет.
0: Да, я думаю, что нет. Может быть, даже это трудно объяснить, почему. Но человек, существо социальное, даже в таком тактильном, что ли, смысле.
1: Да.
0: Вот нам нужно физическое прикосновение, да, нам дети могут подраться иногда там, да, ну, как бы это так, да, поругаться, да, потолкаться. Вот нам нужен контакт, он может быть негативный, может быть позитивный, но нам этот контакт нужен. Так мы устроены. Мы такие социальные существа. И вот такое виртуальное пространство, оно все-таки нет, ну, является такой суррогатом или таким, такой заменой, подменой подлинного, настоящего. Вот те, у кого есть, например, родители, которые живут далеко, или дети, которые живут далеко, да, и мы с ними общаемся вот с помощью этих средств. Но все равно время от времени мы покупаем билет, летим куда-то, едем для того, чтобы хотя бы один день провести вместе. Этот один вместе, день проведенный, он дает какую-то такую энергию, такое удовлетворение, такую силу поддерживать эту любовь, эти взаимоотношения еще на какое-то время. А те люди, которые вот, ну, я знаю, просто, наверное, тоже есть какие-то друзья, которые уехали за границу, с которыми физически просто невозможно увидеться, постепенно это общение сходит на нет. Вот, теряется интерес. Как-то вот как-то потихоньку происходит охлаждение, отдаление. И несмотря на то, что у нас все есть возможности для того, чтобы пообщаться, вот такой уже потребности нет. Как потребности увидеться. Вот. А если бы эта потребность удовлетворялась, то и отношения бы поддерживались. Вот, наверное, то же самое можно сказать,
1: да,
0: о церкви.
1: Интересно. А потом я еще вот думаю, что да, мы можем, конечно, и по скайпу, и там разные возможности использовать видеосвязи, писать все, что угодно друг другу пересылать, какие-то ободряющие библейские тексты, картинки каждое утро. Но никогда ты не увидишь через видеосвязь какие-то нюансы мимики человека, который тебе хочет что-то сказать. Или который хочет понять, можно ли тебе сейчас рассказать о боли своего сердца. И только при личной встрече вдруг человек расплакался, вдруг он начал говорить какие-то вещи, которые он не мог по видеосвязи сказать. И ты обнимаешь человека, успокаиваешь, и он начинает плакать еще сильнее, а потом успокаивается и получает, и ты получаешь, отдавая. А иногда и ты этот человек, который плачет. То есть это, в принципе, невозможно вообразить себе. Это должны быть настолько близкие отношения, чтобы это можно было по телефону сказать. Ну, как бы это вот у нас уровень отношений разный со всеми людьми. Да, здесь и вот в онлайн-режиме это отсутствует, этот момент.
0: Да, мы вот эти нюансы должны понимать. То есть, конечно же, мы должны пользоваться этими средствами связи, это нормально. Но нужно понимать, что это только протезы. Это не настоящее. Это вот то, что, ну, помогает сократить расстояние. Но не может сократить расстояние до вот такой абсолютной близкой встречи. Ну, мы больше, может быть, посвятили времени сейчас с такой социальной части, да, церкви. Но церковь, в общем-то, цель церкви – это не социальное общение. Это элемент, это аспект, конечно же, очень важный, но мы собраны так, чтобы был посреди нас Христос. Где двое или трое, там и я посреди вас.
1: То есть богослужение.
0: Да.
1: Тоже момент
0: абсолютно
1: важный.
0: Точно. Мы переходим к вопросу богослужения. Церковь, по большому счету, существует ради богослужения. Потому что богослужение – это присутствие Христа среди нас и предвкушение вечности. Вот. И богослужение, оно, ну, в принципе, виртуально невозможно. Ну, например, элементы богослужения, да? Элемент богослужения – это пение. Такая древняя часть. Еще псалмы посвящены этим песням, которые исполнялись во время богослужения, которые, значит, шли из глубины сердца. Когда вы находитесь среди, как псалмопевец говорит, сонма поющих, да, среди вот множества, то это воздействует на вас. Ваши мысли, ваша душа, ваше биение вашего сердца начинает работать в унисон с теми, кто стоит вокруг вас. Это такой кумулятивный эффект. Вы вместе, да, это усиливает вас, вы чувствуете силу вот этого. И богослужение такое радостное, когда радость передается от одного другого, огонь веры передается от одного к другому человеку, он нас поддерживает. Это невозможно сделать через онлайн-церковь. Если вы поете там, то вы слышите свой голос только. А это где-то там далеко в этом приборе, да, которым вы пользуетесь. Вот. Эти образы такого богослужения через все Священное Писание проходят. Ну, помните книгу Откровения, например, где описано в 7 главе собрание спасенных святых всего мира. Да, все истории человеческой. Вот великое множество, которое никто не мог перечесть, значит, из всех племен и народов собираются перед Богом и вместе восхваляют Бога. Это грандиозно, это великолепно. Это, ну, можно сравнить, может быть, знаете, как какие-то, ну, какие-то массовые такие концерты, там, мероприятия, куда люди приходят для того, чтобы вот эту почувствовать силу большого собрания людей. Но когда это...
1: Хотя они могли бы включить запись потом в интернете.
0: Совсем не то. Да. Запись совсем не то, да. И если эти люди единодушно славят Бога все вместе, то вы уже находитесь, вы ощущаете себя в небесном царстве, да. Вот. И богослужение совместное, даже если двое или трое своими немощными голосами воспевают «Слава Богу», оно воодушевляет. Это не одиночество. А так вы чувствуете себя одинокими. Вот между вами расстояние, между вами множество километров, и это совсем не вдохновляет. Конечно же, мы не говорим о том, что опять средства эти связи, ну, как бы сами по себе негативны. Нет. Но они не могут заместить самую суть.
1: Ну, есть люди, конечно, которые не могут выходить из дома, потому что здоровье уже им не позволяет этого. Вот. И понятно, что для них это действительно глоток свежего воздуха. Услышать проповедь в интернете, они этого ждут, рады, комментируют, пересматривают, да. Когда человек физически может присутствовать, ну, в принципе, где угодно, но не хочет, вот этот момент, и говорит, а мне достаточно включить проповедь, в определенный день послушать, я сажусь, слушаю, а даже никаких дел в это время не делаю, там, например, слушаю внимательно. Я на богослужении побывал, пение послушал. Ну, сам-то я не очень люблю петь, мне достаточно послушать. Спели, пожертвования я перевел через, значит, ресурсы, интернет-ресурсы. И как бы человек этим доволен, и человек не чувствует потребности вернуться в лоно церкви физически. Причем все проповеди слушает внимательно, считает он, что он духовно растет. Ну вот что вы на это скажете? Ну, да, может, это его так, вариант такой?
0: Если так, может быть, немножко огрубленно сказать. В таком случае и спасение будет виртуальным. Если вера виртуальна и присутствие на богослужении виртуально, да, то есть спасение, ну, может быть виртуальным. Вот этот сон этих людей, описанных в книге Откровения, мы будем на него смотреть только вот через экран телевизора. Они будут там. Ну, мы сами себя отделили от этого тела. Как бы получается, при возможности быть внутри. Почему? Не потому, что само по себе это плохо, а потому, что вот как с этими друзьями, которые живут где-то за границей, мы не можем с ними видеться. А отсутствие такого личного общения церковного, оно охлаждает человека. Он постепенно, незаметно для себя погружается в духовную ленность. Вот. А поддержание веры, оно требует усилий. И эти усилия нужны для, например, того, чтобы внимательно слушать Слово Божие, которое в церкви читается, да? Не отвлекать своего внимания. А вы знаете, это трудно сделать, когда вы смотрите это через телефон. Вам какие-то приходят сообщения постоянно. Да, и вообще сам по себе экран у вас ассоциируется больше не с слушанием проповеди, а с развлечением. Да? Ну, как бы такие чисто такие нюансы. Потом эта духовная леность приходит по той причине, что вы не вовлечены в жизнь других людей или вовлечены только виртуально. По звонку или вот по каким-то вот охам и ахам, да? Это вот есть такие чаты, в которых люди посылают друг другу ладошки, что они молятся друг о друге. Да. Ну, если даже на самом деле кто-то и молится, то постепенно это переходит просто в пересылку вот этих ладошек.
1: Да.
0: Без всяких молитв. Ну, как можно там, допустим, в этом чате там 20 или 30 или 50 человек, ну, чисто физически невозможно о 50 человеках молиться, это нужно все свое время посвятить вот с утра до вечера только одной молитве. Да? И вот эти ладошки, которые люди друг другу пересылают, просто говорят о таком формальном поверхностном отношении к проблеме. Потому что среди этих всех проблем, может быть, есть одна действительно достойная проблема того, чтобы ну, собраться вместе, может быть, ночь целую посвятить этой молитве, побдеть, да, этой ночью. И как бы потрудиться для того, чтобы молиться Богу. Но вот эта иллюзия молитвы, иллюзия богослужения, она приучает нас к мысли, что и так сойдет. И вот это все потихонечку начинает сходить все ниже и ниже. И мы начинаем довольствоваться поверхностью. Вот слушаем какую-то проповедь. У нас же есть большой вариант или какое-то наставление, много вариантов.
1: Можно выбрать, да.
0: Да, что-то мне не идет. Это проповедник, что-то как-то вот... Может, техническое какое-то несовершенство того, что там сделано, или мысль мне не нравится. Я раз переключился на другую. Со временем я к этому привыкаю. И вместо того, чтобы проповедь, как правило, она построена целостно. То есть есть какая-то завязка мысли, да, есть развитие мысли. Нужно дослушать до конца для того, чтобы получить благословение. Нельзя ее прервать где-то в каком-то месте и произвольно включиться в том каком-то другом месте. По крайней мере, продуманное. Да? Вот. И вот когда человек так начинает прыгать, он тоже начинает деградировать. Он перестает уметь вообще концентрировать свое внимание на чем-то, вот на чем-то быть сосредоточенным. Вот, ну и можно буквально вот разобрать любой элемент вот, богослужения или собрания верующих, на котором мы присутствуем виртуально. То есть это постепенно приводит к духовной лени, поверхностности, неумении концентрироваться, деградации и нежелание вообще участвовать в жизни других людей. Ну, если мы с друг другом общаемся, нам могут быть люди неприятны, они могут чем-то нас обижать, может быть. Но мы, как христиане, призваны с терпением к этому относиться. Да? А когда мы находимся на удалении, нам это легко, нам просто выйти из чата, значит, там, не включаться или забанить какого-то человека. И никто никому не обязан, все происходит вот так. То есть и мы в итоге изолируем себя от жизни, мы деградируем, мы перестаем слушать духовно, ну и превращаемся в светских людей, которые постепенно уходят от Бога. К сожалению, это так. Поэтому надо на позитиве закончить. Да?
1: Да.
0: Наше общение. Поэтому ничто не может заменить, ничто, никакие самые совершенные очки там дополненной реальности не могут заменить присутствие человека в церкви, потому что он должен чувствовать прикосновение своих братьев и сестер, прикосновение, которое передает ему прикосновение Христа и его присутствие среди нас.
1: Замечательные слова. Спасибо вам, Павел Владимирович, за ответы. Спасибо за участие в программе. Дорогие друзья, благодарю вас за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Верую». Всего доброго, и пусть Господь благословит вас.
2: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаю вам честно и откровенно ответить на вопрос, какая польза организму может быть от теста или котлет? Никакой особой пользы нет, скажете вы, и будете неправы. Потому что, если постараться, то тесто можно сделать очень даже полезным, не говоря уже о котлетах.
2: Котлеты в тесте. Тесто. Взять 2 стакана теплой воды, добавить 2 столовые ложки сухих дрожжей, 2 чайные ложки соли, 2 столовые ложки сахарного песка, 1 стакан отрубей, 5 столовых ложек молотой смеси, кунжута, семян льна и сухой зелени базилика. Тщательно перемешать. Затем постепенно добавить 5 стаканов муки. Замесить тесто. В конце добавить 2 столовые ложки растительного масла. Дать подняться в теплом месте. Котлеты. 2 луковицы и 1 зубчик чеснока мелко нарезать. Добавить чуть-чуть воды. Тушить 2-3 минуты. Соединить 1 стакан вареного пшена, 1 стакан окары, 0,5 стакана измельченных грецких орехов, 1 чайную ложку соли, по 1/4 чайной ложки мускатного ореха и имбиря, по 1/2 чайной ложки кориандра и паприки, лук с чесноком и 0,5 стакана панировочных сухарей. Тщательно перемешать. Сформировать котлеты вытянутой формы. 12 штук. Обвалять в панировочных сухарях. Тесто разделить на небольшие булочки. Каждую раскатать в виде жгута. Красиво оплести котлеты. Выложить на смазанный маслом противень. Выпекать 20-25 минут при температуре 200 градусов.
1: Напоминаю вам, дорогие друзья, что мы ждем ваших советов и рекомендаций. Присылайте рецепты, которые, по вашему мнению, отвечают всем требованиям здорового и полноценного питания. Всего вам доброго! Пишите нам, дорогие друзья.
0: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Рождение. Ведущий – священнослужитель, доктор практической теологии Андрей Кочелаба.
1: Сердечно приветствую вас, дорогие друзья. Мы сегодня с вами поговорим о таком особенном дне 1 октября. Этот день, когда принято поздравлять пожилых людей, ибо так он и называется – День пожилого человека. А что у нас сегодня можем мы сказать о наших пожилых людях? Ну, конечно, это уважение, которое мы хотели бы проявить к нашему старшему поколению, которое прожило очень интересную жизнь, непростую жизнь. Но, тем не менее, мы видим, что они прожили эту жизнь и дожили до наших дней. А возникает вопрос, а сколько мы проживем? Конечно, будет зависеть от того, как мы будем жить, но в Библии есть определенные временные рамки, в которых подчеркивается период жизни человека. В книге «Псалтырь» написано, что дней жизни человека 70 лет. При большей крепости 80 лет. И лучшая их пора – это труд и болезнь. Возникает вопрос, почему труд, почему болезнь? Казалось бы, наоборот, лучшая пора – это отпуск и отдых. Но нет, Писание говорит, что лучшая пора – это когда ты работаешь. Хотя есть одно исследование, которое говорит, что человек в год, представьте себе, за год человек помнит около 20 своих дней. 20 дней. Все остальные 340 практически проходят просто как рутина. Он помнит день рождения, Новый год, какой-то может быть отдых, какие-то элементы отдыха и так далее. Но Библия продолжает настаивать, что все-таки речь идет о лучших годах. Это труд, когда человек что-то делает, когда он оставляет след. И второе, когда он болеет. У него есть возможность некоторое переосмысление сделать своего жизненного пути, своих поступков. Но пожилые люди, они заслуживают уважения не за то, что они сделали или делают, а за то, что они уже пожилые. Более того, смотрите, в Библии есть одно очень интересное высказывание в книге «Левит» в 19 главе. Здесь представлена такая вроде бы маленькая, но заметочка. В 32 стихе посмотрите, что говорит книга «Левит» 19:32. «Перед лицом седого вставай». И почитай лицо старца, и бойся Бога твоего, я Господь. Очень интересное слово. Стоит то же самое слово, которое мы находили в пятой заповеди. Почитай отца твоего и мать. Следовательно, Господь обращается к народу с определенным таким повелением, чтобы не только родителей почитать, не только почитать тех, кто тебя родили, воспитали, выкормили, дали тебе какие-то возможности. Но он говорит, почитай лицо старца и перед лицом такого человека вставай. Конечно, надо сказать, что у нас, к сожалению, великому сожалению, эта традиция практически утрачена. И пожилые люди не могут похвалиться тем, что они испытывают вот такое очень большое уважение со стороны молодого поколения. Чем это объяснить, мы не знаем, но тем не менее мы можем и сегодня кое-что изменить, потому что когда мы живем, когда мы как-то себя ведем и поступаем, мы определенным образом влияем на людей. Но давайте теперь еще посмотрим на разные стороны понятия «пожилой человек», человек, который пожил уже достаточно времени. Что можно считать сегодня возрастом или является вот этим вот, что ни на есть, пожилым человеком? У нас есть градация сегодня и на уровне государства, когда возраст там до 30 считается молодежью, потом это средний возраст, потом уже более зрелый возраст, потом уже пожилой и престарелый. Но давайте посмотрим на некоторые нюансы, которые есть в Библии. Очень интересно на это взглянуть. Может быть, кто-то читал, да не замечал. Вторая книга «Царств», 19 глава, тоже 32 стих, так же, как и «Левит». И вот интересное сходство. 19:32. Здесь речь идет о Верзелии, который жил во дни Давида. Читаем. «Верзелий же был очень стар, лет 80. Он продовольствовал царя в пребывании его в Маханаиме, потому что был человек богатый». Конечно, можно сделать, но это будет такая, как говорят, притянутая мысль богословия, сказать, что он себя чувствовал очень старым, потому что был очень богатым. Он много кушал, у него был, может быть, излишний вес, и вот в результате он так быстро постарел. Но этого здесь не написано. Мы видим мироощущение, восприятие самого человека, что он чувствует себя, что он очень стар, ему 80 лет. Но если мы вернемся немножко в прошлое, когда Моисей уже вывел народ израильский из Египта, и там были два интересных человека, Иисус Навин и Халев. Так вот, в книге Иисуса Навина описывается история про Халева. Он живой, вместе с Иисусом Навином, удостоились чести войти в земной Ханаан. Посмотрите, что говорит о себе Халев. Может быть, кто-то скажет тоже, что это не скромно, что это он где-то немножко преувеличивает, но тем не менее, давайте посмотрим. Он говорит: «Итак, вот Господь сохранил меня в живых, как Он говорил. Уже 45 лет прошло от того времени, когда Господь сказал Моисею слово сие. И Израиль ходил по пустыне, теперь вот мне 85 лет». Верзелию 80, Халеву 85. И мы читаем, что он говорит о себе. «Но и ныне я столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей. Сколько тогда было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить и входить». Итак, интересно понаблюдать, что он имеет в виду, что он хочет сказать. «У меня столько же сил, я так же крепок». Вход и выход. Это, кстати, очень популярное распространенное ветхозаветнее выражение, означающее жизнь человека. В переносном смысле можно очень легко предположить, что вход – это планы, выход – это то, что получилось. Потому что много можно говорить языком, много можно предполагать, может быть, где-то планировать, но надо всегда смотреть на то, что получилось. А что у него получилось? У него много чего получалось, и Халев здесь представлен человеком 85-летним, но очень сильным, крепким, энергичным, только что немножечко пожившим в этой жизни определенные годы. Но опять же, посмотрите внимательно на его жизненную позицию. Он говорит о себе, что «как тогда меня посылал Моисей, так и сегодня во мне столько же силы». Хотя, может быть, конечно, он сам понимал, что уже не столько, но как бы еще был задор. О, знаете, мне интересно, можно вот на этот библейский пример предложить и свой личный пример, потому что мои родители, отец или папа, был старше мамы на 17 лет. Мамы уже нет в живых, а папа жив, благополучен, ему уже 86 лет. И вы знаете, как он говорит, если бы ноги не болели, если бы ухо слышало, о, еще можно было. Он картошку может посадить, в огороде постоянно возится, какие-то дела делает. Он не может сидеть без дела. Если папа сел или там в комнате не выходит, значит, он заболел, можно скорую вызывать. То есть, что мы видим вот в этих двух примерах пожилых людей? Смотрите, первое, 80 лет, и человек говорит, я очень стар. Второй пример, 85 лет, он говорит, я еще очень даже ничего. И получается очень такая интересная, на наш взгляд, картина вырисовывается. Есть хорошее выражение одного из мудрецов. «Не хвастай молодостью, и тебя не попрекнут старостью». Хотя, надо сказать, что старость – это тоже удел немногих, она дается избранным. Как говорит старинная пословица, молодость дается всем, а старость – избранным. Поэтому, как говорит мудрый Соломон, не властен человек над днем смерти своей. Но, к сожалению, мы можем это констатировать, и буквально недавно у нас вот в нашем окружении умерло несколько молодых людей, у одного тромб оторвался, у второго тромб оторвался. То есть вот такие какие-то вещи происходят, кого-то инсульт зацепил. Но, тем не менее, мы не можем сказать, я проживу 80 лет. Говорят, есть такая история, я читал ее, что в дни Сталина у него был один из советников по медицине богомолец. И в Киеве есть, между прочим, там даже институт богомольца. Так вот, богомолец пообещал Сталину, что Сталин проживет до 150 лет. И Сталин очень щедро выделял средства для его опытов, экспериментов, потому что многие эксперименты богомолец ставил на себе. Ну и в возрасте, если я не ошибусь, в 65 лет богомолец умер. И история повествует, что на похоронах Сталин сказал: «Вот жулик, всех обманул». Конечно, много шуток ходит вокруг этой темы, но тем не менее, наша задача сегодня посмотреть на пожилого человека немножко с другой стороны. Во-первых, можно смело сказать, что старость, она приходит сначала в голову, а потом только в ноги, в руки, в наши суставы и прочее. Потому что, когда человек жизнерадостный, когда он не планирует стареть, вы знаете, и тело подтягивается под это мировоззрение. Мы периодически вспоминаем этот вопрос, что такое мировоззрение, или как с английского world view, то есть взгляд на мир, вот как оно правильно выглядит, вот что правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо. Так вот, мировоззрение, когда человек меняет его, немножко смещает и не старит сам себя, а, к великому сожалению, надо сказать, очень многие люди, даже молодые, этим пользуются. Они на себя как будто, знаете, сами натягивают и подзывают эти болезни. Ой, мне так плохо. Ой, я да, ну куда? Мне все болит, у меня сердце давит, у меня еще там что-то. И как бы у человека ничего не болит, он еще молодой, энергичный, но вот он уже вот как-то себя готовит, что вот ему будет плохо, ему будет нехорошо, и вот как-то это все, знаете, на нем отражается, и все должны об этом знать. Но на самом деле, конечно же, лучше себя этим не старить и не загонять, потому что старость – это тоже один из этапов жизни, который нужно прожить хорошо и прожить красиво. И хотелось бы, конечно, чтобы наши старики, наши бабушки, наши дедушки, родные, близкие, знакомые, чтобы они чувствовали себя немножечко, ну, лучше, более уваженными, я бы так мог сказать. Но скажу еще некоторые нюансы, потому что в Северной Осетии, там есть очень красивые места, и мы однажды выезжали туда в горы, и я очень хорошо запомнил случай, когда, идя там по, ну, в горах, там такой альплагерь небольшой, и проходя, я увидел там мужчина, пожилой такой, старец, дедушка, сидел на лавочке. Я шел как бы от него достаточно далеко, метров 10, может быть, 8-10 от него. Ну, иду своей дорогой в свое помещение, куда мне надо, а он сидит. Когда он увидел, что я подхожу, он привстал, практически встал целиком, я поздоровался с ним, он наклонился, точно так же поздоровался со мной и опять сел и сидел дальше. Я не знаю, кто он не знает, кто я. Но так как мы встретились, он не посчитал для себя унизительным встать и поздороваться. И вы знаете, когда мы были вот в тех краях Кавказа, там это очень достаточно сильно развито. Именно уважительное отношение к пожилому человеку. Пожилой человек не должен нам доказывать свою силу, мощь, умение и так далее. Мы должны его уважать или, как говорит Священное Писание, почитать благодаря или за то, что он уже дожил до седых волос. Почему это важно? Потому что это воспитывает определенные качества характера в молодом поколении. Если этого не делать, что произойдет? Мы начнем тогда жить совершенно по другим понятиям. Это будут правила, принципы жизни, как в стае какой-то. Выживает сильнейший. Как только ты перестал чувствовать себя хорошо, и в тебе не столько силы, ты стал обузой, тебя должны выбросить на обочину жизни. Это неправильно. Потому что Бог сотворил человека не для того, чтобы он старел. Он сотворил его для того, чтобы он всегда чувствовал себя хорошо, чтобы он не умирал, чтобы он мог жить и радоваться. И есть очень хорошее выражение. Оно говорит так, что в любом возрасте можно стать моложе. Можно выглядеть моложе, а можно наоборот, будучи молодым, уже самому себе сказать: «О, нет, знаете, это уже очень слишком для меня, это трудно. Я уже, ну, годы, знаешь». И я бывало спрашивал людей: а сколько вам лет? Фу, мне уже 55 лет. А общаешься с другим человеком, фу, он еще вообще, еще себя, еще планирует даже с аквалангом куда-нибудь опуститься в подводу. Но вопрос немножко в другом. Когда мы подходим к этому возрасту, вопрос не в том, что он плохой, а вопрос в том, как мы относимся к этому возрасту. Либо это наши близкие, либо это мы сами. И интересно, я бы хотел прочитать еще один отрывок библейский из послания апостола Павла, который написал Титу. Это во второй главе послания к Титу, мы читаем с первого стиха. Посмотрите, что он говорит. «Ты же говори то, что сообразно с здравым учением». Очень мне нравится то, что апостол Павел, он был человеком-практиком. Он всякие вещи, которые он говорил, они были проверены его жизнью. И, кстати, он в этом очень сильный последователь Иисуса, потому что Христос многие иллюстрации для жизни брал именно из обычной жизни. Сети, рыболовство, сеятель сеет семя. Да и много чего, скажем, мастерская, животноводство и прочее, прочее, прочее. Так вот, интересно, он здесь говорит, ты говоришь то, что сообразно со здравым учением. То есть не говори какие-то абстрактные вещи, не относящиеся к жизни. И вот посмотрите, чему он уделяет внимание. Чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении. Чтобы старицы также одевались прилично святым. Представьте себе, святой апостол Павел обращает на это особенное внимание. Старицы должны одеваться прилично. И более того, он здесь говорит, прилично святым. Не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых. И посмотрите как. Любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям. Да не порицается Слово Божье. Вы можете себе представить, как высоко святой апостол возвысил Слово, и он посчитал важным обратиться и к пожилым людям, потому что это очень большая поддержка. Большая поддержка во многих смыслах слова. Но обратите внимание, на что он обращает личное внимание. Чтобы старцы были бдительны, степенны и, как здесь написано, целомудренны, здравы в вере, в любви и в терпении. То есть образ пожилого человека Библия рисует достаточно взвешенного, здравомыслящего, а не просто ропщущего, недовольного, кряхтящего, такого, знаете, вечно всех клянущего и так далее, и так далее, и так далее. Наоборот, он говорит, вот какие старцы должны быть. А старицы, наши бабулечки, наши дорогие и золотые бабулечки, которые могут выглядеть совершенно по-разному. Она может выглядеть не как, знаете, такой вот, скажем, абы что-то одето на себя. Но понятно, что все зависит от финансового достатка или еще чего-то. Но, возможно, многие вещи и кроются в нашей голове. Наше мировоззрение, взгляд на то, как я буду стареть, как я выгляжу. Вы знаете, не так-то и давно был один очень неприятный случай, когда на улице мы были там с женой, не только, прямо на тротуаре, прямо на Бродвее упала бабушка, и рядом стоял дедушка, и как раз я был ближе, наверное, всех, подбежал, начали оказывать ей первую помощь, на улице было холодно. В это же время возле площади это было, остановилась скорая помощь, случайно, остановился врач, там что-то купить в магазине, увидел, что лежит пожилой человек, я рядом, и вот мы с этим врачом на пару, я не врач, но помогал, чем мог, что он говорил, то я и делал, и мы пытались ее реанимировать, где-то минут 40. И в результате, к сожалению, она умерла. У нее был обширный инфаркт, и этот дедушка рядом стоял, плакал, расстроился, ему вынесли стульчик. Но что я хочу сказать, что мне очень сильно бросилось в глаза, это чистоплотность этой бабушки. Они вышли в аптеку что-то купить, и он сидит, причитает. У нее в руках платочек, чистая блузочка, чистая кофточка, пальто. От нее приятно пахло. И вот человек вот так живет. Вот он так жил, он так и постарел. И даже когда пришел его последний час, последняя минута, он ушел достаточно достойно и красиво. Но никто не знает, что и когда с нами произойдет. Но посмотрите внимательно. Господь говорит, милые наши старушечки, пожалуйста, возьмите себя в руки. Где-то вы сможете больше. Мне нравится, как о подобных вопросах высказывается Бубновский. Наверное, многие его слышали, знают, на слуху есть центры Бубновска. Но это не реклама, конечно, ни в коем разе. Я просто сталкивался и видел, что когда приходят бабушки, у которых все болит, и они еле-еле дедушки, то он делает чудеса с ними. И они потом начинают себя намного лучше чувствовать. О чем это говорит? Что иногда нужно взглянуть на себя со стороны. Это то, что касается пожилого поколения. Хотя нам не свойственно их учить, мы не должны их учить. Они сами уже много прожили, они знают определенные вещи в своей жизни, видели и так далее. И поэтому мне нравится, как об этом однажды высказался Михаил Задорнов.

этапы жизни, которые мы должны прожить. И в каждом этапе Господь готов дать свою меру мудрости для того, чтобы прожить эту жизнь достойно, чтобы пожилые люди прожили свою жизнь и конец этой жизни тоже достойно. Мы должны об этом позаботиться. Родственники, близкие, особенно дети. На нас лежит эта ответственность, чтобы все это было так, как запланировал Господь. Но что еще можно сказать? Что с возрастом, вы знаете, когда человек что-то делает неправильно, мы можем посмотреть, как это очень красиво напоминает нам рождение и угасание. Когда человек родился, он беспомощный, ему нужна помощь, он чего-то не понимает, его надо проконтролировать, ему надо помочь. И когда он уже состарился, точно такое же отношение, он чего-то не понимает, где-то плохо слышит, где-то ему нужно помочь. И вот возникает вопрос, а что посередине? А посередине вот тот самый, вроде бы как кажется длинный, но на самом деле очень даже короткий век обычной, нормальной, такой хорошей себе жизни. Поэтому мы очень хотим выразить большое уважение нашему старшему поколению. Пожалуйста, держитесь, крепитесь, не болейте, потому что вы очень нужны нам. И я хочу сказать, что присутствие пожилого человека в молодой компании, оно тоже имеет определенную роль, знаете, вот такого как бы обучающего фактора, когда человек молодой может, взглянув на пожилого, знаете, где-то проявить свою силу, проявить свое внимание, участие и так далее. И так приятно, когда пожилой человек, которому ты оказываешь какую-то поддержку, он потом тебе говорит: «Спасибо, сынок, спасибо, дай Бог тебе здоровья». Бог слышит эти молитвы, Бог слышит эти благодарности, обязательно воздаст. Поэтому, хотя можно, конечно, глядя на возраст, сказать, что со временем дела сердечные переходят в дела сердечно-сосудистые. Но, тем не менее, не старейте душой, потому что человек сначала стареет душой, а потом телом. А ведь мы можем многое изменить. Мы сегодня можем много изменить, и нам не нужно сегодня смотреть на возраст, хотя, видите, в России сегодня подняли пенсионный возраст, и это очень непростой вопрос, это достаточно резонансный вопрос, потому что все хотят отдыхать, и не у всех жизнь легкая была для того, чтобы можно было сказать, человек не изношенный, человек такой, знаете, сбереженный, но, тем не менее, каждый хочет отдыхать, но намного приятнее. Я, кстати, хочу здесь сейчас привести один интересный текст библейский для тех, кто читает Библию, а я вас бы хотел пригласить читать Библию чаще. Есть одна интересная ремарка в 20 главе книги «Деяния святых апостолов». И посмотрите, что здесь сказано. Апостол пишет, 35 стих. «Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: блаженнее давать, нежели принимать». Хочу вам сказать, что вот этого дословного выражения вы нигде не найдете в четырех Евангелиях Нового Завета. Ни в Евангелии от Матфея, ни Лука, ни Марк, ни Иоанн, они об этой фразе ничего не говорят. Но спустя уже годы апостол Павел посчитал нужным вспомнить это выражение Иисуса. И посмотрите, как оно звучит. Еще раз прочитаем. «Ибо блаженнее давать, нежели принимать». Блажение. Человек себя чувствует совершенно по-другому, когда он отдает, когда он что-то делает, когда он помогает. Вот почему он говорит: «Во всем показал я вам, что так трудясь», то есть добросовестно, как положено, что надо делать? «Поддерживать слабых». А у нас старики – это как раз та самая незащищенная прослойка населения. К сожалению, великому, мы сегодня сталкиваемся с фактами абсолютной нечестности, когда люди, можно сказать, аферисты, подходят к пожилым людям, вкрадываясь, вроде бы в красивом виде, предлагают им пересмотреть их пенсию, чтобы им больше выплачивали, на самом деле забирают последние деньги и так далее. Таких схем очень много, но вы знаете, пожилой человек – это человек, который находится под охраной Бога. Когда у него некому за него заступиться, Господь заступится. Эти вещи не пройдут даром, потому что старость – это не унижение, это не порок, это неизбежность. И когда мы об этом помним в молодости, как сказал один дедушка, мне так нравилось его выражение, он говорил: «Все, что в молодости сбережешь, на то в старости обопрешься». Интересно было слышать из его уст эту фразу.
зубы сбережешь.

0: дольше прослужат. Зрение сбережешь, дольше прослужишь. Не будешь где-то простужаться лишний раз, колени свои студить и прочее, больше будет шансов, что не будет болеть. И вроде бы это все банально, это все известно, это все вроде бы как прописная истина черным по белому. Но почему мы так не живем? Это тоже очень хороший вопрос для нас, потому что мы хотим прожить дольше, но вместе с этим мы какие-то допускаем определенные ошибки, потом жалеем о них, и вся наша проблема, скорее всего, она складывается из той области, что мы думаем, что старость нас обойдет стороной. Мы всегда будем молоды, но проходит время, и оно быстро приходит, и смотришь, уже молодое поколение подчеркивает, что мы тоже не настолько молоды. Хорошо, что в нашей стране есть такой день, когда мы можем особо поговорить о пожилых людях. Я хочу, чтобы каждый, кто смотрит нас, кто слышит все это, кто читает Священное Писание, чтобы мы были другими людьми. Хоть бы мы были молодыми или же мы пожилые, но чтобы мы были другие. Чтобы люди, глядя на нас, могли сказать: это такая славная бабулечка, это такой славный старичок, они такие молодцы. Я знаю, что однажды наш преподаватель рассказывал, как в Австралии они в церкви, у них была одна бабушка, и она была такая славная, ее так любила молодежь, она всегда подходила с какой-то открыткой, кому-то чего-то угостит, спросит, как дела, что когда она умерла, молодежь своими руками закапывала могилу, хотя в Австралии так не делается, там все это делают службы, молодежь попросила разрешения, чтобы лично успокоить ее прах там, скажем, уже в земле. И это было дань уважения этому пожилому человеку. Она всегда была с улыбкой. И я так хочу, чтобы вот все мы, кто еще молоды, кто считает себя молодым, кто уже даже считает, что он уже очень старый, ему уже аж 80, или 70, или 60, или 90, чтобы мы еще могли быть с задором, с юмором, с каким-то таким живым, живой искрой, с живым огнем, чтобы могли еще вдохновлять и молодых. С праздником вас, пожилые, вы наши дорогие люди. Пусть Бог вас благословит и даст вам крепости и здоровья.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Жив Господь и благословен защитник мой!

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни. Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
2: Этого писателя называют самым национальным писателем России. Он вошел в литературу как знаток духовной и бытовой жизни народа. За ним сложилась репутация как писателя широких гуманистических взглядов. Однако многие его произведения были не поняты и не приняты современниками. Масштаб его художественного дарования по достоинству оценили только в XX веке, когда появились статьи Горького о его новаторстве и драматичной и творческой судьбе, работы Эхенбаума о его сказовой манере, иллюстрации Кустодиева, оперы Шостаковича, а также многочисленные спектакли и фильмы по его произведениям.
1: Дело всей жизни. Николай Лесков.
2: Николай Семенович Лесков происходит из дворян. Он родился 4 февраля 1831 года в селе Горохово Орловского уезда. Первоначальное образование Лесков получил в доме богатых родственников. В 1841 году поступил в Орловскую гимназию, но учился неровно. И в 1846, не выдержав переводных экзаменов, начал службу писцом в Орловской палате уголовного суда. В те годы он много читал, вращался в кругу орловской интеллигенции. Внезапная смерть отца и бедственное разорение семьи изменили судьбу Лескова. Он переехал в Киев под опеку дяди, профессора университета, и стал служить в Киевской казенной палате. Влияние университетской среды, знакомство с польской и украинской культурами, чтение Герцена, Фейербаха и Бюхнера, дружба с иконописцами Киевско-Печерской лавры заложили фундамент разносторонним знаниям писателя. Внук священника, Лесков всегда подчеркивал свою родовую связь с сословием, изображение которого считал своей специальностью в литературе.
3: Религиозность во мне была с детства, и притом довольно счастливая. Ну, то есть такая, какая рано начала во мне мирить веру с рассудком. Я думаю, что и тут многим обязан отцу. Матушка тоже была религиозна.
2: Лесков начал литературную деятельность довольно поздно, в 30 лет. 1863 год – это официальное начало писательской карьеры писателя. Он публикует свои повести «Житие одной бабы», «Овцы-бык», работает над романом «Некуда». В этом романе он отрицает модные в то время революционные нигилистические идеи. Современники восприняли роман как клевету на молодое поколение. Главная мысль Лескова в этом произведении – бесперспективность революции в России и опасность неоправданных социальных жертв. Начиная с 1860-х годов и до последних дней, Лесков много писал о религиозной жизни русского общества. Он входил в мир старообрядцев и сектантов, личностно участвуя в поиске истинной веры. Писатель стал проповедовать внеконфессиональное христианство и сблизился с толстовством. Он так писал о самом Толстом.
3: «Я всегда с ним в согласии, и на земле нет никого, кто был бы мне дороже его. Меня никогда не смущает то, чего я с ним не могу разделить. Мне дорого его общее, ну, так сказать, господствующее настроение его души и страшное проникновение его ума».
2: Лесков всегда выступал в защиту чести и достоинства человека. Он ставил свободу ума и совести на первое место, воспринимая личность как единственную неприходящую ценность, которую нельзя приносить в жертву ни разного рода идеям, ни мнениям разноречивого света. Николай Семенович трепетно относился к Священному Писанию. Он считал, что Библия – – это первая важнейшая книга для христианина, данная ему Богом, для того, чтобы просветить его разум, очистить сердце и спасти его душу. Соглашаясь с Оригеном, древнегреческим теологом, он писал:
3: «У того, кто ежедневно поучается из Священного Писания и стремится основательно разуметь его, более и более обновляется ум. Священное Писание совершенно необходимо для руководства нас к честности, умеренности, человеколюбию, вере и постоянству. А кто не хочет обновлять своего ума в этом, тот будет заблуждаться и обманываться во всем».
1: Дело всей жизни. Николай Лесков.
2: Писатель всегда стремился искать лишь правды в жизни, давая всякой картине, говоря его словами, подлежащее освящение и толк по разуму и совести. Любя свой народ, он стремился, по словам Горького, ободрить, воодушевить Русь. В конце своего жизненного пути Николай Семенович Лесков писал: «Я вижу яркий маяк и знаю, чего держаться». Это призвание было поистине выстрадано писателем, прожившим сложную жизнь, полную тревог и ошибок, исканий и потерь.

0: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Елена Бритова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Мешают ли догматы верить в Бога? И не ограничивают ли они мою свободу? Непростой вопрос. Все зависит от того, как мы понимаем слово «догма». Интересно, что в Новом Завете апостол Павел дважды использует это слово в двух текстах своего письма. Это послание апостола Павла к Колоссянам и послание апостола Павла к Ефесянам. Там он рассказывает о том, что через Иисуса Христа произошло изменение в жизни верующих людей, что Христос действительно освободил их от определенного бремени закона и с помощью учения открыл им христианскую свободу. И вот это вот слово «учение» и в послании к Колоссянам, и в послании к Ефесянам как раз и в греческом используется как слово «догма». Что же такое догма? Догма с греческого переводится как «учение» или «положение учения». Либо второе значение слова «догма» – это определенные правила, решения и постановления. Ну, например, в книге «Деяния апостолов» слово же «догма» будет использоваться как указы Цезарей, то есть, ну, скажем так, политической власти. Да, то есть указ, который они издают и направляют гонцы в разные города, чтобы этот указ был исполнен. Но в то же время это же слово «догма», как я уже упомянул, оно используется самим апостолом Павлом в положительном значении, как христианское учение. Поэтому если мы понимаем слово «догма» именно как основа христианского учения, то в данном случае догма не мешает мне ни верить в Бога, и никак не ограничивают мою свободу, потому что они открывают мне основание моей веры. То есть это фундамент. Ну, например, каков Бог, да, и кто такой Иисус Христос, что такое Библия, Евангелие, какова суть Евангелия, ну и так далее. Да? То есть это вот как бы основные такие существенные элементы или вероисповедания именно самой христианской веры. Оно незыблемое, неизменное, его нельзя убрать. И это действительно догма. Но иногда догма расширяется. В зависимости от христианской традиции, от развития христианского богословия, иногда бывает, что догма накладывает определенный отпечаток на верующего человека и как бы делает ум человека вот таким космом, закостенелым. То есть ты не можешь ничего менять. Это уже незыблемые правила, да, ты не можешь рассуждать, размышлять в этом отношении. И тогда кажется, что догма, оно в какой-то степени ограничивает эту свободу, это движение духа, это стремление к тому, чтобы получить от Бога какое-то откровение, обновление своей христианской жизни. Итак, отвечая на этот вопрос, с одной стороны, догма – это и есть сама основа христианского учения. Если это так, она никак не ограничивает мою свободу и, наоборот, помогает мне верить в Бога. Но если догма превращается в какую-то традицию, в какой-то, ну, ритуал, в определенные положения, которые нужно соблюдать, и именно так, и нужно делать, ничего не меняя в своей жизни, то тогда это может посчитаться некоторыми людьми как ограничение их свободы. И, возможно, даже в этом случае оно может увести от Бога, от истинного и живого.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
2: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
3: Для вас поет Светлана Батурская.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Согласитесь, что чаще всего людям приходится бороться со стрессом и впасть в отчаяние не от того, что он сломал ногу или разбил дорогущий телефон, врезался в машину и должен оплатить крупный штраф, а потому что в течение дня накопились мелочи, не решились обыкновенные дела. Мы продолжаем говорить о благодарности, и в свете этого вопроса я хотел бы представить вам фактор сортировки раздражителей. Ведь подобно как могучее дерево падает в результате короедов, так и человек наполняется отчаянием, как результат подобного стресса в результате мелочей. Если я прихожу домой из магазина, не купив вещи, за которые специально туда пошел, купив все остальное, и если каждый светофор словно норовит загореться красным, стоит мне к нему приблизиться, хотя я и без того опаздываю, это все меня раздражает. Но если превращать это в катастрофу, то я сам себе причиняю страдания. Делу можно помочь, если взглянуть на разные беды в сравнении с другими неприятностями. Вы знаете, мелкая досада в данном случае будет равняться единице. А самая непоправимая беда, которую только можно себе представить, например, сообщение врача о том, что мне осталось жить всего лишь неделю, будет равняться 10. У каждого из вас есть и это обстоятельство, которое случалось в вашей жизни. Может быть, в каком-то другом свете, в другом смысле, но тем не менее, вы уверенно на 100% скажете, что это равняется 10, а это равняется 1. Так вот, если присвоить дорожной пробке коэффициент 8, то я реагирую на нее чересчур сильно и навлекаю на себя стресс. Но что такое, если вы попали в пробку? Действительно ли это будет 8 в вашей системе? Вот это и называется сортировка раздражителей. На левом краю нет никаких проблем. Жизнь течет гладко. Иногда выпадают небольшие проблемы. И вот здесь как раз-таки нам нужно и поставить, возможно, пробку, в которую мы попали. Это не самая жуткая неприятность, которую только можно себе представить. Это не десятка, конечно же. Когда размышляешь о происходящем таким образом, тогда можно поставить счет на $2000, которые вы не ожидали получить, на соответствующее место. Понятно, что приятного тут мало, но и убиваться из-за этого не стоит, если вдруг вы попали на штраф на такую серьезную сумму. Возможно, сначала вам покажется, что хуже ничего и быть не может. Но сравнив этот случай с десяткой, с развитием событий, которые у вас были в неприглядном образом происходили в жизни, вы совершенно по-другому посмотрите не фантастическими глазами, а как на реальную перспективу происходящего. Еврейский психиатр Виктор Франкл размышлял о пережитом им в Освенциме, куда он попал как военнопленный, и где поголовно истреблялись евреи. Вспомнил некоторые вещи, которые когда-то раздражали его в довоенные годы, а теперь многие из них для него представлялись такими незначительными в сравнении с невообразимым страданием, которое окружало его в Освенциме. Может, это цинизм, может, всего-навсего здоровая норма, но заглянуть на свои беды в соответствии с их значимостью можно, если подумать, какой бы была бы ваша жизнь, попади вы в качестве заключенного в концлагерь Освенцим. полное бесправие, никаких поблажек, совершенное отсутствие каких-либо условий уважения и заботы о вашем удобстве и благополучии, знание того, что следующий клуб дыма, поднимающийся в небо, может означать, что не стало одного из ваших родителей, вашей супруги или кого-то из ваших детей. В самый разгар процедуры развода или сразу после увольнения чьи-то слова «могло быть и хуже» мало что значит. Но знаете что? Все могло быть гораздо хуже. Даже в то самое мгновение, когда чувствуешь, что дошел до дна, и все идет в кривь и в кость, большинство людей все же вполне сносно устроены в жизни. Нам так повезло. У нас столько поводов, чтобы благодарить жизнь. Вы знаете, однажды я участвовал в проекте, гуманитарном проекте в Южной Осетии. И вот мне нужно было срочно взять бухгалтера. Никак не мог подобрать кандидатуру. Не все соглашались. И вот я взял одну даму, которая страдала депрессией. Она сразу выпалила, какая чудовищная жизнь у нее происходит сейчас и как она страдает от депрессии. Но тогда, в сентябре, после военных действий в Южной Осетии, ее проблемы оказались такими мизерными по сравнению с несчастьем и страданием тех людей, которые переживали гражданскую войну и оказались на грани гуманитарной катастрофы. Вот почему апостол Павел советует это противоядие. Противоядие, записанное во втором послании апостола Павла Фессалоникийцам. «Вы же, братья, не унывайте, делайте добро». Когда доктор Карл Менингер, психиатр и основатель клиники Менингера для душевнобольных, однажды оказался на конференции по его специальности, его спросили, какой бы совет он бы дал бы даме, почувствуя она приближение нервного срыва. И вы знаете, в этот момент все ожидали какой-то удивительной научной формулы. Но на это Карл ответил следующими словами. «Пусть она найдет ближайший вокзал, найдет на этом вокзале какого-нибудь бедолагу, накормит его и поможет ему в социальных нуждах. Некоторые высококлассные специалисты по управлению стрессом в нашей стране обнаружили, что им помогает постоянное напоминание самим себе, что надо смотреть на неприятности в соответствии с их значимостью. Когда смотришь на пасмурный день в такой перспективе, то сквозь мглу начинает пробиваться солнце. Помолитесь, попросите Господа, поблагодарите Его за то, что у вас сейчас есть, что вы живы, что вы здоровы. И поблагодарив Его, вы почувствуете облегчение, потому что этим самым вы сортируете свои раздражители. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Ну что ж, мы продолжаем наши темы. Сегодня вечером мы поговорим о стиле. Как вот совокупность всего того, о чем мы говорили ранее, влияет на стиль человека, и какой стиль человек выбирает, как он его поддерживает, и что он транслирует этим стилем? Что вы скажете на эту тему?
2: Андрей Юнак, священнослужитель, любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз: «Счастье не зависит от обстоятельств». Александр Сахаров, священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко, священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова, психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
3: Но мне кажется, когда у человека есть свой определенный стиль, это хорошо. Только для чего и зачем он это делает? Что именно он хочет преподнести вот этим стилем? То есть если, к примеру, ты осознаешь, что ты, там, к примеру, женщина или ты мужчина, и ты одеваешься в соответствии, да, с именно своими какими-то принципами, да, духовными, нравственными, то и как-то подчеркиваешь какую-то вот индивидуальность свою, но в рамках своего, так скажем, внутреннего состояния, то как раз-таки это является, наверное, стиль. И это пример, наверное, для людей, для остальных, для окружающих, как вот я выражаю себя как человек, как личность.
4: Мне кажется, что стиль — это очень здорово. Это возможность как бы транслировать себя. Главное здесь, чтобы ты как личность был гармоничен. Потому что гармоничный внутри, ты гармоничный снаружи. И твой стиль это показывает, твою целостность.
5: Ну вот что говоря, по моему мнению, по поводу стиля, стиль это здорово, это уже как бы классно, хорошо, но в течение, так скажем, жизни, тем более в подростковом возрасте, каждый старается этот стиль найти. Найти, подобрать его. И, как правило, этот стиль больше всего нами воспринимается от близкого окружения, ближайшего. Это родители наши, допустим, там отец, там мать, допустим, старшие братья, сестры. И это, вот, так скажем, это мы в своем подростковом возрасте где-то пытаемся вот скопировать в поисках своего где-то стиля, вот, чтобы его найти. Но на самом деле, да, стиль — это всегда определенная уникальность, но важно понимать в этом, что этот стиль, который ты изберешь в своей жизни, он может как положительно повлиять на людей, окружающих тебя, так и отрицательно. Вот тут важно, чтобы ты мог всегда это понимать.
1: Угу. Мне со словом «стиль» сразу вспоминается такое понятие, как «стиляги». Вот. И да, сразу заулыбались, вспомнили что-то.
5: Ассоциации.
1: Ассоциации, да, определенные. Это же бунтари. То есть стиль порой не всегда в положительном смысле выступает, когда человек стильно одет, красиво, да, там все нормально, не прикопаешься. Это же может быть совершенно и с другой стороны. Когда человек оделся настолько, что в его понимании это стильно, а со стороны это такой бунт, это такой диссонанс вообще всего и того, что он выражает, и его внешнего вида, и тем более его характера, его поступок, который он действует, ну, как вопреки фактически тому, как он выглядит.
5: Получается,
1: да,
5: что отсутствие стиля – это тоже стиль определенный, который кто-то, какая-то категория людей тоже избирает.
3: Но это вот нам так кажется. Просто я вчера, когда домой ехала, Я вызвала такси, и у меня таксист пока сидел, ждал. Я сажусь, я говорю, здравствуйте. Он говорит, здравствуйте. Говорит, какой интересный стиль. Я такая села, думаю, не понимаю, о чем он ведет речь. И он говорит, обратите внимание, стоит девушка, то есть она стоит в штанах, которые там одна штанина короткая, другая длинная, и вот эта вторая штанина, она рваная. И мы действительно так даже, честно, минут, наверное, сидели, мы засмотрелись на это. То есть для нее, и вот она стоит, для нее это нормально. То есть это не рваные штаны, это действительно такие штаны такого кроя, фасона.
5: Она достигла своей цели, потому что вы на нее обратили внимание.
3: Да, то есть вот именно вот ее мотив, то есть она действовала в соответствии со своим внутренним каким-то состоянием. Ну, я не знаю, может, конечно, ее кто-то сильно заставил одеть эти штаны. Да, да, но я думаю, что навряд ли она настолько комфортно в них себя чувствовала, что было ей вполне комфортно. Я не думаю, что она считала, что я выгляжу как-то не стильно, и это вы тут все
1: заставить такие. Людей посмотреть на себя можно гораздо дешевле. Не всегда это будет лучше, стильнее, симпатичнее и все остальное, но если это была единственная ее цель, чтобы на нее обратили внимание и попялились на нее, мне кажется, здесь опять же вопрос, что тебе не хватает? Тебе не хватает, чтобы на тебя смотрели?
3: Да, наверное, внимание.
4: Вот, а смотрите, женщинам всегда не хватает внимания. Они просто хотят постоянного внимания. Это, наверное, в какой-то степени
1: норма. Ну, это другая крайность. Тогда это тоже не здорово, чтобы хотеть, чтобы на тебя постоянно смотрели.
5: Вот говорят уже о стилях. Вот мы говорили на одной из передач по поводу вот Коко Шанель. Александр тоже говорил об этом. А вот все-таки еще за какое-то определенное время до этого в той же Америке вот, женщины начали примерять, жены ковбоев начали примерять их одежду, своих мужей. То есть, в принципе, как бы, когда мы говорим о стиле, то есть получается, что как-то какой-то все-таки вот поиск определенно имеет место быть. Вот, и даже те же самые шляпы, которые потом пошли в использование женщинами, вот, как головные уборы, они тоже где-то определенно, так скажем, перекочевали, так скажем, с тех же самых мужчин. Почему сегодня вот в наше время, в 21 веке, так актуально вот это смешение этих стилей, где, так скажем, мужской вид формы стиля, да, там, допустим, смешивается с женским, то есть стирается граница определенная. Почему? То есть что толкает сегодня общество на вот это вот стирание границ между стилями даже?
3: Мне иногда кажется, что причина скрыта в том, что мы чувствуем себя какими-то, может быть, даже отчасти недолюбленными или иногда недуховно какими-то, ну, непонятые, что ли, даже.
5: Непринятыми.
3: Потому что вот просто, вот даже вспоминая вчерашний для меня случай, да, то есть, ну, вот она обратила внимание. Ну, не просто же так, не просто, чтобы на нее смотрели. Мне кажется, если вот на меня постоянно будет смотреть, у меня уже начнется нервный тик. Но это, правда, будет как-то не очень комфортно. А здесь вот именно то, что посмотрите, вот я не такая, как... Ну, вот обратите внимание, там, еще что-то, может быть, не хватает чего-то какого-то теплого или что.
5: То есть нужно было что, выйти с автобуса, подойти к ней и просто поговорить?
1: Ну, допустим, как допустим, получить в ответ, что ты ко мне пристал, иди обратно, да?
3: Да, хорошо, вот. Что не вгла.
5: И... Получается, значит, у нее все нормально? Если это мы прогнозируем.
1: А это было просто...
3: Это же вопрос о том, что делать, такая. Да, мне кажется, как-то...
4: Для человека очень, очень порой сложно объяснить логически.
5: Его поведение.
4: Потому что...
1: Да, потому что он сам не может это объяснить.
4: Да, они сами не понимают, вот, что со мной, что я хочу на самом деле. Поэтому вот состояние внутренней неудовлетворенности, оно и толкает людей на какой-то поиск себя в экстремальных вот, стилях, да, каких-то таких. Все это часть процесса. Мне кажется, что, знаете, здесь... Вот в этом вопросе надо понять, что на данном моменте человек находится на таком этапе. И я бы не стал бы, вот, ну, общаясь с таким человеком, как-то пытаться переделать его стиль. Это бесполезно, потому что он будет себя защищать, да, потому что он защищает, в принципе, даже не стиль. Он защищает свою надежду на то, что вот этот стиль, он поможет мне добиться моей главной цели. А в чем есть главная цель? Вот соглашусь с Марией, ведь многие люди, я бы сказал, подавляющее большинство, недолюбленные. И мы все хотим любви, мы все хотим принятия. И порой если мы не можем обратить внимание вот в обычной одежде, да, в обычном там, аксессуарах, да, как, в стиле, да, что называется, то часто молодежь это делает в экстремальном стиле. Поэтому большой дефицит любви толкает человека на такие экстремальные проявления себя.
1: Так у нас внешний вид, вот весь этот стиль, который человек транслирует, бывает с той целью, которую человек сам на самом деле не знает, почему он это делает.
3: Не осознает.
1: Он не осознает это. Он считает, что это обратить на себя внимание. Он считает, что это показать, какой он там красивый, классный, как он все удачно подобрал. Он считает, что это просто... ну, так модно сейчас, и поэтому он хочет влиться вот в это какое-то общество или в какую-то там субкультуру, показать, что он принадлежит к ней. А на самом деле все сводится к тому, что он просто... у него просто дырка в душе, и ему нужно, чтобы кто-то ее заполнил.
4: Степень осознанности может быть разная. Человек может быть совершенно четко понимать, что ему надо. И даже он может понимать, что мне не хватает любви. Ну, возьмем девушку, да, наверное, проще всего иллюстрировать это на девушках. Одевается вот так вот экстремально, да, в таком экстремальном стиле. Для чего? Она хочет любви, она хочет отношений. И чаще всего она хочет отношений постоянных.
1: Угу.
4: Потому что для женщины все-таки чувство безопасности, чувство стабильности, да, это базовая потребность, да. Вот, поэтому она хочет этого. И она совершенно четко осознает, что, ага, я хочу любви, а как ее добиться? Надо с каким-то вот парнем начать отношения. А девушек много, как обратить на себя внимание? Это, ну, отрежу полштанины, да?
1: Угу.
4: Опа, обратили, цель достигнута. Вот. Но это промежуточная цель, на самом деле. А есть люди, которые...
1: Обратили внимание, но не подошли. Надо еще второе.
3: Надо порвать другую.
5: Но сегодня этим и не обращаешь внимания, потому что это почти каждая девушка сегодня это использует.
1: Вот,
5: если
1: вот
5: девушка сегодня наоборот в платье, это вот то, что обратит внимание тоже других людей.
3: Да, по крайней мере, если она в каком-то вечернем таком платье,